Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на Алтай.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

сильного огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся, наконец, в свои места. Несут после долгого бега

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про

0: Говорит Москва. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Я ищу Анюту,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

еще с тобой споем. Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Говорит Москва.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирует.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Нам есть что вспомнить.

где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан, открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

что с тобой, город мой. Ты поешь и смеешься, я б сегодня не пел. Виновата капель. Ах, чудеса, чудеса.

Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается шаланда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка голоштаный, с ребячек лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку

Ну, как не стыдно. Платишь, да? Ай-яй-яй, ведь ты же одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда, ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Широкие лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний,

0: Ты, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Широкие лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труб, без барабанов Одессу покидает последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни мостовой. Впервые плакать захотел он, но командир обнял его рукой.
1: Брось, Мишка, брось. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда.
0: Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Широкие лиманы, зеленые каштаны услышали вновь шелест развернутых знамен, когда вошел обратно походкою чеканой красавицу Одессу победный батальон. И уронив на землю розы, знак возвращения своего, наш Мишка не сдержал вдруг слезы. Но тут никто не молвил ничего, хоть одессит, Мишка, а это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть моряк, Мишка, моряк не плачет на этот раз.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

0: Говорит Москва. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Нам есть что вспомнить.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен. А в голубое небо

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Потер ты, может, сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Мы бьем.

Век свой прожит тяжелым или легок на подъем. Его мы все нежнее бережем, мы обрастаем и вторым, и третьим. В окно давно уж не

может сказать нам о хозяине своем. Где он бывал и как и век свой прожит, тяжел он или легок на подъем.

сказать вам о хозяине своем. Где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены в общем мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не Бог.

наше время все иначе, нам смешны кнуты и пряники. А не заманит нас романтик, а не обманет брак обез.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот, но давно забыты все волнения. Засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел.

куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города, в дальний край умчат тебя.

Спать ушли гимнасты, акробаты. Только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: Разве можно от женщины требовать многого? Вы так мило танцуете, вас есть щик. От вас и не ждут поведения строгого. Никому не мешает ваш муж стоик. Только не надо играть в загадочность и делать из жизни ревен трист. Это все чепуха, да и ваша порядочность. Это тоже кокетливый фиговый лист. Вы, несомненно, с большими данными. 3-4 банкротства приличный стаж. Вас воспитали чуть-чуть по-странному. Я б сказал европейский фокстрот и пляж. Я вас так понимаю, я так вам сочувствую. Я готов разодраться на 100 частей. 18-й раз я спокойно присутствую при одной из обычных для вас смертей. Я давно уже выучу все завещание и могу повторить вам в любой момент. Фокстерье люлю отослать в Испанию, где живет ваш любовник, один студент. Ваши шляпки и платья раздать учащимся, а десу сдать в музей прикладных искусств. А потом я и муж, мы вдвоем потащимся покупать вам на гроб сильный куст. Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна, ум ничто.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.

песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы.

Ты сказал, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

сердце бьется, оглушая, было. Жизнь моя по горло в солнце было. Как же это было и прошло?

будет. Очень мягко, очень тихо будет. Улицы протяжные и пустые.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: разгадал. Не расставайтесь никогда вы с песней этою, и пойте себе ее всегда.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И для многих родителей самое важное – это образование детей. Куда отдать учиться? И здесь главный вопрос. Мы выбираем школу для ребенка или хотим подогнать ребенка под школу? Пока одни семьи ждут места в пешей доступности от дома, другие штурмуют сильные школы на другом конце города. Что важнее? Рейтинг, конкретный учитель, одноклассники или время на отдых? Когда переход в более сильную среду развивает ребенка, а когда превращает жизнь в бесконечную гонку? Сегодня мы в программе попробуем разобраться, как выбрать школу, по каким критериям, государственную или частную, когда стоит менять учебное заведение, из какого класса готовиться к поступлению. Ну и в случае ранней профориентации останется ли у будущего специалиста время на музыку, литературу, если он выберет математику. А может, нужно идти к конкретному учителю, и ведь главное, после поступления только все начнется. И вот об этом сегодня мы будем говорить. Пишите ваши вопросы, пишите ваши страхи, пишите, может быть, свой собственный опыт, делитесь вашими непосредственными ощущениями от школы, как у вас проходил этот процесс, как вы выбираете или выбирали школу своим детям. СМС-портал +7 925 48 948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, можно посмотреть видеоверсию в YouTube, в Рутубе, ВКонтакте, и там тоже очень удобно писать комментарии, отвечает на наши вопросы. Сегодня учитель математики, образовательный консультант, основатель онлайн-школы, автор собственной методики по подготовке к экзаменам в так называемые сильные школы Андрей Баталов. Андрей, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Вероника.
3: Ну, конечно, за последние годы в российской системе образования произошли тектонические изменения, но неизменным остается желание родителей выбрать хорошую школу для ребенка. Вот что такое хорошая школа? Вы можете сформулировать? Это рейтинги или это какие-то другие критерии?
4: Хороший вопрос. Я бы на самом деле начал немножко с другого. Про это многие родители забывают, но это крайне-крайне важно. Два момента, которые стоит зафиксировать перед тем, как мы перейдем к обзору всех любимых школ московских, 57-й, высшей школы экономики. Мы немножко зафиксируем рамку, в которой стоит думать. Два момента. Первый момент – это целеполагание, потому что, как мы помним, Сенека нам говорил, что если человек не знает, к какой гавани ему плыть, то ни один ветер не будет попутным.
3: А потому... Если не знаешь, куда идти, неважно, в какую сторону, да?
4: Да, или можно вспомнить Алису, да, совершенно верно. И это очень важно, причем стоит подняться чуть выше, чем

0: поступление в 57-ю или 15-14, и даже чуть выше, чем поступление в МГУ или Оксфорд, почему нет, стоит подумать про то, каким человеком мы хотим видеть нашего ребенка. То есть, такой образ тоже могу нарисовать. Представьте, что 1 сентября и первый класс, вы стоите перед оранжевым зданием, и ребенок уходит, машет рукой, а потом, спустя 10 лет, он выходит уже другим человеком.
1: У режиссеров это называется прямая склейка.
0: Совершенно верно. Можно и так сказать. И тогда, если мы представляем ребенка 11-классника, мы думаем не про то, в какой школе он учился, а про то, каким он стал, самостоятельным ли. Кстати, приведу пример. Вчера написала девочка, 7-й класс закончила, она мне пишет: Андрей Михайлович, вы сможете подготовить меня в лицей высшей школы экономики? 7-й класс. И другой пример. В начале года папа звонит и говорит: Андрей Михайлович, вы можете моего сына подготовить к ЕГЭ? Да, понимаете. То есть самостоятельность – это первая наша цель. Зафиксировали авторство, как говорят такие в ученых кругах. Второй момент – это любопытство или желание жить, творить, интерес к жизни. И третий момент – это у нас диалог. Я так называю. То есть, находится ли ребенок в диалоге с родителем?
1: Слышит ли родитель? Скорее, я бы так переформулировала.
0: Слышит ли родитель, да, и слышит ли ребенок. И встав и поняв эти цели, мы сейчас перейдем уже к школам. И еще один момент, который стоит зафиксировать, это вот тот образ оранжевой школы, это неопределенность. То есть, когда мы отдаем ребенка в школу, мы не знаем, что он там делает, как они общаются на переменах, как с ними общаются учителя. Мы можем увидеть начало, да, первую дверь, когда мы входим, и на выходе. А что происходит внутри, мы можем услышать только через ребенка. Отсюда важность диалога.
1: То есть среда, которая будет определять ребенка, его качество, его характер, то, что будет формировать, я правильно понимаю? Это как раз и одноклассники, и учителя, и, может быть, старшие ученики. Кто вообще, вот прежде чем мы эту карту лучших или самых интересных, самых знаменитых школ Москвы раскроем нашим слушателям и зрителям, кто вообще учит ребенка? Как вы сейчас видите эту ситуацию?
0: Вот, возвращаясь к нашим целям, хороший вопрос. Мы на самом деле сейчас должен холодок у родителей пробежать, потому что оказывается, что ни одна из этих целей современная школа не готовит. Почти ни одна. Вот такой парадокс. И мы начинаем понимать, что мы как родители несем ответственность за нашего ребенка. То есть что? Как его сделать автором своей жизни? Мы должны давать ему маленькие поручения. Если мы говорим про первоклассника, то посмотри, какая погода за окном. Нужно ли что-то надеть? Что надеть? Да? Давай пойдем в музей, что нам нужно для этого? И вот на этих маленьких примерах мы передаем ему авторство. Это первое. Второе. Если мы говорим про любопытство, что это значит? Это значит, что когда мы слышим «почему», мы должны радоваться. Да? Как родители.
1: А не закатывать глаза и говорить:
0: совершенно верно.
1: Что за почемучка?
0: Да, именно так.
1: А не отправлять... Что, тебе энциклопедия, что ли, да?
0: В школе научат.
1: Вырастешь, поймешь.
0: Да. И, кстати, очень полезно сказать: я не знаю, давай попробуем разобраться. Тогда ребенок начинает понимать, что, во-первых, никто все не знает, и это честно, а во-вторых, он начинает строить свои гипотезы и вместе с нами исследовать.
1: Угу. Ну, то есть вот сейчас даже тем, кто, может быть, отдает своего ребенка в подготовительную группу детского сада, уже нужно думать о том, каким его мы увидим в 11 классе, да, на выпускном. И в зависимости от этого мы будем выбирать школу, правильно? В том числе.
0: Именно так, да. То есть если мы говорим, мы хотим, чтобы он был самостоятельным.
1: Какие школы нам подходят?
0: И тут мы такие должны на себя посмотреть в зеркало и сказать, ага, а что я сделал для того, чтобы он был самостоятельным?
1: То есть вопрос вообще не в школе.
0: Школа, современная школа, представьте, вы приходите в современную школу, и там 30 учеников. Невозможно учителю, хоть он супер-супер крутой, суперпрофессионал, до каждого дойти и спросить, как у тебя, ты сможешь, не сможешь, да? Ну, это остается за родителем. И вообще до 7 класса считается, что школа играет меньшую роль, чем родители.
1: Mm-hmm.
0: Проводили исследования, много детей, тысяч исследовали и пришли к этому выводу.
1: Mm-hmm.
0: Это не значит, что мы должны сказать, а, все, школа ничего не должна. Безусловно, школа развивает. Но нам будет гораздо проще, если мы вот эти три цели для себя поставили, и ребенок пришел уже более-менее подготовленным в школу.
1: Ну вот сейчас, если вдруг кто-то нас слушает и в этот момент в коридоре пытается одеть ребенка, который не может завязать себе шнурки,
0: а
1: родителю жарко, вот сейчас нужно вдохнуть, выдохнуть и дать ему возможность все-таки попробовать самостоятельно завязать себе шнурки.
0: Совершенно верно. Да, недавно видел в парке, ребенок говорит, можно я покачу коляску, отдайте ему, пусть катит. Получится, скажете, молодец, у тебя получилось. Не получится, скажете, смотрите, надо немножко поупражняться, и тогда покатишь свою коляску.
1: Ну, я все-таки как поделюсь личной историей, выпускница математического класса, действительно считаю, что это та среда, которая определяет любовь к жизни, интерес к жизни в любой области. Это то, что учит тебя стараться, учит не бояться сложностей, олимпиадные задачи со звездочкой, они не будут пугать и потом в какой-то бытовой истории, даже если нужно кран починить, а ты никогда в жизни этого не делала. Вот все-таки, если мы говорим о так называемых сильных, хороших школах, какие из них каким детям подходят? И вообще, какие они у нас есть сейчас в Москве для того, чтобы, может быть, родители сориентировались?
0: Давайте тут различать начальную школу, среднюю и старшую, так нам будет проще. Если мы говорим про классы 1 по 4, то это одна ситуация, там важнее идти на учителя.
1: Mm-hmm.
0: То есть, что бы мы ни говорили, не надо там, чтобы у него была углубленная математика. Самая важная задача в 1-4 классе, чтобы был хороший, добрый, милый учитель, но при этом строгий, то есть должны быть дисциплинарные рамки, но чтобы у него тоже горели глаза, в хорошем смысле.
1: И чтобы, наверное, школа была поближе к дому, потому что ребенок маленький, человек еще быстро устает,
0: да.
1: И ездить 2 часа даже в самую лучшую школу, наверное, не очень эффективно, если мы говорим о началке.
0: Совершенно верно, совершенно верно. Я, кстати, спросил маму, а как она выбирала, и отличий нет, по сути. Она говорит, ну как, я посмотрела, что в пределах досягаемости, там 10-15 минут, и буквально 3 школы осталось. Дальше поговорила с родителями, и оказалось, что одна школа, там учатся хулиганы, все это знают, как-то уже известно всем, туда не хочется. Вторая школа, она, ну, все-таки далековато, хотя она получше. А третья, вот она прям рядышком с домом, и достаточно хорошая там учительница есть, и меня туда отдали. И все. Прекрасно.
1: Ну, тогда, если мы говорим, опять же, все-таки о так называемых сильных и известных школах, в некоторые из них просто нет набора в первый класс.
0: Да.
1: А в некоторых есть набор в первый класс, но это совершенно не означает, что дальнейший трек дальнейшая образовательная траектория будет продолжена именно в этой школе, потому что после какого-то класса, там, 5-го или 7-го, опять же, будет отбор, и не факт, что ученик из этой школы пройдет конкурс.
0: Все так, все так.
1: Но тем не менее, в какие школы, может быть, хорошие топовые школы, есть смысл приглядеться с первого класса? Если прописка, тем более, позволяет.
0: Если говорить про первый класс, то я бы не заострял внимание на каких-то топовых школах, а вот выбрали школу у дома и хорошую учительницу. Все, на этом мы останавливаемся. Теперь переходим к средней школе, когда мы говорим про 5-7 класс. Здесь мы уже опять ориентируемся на ребенка. То есть, если он начинает быть самостоятельным, то мы такие, ага, он уже посамостоятельней, можно, во-первых, смотреть подальше, уже не в пределах 10 минут, 15, а уже он может сам принимать решения, и тогда можно смотреть на его наклонности, то есть что ему нравится. Если он чуть-чуть больше математику, то можно пробовать идти в математику, но, опять же, не стоит задаваться целью ранней профилизации. Весь мир сейчас на самом деле считает, что до 9 класса включительно не стоит делать уклон на профилизацию. Почему? Потому что мы возвращаемся в неопределенность и говорим, чем раньше мы приняли решение, допустим, все, мой ребенок идет, хорошо любит математику, да, и пусть он идет в 57-ю школу, физмат, или 179-ю, или СУНС-МГУ. Но если мы его отдали в физмат, это значит, что он тратит время на физику и математику. А вдруг он все-таки не физмат? Да? И мы закрыли для него другие двери.
1: Я просто как выпускница, опять же, математического класса гимназии с уклоном английского и физики, могу точно сказать, что это поглощает практически все время. Но, опять же, благодаря фигуре учительницы, конкретной учительницы, присутствовала и литература, и музей. Но это все между математикой. Понимаете, это просто совершенно виртуозная история учительницы между математикой, между олимпиадными задачами, между сложными контрольными подкладывать каждому нужную книжку, каждого отправить на определенную выставку в зависимости от того. Но это такой талант учителя с большой буквы, и не каждому, к сожалению, удается попасть в эти руки, в эти волшебные руки учителя. И не каждый родитель будет готов тратить на это время для того, чтобы личность получить потом гармонизированную, у которой нет перекоса только в технические науки, да, и при этом есть софт-скиллы, есть умение общаться, есть желание что-то в жизни находить, помимо сложной математической задачи.
0: Все верно, да. То есть, принимая, делая какой-то выбор, мы должны понимать, что мы другую дверь закрыли. Да, это не хорошо и не плохо, просто...
1: Просто есть 24 часа в сутках. Есть 24 часа, и ребенку для того, чтобы хорошо осваивать материал, нужно все-таки на сон тоже оставлять время.
0: Совершенно верно. Да, это, кстати, очень важный момент, потому что биологию никто не отменял, и не выспавшийся ребенок. И это, кстати, к вопросу про насколько далеко выбирать школу. Это тоже важно. Если каждый день это превращается в Москве, особенно в целую историю, это и нервы, и стресс, и так далее.
1: И меньше времени на домашние задания, да, и менее свежая голова на утро.
0: Вот, поэтому на самом деле до 7 класса оставаться в любой достаточно неплохой школе, которую вы выбрали в первом классе, это хорошая стратегия. Если при этом вы видите, что ребенок хочет больше математики, именно он, да, не вы такие... Надо тебе вот еще порешай математику, надо. А он сам чувствует, что ему это нужно. То множество кружков, 2×2, малый мехмат МГУ, пожалуйста. Все что угодно. В Москве возможностей много.
1: Хорошо, но мы, тем не менее, присматриваемся. С 5 по 7 мы присматриваемся, что ребенку нравится, к чему душа больше лежит. Да? И уже в 7 классе, после 7 класса, можно куда-то переводить. Но готовиться-то нужно заранее, правильно я понимаю? Для того, чтобы сдать экзамен в 8 класс, в сильную школу, за сколько нужно начинать готовиться?
0: Если мы говорим про, допустим, физмат, если мы говорим про 57-ю, 179-ю, вторая школа, вот такие сильные физматы московские, то если в 5 классе мы почувствовали, что ребенок действительно готов принимать дополнительные задачи, то мы потихонечку начинаем его участвовать в олимпиадах, да, принимать какие-то, направлять его в кружки соответствующие. И он сам мало-помалу уже пропитывается атмосферой этой, и, по сути, мы и готовимся, да?
1: Mm-hmm. То есть мы не в конце 7 класса принимаем решение, куда мы переводим ребенка, а после 5 класса, вот как раз где-то, да, 6,
0: да?
1: Уже мы должны понимать.
0: Да, 6-й... в 5-6 классе мы смотрим, и если он любит математику, и мы нацелены на физмат, и мы с ним про это проговорили, помните, да, диалог, и... авторство, он принимает в этом уже участие, и ему это интересно. Помните, да, вот это? Авторство, любопытство и диалог. Мы все в этой среде мы работаем. То можно, да, потихонечку готовить. Но не превращать эту историю в свой проект. Вот это важная история.
1: Ну, как со спортом, как,
0: да,
1: может,
0: да,
1: быть, с актерством, с музыкой. Мы регулярно встречаемся здесь с разными специалистами в наших эфирах, mm-hmm. и все время говорим о том, что это должно быть не желание родителя, который mm-hmm. в свое время, например, что-то не успел или успел и считает, что это единственно верный путь в жизни. Вот как раз тот самый диалог, о котором вы говорите, это одна из ключевых вещей, но одна из самых сложных, опять же, потому
0: это
1: что
0: правда.
1: Нам всем кажется, что с высоты наших лет, а мы обычно как минимум на четверть века старше своих детей, что нам виднее, мы знаем лучше, мы уже что-то пожили и поняли. А если там разница еще больше, то, конечно, это давление, оно еще сильнее. Вот это очень сложный, очень тонкий баланс, очень сложное решение, очень сложный выбор, один из самых-самых серьезных.
0: Все верно. Но вот если у нас в голове три этих цели, которые мы сначала проговорили, то нам становится проще. Каждое наше решение мы должны... Ой, а не забрали ли мы случайно...
1: Авторство.
0: Лишнее авторство, да. Не дали ли от себя какую-то задачу? Или не поставили ли цель «хочу в МГУ», но это не цель ребенка в 5 классе, да? А наша цель...
1: Хорошо, тогда мы, собственно, выбрали, допустим, математику, а может быть и нет, может быть мы хотим, опять же, широкий спектр, чтобы чуть-чуть позже решить, есть ли такие школы и когда мы в них идем.
0: Да, вот этот выбор мне больше нравится, потому что универсальные школы – это дополнительные возможности у ребенка попробовать что-то еще, кроме вот математики.
1: Или передумать.
0: Только биологии. И передумать, да. И здесь мы говорим, конечно же, об универсальных школах, таких как лицей высшей школы экономики. Мы говорим про гимназии 15-14, 15-43. Я думаю, что все их достаточно хорошо знают. Школа 15-35, тоже хорошая, универсальная, в которой можно варьировать. 548, большой комбинат. То есть есть школы, в которых детей не толкают к раннему выбору, и это... более разумная траектория.
1: Не ограничивает их дальнейший выбор.
0: Да. И, кроме того, обратите внимание, что школы же не оканчиваются, да, не заканчивается образование. В Москве, по крайней мере, очень много различных выставок, ярмарок образовательных. То есть мы должны предоставить как можно больше выбора. И посмотреть... и следить, что человеку нравится, что ребенку нравится, что его зацепит.
1: Вот в подтверждении ваших слов, как раз перед нашим эфиром я выкладывала в соцсети анонс и прекрасное сообщение получила. Физмат в Казани, а стал юристом, но до сих пор договоры структурирую как задачу по физике. Дано найти решение. И иногда могу также про квантовую механику что-то написать. Такая вот традиция, например. Школа дает не знание, а мышление плюс сопричастность. Вот это имеет ценность. Автор Давид Замирович. Спасибо большое, что вы делитесь своим личным опытом. Напоминаю, что у нас есть смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москобот. Также нашу трансляцию можно смотреть в Ютубе, в Рутубе, в ВК. И там тоже очень удобно писать комментарии. Мы благодарим всех, кто делится своим опытом. И мы совсем скоро продолжим. У нас в гостях учитель математики, основатель онлайн-школы и автор собственной методики по подготовке к поступлению в так называемые сильные школы Москвы. Совсем скоро продолжим после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
8: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
10: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
1: Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим о том, как выбрать школу для ребенка в Москве во второй половине 20-х, назовем это так. Потому что, конечно, много изменений происходит сейчас в образовательной системе, но неизменным остается желание родителей выбрать ребенку лучшее учебное заведение. А вот что считать лучшим, это как раз большой вопрос. И у нас сегодня в гостях учитель математики, основатель онлайн-школы, автор собственной методики по подготовке к сдаче экзаменов в так называемые сильные школы Москвы, Андрей Баталов. Андрей, еще раз приветствую.
0: Добрый день.
1: Мы как раз начали говорить о том, что, скорее всего, до восьмого класса мы не ищем какую-то специальную школу, а мы ищем ту, которая ближе к дому, которая позволяет ребенку больше высыпаться, но при этом с шестого где-то класса, с пятого еще лучше, мы присматриваемся просто, что ребенку нравится. И дальше уже, если вдруг это математика, то постепенно участвуем в олимпиадах, ходим на специальные кружки и готовимся где-то за год к поступлению в эту самую сильную школу. А если мы хотим школу широкого профиля, которая даст выбор ребенку более сбалансированный, то за сколько нужно готовиться к поступлению в эти школы? Какие, опять же, школы? И в каком классе нужно туда переходить?
0: Да, школы — это вот те, которые я назвал: лицей высшей школы экономики, 15-14, 15.35. В них на самом деле подготовиться можно за один год, если до этого вы не забывали про математику, русский и английский.
1: Ну, на таком базовом уровне, да?
0: Базово-углубленном таком. Ну, то есть, если человек... Опять же, да, математика. Что значит математика? До 7 класса математику, если родители с высшим образованием, они могут спокойно на примерах всю эту математику ребенку передавать.
1: То есть просто не запускать. То есть такая серьезная четверка, да. Четверка-пятерка, это тот самый уровень, про который мы говорим.
0: Да, да. И то же самое по русскому. Что ему нужно? Просто чтобы он читал побольше. Пусть читает то, что ему нравится. Единственное, что посложнее, это английский, не все с ним дружат. Но вот тут желательно его не запускать. Это самый такой пример, который с налету
1: не осилить,
0: не успеешь подготовиться за один год. Иногда бывает. Иногда и справляются. То есть одного года, как правило, с хорошей базой, если 4-5, вполне можно поступить в любую из вышеназванных школ, которые универсальны. И в чем удобство этих универсальных школ, да, немножко продолжу мысль, что внутри этой школы ребенок может попробовать разные предметы. То есть он может внутри школы поменять одно, попробовать другое и третье. Это вот особенно в лицее высшей школы экономики, это прям практикуется.
1: Конструктор.
0: Совершенно верно. То есть каждый год можно два раза переходить с направления на направление. Плюс есть какие-то университетские дни. То есть человек приходит из университета, читает какие-то курсы, или ребята приходят в университет на лекции и смотрят, а это кто такой математик или кто такой журналист. Да, то есть это очень интересно бывает пощупать.
1: Ну и опять же, тут в 17 лет после 11 класса, да, очень сложно выбрать себе профессию на всю жизнь, а уж после 7 класса, наверное, еще сложнее, когда ты вообще про эту жизнь мало что знаешь, мало что чувствуешь, здесь только пробовать. И это хорошая рекомендация, то, что вы предложили. Но сейчас, да и не только сейчас, уже довольно давно, дико модным, дико популярным, очень перспективным направлением считается биология. Мы все хотим жить дольше, лучше, и это, конечно, отдельное направление, мне кажется, которое стоит обсудить, потому что мы все-таки как-то про математику.
0: Да, мы не забываем и про гуманитариев, тоже любим их, почему нет? Без гуманитариев нам никуда, потому что иногда люди обижаются, гуманитарии. И это, на самом деле, большая недоработка
1: советского образования. И, между прочим, сейчас те, кто занимаются искусственным интеллектом, как раз к их работе активно привлекают
0: философов,
1: потому что это работа уже совершенно другими смыслами, в том числе с этическими вопросами, с моральными дилеммами. И здесь нужны особые специалисты высокого класса. Поэтому про гуманитариев мы не забываем. У них сейчас очередной ренессанс, очередной рассвет.
0: Да, а если говорить про биологов, то это, конечно, гимназия 1543, это предуниверсарий, кстати, еще одно, один такой важный спектр школ, про который мы не должны забывать. Почти у каждого ведущего университета сейчас своя школа. Предуниверсарий МИФИ, предуниверсарий МГЛУ, МГПУ, все вот, у всех свои предуниверсарии. Лицей высшей школы экономики, СУМС, МГУ и так далее. Поэтому при медицинских институтах есть школы, и вот туда можно отправлять своих детей, чтобы познать биологию и химию. Ну и 1543 гимназия – это одна из самых ведущих.
1: За сколько нужно готовиться к поступлению?
0: Да, кстати, я еще забыл, 179-я школа. Там, если говорить про биохакинг, то это как раз вот туда. За сколько...
1: Даже мне захотелось сейчас туда поступить.
0: Я понимаю, да. Я тоже постоянно с ребятами обсуждаю этот вопрос. Если бы мне было, то я бы... Да.
1: Да, но за сколько... Но у них есть возможность, у некоторых. За сколько нужно готовиться? У кого есть шанс еще успеть?
0: А примерно та же самая история. То есть, когда появляются химия и биология, и если мы видим, что ребенку опять нравится, то стоит ему немножечко помогать, да? Спрашивать, а что если тебе в кружок походить биологически или понаблюдать за животными и так далее? То есть своя такая траектория. И если мы чувствуем, что он хочет, тогда в 5-м, 6-м, 7-м классе тоже можно готовиться.
1: Не единой робототехникой, что называется.
0: Да, робототехники тоже, кружки у нас существуют.
1: Да, не очень популярно.
0: Не забывайте про них.
1: Не будем забывать и про живую естественную среду. Если мы говорим о подготовке к поступлению в 10-й класс, для тех, кто, скажем, уже пропустил 8-е, и для тех, кто уже пропустил, например, 9-е, что там остается? И остается ли? Вот я, например, могу, опять же, там, своим опытом поделиться. Математический класс начался с 8-го. Детство на этом в какой-то степени закончилось. Действительно, это совершенно другая среда, другая нагрузка, другая ответственность. И вы совершенно правы, что нужно быть внутренне самостоятельно готовым к этому, принимать решения, потому что дальше уже родители просто не могут тебе помогать. Они на таком углубленном уровне. Не все изучают и информатику, и математику, и биологию, и химию, и так далее. Ну, в конце концов, родители работают в 3-6, чтобы оплатить репетиторов, да, к поступлению в эти самые сильные школы у большинства, наверное, в Москве детей. Родители этим занимаются. Вот в 10 классе остается еще что-то? И тоже когда готовиться?
0: В 10 класс самый большой выбор. Самый большой выбор. Поэтому ничего страшного, если вы учились в своей школе районной и, следуя запросам ребенка, чуть-чуть добавляли ему математического кружка или биологического, то в 10 класс спокойно можно поступить в те же самые хорошие школы, ну, за исключением самых суровых, допустим, физматов. Это, конечно, уже диагноз, да, то есть туда надо давно, ну, с 5-6 класса готовиться. А в обычные универсальные или химбиошколы вполне можно в 10 класс нацелиться и поступить.
1: Ну, сейчас немножко, опять же, меняются процессы в системе образования, да, кто-то выбирает колледжи и уходит. Вот, может быть, вы назовете какие-то сильные колледжи, куда тоже стоит посмотреть, подумать?
0: С колледжами не могу подсказать, честно сказать, в этом спектре я не могу подсказать. Да, это, кстати, хороший момент, потому что если мы говорим про авторство, да, возвращаясь, то если ребенок вдруг захотел стать поваром, да, увлекся кулинарией, то это тоже хорошая траектория. И в этом нет ничего плохого, чтобы выбрать колледж и пойти и выучиться, именно так становятся шеф-поварами.
1: Кстати, да, Красноярск
0: знаменит
1: тем, радуются, что там
0: у них горят глаза.
1: Действительно, кулинарная школа на высочайшем уровне. Вот все хвалят, и как раз специалисты из Красноярска показывают высший пилотаж всему миру сейчас в этом смысле. Конечно, ресторанное дело вообще одно из самых сложных, одно из самых в прямом смысле вкусных.
0: Да, да. Но с колледжами сейчас в этом году особенно тоже тяжелая ситуация, потому что конкурс большой. Но с этим рынком я не знаком, поэтому не...
1: Тогда возвращаемся к школам.
0: Да.
1: 10-11 класс. Опять же, какие школы вы рекомендуете рассмотреть для поступления и по каким предметам? Может быть, по районам как-то сориентировать тоже родителей?
0: Смотрите, школы у нас хорошие, в которые есть смысл поступать. Они, по сути, вот в 30-е, если мы вернемся к рейтингу, допустим, РАЕКС, я думаю, что все его родители знают, а кто не знает, можете погуглить. Берете первую 30-ку, в любую из этих школ можно поступать. То есть там и лицей высшей школы экономики, там и вторая школа, там и 179-я, и СУНС МГУ, и так далее, и так далее.
1: А вот рейтинги. Вы такое сказали сейчас слово. Всегда ли нужно ориентироваться на рейтинги? Рейтинги, опять же, отзывы. Всегда ли хорошо, например, что пишут «сильная нагрузка», «очень тяжело учиться»? Всегда ли это гарантирует, что результат будет хороший у ребенка?
0: Опять все зависит от того, с чего мы начинали. Авторство, любопытство и диалог. То есть мы должны всегда быть в диалоге с ребенком, чтобы, если он нам сказал «я хочу», вообще в идеале для поступления в 10 класс уже ребенок должен принимать самое живое участие. если мы говорим, Миша, не пойти ли тебе в 10 класс в СУМС-МГУ? Но это странно, потому что вряд ли что-то хорошее получится из этой затеи.
1: То есть, опять же, родителю нужно честно ответить себе на вопросы. Что мотивирует ребенка? Да?
0: Именно так. Поэтому, если ребенок не приходит и не говорит... Вообще, идеально создавать такую атмосферу в доме, чтобы ребенок вам подходил и говорил, мне нужен репетитор по химии. Тогда вот я, как родитель, ну, я с удовольствием найду репетитора по химии, если он ко мне пришел. Да, то же самое с выпускниками, если мы еще выше идем. Он говорит, приходит, я хочу на биофаке МГУ учиться. Но он, конечно, стоит денег, но я готов...
1: Взять кредит,
0: вот там,
1: кстати,
0: прям...
1: образовательный.
0: Да, нет, я там готов приложить усилия, это я мое, я понял, то я как родитель найду варианты. Но это совсем другая ситуация, когда я говорю, Паша, иди ты в биофак МГУ, я тебе денежку дам, это бессмысленно.
1: Опять же, а что касается нагрузки, всегда ли сильная нагрузка? И опять же, в каких школах максимально сильная нагрузка? В каких школах она посильна, а в каких, может быть, наоборот, убивает мотивацию?
0: Если мы говорим про топовые рейтинговые школы, то я бы рекомендовал вот такую идею посмотреть. Всегда при поступлении формируют списки поступающих. И если вы находитесь в десятке лучших или в десятке худших, 10%, то это сигнал. То есть это не значит, что не надо, но это сигнал задуматься. Если вы вверху, то, скорее всего, ребенку будет скучновато, и, может быть, стоит добавить чего-то еще.
1: Или найти школу посильнее.
0: Да, школу посильнее, либо дополнительно какой-то кружок еще, допустим, если мы говорим про математику, на мехмате какие-то дополнительные занятия брать.
1: То есть это касается даже самой обычной школы около дома. Если ваш ребенок в 10% самых лучших, то, возможно, он потянет и школу получше, и дополнительную нагрузку с репетитором.
0: Совершенно верно, да. Но есть момент такой еще, что у ребенка должно оставаться время на что-то другое, кроме учебы. И, может быть, вот эта комфортная учеба, когда он в десятке лучших, но ему не скучно, да, то есть, да, опять надо смотреть по ребенку, то есть, если он кроме этого еще успевает танцевать, заниматься спортом,
1: встречаться с друзьями,
0: то пусть он учится на ему комфортном уровне, на 4-5. Не надо его перегружать.
1: Угу.
0: Когда он определится, он сам придет и скажет, я хочу туда, но вот надо
1: репетировать.
0: Мне нужно это, да.
1: Да. И то же самое, наверное, касается, скажем, троек, да, оценок
0: ниже среднего.
1: Совершенно верно,
0: да. А если мы говорим про десятку внизу, 10%, то, опять же, это сигнал. То есть, либо ребенку, если мы говорим про поступление в топовую школу, скорее всего, ему не нужно туда идти, особенно если он нацелен на достижение, да? То есть есть ребят, которые всегда привыкли быть лучшими, они приходят в эти 10%, понимают, что они тут,
1: вы имеете
0: им
1: виду,
0: не догнать.
1: Вы имеете в виду, когда из, ну, условно говоря, обычной школы,
0: да,
1: приходят в сильную
0: поступил,
1: школу.
0: Поступил, оказался в 10%, ну, не худших, а...
1: Отстающих.
0: В 10% рейтинга вот этого листа.
1: Внизу.
0: Это сигнал, да, внизу.
1: Угу.
0: Но это сигнал, скорее всего, ему будет тяжело. Для кого-то это мотивация, а для кого-то может оказаться критично.
1: Угу. То есть здесь
0: то
1: опять же
0: нужно
1: знать своего ребенка, да, то есть мотивирует ли его соревновательная среда, или наоборот, это все превращается в какую-то неврастеничную гонку, да, потому что здоровье, в том числе психологическое здоровье ребенка, оно, безусловно, самое важное.
0: Да,
1: то есть любое поступление можно нагнать, любое образование, в общем-то, можно потом добрать, а вот здоровье в таком возрасте, как раз подростковом, это очень опасная история, и за ней нужно внимательно следить. Мы регулярно говорим в наших программах, в наших эфирах о том, что расстройства подростковые, к сожалению, могут приводить к непоправимым ситуациям, и мы всегда должны нота бена на полях себе запомнить, особенно родителям, которые тоже нацелены на результаты, на достигаторство. Как бы, может быть, не хотелось сбросить нагрузку, да, как бы, может быть, не хотелось видеть своего ребенка в числе лучших, но лучше, чтобы он был здоров. Это самое главное. И опять же, здесь нужно сказать родителям, что если ребенок в серединке, да, не в числе там, скажем, самых низких оценок, и не в числе, может быть, самых лучших оценок, но при переходе в сильную школу его пятерка превращается в четверку, иногда в тройку. Эта четверка или тройка иногда стоит выше, чем пятерки, чтобы тоже здесь не гнаться только за оценками.
0: Да, безусловно. Если ему... Самое главное, чтобы ему было комфортно и чтобы он справлялся. То, что у него где-то промелькнула двойка или тройка, на это обращать внимание совершенно не стоит. Но если, опять, да, вы в диалоге, вы можете поинтересоваться не с каким-то таким «а что произошло?», да, а расскажи, почему, не почему даже, а вот тут правильно надо корректно сформулировать, что привело вот к этой оценке, например, так, как ты оцениваешь. И вот он начинает рассказывать без осуждений, да, вот это супер важно, иначе диалог потеряется, особенно с подростками. И вот так потихонечку он рассказывает, делится, и вы начинаете думать, соображать вместе, а что сделать так, как сделать так, чтобы в следующий раз такого не было.
1: А иногда в сильной школе это может быть воспитательный процесс учителя.
0: Безусловно,
1: всему
0: безусловно.
1: Классу поставить двойки, и выяснится, что ваш ребенок, в общем-то, не в числе аутсайдеров отстающих, а, ну, вот, это просто такой процесс, он идет, да, то есть вдруг все забросили, например, какой-то один предмет, тот же самый русский язык, например, да, в школе, в которой уклон ориентирован на математику. И, так сказать, учитель по русскому языку пытается обратить внимание и родителей, и учеников, что, в общем, не математика единая, что все равно нужно будет сдавать тот же самый ЕГЭ по русскому языку, да, и не нужно ориентироваться только на олимпиадные задачи по математике.
0: Да, есть такой феномен, что хороший учитель, он навязывает свой предмет, а очень хороший учитель, он уже понимает, что среди других его предмет так же важен, как и другие. Да, и он говорит, ну да, русский, безусловно, важен, но и еще начинает связывать с математикой, физикой и так далее. Это идеально, конечно.
1: Это, то есть, но не только двойками, конечно.
0: Да, и поэтому ничего страшного, если ваш ребенок сказал, что всему классу поставили двойку. Главное, не забывайте спрашивать, а что ты узнал сегодня? Вот это более такой важный вопрос. Каждый вечер, например, а что ты сегодня узнал? Не почему получил двойку или пятерку, а что узнал? Да, поделись.
1: Мне кажется, что сейчас, опять же, такой есть большой кризис взаимоотношений родителей и детей, потому что сейчас в основном все вопросы продвинутая молодежь, продвинутые ученики задают искусственному интеллекту. И приходят уже даже не к родителям, а приходят к чатам. К чат-ботам, с которыми ведут диалоги. Вот министр просвещения на одной из конференций сказал о том, что к этой технологии нужно допускать детей, когда у них уже какое-то критическое мышление сформировано. То есть, может быть, до какого-то возраста нужно ограничивать. Как вы относитесь к этому?
0: Да, но опять же, опираясь на мировой опыт, уже не мы первые, не мы последние, и в целом я согласен с этой идеей, в начальной школе, конечно, никаких чатов GPT, потому что вот прям никаких вообще. В средней школе под управлением, то есть с 5 по 8 класс. То есть что это значит? Вы должны стать инициатором. Давай подумаем, поразмышляем, зададим вопрос, я тебя научу, как им пользоваться, да? Не то, что решите пример 5 плюс x равно 7, и он куб завел, сфотографировал, и все, ответ. Нет, а какое-то исследование. То есть воспринимать, что ребенок должен воспринимать ChatGPT как помощник в исследовании. Это вообще очень хороший взгляд, который родитель может передать ребенку, что вся жизнь – это исследование. И тогда ребенок, во-первых, это и любопытство опять, это и авторство, это и диалог, мы вместе исследуем, а потом вместе с чатом GPT задаем вопросы, спрашиваем и смотрим, а правильно ли он ответил. Да, сейчас же много мусорных пока еще, галлюцинации и так далее. Mm-hmm. То есть этому тоже надо учить детей.
1: Да, проверять на факт-чекинг, да, ну и, кстати...
0: Вот, да, и тогда...
1: Здесь мы скорее собирательный образ модели искусственного интеллекта, потому что есть и российские модели, которые прекрасные результаты показывают и работают, опять же, лучше и доступнее. В этом смысле мы скорее это имеем в виду. Не могу не спросить про августовский донабор, потому что для кого-то это, что называется, такой прыжок в уходящий поезд, но тем не менее есть возможность. Вот для тех, кто очнулся не за год, не за два, а где-нибудь в мае, может быть, в июне. Вот в моей личной ситуации, например, так было. Я сдавала весенние экзамены, и, как правило, весной идут экзамены, но тем не менее еще есть возможность взять репетиторов и что-то доздать в августе. Сейчас эта возможность существует?
0: Да, это хорошая вероятность, хорошая возможность попробовать дать себе еще второй шанс, тем более, если вы весной попробовали, почти у всех хороших школ есть донаборы в августе, сентябре или даже в ноябре.
1: Это значит, да, что они не добрали, да, нужное количество? Или кто-то, может быть, ушел, принял решение перейти?
0: Совершенно верно, да. То есть, как правило, вот с учетом того, что у нас огромная конкуренция, то ребята стараются в один, второй, третий поступать, и потом они начинают... Оттуда ушли, а значит, там освободилось место. И вот на эти места можно попасть.
1: Но, опять же, не 1 августа, да, здесь вот родители должны принимать решение.
0: Если вы на это рассчитываете, то вы сдались весенней, весной попробовали и продолжаете, такие, ага, все, не получилось. Что нужно подкрутить? Спросили себя и начали готовиться к августу. Да, это хорошая возможность.
1: Да, мы сегодня прикоснулись к теме, как выбрать лучшую школу. Опять же, резюмируем, лучшей школы одной как таковой не существует. Это то, что подходит вашему ребенку, насколько он сам может принимать решения, насколько вы слышите то, что ему нравится, не нравится, насколько он слышит вас. Этот диалог даже в режиме шумного, огромного, грохочущего города, где родители постоянно заняты работой, чтобы оплатить всех этих репетиторов, нужно уметь выстраивать. Это, наверное, ключевая мысль нашей беседы. И, опять же, знать, что ребенка интересует, и не навязывать какие-то свои идеи. Вот, наверное, так, да, мы резюмируем?
0: Да-да, вот это авторство, любопытство и диалог, он, это на самом деле инвестиция в то, чтобы вы в 11 классе не бегали и не искали репетиторов по всем предметам, в том числе.
1: Спасибо большое. Андрей Баталов, учитель математики и основатель своей онлайн-школы, был сегодня у нас в гостях. Ну, а мы всем желаем хороших отметок и, главное, знаний, любви и интереса к жизни.
0: Безусловно, главное, любите своих детей.
1: Да. Спасибо большое. Это программа «Личные обстоятельства». До
0: Спасибо,
1: встречи
0: Вероника.
1: Через неделю.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 328 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 22 августа до 8 утра 23 числа. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в частности в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тверской и Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбит над московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Крупный пожар произошел на складе в Санкт-Петербурге. Его площадь составляет 82 тысячи квадратных метров. Возгорание возникло на объекте в Пушкинском районе. Такие данные привели в пресс-службе МЧС. Там отметили, что борьбу с огнем ведут 217 человек. Задействовано 65 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Причины возникновения пожара устанавливаются. На Камчатке началась эвакуация застрявших в районе вулкана Толбачик туристов. Всего в списке 117 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. Краевой штаб сообщил о старте спасательной операции. Вся необходимая помощь людям будет оказана. Первый вертолет для эвакуации уже вылетел к точке сбора в районе площадки «Мертвый лес», говорится в заявлении правительства Камчатского края. Накануне представители сети природных парков «Вулканы Камчатки» рассказали, что из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реке Студеной размыло единственную дорогу к вулкану. В результате заблокированными там оказались более 100 человек. Транс Москвы предупредил об ограничении движения на участках Садового кольца. Причина – проведения большого фестиваля бега. В частности, сегодня до 14.00 автомобилисты не смогут проехать по участку от Баррикадной улицы до Лихого переулка через Маяковский тоннель, Садовую Триумфальную и Садовую Каретную улицы. Также до 19.00 движение не будет на улице Земляной вал от улицы Покровка до Таганского тоннеля. Кроме того, проезд будет закрыт до 9 вечера на улице Крым. Крымский вал от Октябрьского тоннеля до Крымского моста. В столичном департаменте транспорта добавили, что до окончания мероприятия на всех участках перекрытия будет запрещена парковка. Водители призвали заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник – 12 рублей 33 копейки. Доллар – 82 рубля 92 копейки. Евро – 96 рублей 86 копеек. И час столица переменная облачность, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8 FM.
13: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
14: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
15: В это воскресенье тема программы «Атеросклероз нижних конечностей». В эфире кандидат медицинских наук Надим Аль-Юсеф. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
16: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
14: В программе «Профитнес».
15: В это воскресенье тема программы «Детский диабет и фитнес». В эфире кандидат биологических наук, физиолог Владимир Меркурьев. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
17: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
14: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
17: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
14: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это
18: Рок-радар. Рок-радар.
17: Включите ваши приемники на полную мощность.
19: Каждое воскресенье после 8 вечера.
17: Всего вам доброго и слушайте рок.
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
22: Oh my goodness!
21: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
22: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain,
21: absolutely! Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
23: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
24: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
23: а российский футбол продолжает удивлять,
24: мы это обсуждаем вместе с вами.
25: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва».
19: Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас.

9:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 23 августа, воскресенье. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Также у нас идут прямые трансляции, они идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на кнопочку с ракетой. Сегодняшний звук и видео режиссер Юлия Воркунова.

0: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе
1: уже прошли ВКонтакте,
0: трансляции. Всем уже доброе все утро, прошли. Просыпаемся, пробуждаемся.
1: Какая бодрость! Сейчас была прям заряд, прям захотелось пробудиться, вот это да! Безнадега.ру, по-моему, какая-то такая песня была когда-то, вот сейчас, по-моему, она, честно говоря, это был ремейк. Ну вот, просыпаемся, пробуждаемся. Наши трансляции. Какой кошмар. Это Георгий Осипов, кстати говоря, если кто-то вдруг не узнал.
0: Доброе утро, друзья.
1: Да. Что-то ты, по-моему, не особо пробудился пока. Пока как-то в процессе, видимо.
0: Да, я сегодня проспал.
1: Да, понятно. Будильник. Понятно. Будильник, да. Так, доброе утро, Денис, Зурита, Хишадо, Андрей. Все желают доброе утро. Потихонечку давайте пробуждаемся. Вот я смотрю на тему про то, что мем Six Seven стал самым упоминаемым в русскоязычных соцсетях в первом полугодии 26-го года. И думаю, даже как это можно обсудить. У меня вчера заказ во вкусной точке. Значит, я вчера был во вкусной точке и сделал там заказ через приложение, там можно так делать. И у меня выпал заказ 67. Угу. И я уже когда туда пришел, в процессе, значит, я увидел, что 67, и я аж вскрикнул, я говорю, заказ 67 у меня. И на меня все посмотрели, как на идиота, на настоящего, все, кто там был вокруг. Поэтому, да, мем Six Seven точно все абсолютно знают. А ты что хотел сказать этой новостью про мем Six Seven?
0: Ну, то, что мы тупеем, общество деградирует. Я вчера видел... честно говоря, огромную толпу людей, взрослых, молодых, подростков, всех возрастов, которые были в теме, что такое Six Seven.
1: Ну,
0: действительно.
1: Все в теме, да.
0: И девушка, которая со сцены, она была в составе народного коллектива, она, когда ответила 7-6 и показал вот это вот движение, я думаю...
1: Народного, ну, да, в смысле, они в кокошниках?
0: Да, да, они в кокошниках, в хохломе, со всеми делами, поют русские народные песни, и молодежь просто 6-7-6. Ну, они просто назывались, там было название коллектива 62.
1: Ага.
0: И молодежь, видимо, я не знаю, объяснение не получил.
1: Народные вот эти?
0: Да, и, соответственно, потом молодежь начала кричать 6-7, 6-7, 6-7. И они со сцены сказали 7-6, показали это движение.
1: Может, они из Рязанской области?
0: Приехали. Может быть, может быть.
1: Поэтому, может,
0: не знаю, не проверял.
1: Ладно. Ну, странно, хорошо. Но у меня вот навела эта история на мысль. А вы вообще понимаете современный юмор?

0: Или юмор для вас остался где-то в прошлом? Вот что для вас юмор? Но обязательно надо будет рассказать про современные мемы, приколы, рофлы и, значит, все прочее, на чем смеется новое поколение раз за разом. Вот типа того же самого этого Сиксевена. Вам это вообще смешно или нет? Понимаете ли вы какие-то из этих шуток? Может быть, как-то не все. Может быть, как-то по отдельности. Вот Андрей, например, видишь, не в курсе. Он пишет, говорит, что требуется пояснительная бригада. Был бы такой прикол. Вот он вдруг откуда-то зародился. Там, да, все это на каких-то рэперах основано, рэперы какие-то песни написали. Вот просто это не означает, Андрей, ничего. Просто 67. 6-7. Вот все говорят 6-7 и делают определенное движение, и очень с этого смеются. Вот это весь прикол. Действительно, нету никакой подоплеки под этим. Все. Без подтекстов. Вот и вся пояснительная бригада. И это очень смешно. И почему-то все надо...
1: Мне кажется, что в этом нет ничего смешного. Просто зафорсили абсолютно странную историю. Но многие артисты начали записывать песни. Ну, я про наших российских. И один из наших гостей программ «Формула музыки», я говорю про «Чё за лев, это тигр», про певца Газана, записал трек, который так называется «6-7». И это супер популярная песня среди молодежи. Это как гимн этого движения.
0: Первичен все-таки мем, а не...
1: Да, это мем, конечно.
0: А не
1: конечно.
0: Песня, да.
1: Ну, слушай, изначально и «Бархатные тяги» были мемом, но тем не менее, этот исполнитель тоже, если ты помнишь, делал всякие разные треки, но вот в этом случае выстрелило.
0: Ой, ужас.
1: В этом случае выстрелило.
0: Сейчас даже музыку делают по мемам, да? Не мемы по музыке, а музыку по мемам.
1: Я думаю, да. Вообще, что касается музыки, я тут развлекался. Мне дали премиум-аккаунт Suno. Это нейросеть, которая заточена конкретно под музыку.
0: Что дали?
1: Suno, премиум-аккаунт.
0: А, премиум-аккаунт.
1: Да, потому что с обычного я пробовал сделать, у меня ничего особо не получалось. Да. Я вот вчера с Евгением Воркуновым делился своим опытом. Ну, слушайте, ну она делает вещи. То есть, если ты правильный промпт задаешь, а промпт можно получить правильный у другой нейросети, у текстовой. Текстовой, прошу прощения, текстовой, я уже все в мемы Сиксевен ушел.
0: Типа деградил? Деграднул, да?
1: Да, да. Ага. И, честно говоря, делает прям, ну, неплохо.
0: Ну да.
1: Мне прям понравилось. Я не ожидал, что все настолько круто. Ну, то есть это не те нейросетевые треки, которые вот, вы слышали в самом начале. То есть определить, что это нейросеть, чисто по инструменталу, крайне тяжело.
0: Ну да, наверное.
1: Там просто есть функция убрать текст. Ну, то есть, чтобы он не пел, не говорил ничего, этот голос конечно. Искусственный. Вот если это убрать, я просто игрался с этим, то инструментал шикарный. То есть, с этим можно работать.
0: А Денис Девятиэтажник пишет, если все-таки, ну да, про юмор. Смешно и радует. Это про современные мемы. Засилие абстрактного юмора – это нормально. Это просто от недостатка житейского опыта. До шуток про тещу надо дорасти. А с точкой пишет, а есть какие-то аналоги вашего 67?
1: Но, да, Смоленская область, вот 67-й регион.
0: Нет, это вот уже все, это уже не абстрактно. Все, ты уже начинаешь с куфидонства уходить.
1: Да.
0: А нужно вот просто, ну, да, я думаю, есть аналоги. Давайте я вам дам аналоги бомбардира крокодила.
1: Не, ну это старое, это прям ты совсем...
0: Не, а почему? Просто я аналог даю, я не говорилось, старое, новое... Вот тралалелу, тралала, бомбардира, крокодила, были такие приколы. Это сгенерированные в интернете с помощью этих нейросетей в начале, когда они начали.
1: Да, это было давно, мы уже даже как-то брали эту тему здесь, когда эти только мемы выходили, мы тоже такие, что...
0: Наверное, да, это просто вот тоже с ничего, какие-то животные, совмещенные с разной странной штукой. Типа бомбардира, крокодила, это крокодил, самолет.
1: Бомбардировщик.
0: Тралалелу, тралала, это, по-моему, акула, да, с кучей ног. Вот. Ну, там вот балерина, капучино, это чашка кофе, которая как балерина. И они такие мультяшные, и все. И вот это был, весь прикол был в этом, все. Никакого дальнейшего развития у этого не было. Это не мультики, ничего. Просто какие-то вот сгенерированные нейросетями картинки. И было очень смешно все. Мне кажется, что это аналог, да, 6-7. 6.7 еще хуже. Тут вообще ничего нету, даже изображения никакого. Есть жест, да, вот только.
1: Ну, и жесты дальше уже пошли, как я уже рассказывал, песни.
0: Да, но это
1: еще потом. Что-то, ну, докручивать, ну,
0: Бомбардир-крокодил тоже сейчас игрушки продают уже такие давно. Вон у нас в детском мире продаются.
1: Я не видел
0: еще. Какие хочешь. Знаешь, с такого материала, который приятно мять.
1: Софт-тач.
0: Не-не-не, софт-тач это твердый, просто да. Напыление такое, да, а этот, да. Который приятно, так он антистрессово так можно...
1: А, как булочки хлеба, как да. Батоны, все, да, я понял.
0: Да-да-да, вот да, ровно да. Из этого материала, да.
1: Ну вот, что я тоже признаю, только другие цифры и...
0: Да, на да. Проводах на цифрах.
1: Да, на проводах на цифрах. Какой-то регион, подожди, что-то я... Забыл. Я сейчас посмотрю регион для...
0: Деградил, дегражу и буду деградить, пишет Миронов Сергей. Так, Алеша еще 5 лет назад прям в эфире нам тут генерил песни с аккаунта вашего звукача. 5 лет назад, мне кажется, вряд ли. Прям 5 лет назад. Вот до чего дефицит йода приводит, пишет Миш Николаев.
1: Слушайте, ну то, что было 5 лет назад, это был... Металлический голос.
0: Да это не 5 лет назад было.
1: Да меньше, я думаю.
0: Меньше.
1: Да, да, да. Это был металлический голос, наложен на какую-то супер плохого качества аранжировку, сделанный не пойми как. Ну, это, типа, ты слышал, что это нейросеть. Если я вам сейчас поставлю нейросетевой трек, вы не поймете, что это нейросеть.
0: Да
1: ну, если мы уйдем из
0: контекста. До жирафа, уже пол этого забито, мы туда с тобой ехали.
1: Да, но мы сказали, что это нейросеть. Если я тебе поставлю вот этот трек...
0: Надо, не надо, это да, нейросетевая
1: музыка. Вот эти треки уже вообще не разрешите. Я тебе говорю, я могу с телефона это сделать, мне даже компьютер не нужен.
0: Да я знаю.
1: То есть, ну, процесс идет.
0: Конечно.
1: Куда он дальше придет? Я думаю, что...
0: Да мне кажется, он уже пришел.
1: Может быть, уже. Может быть, он вот...
0: Да, он уже пришел. Про юмор я настаиваю, про приколы. Угу. Смешные шутки, анекдоты, про анекдоты.
1: Кривое зеркало нынешнего
0: времени. С чего вы смеетесь? Вот ваш эталон юмора. Может быть, какая-то шутка, может быть, какую-то, помните, репризу. Или миниатюру.
1: Запахло, где-то. Знаешь, старым диваном.
0: Да,
1: реприза.
0: Домашнее задание. В клубе веселых и находчивых. Ваша любимая команда оттуда. Вот. И пример современной шутки, которая вас, с которой вы рассмеялись.
1: Кстати, Денис тут вспоминает, что есть уже мороженое 67, сахарный рожок. Действительно. Видел?
0: Серьезно?
1: Да, от одной из суперизвестной, самой вкусной фирмы. Я, по моему мнению, субъективному, там руки нарисованы, типа он подкидывает.
0: Ну, хайпуют.
1: Да.
0: Да, быстро, конечно, популярные мемы достаточно монетизируются очень. Вот прям...
1: Так же быстро и падают.
0: Они монетизируются уже в процессе падения обычно все. То есть, как шутка, это уходит. И в этот момент приходит коммерция и начинает подтягиваться с песнями и со всей историей. Сахарный диабет в подарок, пишет Миша Николаев. Царь во дворца. Это, получается, он вот пишет про Барата. У Барата очень смешной фильм. Я с Барата очень смеялся в свое время. Здесь я согласен. Но мне кажется, что Барат и сейчас смешной.
1: Ну,
0: и сейчас покажи.
1: Можно попробовать Барата. Пересмотреть.
0: Нет, пересмотреть я его относительно
1: молодым
0: недавно.
1: Молодым я имею в виду.
0: Ну, им просто, может быть, и в первый раз посмотреть. Но Барат супер смешной. Я недавно смотрел «Диктатора».
1: Mm-hmm.
0: «Диктатор» тоже супер смешной. Мне всегда было смешно с фильмов с Адамом Сэндлером, например.
1: Вот, тоже верно, да, я согласен с тобой.
0: Тупорылейшие фильмы, да, но...
1: Но они на это же и рассчитаны.
0: Не шутите с Зоханом там какой-нибудь, вот что-то такое. Ну, просто любой, на самом деле, фильм с Адамом Сэндлером, супер тупой, но смешной.
1: Слушай, ну, вот сейчас я знаю, что народ развлекается тем, что смотрит старые стендапы. То есть не современные, современные тоже смотрят. Старые находят
0: ну,
1: какие-нибудь, их переозвучивают...
0: Они все озвучены?
1: Смотрят. Не, ну, их кто-то переозвучивает по-новому, потому что уже озвучка устарела, еще что-то. Прям целая индустрия этим занимается.
0: Ну да, ну старые стендапы есть шикарные.
1: Ну,
0: есть
1: с Уиллом Смитом и так далее.
0: Есть стендапы с Уиллом Смитом. Уилл Смит не был никогда стендапом.
1: Господи.
0: Сэдди Мёрфи.
1: Сэдди Мёрфи, да.
0: Сэдди Мёрфи. У него два, по-моему, записанных концерта.
1: Да, да, да, да. Да. Я, кстати...
0: В одном он в оранжевом костюме, в таком,
1: да,
0: в другом
1: да,
0: фиолетовом.
1: Да, да, да.
0: Они уморительно смешные. Ну, там, конечно, очень много контекста. Это в 80-е годы, наверное. Угу. Там очень много американского внутреннего контекста. Но некоторые вещи понятны и без контекста. И это очень смешно. И я в свое время, я помню, мы с Никитой ночью сидели, с другом, с нашим общим, почему-то из ноутбука с моего это смотрели, и мы смеялись просто, нам уже было в какой-то момент плохо. Но знаете, есть такой момент ночью, когда уже просто смешно все практически, и ты уже не можешь остановиться, а когда начинается реально смешное, то тебе уже просто, ну, плохо от смеха. Вот это вот был тот самый момент. В Comedy Club нравился Галыгин, пишет Гермашлен.
1: О, видите, разблокировали. Кстати, Галыгин сейчас, как я понимаю, работает на Первом канале. И тоже... Да, да, да. Мне кажется, что до сих пор, ну, должен был работать, потому что я был как-то на КВН много лет назад. Ему прям там что-то предложили, прям, и я видел, как он светится на Первом канале, поэтому, может быть, Галыгин, он до сих пор существует со своим юмором.
0: А вот старые приколы вот эти комеди-клабовские, они вот смешные будут сейчас. Потому что вот КВН, например, если ты смотришь старый КВН, есть определенный момент в КВНе, вот совсем старое что-то, мне кажется, из 90-х, там, ну да, наверное, из 90-х. Не советская, я имею в виду, хотя, ну, советская точно тоже, да, но я говорю про плюс-минус современный этап российский. В 90-х не смешно.
1: Ты вот пробовал?
0: Ты смотришь, да. Ты понимаешь, в чем шутка, ты видишь, как ухахатывается зал, но не смешно. Ну, как-то, типа, максимум на... вот на такую реакцию. Потом у тебя... Вот, Игорь Маслов, кстати говоря, пишет про Суслика. Это про Галыгина как раз. Тоже не смешно уже. Comedy Club тоже так. Есть некоторые номера, которые состарились. Потом у КВНа есть, лично у меня, вот нулевые десятые, там бывает смешно. Причем чем ближе к десятым, тем смешнее. И сейчас вообще не смешно. Вот нынешний КВН совсем плохо.
1: А нынешний КВН сейчас как будто бы ушел немножко в другую степь. Я говорю, что сейчас там просто популярны стендапы. Ну, конечно.
0: Да, и...
1: Другой жанр просто популярен, вот и все. Но... КВН как игра просто, ну, немножко ушел в сторону, он существует.
0: Он существует,
1: и дай бог ему здоровья, как сказать.
0: Старый коллаб был смешным, но начиная с 2009 года все потухли. А вот, вот попробуйте посмотреть оригинал. Я недавно пересматривал номер с алфавитом. Вот он, кстати говоря, до сих пор смешной. Помните, был такой? Ежик!
1: Нет.
0: Ежик! Этот, Гагик Мартиросян и Харламов, они там стоят, вот этот алфавит, значит, учат.
1: Не помню. Там,
0: Кавказ учат алфавит, и все такое, вот, вообще, как так это называется. И еще, когда ты знаешь, что это полностью вообще все сделано вот с нуля, то есть они ни разу это не репетировали даже, вот они просто вышли вдвоем, и Харламов просто несет какую-то чушь. Вот это просто все импровизация. И они сами ржут на сцене над этим, потому что просто какая-то, ну, невероятно дурь получается. Но это смешно.
1: Ну, если это работает.
0: Не так, как тогда, но смешно.
1: Не, ну, слушай, ну они до сих пор на коне. Эти комики до сих пор шутят.
0: Ну, Харламов шутит.
1: Ну, я про Харламова, да. Ну, понятно.
0: 33 квадратных метра еще пересматриваю. Смешно местами, пишет Игорь Маслов.
1: А вот, допустим, шоу «Уральских пельменей».
0: 33 квадратных метра.
1: Мы, шоу, кстати, вот пельменей вспоминали с вами, но это целый концерт, это уже не просто шутки, это не стендап.
0: Но мне никогда не было смешно, справедливости ради. Мне кажется, что шоу «Уральских пельменей» должно стать в определенный момент смешно. Это вот то, о чем сказал Денис Девятитак.
1: Надо до него дорасти.
0: Надо дорасти, да. Я пока не дорос. Мне пока не смешно шоу «Уральских пельменей». Хотя я понимаю, в чем шутки, но они не смешные.
1: Елена Сергеевна вспоминает то, от чего было смешно, это про проект «Наша Раша». Насяненькая.
0: Проект «Наша Раша» вот вообще, мне кажется, не состарился.
1: Актуально.
0: Он, может быть, актуально. Не актуален.
1: Ну, мне там, кажется, посмеяться там, можно.
0: Ну, актуальности там мало. Ну, бомжи, включите, рублевки.
1: Ну, ладно, это да. Но ты
0: Равшан
1: вспомни...
0: и Джамшут, это не актуально.
1: Не, ну, Равшан и Джамшут, это просто смешно. Они просто классно играли. Они играли, ну, ничего особенного, но просто смешно, было смешно.
0: Смешно, да. Оно не актуально, но смешно до сих пор.
1: Ну, это не уровень, допустим, как сейчас делают, вспоминает Андрей Азамата Мусагалиева. И всякие разные там, типа, шоу «Кстати». И так далее. Это не такого уровня юмор, он другой.
0: Ну, то, это что, не что? Про не уровень, это не про уровень. Это... Не, это вообще вечная штука. «Наша Раша» совсем не состарилась. Это уникальный, мне кажется, проект. И он не воспринимается сейчас таким жестким, как воспринимался. Вот в чем разница юмора сейчас и юмора тогда. Мне кажется, сейчас юмор стал сильно жестче. Вот
1: он
0: допускается, благодаря интернету, допускается большее. Тогда у тебя был телевизор, за юмор отвечал телевизор, так или иначе, и у телевизора все-таки были какие-то рамки. И наша Раша считалась, что ходит по краю. Это же просто типа, ну, такое, знаешь, надо смотреть, чтобы никто не слышал.
1: Ну иногда, да.
0: Потому
1: да.
0: что ничего себе, так можно, что ли, шутить? А сейчас так это вообще не воспринимается. Сейчас просто смешные шутки, но это совсем не край. Край, он уехал куда-то очень далеко. Юмор, как литература, должен проходить проверку временем, пишет 506. А я тут не согласен.
1: Мне кажется, что он все-таки уходит немножко в эпоху. То есть поностальгировать, посидеть, да.
0: Нет, есть что-то, что проходит проверку, некоторые вещи. А некоторые вещи могут не пройти эту проверку, и это нормально. Ну, ничего страшного. Если они в моменте были смешные, это тоже как бы работает, канает, и хорошо. Если вы помните, что это было когда-то смешно. Галыгин с Харламом, номер аналитики, недавно пересмотрел, ничего не поменялось, снова умирал от смеха, пишет Денис Девятиэтажник. А я еще, знаете, был такой проект, назывался... Как же он назывался-то?
1: «Шесть кадров»?
0: Не, «Шесть кадров», кстати говоря, тоже классно.
1: Прикольная тема.
0: Да-да-да, «Шесть кадров» тоже прикольно. Нет, по ТНТ.
1: «Даешь молодежь»?
0: «Ночами шел», юмористическое.
1: «Голые смешные»?
0: Не-не-не.
1: Ты про этот проект?
0: «Городок», пишет Григорий Санкт-Петербург.
1: О, ну это прям совсем старое.
0: И «Городок», кстати, мне кажется, проверку временем прошел.
1: Да, он сколько лет шел по телевизору, слушайте.
0: Да, и это до сих пор смешно. Не-не, там вот Илья Соболев был, дуэт «Быдло», вот это вот, как же это все называлось-то, эта программа, их несколько было. Турчинский с Пашей Волей вел.
1: Да, я понял, о чем ты говоришь.
0: Как?
2: «Юмор за бабло», по-моему, что-то.
0: Ну, нет, «Юмор за бабло» что-то такое тоже было. Неужели никто не вспомнит? Посмотри, у меня вылетело с утра прямо из головы. Я недавно пересматривал номера. И там это до сих пор очень смешно. Но вообще ничего не состарилось. Все. Убойная лига. Убойная лига.
1: Вот тебе помогли.
0: Да, убойные шутки. Убойная лига. Супер смешно. Все, что было тогда, все смешно и сейчас. А сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 9:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД России обвинил страны Балтии в давлении на россиян перед выборами в Госдуму. На это указал посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Максим Райдер. Вопреки международным обязательствам в правозащитной области и заявлениям о приверженности демократии, некоторые западные страны делают попытки оказывать давление на проживающих там россиян, чтобы воспрепятствовать их волеизъявлению. Особенно усердствуют в этом страны Балтии, заявил он РИА Новости. Райдер отметил, что наибольшие опасения вызывают государства, где клиническая русофобия поразила большую часть управляющих элит. По словам дипломата, это не только Латвия, Литва и Эстония, но также Польша, Нидерланды и Чехия. На этом фоне посол по особым поручениям МИДа не исключил провокации на зарубежных участках. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. В Оренбурге в результате падения обломков БПЛА загорелся склад-озон. Ночью несколько беспилотников были сбиты над особой экономической зоной, где находятся промышленные предприятия, заявил глава города Альберт Юмадилов. Никто не пострадал. Обломки упали на территорию складского комплекса «Озон». Произошло возгорание, которое оперативно потушили сотрудники МЧС, написал он на своем канале в мессенджере «Макс». При службе «Озон» сообщили, что из логистического центра в Оренбургской области эвакуировано более 300 сотрудников. На Камчатке началась эвакуация застрявших в районе вулкана Толбачик туристов. Всего в списке 117 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. Краевой штаб сообщил о старте спасательной операции. Вся необходимая помощь людям будет оказана. Первый вертолет для эвакуации уже вылетел к точке сбора в районе площадки «Мертвый лес», говорится в заявлении правительства Камчатского края. Накануне представители сети природных парков «Вулканы Камчатки» рассказали, что из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реке Студеной размыло единственную дорогу к вулкану. В результате заблокированными там оказались более 100 человек. В Росстате выяснили, какие овощи россияне едят чаще всего в год. На одного жителя страны в среднем приходится 23,5 килограмма огурцов и помидоров. Такие цифры со ссылкой на данные ведомства приводит ТАСС. Из документа следует, что в списке самых популярных продуктов из этой категории также оказались свекла, морковь и другие корнеплоды, арбузы и дыни. В Росстате добавили, что жители страны за последние 20 лет стали употреблять почти на 20% больше овощей и бахчевы. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Медиа для родителей в 2026 году». В эфире главный редактор «Медиа МЕЛ» о современной семье и мире вокруг нее Елена Акимова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Иранский фактор азиатской геополитики». В эфире кандидаты исторических наук Сергей Засорин и Вячеслав Черемухин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.

0: 9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 23 августа, воскресенье. Георгий Осипов.
1: И Георгий Бываем. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Везде вас ждем, везде включайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и в «Дзен». А также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Тут, мне кажется, вот это надо прочитать. Пафнути пишет. А как же классика? Хазанов, Петросян, Райкин, Воркунов.
1: Ну, что-то до сих пор работает, давайте так. А по поводу вот Райкина, Хазанова, как будто здесь не хватает одной фамилии, да? И вот про это пишет Александр Евгеньевич. Он пишет: мне 39 лет, я рос на Аншлаге и Петросяне. Классики юмора типа Жванецкого воспитали, вот я про эту фамилию говорил, воспитали нормальное чувство юмора с налетом интеллигентности и с границами. Иноагент Галкин был забавный поначалу, но там было и днище, типа XBB.
0: Нет, я не согласен, XBB топ.
1: А что это?
0: Ну, это группа такая, вообще они не супер юморные, они пели. До сих пор там такой солист есть, Гия Гагу, он до сих пор сидит в сотке.
1: Я даже не знаю, что это такое, прикинь.
0: XBB?
1: Да.
0: Да ты точно знаешь.
1: Ну, может, надо посмотреть.
0: Да, мужской коллектив такой. Да. Они и пели в «Кривом зеркале», и что только не делали.
1: Потом прошел КВН, он был хорош. Потом Comedy Club прощупывал границы дозволенного, пока не скатился в грубость и пошлость. В широком смысле слова. Сейчас снова хочется с Жванецкого из советских времен слушать вместо современного.
0: Слушайте, я вот как-нибудь сижу... Щелкаю каналы,
1: да.
0: Между, наверное, каналами «Мульт» и «Матч». Это вот единственное, что мы смотрим по телевизору. Ну, и НТВ,
1: вчера,
0: конечно,
1: хорошо
0: же.
1: Посмотрел, кстати.
0: А?
1: Хорошо посмотрел.
0: Я вчера, слава богу, это не смотрел в прямом эфире, у меня не было возможности.
1: Ну, ты знаешь, я был что счет связи. Не отражает действительность.
0: Да там, да. Я уже прочитал, я ночью уже читал новости.
1: Там должно было быть 10-2.
0: Да, да, да. При том, что это мертвая команда, вторая тоже, и по мне. Да, но на фоне моей любимой команды.
1: Только вратарь.
0: Лучше, говорят.
1: Не просто лучший.
0: Да, я читал, смотрел.
1: Просто вчера гением был. Да, но это ладно, это завтра.
0: Ну. Так вот.
1: Между мультом и мультом.
0: Каналы, когда же листаешь, вот прям очень любят кабельное телевидение.
1: Повторять Жванецкого?
0: Повторять Жванецкого. То есть, ну, в любом случае ты на него наткнешься.
1: И Задорнова, мне кажется.
0: Еще. Задорнова тоже. Но Задорнова форсит сейчас в социальных сетях.
1: Ну, потому что сейчас супер актуально тупые,
0: да,
1: американцы.
0: Да, да, да.
1: Хотя,
0: да.
1: Когда Задорнова это прям... было не актуально, давайте честно. Всегда были тупые. Всегда было актуально.
0: Ну, я, насколько знаю, Михаил Задорнов еще и помогал многим артистам. Многие, сейчас не буду называть конкретные фамилии, я их лично знаю, вы их даже слушали, классные ребята, талантливые. Он им помог пробиться на сцену большую. Ну, то есть, казалось бы, комик, но до сих пор имена, которые он вытаскивал, где-то вот, находя их, они до сих пор работают большими артистами эстрады.
1: Юмор сейчас — это часто унижающий людей. Звезды на НТВ просто ниже плинтуса по откровенности и по дозволенности. Но удивляет, что зал просто ржет и валяется от смеха. Я не ханжа, но всему есть предел. Главное же... ну, давайте я тоже все-таки границы какие-то выставлю, поэтому тут не буду читать, значит, что как не надо называть и пошутить так, что не назвав этот предмет, все поймут, о чем речь, и засмеются. Ну, во-первых, мне нравится шоу «Звезды». Давайте я с этого начну. Мне нравится, потому что это КВН. Причем КВН теми командами, которые были пиком этой игры. Это вот там те же самые сборные, та же самая сборная Камызяцкого края, например, да? Все вот эти вот самые смешные из последних КВНщиков принимают участие в этой программе. Это КВН по факту. Но без «да», там действительно ограничений мало. Иногда бывает перебор, особенно для телевидения. Там же типа история с тем, что идут по телевизору и во ВКонтакте совместные
0: коллаборации.
1: Да. И во ВКонтакте, естественно, вообще без какой-либо цензуры. И ты понимаешь, что ну, странно это на телеке видеть иногда. Ну, там так же показывают по телевизору. Хочется прям спросить. Но мне нравится. Но давайте так. Главное назвать что-то, не назвав. Мне кажется, это такая тоже особенность современного юмора. Он больше в лоб. Там чаще называют вещи своими именами. Но вот если мы вернемся к Жванецкому, я признаюсь честно, мне никогда не нравился Жванецкий.
0: До него надо дорасти просто.
1: Да не знаю, нет.
0: Ну, мне так кажется, просто Задорнов? Изначально юмор...
1: До Задорнова надо дорасти?
0: Нет.
1: А до Задорнова не надо?
0: Мне кажется, нет. Ну, я субъективен здесь, друзья, не надо тут как за чистую монету это все принимать.
1: Кто-то рос на Жванецком, это опровергает то, что до него надо дорасти.
0: Как будто бы он, ну, если в хорошем рос. Смысле с претензией, типа. Он типа, юмор для тех, кто понимает, типа, если ты не понимаешь, ты идешь бок.
1: Да, типа, такое есть. Угу. Ну, вот,
0: юмор с оттопыренным пальцем.
1: Никогда мне не нравилось.
0: Ну,
1: мне
0: на любителя,
1: это не опять, смешно. На любителя. Я до сих пор, видимо, значит, не дорос. В отличие, кстати говоря, от Петросяна. Петросян мне нравился. Я уже даже как-то говорил, я даже на концерте был. Еще ребенком. Один раз. Петросян мне нравился. Там было смешно.
0: Не, ну, слушай, он классно. С Евгением Степаненко. Евгения же Степаненко, правильно?
1: Да, по-моему.
0: Супруга его бывшей.
1: Да.
0: Он классно. Такой юмор они все время.
1: Слушай, ну, вот сколько лет они... У нее такое все, типа, Людка, Людка там.
0: Ну, а что? Да, ну, прикольно, а что? Они вместе какие-то импровизации там делали, номера. Тут, если вы помните, в «Кривом зеркале» буквально недавно кто-то вспоминал, был такой очень-очень полный такой мужчина. Актер. Не помнишь? Низкого роста такой, типа, как в костюме Карлсон. Тоже шутил с такой прической.
1: Да, конечно.
0: Да, он же сейчас очень сильно похудел.
1: Uh-huh.
0: И у меня почему-то последние дни в социальных сетях очень часто попадается
1: Елена
0: то, как он...
1: Степаненко тебе пишет.
0: Да, прошу прощения, я поэтому... Uh-huh. Я специально спросил. Так
1: Евгений,
0: вот.
1: Это он.
0: Евгений Ваганович, да, да. Елена Степаненко. Uh-huh. Да, все точно, правильно. И у меня попадается в социальных сетях, как он делает...
1: Евгений.
0: Uh-huh. Да, пластические операции. Он очень сильно похудел, человек. Я его постоянно вижу... Там, где живут мои родители,
1: uh-huh.
0: там, где живет моя бабушка,
1: uh-huh.
0: вот, он, видимо, сосед. Прям uh-huh. очень часто мы с ним пересекаемся. Человек полностью поменялся. То есть, вот мне интересно, сейчас он
1: а выступает... А у вас что-то есть общее с ним?
0: Может быть.
1: Ну, видимо, уже не сейчас.
0: Uh-huh.
1: Он, получается, Винисиус Джуниор от отечественного юмора, да, я правильно
0: Да,
1: понимаю?
0: Можно так сказать.
1: Я просто до сих пор под впечатлением, я вчера смотрел на это.
0: И на самом деле, вот, он очень сильно поменялся, я к чему это все говорю. То есть, там весь юмор был... Во внешности. То есть он дополнял образ.
1: Классическая клоунада.
0: Его. Да, такой вот клоунский номер, типа.
1: Да.
0: Абсолютно
1: да.
0: верно подметил. И работает ли это сейчас, когда у него новая внешность, когда он худой, когда он сделал себе там подтяжки, не подтяжки, он, ну, об этом открыто говорит. Вот работает ли это без образа?
1: Хороший вопрос. Надо смотреть.
0: Вчера буквально у меня дома телеканал ТВ-центр работал.
1: Uh-huh.
0: А я, честно говоря, его очень давно не смотрел. Как uh-huh. вы понимаете, оттуда одна программа ушла, ну, я реально потом не смотрел его.
1: Uh-huh.
0: Тем более, когда он еще из третьей кнопки ушел, когда я еще в школе учился,
1: uh-huh.
0: он на 10 перекинулся. Ну, это давно было. Ну, прям вот эти вот события
1: когда
0: точно абсолютно... Да, абсолютно верно. И эти события оттягивали просмотр этого канала просто не потому, что там какая-то неприязнь, просто, ну, не было программ. Которые там меня бы зацепили. И вчера у меня работал вот в классическом виде, знаешь, их документальные фильмы,
1: uh-huh.
0: которые по вечерам идут. Просто работал телевизор. И почему я об этом рассказываю? Потому что было два брата. Один на гитаре играл, а второй, по-моему, на гармошке. Два брата-близнеца, помните, из «Кривого зеркала»? Ну, один из них...
1: Слушай, многое становится, конечно, понятно в связи с тобой. Ты прям сильно погружен в лор «Кривого зеркала».
0: Я очень поверхностно.
1: А это у них пуговицы разноцветные были, да, видите, декорации, да?
0: Да.
1: Ну.
0: Так вот, и один из братьев, на самом деле, ушел из жизни, и второй продолжает его дело, и я долго всматривался в это лицо. Ну, то есть, как будто бы ты этого человека знаешь, но в обычной жизни, когда он дает интервью, он просто абсолютно другой внешности. И вот мне интересно, вот к чему я это все рассказываю. Внешность в этом случае, в этом жанре играет роль или нет? Ну, мы об этом узнаем, наверное, через лет 20, когда Паша Воля условный, да, там прям совсем, ну, будет уже в таком нормальном, солидном возрасте. И будет
1: да,
0: ли...
1: Он уже в солидном возрасте. Сколько ему?
0: Ну, сколько ему?
1: Ну, к 50 точно.
0: Да ладно.
1: А сколько?
0: Да, ну время летит. Ну, я думал, 40.
1: Может, когда 40? Он начинал, ему было сколько, по-твоему?
0: 20. Прям совсем молодой парень, вот лет 20 прошло.
1: Не знаю. 47 лет ему. Вот Юля только что посмотрел. 47 лет, по-моему, ну, вот, Оле.
0: серьезный возраст, на самом деле, уже как будто.
1: Мне кажется, да, Саша, солидно. А куплетисты Вашков и Бандурин. Да. Но это, кстати, смешно было. Это,
0: да,
1: мне кажется,
0: и сейчас смешно. Даже будет смешно.
1: Да, это классный жанр.
0: Да, да.
1: В принципе.
0: Да.
1: Он вот...
0: Это будет смешно
1: сейчас. Мало кто это может, но когда делают, я иногда вижу, в качестве обычно какой-нибудь рубрики, в рамках какого-нибудь большого интернет-проекта, шоу, ну, это смешно. Это... Или вот есть этот большое шоу, оно в интернете, да, у нас, это, угу. Это же аналог там какого-то, то ли скандинавского чего-то, то ли ну, что-то
0: откуда-то из Европы. Ваше
1: откуда? А, почему ваше?
0: Ну, скандинавы.
1: А там. Я что, скандинав? На скандинава похож?
0: Я к тому, что там есть твой двойник, который работает на радио.
1: Реге. Да. Говорит Осло, точно, да. Я забыл. А, по-моему, кстати, может, даже и из норвежское шоу. Ну, в общем, может быть, видели в интернете, это «Где нельзя смеяться».
0: Угу.
1: Все загоняют в одну вот комнату, это, им нельзя смеяться.
0: Это прям вот мне зашло.
1: Но вот первые смешные были, потом уже что-то...
0: Вы не поверите, мне это шоу сегодня ночью снилось. Почему?
1: Ты вот там участвовал? Начал...
0: Да, я там участвовал.
1: Комплетистом был или
0: человек-пчела? Видимо, я насмотрелся вчера ТВ-центр на ночь, ну, вот этих вот актеров. И мы сегодня случайно взяли эту тему в обсуждение, и как будто бы я там участвовал, ходил над ними, над всеми ржал, типа, на меня правила не распространялись.
1: А, ну вот, вот в рамках подобной программы как раз вот что-нибудь, какие-то частушки выдать, чтобы кого-то там рассмешить, или вот такие куплеты, там это часто бывает, и это очень хорошо работает.
0: Я на днях видел нарезку просто, как там, значит, человек в образе кавказца просто выпадает, типа, его выталкивают из кулис. Он просто ничего не сделал в образе, просто вылетел из-за кулис. Все там просто, все в ха-ха, просто в моменте. То есть там нужно сделать атаку.
1: Да, да. То
0: есть, когда ты делаешь атаку, да, смешишь людей, ну, это невозможно удержаться. У экранов телевизора ты сидишь там, еле сдерживаешься, а когда там, в этой атмосфере, я думаю, что вообще невозможно.
1: Да, я бы в это сыграл бы. Честно говоря, чтобы одно понять это вообще.
0: Слово «купец», вот Кирилл вспоминает в большом шоу, когда Гарик Харламов пришел, и они только одно буквально смеялись: «купец».
1: Да, да, это ну, самый первый анекдот он это назвал.
0: Да, но...
1: Да, это было смешно, кстати.
0: Да, он просто, ну, разносил их.
1: Да, но он такой человек, он просто иногда, особенно сейчас, раньше так не было, кстати. Вот сейчас, раньше ему надо было смешить. Ему надо было песню спеть, ему надо было в номере каком-то отыграть. Сейчас, мне кажется, он уже просто смешит одним своим видом.
0: Да, потому что он играет, типа, дядьку на диване, такой, знаешь, пятница, он устал. Он такой, дядька, уставший от жизни.
1: Ну да, да.
0: Купец. А... И все, и всех.
1: Ну, я тебе сейчас скажу, откуда взяли эту программу. LOL называется. Last Out Laughing. Последний, значит, кто рассмеется, ну, в общем, пример, последний, кто рассмеется, наверное, так можно перевести. В 10 странах мира, причем аж в Канаде целых две версии было, англоязычная и франкоязычная, уж какой. Но вот о чьё оно, кстати, не написано в итоге.
0: Ты знаешь, кого-то вспоминают? А в Доте Никитичну? И Вероника Маврикиевна. Веронику Маврикиевну. Ты вот вспомнишь, кто это?
1: Нет.
0: Это новые русские бабки.
1: А она Маврикиевна.
0: Не помню.
1: Маврикиевна, это было бы странно. Она, у нее Маврики, отец, в смысле, вот.
0: Маврики. Ну, слушай,
1: Маврикиевна,
0: кто-то так наш слушатель написал. Ну...
1: Ну, нет, он так и написал, просто ударение другое.
0: Ну, наверное. Я просто... Он подписал, мужчины играли старушек.
1: Да, они и до сих пор играют, по-моему.
0: Вы серьезно? То есть этот жанр до сих пор существует?
1: Да.
0: Так они же пришли, это же новые русские бабки были.
1: Да.
0: У них же были другие, которых, ну, я лично не застал.
1: Нет, это прикол на новый русский.
0: Ну, до этого тоже были два мужчины, которые играли бабушек.
1: Да?
0: Да, конечно, поэтому они были новые.
1: Нет, это не новые бабки, он пишет, это из 90-х. Ой, из 80-х. А, это не новые русские, значит.
0: Значит, это до них.
1: А вот те, которые были... оригинальные, как
0: да,
1: бабки.
0: Да, да. Ну, вот это как будто бы ушло. Я думаю, что по стране они катаются и делают концерты, и люди ходят.
1: Патрикеевна. А, вот Патрикеевна, это, наверное, новые русские. Слушайте, ну я что-то вот, я не так погружен вот в этих мужиков.
0: Да, да, да, да, да, да.
1: Совсем я
0: далек. А пуговицы помнит, да. Все помнит, а это не погружен.
1: Пуговицы, да. Так то в СССР. Все, понял, да, хорошо. Да, Малыхин, вот, это советские, да, бабки.
0: А потом были новые русские.
1: Ага. Да, это, ну, это странно всегда было, но смешно отчасти, да, было, да.
0: Да.
1: Что-то в этом было. Ну, это тоже клоунада классическая, что клоунская тема. Знаешь, вот что не смешно? Я недавно, мне попался отрывок шоу, которое в моменте не просто разрывало, а культурным феноменом даже можно было и так сказать стало.
0: О чем
1: ты? Я про шоу «Что было дальше».
0: Mm-hmm.
1: Мне попался какой-то отрывок и из старого, не из нового. Новое вообще не смешно. Новое просто...
0: Новое — это попытка оживить старое.
1: Ну да, это что-то вот совсем уже не смешно. А мне старое попалось, и это вообще не круто. Ну, то есть там нет ничего смешного. Я что-то так посмотрел на это, а было же в моменте просто...
0: Ну, и иногда... Джиганом был выпуск, с Олегом Майами, да, был выпуск, самые такие культовые.
1: Что-то смотрю, думаю, да, быстро как. Состарилось. Сколько лет-то прошло? Даже 10 лет не прошло, наверное. А оно быстро состарилось и перестало работать. Почему-то, я не знаю почему. Что вроде поменялось? Ну, вот Ренату никогда не нравилось. «Решалы», пишет Миша Николаев. А, кстати, «Решалы» прикольное шоу. «Решалы» — это сидят четыре комика, и им задают вопросы и всякие разные. Типа, они пытаются чужие проблемы решить. Это прикольно. Иногда бывает. Ну, я что-то давно не смотрел. Ну, раньше было, по крайней мере, смешно. А, вот Денис Девятиэтажник, это к тебе, как эксперт стендаповскому, он пишет, что очень жаль наш отечественный стендап, для него жанр сожрал сам себя. Изначально ведь он был про личные переживания, ну, я устал слушать, пишет он, шутки юных покорителей Москвы про цены на аренду недвижимости и недостаток секса.
0: Я в этот, этот жанр для себя открыл недавно. Я пока ходил вообще на другие шутки. Первые шутки были кавказского образца. Это был Серго.
1: Да.
0: Вот.
1: Это самый смешной для меня вид стендапа. Кавказский стендап.
0: Ты знаешь, не всем заходит. Вот я тебе честно скажу.
1: Я понимаю,
0: не,
1: да,
0: все его понимают.
1: Они очень смешные.
0: Это нишевая история. Я просто ухахатываюсь. Вот, да, для меня другой не нужен вид стендапа. Мне вот этого хватает.
1: Мне другой не нужен вид стендапа.
0: Оставьте его себе. Я вот ходил еще на Николая...
1: Угу.
0: Прошу прощения, забыл его фамилию.
1: Но хороший это, был концерт, это, судя по всему.
0: Слушай, ну он типа собрал целый зеленый театр, я здесь уже рассказывал.
1: Да, да.
0: И
1: да,
0: фамилия его у меня просто вылетела из головы. Николай, у меня записано просто.
1: Николай.
0: Валентин Сидоров.
1: Николай. Вообще не туда.
0: Там у вас Николай тоже был.
1: Вообще не Николай.
0: Валентин Сидоров, прошу прощения. Слушай, ну, классно, вот, ну, он, у него было все построено на том, что он шутил на тему, там, своей будущей свадьбы, на, про цены просто не в Москве, а про цены в свадебной индустрии, про взаимоотношения со своей супругой, о том, как он может просто, типа, начать ругаться от того, что она скажет, купи сметану, он скажет, какую, и все вот на этом, типа, крутится. Если мне дать выбор передо мной, типа, Серго и, условно говоря,
1: это
0: юмор
1: же,
0: про
1: это же не,
0: жену...
1: Это же Петросян и Степаненко, только без Степаненко,
0: ну,
1: правильно, на сцене?
0: Ну,
1: Джано же.
0: Ну, можно так и сказать.
1: Ну, про опять вот мужа.
0: Вот, Миша Николаеву нравится Валентин Сидоров. Кстати, я его тут видел как раз в таких больших проектах, просто до этого я не знал. Ну, так получилось, меня пригласили на этот стендап. Я вообще не разбираюсь в стендаперах. Как я понимаю, это достаточно популярный комик.
1: Ну, если большой зал ты собрал.
0: Ну, у него там, знаешь, у него еще связано... Он по стране собирает зал, не только большой зал в Москве собрал. По стране ездит постоянно. И у него юмор еще основан на том, что он немножко играет. То есть он еще актерство добавляет. Не просто стоит, а что-нибудь показывает. Прям, ну...
1: Отыгрыш называется.
0: Да, отыгрывает свои шутки.
1: Когда первая пиковая волна стендапа была, попадались комики, которые шутили просто механически, по алгоритму абсурда. Смешно, но бездушно. Остаются те, кто приближен к жизни, пишет Александр Евгеньевич. Знаете, вот есть мастер так называемых шуток-ванлайнеров. То есть шутка вот одной строкой. Не истории, как вот то, что ты сейчас говоришь, да, какой-то связкозный сюжет, все это история, внутри нее какие-то смешные там истории происходят, шутки. Нет, а вот просто, просто действительно шутки. Из нескольких фраз состоящий. Ванлайнеры. Это Джимми Карр, британский комик. Там, ну, если что, это тоже за гранью, сильно за гранью. Но он как раз тоже такой, немножечко, очень механически их подает. То есть у него такая подача. Но это очень смешно. До сих пор. Я последние его концерты смотрел. Вот прям, там, я не знаю, года 20, наверное, 4-го. Это смешно.
0: Слушай, а посмотри, как Валентин Сидоров нравится нашей публике.
1: Да, еще кто-то написал.
0: Ренат Баратов написал, допустим.
1: Ну, отлично.
0: А вот тут вспоминает Григорий СПБ людей, которые создавали шоу на канале, телеканале СТС, которое называлось «Хорошие шутки», которые все признаны сейчас иноагентами и живут за границей. Ну, в свое время же тоже было классно.
1: Сейчас
0: оттуда вышел, допустим, Пушной.
1: Да.
0: И собирает тоже огромные концерты. Апуш, да.
1: Лупоглазый питерский комик тоже норм. Медаль об угазали. Да, это, кстати,
0: это я, классный. Кстати, я его тоже знаю.
1: Вот он очень классный.
0: Да.
1: Но это импровизация. Вот он на импровизации, он на общении с людьми. Вот он смешной, да. Мне это, он мне нравится. Британец отстой, Джордж Карлин икона. А вот Джордж Карлин, вот, кстати, не смешной.
0: А
1: сейчас
0: я вам так скажу, я буквально 2 дня назад мне скинули стендап Джорджа Карлина, и
1: смешно?
0: Я сидел такой, типа, что?
1: Не смешно.
0: Типа, это прям чернуха. Ну,
1: да,
0: по
1: это,
0: мне.
1: Это сейчас вообще уже такая... не чернуха.
0: Ну, типа...
1: Но он немножечко, это типа американского Жванецкого.
0: Да, да, да. По... Он даже похож.
1: По вайбам.
0: Он даже похож.
1: Он, конечно, сильно жестче, но смысл тот же.
0: Ты такой
1: мне
0: сидишь,
1: кажется,
0: думаешь...
1: что он сейчас не смешной.
0: Мне не особо зашло.
1: Хотя, может, я что-то и забыл из него. Но сейчас не особо. Из того времени есть прикольные вещи, ну, тот же самый. Но он совсем старый, конечно, Джош Карлин.
0: Да, он взрослый мужчина.
1: Да, не, он сейчас умер уже, я имею в виду.
0: Нет, когда шутил, да. Когда шутил.
1: Но вот этом... Эдди Мёрфи из 80-х. Балдёж до сих пор. Новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 10 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны предупредили Украину об ударах в ответ на открытый ящик Пандоры. Соответствующий пост появился в канале ведомства в мессенджере Макс. На странице опубликован кадр пуска ракеты. Его сопровождает надпись «Ответ будет всегда». Владимир Путин накануне заявил, что Киев, атакуя гражданские объекты на территории России, сам открыл ящик Пандоры и получит ответные удары по своим наиболее чувствительным отраслям. В Министерстве обороны сообщили, что в течение субботы вооруженные силы России поразили места запуска беспилотных летательных аппаратов противника. Также целями стали морские суда, задействованные в интересах ВСУ. В Оренбурге в результате падения обломков БПЛА загорелся склад «Озон». Ночью несколько беспилотников были сбиты над особой экономической зоной, где находятся промышленные предприятия, заявил глава города Альберт Юмадилов. Никто не пострадал, обломки упали на территорию складского комплекса «Озон». Произошло возгорание, которое оперативно потушили сотрудники МЧС, написал он в своем канале в мессенджере Макс. При службе «Озон» сообщили, что из логистического центра в Оренбургской области эвакуированы более 300 сотрудников. Представители компании добавили, что товары, которые находятся на складе, скрыты с витрины маркетплейса. Более 600 населенных пунктов в Беларуси остались без света из-за циклона Приска. Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Минской, Витебской и Гродненской областях. Такие данные привели в пресс-службе Министерства энергетики республики. Там пояснили, что к возникновению аварийных ситуаций приводит падение на ЛЭП деревьев. В регионе фиксируется шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду. Минтранс Москвы предупредил об ограничении движения на участках Садового кольца. Причина – проведение большого фестиваля бега. В частности, сегодня до 14.00 автомобилисты не смогут проехать по участку от Баррикадной улицы до Лихового переулка через Маяковский тоннель, Садово-Триумфальную и Садово-Каретную улицы. Также до 19.00 движение не будет на улице Земляной вал от улицы Покровка до Таганского тоннеля. Кроме того, проезд будет закрыт до 9 вечера на улице Крымский вал. От Октябрьского тоннеля до Крымского моста. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные, понедельник, 12 рублей 33 копейки. Доллар 82 рубля 92 копейки. Евро 96 рублей 86 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Детский диабет и фитнес». В эфире кандидат биологических наук, физиолог Владимир Меркурьев. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, преподаватель финансового университета при правительстве Российской Федерации, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока Фархад Ибрагимов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 20:00.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 23 августа, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бываем, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва».

0: Говорит, что да.
1: Ну, как будто да, наверное. Луи де Фюнес действительно смешно.
0: Не могу сказать.
1: А мне кажется,
0: потому что вот... я вот как-то... Я знаю, о чем идет речь, но я вот не пересматривал, я не пробовал. Но это круто, слушайте.
1: Но это, конечно, смотрится странно все равно. То есть это 60-е, 70-е, французский кинематограф.
0: Ты знаешь, как странно, вот твой любимый жанр пересматривать, когда ты приходишь в театр, постановка типа 90-го года, условного. Не будем зацикливаться на цифре, но примерно из всех годов. И они шутят что-нибудь на тему, которая вообще ничего общего не имеет с нынешними временами. И ты проводишь параллель, и зал понимает, о чем, и начинает ухахатываться.
1: Еще раз, не понял.
0: Смотри, спектакль идет сейчас,
1: но он начал постановка... он идти с 90-х годов.
0: Да.
1: Или он тогда, или его перепоставили.
0: Вообще сейчас. Перепоставили в 90-м, может быть, даже.
1: Да.
0: То есть он может быть вообще легендарный. Старый-старый. Там контекст, типа, про взаимоотношения России и Украины. Который вообще тогда, ну, был абсолютно нормальным.
1: Но...
0: Ну, а сейчас это... ты перекладываешь... Еще раз, ты сейчас перекладываешь это на вообще другие действия между нашими странами. И это становится актуальным, но уже с другого ракурса. И это, ну... Просто я думаю, вы поймали бы себя на такой мысли, если ходили в театр на какой-нибудь спектакль такой, который типа уже классическим стал. И очень странно воспринимать, я тебе клянусь.
1: Ну, может быть,
0: то есть понятно, что нынешние актеры делают на это упор.
1: Никак не могу это понять, я не могу...
0: Потому что, ну...
1: Нет примера.
0: Да. Актеры, понятное дело, что перекладывают на нынешнюю реальность.
1: Единственное, вот, что мне пришло в голову, это номер с КВНа, где Владимир Зеленский на сцене,
0: это звучит,
1: который говорит со своей, значит, своей команде, там, ребята, пора, пришло время вот это все, обратиться к тому человеку, который действительно решает судьбу Украины.
0: Да,
1: и он на колени встает и говорит,
0: да.
1: Владимир Владимирович, вот, да, пожалуйста, там, и начинает что-то умолять. Вот это, ну,
0: вообще,
1: да, смотрится по-другому.
0: Вообще мне непонятно, как... Если мы немножко уйдем в сторону.
1: Свернула судьба?
0: Да. Просто вот как такое это возможно жизнь, в жизни? Как возможно снять сериал? Как возможно... Ну, понятно, что это политтехнологии все были сериалом, но тем не менее, как можно было таким образом? Ведь Владимир Владимирович, как я понимаю, ну, нормально относился к этому комику.
1: Какой? Я думаю, он никак к нему не
0: относился. Не, ну слушай же, был юмор. Ну, был юмор.
1: Ну, тогда, да.
0: Шутили, юморили. Было. Ну, давно и давно. А сейчас... Это просто, ну, оппоненты мощные. Ну короче...
1: Ну, это мощные оппоненты.
0: Правда? Мощный оппонент против кофе.
1: А что вы забыли реально. Про Джима Керри? Спрашивает Гермошлем. Вообще, иногда смотрю боевики 90-х, ржу не могу, как мы тогда могли их смотреть на серьезных щах. Для примера, посмотрите фильм «Идеальное оружие». Слушайте, а мне не хватает боевиков 90-х. Да, я не знаю, как на серьезных щах это можно было смотреть, но иногда не хватает. Джима Керри, а знаете, а мне перестал быть смешон Джим Керри. Я, наверное, вот сейчас тоже такую вещь скажу.
0: Почему?
1: Не знаю. Какие-то тоже. Я давно
0: фильм
1: не смотрел
0: «Лжец, лжец».
1: Полностью. Фильм... Вот я помню фильм «Лжец», как смешной очень.
0: Я не пересматривал его. Ну, типа, я помню очень крутую тачку у него там.
1: Е-38 у него там было, да?
0: Я помню шоколадное мороженое.
1: Семерка. Ну, Джим Керри, тебе лжец-лжец приходит в голову? Мне приходит Айс Вентура.
0: Ну, либо маска.
1: Да.
0: Маска, да.
1: Да. Ну, вот мне почему-то Айс Вентура. Ну, Айс Вентура вообще какая-то просто абстракция. Сейчас смотрится именно так. Не знаю. Она просто кривляется. Очень много кривляется. Маска уже это там больше, это более студийное, конечно, произведение, там все-таки оно более выявлено. Тупой еще тупее, не, ладно, тупой еще тупее, это очень смешно.
0: Да,
1: тупой
0: это
1: еще тупее, это очень смешно.
0: Это
1: а
0: правда.
1: Ведь тупой еще тупее 2, новый который, там ведь тоже смешно, там с самого начала,
0: вот
1: когда он
0: помню.
1: К нему приходит на протяжении 40 лет или сколько, а он типа в кресле сидит и что-то у него там с мозгом что ли случилось. И один к другому. Джим Керри в кресле, типа, сидит. Ну, а-ля, в инвалидном или что-то такое. А второй к нему приходит уже. 40 лет его навещает. В дурке он с ума сошел или что-то такое. Он в дурке его навещает на протяжении там последних вот сколько прошло между фильмами. Ну, не 40, там, меньше. И в какой-то момент он вдруг вскакивает и говорит, ага!
0: Серьезно?
1: Я все это время притворялся. А он там уже что-то...

0: мальчик,
1: а что за новая версия этого? Какой
0: да.
1: год?
0: Или типа? Не мы, да, ну какая-то такое, такая история. И он такой, а, типа, что ты, ты в этот момент просто понимаешь, в каком ты фильме оказался. Типа, все, вот это такая шутка будет. Хорошо, понятно.
1: Вот кому-то смешон Джек Воробей и Игорь Маслов вот пишет.
0: Джек кому? Воробей? Угу.
1: Ну, не знаю, я давно «Пиратов Карибского моря» не смотрел.
0: Я недавно натыкался на мнение, что «Пираты Карибского моря» — это вообще на самом деле... По-моему, «Пираты Карибского моря 2»...
1: По мне, по-моему, лучше.
0: Лучшие.
1: Да.
0: Да, типа вот это пик...
1: Лучше, да.
0: Вообще, в принципе, кинематографа.
1: Так там же были потрачены какие-то огромные деньги.
0: Да-да-да. И типа вот блокбастер такой, начиненный и действием, и юмором, и сюжетом, и все там есть, и спецэффекты. Вот это типа пик кинематографа. И он был пройден именно тогда. Вот ничего круче не было снято и не будет уже. Хотя я никогда так вот не относился к «Пиратам Карибского моря».
1: Ну, потому что в свое время, а он выходил именно в то время, когда мы ходили, наверное, часто в кино. Это когда можно было на 150 рублей взять два «Биг Мага» после кинотеатра, да. Картошечку фри. Ну, можно было не запивать. В принципе, один на двоих пошерили между собой. Нормально.
0: Пошерили.
1: Ага. Так вот. Ну, это же те времена. Ну,
0: это же те времена. Времена, когда никто не говорил «пошерили». Да. Ну...
1: И это смотрелось как, типа, сейчас, ну, не колобок, но какое-то такое кино, которое, вот, типа, на хайпе, условно говоря, на слуху.
0: Это просто точно не колобок.
1: Не, ну, типа, сходили, идет в кино, абсолютно обычно сходили, буднично, и все.
0: Ну, нет. Первые, да, вторые, это уже все событие было. Ты что, они первые «Пираты Карибского моря»?
1: Не отложилось это как событие. Вот я помню, как я ходил на «Гарри Поттеров». Ну, условно говоря, это было событие, выходит. Слушай, ну можно другие фильмы вспомнить. Мы прям собирались, у нас даже есть фотографии у этого кинотеатра с друзьями, где мы стоим.
0: Ну не на Гарри Поттеров. Не на Гарри Поттеров.
1: Ну давай пример какой-нибудь другой вспомни.
0: Ну вот смотри, они собрали
1: «Пираты Карибского моря». «Пиратов Карибского моря».
0: Да. 650 миллионов долларов в 2003 году.
1: Ну это очень круто.
0: Это... Колоссальные деньги очень тогда круто. Были. При бюджете тоже большом, правда. При 140 был бюджет. Ну, то есть вложились в этот фильм, и он отдал. Себя оправдал, да. А вот вторые «Пираты Карибского моря», а там вообще там за миллиард сборы. Ну, то есть колоссально он собирал. Вторые уже все ждали, потому что это было продолжение... большой франшизы. Ну, смешно прям, что как к комедии это относиться. Ну, тогда да, тогда Джонни Депп вот как будто роль свою нашел.
1: Да.
0: Ну, все, что случилось с ним потом по жизни, мне кажется, намного смешнее.
1: Что потом случилось?
0: С женой с его.
1: А, ну, целое, да.
0: Да, мне кажется, вот это вот отдельная история, она смешнее, чем все его роли. А как вам женщины в юморе в современном исполнении? Варвара Щербакова, Виктория Складчикова, их компания. Юмор норм, но мат от девушек звучит пошло. Разве нет? А считается верхом смелости и откровенности. Типа, без него будет пресно. Ну, вот конкретных, которых вы перечислили, они смешные.
1: Мне тоже кажется. Я их видел в шоу как раз, с которым мы обсуждали.
0: Да, они смешные. По-разному, но они смешные. Вот Виктория Складчикова прям вообще смешная-смешная. Мне нравится.
1: Юля в теме просто. Да. Прям стендапа.
0: Да, она смешная.
1: Не, слушай, я знаю, что наши друзья просто сидят и смотрят стендапы. Вот я не могу себя заставить дома включить стендап и посмотреть его. Вот для меня это тяжело будет.
0: Ну
1: прямо стендап на телевизоре.
0: А что ты, концерт большой или... или вот
1: отдельного где... комиков, типа вот ну, часовое выступление его.
0: Спешл, так называемый.
1: Да.
0: Большой и его концерт.
1: Биг спешл.
0: Просто спешл.
1: С релишем.
0: Да. Ну, так, кстати, так пошло, называется это...
1: Да я понял.
0: Еще, это американская, естественно, тема.
1: А вы видели «Хлопья Васаби» или как они сейчас называются?
0: Я не знаю, о чем он говорит, но...
1: Ты не поймешь, потому что, видимо вкусной точки еще не было.
0: Ты вчера был. Я же сказал, я вчера был.
1: Ну вот, ты не видел?
0: Ничего уже не работало, потому что... Я вчера был в кино, и потом уже ничего не работало.
1: Кружочки васаби или что-то.
0: А есть хотел?
1: И корн-доги теперь есть.
0: Не видел.
1: Бежим за корн-догами. Тут могла была быть ваша реклама. Мне кажется, это скучновато сидеть перед телеком и смотреть.
0: Вот. Ну, если зависит от того, какой концерт.
1: Не знаю, знаешь, есть заставить комик... себя вот сидеть и смотреть, это мне тяжело.
0: Есть комик такой, Хеток Хугаев его зовут.
1: Конечно, знаю.
0: Да.
1: Пионы, брат.
0: Нет. Пионы...
1: Это не то?
0: Да, это Расул Чебдаров. А ты кавказцев друг от друга отличаешь.
1: Мне кажется, что это все шутят про пионы.
0: Нет. Значит, у него есть...
1: Хеток Хугаев.
0: Интересный формат. Это нельзя назвать вот этим спешалом. Хотя, по факту, оно этим является. Он, типа, ездит куда-то в путешествие, а потом рассказывает о том, как он съездил в путешествие со сцены, показывая всякие видео оттуда.
1: Да, и жена, если она своих... у него есть, она счастлива.
0: Нет у него жены. Значит, он наш ровесник, например, нет у него жены. И он там с кем-то ездит, еще что-то. Вот, честно, это прям очень смешно. Но иногда даже от того, как, в принципе, вот он, как человек едет куда-то в путешествие, он так все время куда-то, что-то какую-то суету там наводит, короче говоря. Я уже не знаю, он просто такой человек, или ему, или он для контента уже старается. Но вот у него это сначала было просто как вот... сначала он этому не придавал формату какого-то внимания, а сейчас это прям переросло прям действительно в большие концерты с декорациями, со всеми делами. И мне вот очень смешно. Прям классно. Я смотрю, жду. Не часто выходит, но я прям с этого смеюсь. Это если вот про комиков. Можно ли это считать таким вот концертом, о котором ты сказал? Не знаю. У Орлова такое есть. Вот, кстати, Орлов, не знаю, что-то мне не смешно. Сергей Орлов, по-моему, его зовут.
1: Но ну, как-то собирает последнее время. Свою.
0: Он очень популярный, да. Но в меня что-то не попадает в последнее время. Что-то было смешно? Он сам по себе смешной, конечно. Комик, ноль вопросов. Но вот конкретно концерты, не знаю.
1: Надо Артема Каладжанова.
0: А мы как-то были в Турции. Читай, как это называется. Давай, вот у Григория Санкт-Петербурга.
1: Чамуве.
0: Вот, твои, значит, названия. Там в соседнем отеле жили резиденты Comedy Club, а по вечерам они выступали для постояльцев отеля. Это специально нужно было покупать такую путевку, чтобы жить в одном отеле с комиками. Странно.
1: Раньше были вот эти.
0: Не, было
1: вот...
0: бы круто, если бы они не выступали. Знаешь, просто вам просто надо было бы, да, покупать эти специальные путевки.
1: И что? Просто говорит.
0: На соседнем...
1: Лежаке.
0: Да, лежаке. Это вот у этого как раз Хетага Хугаева в одной из его поездок была история, что где-то то ли во Франции он был, что-то такое. И, говорит, в каком-то отеле уже последний день, все, и там, смотрю, на соседнем лежаке, грубо говоря, ну, или там передо мной, Каха Каладзе лежит, отдыхает.
1: Я думал, тот самый.
0: Нет, Каха Каладзе, легенда Милана, мэр Тбилиси нынешний, лежит, просто отдыхает. Ну, а я что-то тоже, говорит, устал, там, все, думаю, где, тоже его сейчас кошмарить не буду, там, сфотографироваться, все. Ну, просто
1: уже смешно.
0: Лежал, да. А потом, думаю, там вышка. Думаю, прыгну с вышки, нырну. А он как раз, типа, удобно лежал, чтобы снять, как я прыгаю с вышки. Я к нему, говорит, подошел, говорит, там, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте, все, говорит, можете... Видосы. Телефон, он говорит, да, конечно, встает, чтобы я с ним сфотографировался. Он говорит, да нет, меня снять, говорит, вот я, как я нырну. Он говорит, да, без проблем. И в итоге он вот показывает, вот это Каха Каладзе снял, говорит. А он еще криво снял там все какое-то, знаешь, такое, ну не очень, короче говоря, видео. Он говорит, надо было кому-то другому дать. Потому что Каладзе, видимо, не справился.
1: Тут вышло интервью, кстати, я все никак руки не дойдут. Его интервью большое. Каха Каладзе.
0: Да, я видел.
1: Коллеги Нобелева.
0: Да, я видел, да. Я смотрел. Ну, что-то как-то... так, до сих пор смешно, когда смотрю комиков типа Семена Альтова. Человек с абсолютно каменным лицом засчитывал такую ржаку, ну, господи, как он ее интонировал. Зал лежал в повалку, а вместе с ним и телезрители, уважаемый добрый док.
1: Я вам так скажу, что это очень тяжелая такая вот актерская задача.
0: С каменным лицом?
1: Конечно.
0: Ну да.
1: Ну иди, вот ты сидишь, стоишь, неважно. Все вокруг тебя смеются над твоими шутками. Это просто вот реально как...
0: Ой, камень. Александр Евгеньевич, как сейчас в меня вы не попали? Я за всю жизнь, говорит, единственный раз вышел из кинотеатра на комедии «Розовая пантера». Потому что невозможно было существовать в зале одновременно с фильмом. «Розовая пантера» — это... один из самых для меня смешных фильмов из всех, которые существуют. Это Стив Мартин. Это инспектор Жак Клюзо.
1: Ну да, Жак Клюзо, он смешной.
0: Гамбургер. Я пересматривал это буквально пару месяцев назад.
1: Ну, это прям хороший
0: фильм. Мы с женой смотрели, я первый раз смотрел в оригинале. Я никогда на английском не смотрел. Вот первый раз смотрел на английском. Плакали. Нет, он там, как бы, он же там тоже коверкает. Он по-английски разговаривает с французским акцентом там, как будто он француз. И, он, и шутка с гамбургером эта, она там точно так же звучит.
1: Прикольно.
0: И они там, там же они едут. У меня некоторые вещи улетучились из памяти. Там играет Бейонсе. Вообще-то.
1: Я тоже забыл.
0: Да. И они там едут за ней следить в Нью-Йорк, и вот как раз ему для этого надо подготовиться и начать разговаривать по-английски, как американец. Вот он пытается произнести «гамбургер», и я не знаю, я до слез в этот момент смеялся. Это меня разносит до сих пор. Вообще, Стив Мартин шикарный актер юмористического жанра, просто потрясающий. Очень смешной. Сериал сейчас, я тоже, кстати говоря, с ним смотрел, ему уже лет-то, ему 80 лет.
1: Мужчина,
0: да. Уже. А, сейчас я тебе скажу, как называется. Сериал очень хороший, мне очень понравился. Он 45-го года рождения. «Убийство в одном здании» называется сериал. Там играет он, там играет его кореш Мартин Шорт, с которым они много где тоже снимались, Селена Гомес в главной роли. Они типа живут в доме и расследуют там, там постоянно кого-то убивают, в общем, там каждый сезон кого-нибудь убивают в одном этом доме, и они типа снимают, записывают подкаст про то, как там, значит, кого-то убивают, и они это все дело расследуют. И это смешно.
1: Прикольно.
0: До сих пор, да, до сих пор смешно.
1: Прикольно.
0: Стив Мартин, конечно, мощный, пишет Денис Девятиэтажник. Я за всю... это я уже прочитал про «Розовую пантеру». Короче, с «Розовой пантерой» вы в меня вообще не попали. «Розовая пантера», я бы никогда в жизни не вышел бы из кинотеатра на этом фильме. Вечно седой. Да, он вечно седой. И из-за этого он до сих пор как-то смотрится нормально. А вот Павел еще Лесли Нильсон вспоминает. Лесли Нильсон. Да, Лесли... Вот это, кстати говоря, Лесли Нильсон — это тот самый человек. Каменное лицо, тупорылейшие вещи.
1: Альтов только...
0: Да, только вот...
1: Западный.
0: Да, супер. Ну, он же голый пистолет. У него же там ни разу нет улыбки на лице. Он же там всегда...
1: Слушай, ну, когда ты это делаешь кино, ты можешь переснять дубль.
0: Говорят,
1: когда
0: что
1: ты...
0: со съемок, говорят, там было невозможно находиться, типа, рядом с ним. Ну, то есть там вокруг все умирали от смеха, а он продолжал находиться в таком состоянии. Все вокруг, типа, просто помирали. Это вообще интересно иногда бывает смотреть, как на вот... как пишутся все эти сериалы, и какие там иногда бывают смешные моменты. Есть такой сериал, очень смешной. Американцы. Мне очень нравится. Но там надо... Он становится невероятно смешным, в моем понимании, со второго сезона. Называется «Парки и зоны отдыха».
1: Угу.
0: Современный относительно. Это ситком от создателей сериала «Офис». Про...
1: Но «Офис» — удачный проект.
0: Про «Офис» — суперхит. «Офис» — это на все времена комедия. Вот это как раз вещь не стареющая. А «Парки и зоны отдыха», ну, он чуть попроще, наверное, но мне очень тоже нравится. Там про... чиновницу американскую в каком-то маленьком региональном городе, которая как раз работает в департаменте, который занимается парками. И вот как... А она горит своим делом, то есть она невероятный фанат своей работы, государственной службы, всего прочего. А все вокруг нее к этой службе относятся, ну, так, какая-то работа. И, ну, там характеры интересные у персонажей. И вот там играл одну из таких ролей, наверное, главных. Крис Пратт. Это который потом играл «Звездного лорда» в фильмах про... как этот? Где енот?
1: Дерево? «Интерстеллар».
0: А, «Гладиатор».
1: Ну, ладно, я подыграл.
0: «Гладиатор», да-да-да. Да ничего
1: понял...
0: ты не про...
1: Не-не,
0: да,
1: я серьезно говорю.
0: Что-то «Галактики». «Стражи Галактики». Да. Да, вот он главную роль там
1: «Стражи
0: играет.
1: «Стражи Галактики» мне вообще не понравились. Нет, ну, типа, вообще не мое.
0: Вот Миша Николаев пишет «Стражи Галактики». Да, и вот он там играет как раз одну из ролей, и он играет... А он играет вот просто супер тупого, типа. Вот он очень тупой. И... Я посмотрел вот эти вот, мне где-то попались, как они снимали это. И там невозможно, они записывают все с 19-го дубля, потому что каждый раз, когда до него доходит, он разматывает всех просто, вот постоянно. Он, и каждый раз он, главное, одну и ту же вещь, он играет ее по-разному. То есть он может что-то другое сказать. То есть там почти все строится на импровизации. И они все умирают. А весь состав сериала — это звезды Saturday Night Live. То есть это все комики, которые всю свою жизнь смеются в прямом эфире на телевидении и шутят. И они все равно разматываются. Просто постоянно. Прям вот 17 дублей подряд. Не могут остановиться. Это, кстати, тоже отдельное. Меня тоже очень веселят такие истории. А помнишь, как у Джеки Чана всегда? В конце фильма с Джеки Чаном всегда неудачные дубли.
1: Да, это же фишка была. Да. Маленькие кадры такие.
0: Это покажутся. Супер смешно было. Просто. Я недавно «Час пик» пересматривал. Ага. И там вот эти тоже
1: дубли. Это фишка же была.
0: Как это смешно. Супер смешно. Адам Чендлер, он Сэндлер, да. Чендлер — это из «Друзей». С компашкой это смешно до сих пор, особенно «Одноклассники». А я с них начал! С Адама Сэндлера. Мне тоже до сих пор смешно. И старое смешно. Но они... Это, конечно, супер за гранью. Очень тупо. Но поэтому и смешно. Георгий так описал, как будто описал президентство Трампа. Тоже со второго сезона смешно начинается. Добрейшего пишет.
1: Виталий Филипп. ГПТшка наша.
0: Ну, кому как. Кому как. Чарли Шин тоже в свое время, пишет аутсайдер. Лесли Нильсон бесит из-за Байдена. Почему из-за Байдена?
1: Он же вроде сыграл его, нет?
0: Как это? Нет. Он умер раньше. Он сыграл что-то похожее в очень страшном кино. Помнишь, когда он как инопланетянин из пальца писал?
1: Я много раз читал этот комментарий, я, правда, не врубился.
0: Может быть, поэтому. Ну, он, да, как будто Байден — это реинкарнация той роли Лесли Нильсона. Он в него в итоге вырос. Новость.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД России обвинил страны Балтии в давлении на россиян перед выборами в Госдуму. На это указал посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Максим Райдер. Вопреки международным обязательствам в правозащитной области и заявлениям о приверженности демократии, некоторые западные страны делают попытки оказывать давление на проживающих там россиян, чтобы воспрепятствовать их волеизъявлению. Особенно усердствуют в этом страны Балтии, заявил он РИА Новости. Райдер отметил, что наибольшее опасения вызывает государство, где клиническая русофобия поразила большую часть управляющих элит. По словам дипломата, это не только Латвия, Литва, Эстония, но также Польша, Нидерланды и Чехия. На этом фоне посол по особым поручениям МИДа не исключил провокации на зарубежных участках. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Власти намерены минимизировать утечки информации в контексте СВО. Речь в том числе идет о данных, публикующихся по глупости. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента в Государственной Думе Гарри Минх. Так он ответил на вопрос ТАСС о приоритетах направления законотворчества. Безусловно, мы будем стараться, чтобы минимизировать утечки информации по глупости, по недомыслию, когда люди чуть ли не селфи делают на фоне пораженных объектов, сказал Минх. Он добавил, что в приоритете в целом законодательное развитие сферы информтехнологий, медийного пространства и мессенджера. Роспотребнадзор следит за информацией о вспышке легионеллеза в Австрии. Она зафиксирована в районе города Линц. В местных органах здравоохранения сообщили о 26 заболевших, трое из них скончались. Бактерии были обнаружены в системе охлаждения. Несмотря на то, что установку уже очистили и продезинфицировали, специалисты пока не установили, была ли она единственным источником инфекции. В Роспотребнадзоре напомнили, что для диагностики в России применяются ПЦР-тесты. Губернатор Невады объявил режим ЧС на севере штата из-за крупного лесного пожара. Он действует в округе Уоша. На своей странице в соцсети X Джо Ломбардо написал, что пожар быстро распространяется и угрожает жилым домам. Он призвал местных жителей соблюдать предписания властей, в частности, эвакуироваться из опасной зоны по их первому требованию. По информации телеканала ABC News, огонь распространился на площади более 3000 гектаров. Лесной пожар угрожает примерно 1000 домов. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Иранский фактор азиатской геополитики». В эфире кандидаты исторических наук Сергей Засорин и Вячеслав Черемухин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать», говорит Москва.

0: 10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 23 августа, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Не забывайте про наши каналы «Мессенджеры Макс» и «Дзен», а также видеотрансляции. Есть QR-код, который приведет вас на бот в «Мессенджеры Макс».

0: кстати, Кишеду пишет, почему бегунов до сих пор не обсуждали?
1: А ведь не сегодня... ругали, мне кажется, больше подходит слово к тому, которое он написал. Да.
0: Сегодня перекрытие.
1: А потому что...
0: Садовое кольцо.
1: Пока не... Никак они не повлияли. Вот они повлияют, когда мы поедем отсюда.
0: Вот, я думаю, что нет.
1: Да, я думаю, очень да.
0: Пока Садовое... один балл пробок.
1: Садовое кольцо перекрытое.
0: Одна часть, по-моему.
1: Нет. По-моему, нет. Все. Почти все Садовое перекрытое.
0: Давай посмотрим, чтобы да. наших слушателей оповестить да, об этом. Давай. Открываем навигатор.
1: Смотри.
0: Да, в обе стороны.
1: Да, почти все.
0: Почти все, да.
1: Да.
0: Не перекрыта часть, где только метро Смоленск. Где маленький участок.
1: А уже обедать скоро, а не просыпаемся.
0: Ну, ну слушайте, для кого как? Кто-то еще будет спать до
1: ну,
0: часа.
1: Ладно, слушайте,
0: до...
1: мне кажется, ну вы тоже
0: обедать
1: гоните.
0: Обедать рано, да.
1: 10:40, нормально, чтобы
0: даже
1: просыпаться в воскресенье.
0: А, чтобы просыпаться, конечно.
1: А звезды немого кино обсуждали? Спустя 100 лет юмор не устарел. Не обсуждали. А что, что... Как немое кино. Какие примеры? Чаплин?
0: Ну, это единственное, что приходит в голову мне лично. Я больше никаких примеров не знаю. Чарли Чаплин.
1: Ну, Чаплин смешной, да. Знаете, я вчера сходил на зарубежного
0: Колобка.
1: Да, на Человека-паука. И, значит, поделюсь впечатлениями. Ну, во-первых, зал битком. Я давно такого не видел. Буквально не было свободных мест. Ни одного, наверное. Все места заняты. Прям чувствуется, что зритель ждал этот фильм. Я думаю, что весь, вся эта скандальная история тоже помогла ажиотажу вокруг Человека-паука. Ну и становится понятно, почему, наверное, вот в той ситуации не надо было именно Человека-паука задвигать.
0: Так надо было вообще просто махнуться местами. Вот реально и не париться.
1: Ну, может быть, да. Но фильм, это получается, если брать вообще фильмы про Человеков-пауков, у нас есть вот 3 с Тоби Магуайром, у нас есть 2 с Эндрю Гарфилдом, и это уже 4-й с Томом Холландом. 9 фильмов есть про Человека-пауков.
0: Уже 4 вышло...
1: Вот это 4-й. Это конкретно сольники, без
0: я
1: участия.
0: Я так скажу, я многое пропустил.
1: Без тех, где он просто присутствует. Он еще там присутствует во всяких, где они все вместе.
0: Uh-huh.
1: Это только про Человеков-пауков. 9-й фильм. И вот в этом фильме мне очень, не очень захотелось посмотреть, вот пересмотреть те старые из нулевых с Тоби Магуайром.
0: Который,
1: да.
0: как он выставил в социальных сетях, что он единственный настоящий Человек-паук.
1: Да?
0: Да.
1: Байтит, зараза.
0: Да.
1: Но там супер популярный фильм. Ну, мне так. Я там без всяких спойлеров, без всего, но мне как-то среднее. Большая, знаешь, я прям ловил моментами, как они пытались взять как раз вот от тех Человеков-пауков, от старых все лучшее, и здесь это все как-то переварить и выдать что-то новое. Вот опять переваренный... по второму, по третьему кругу материал. Вот нету чего-то нового от этого от всего.
0: В какой-то момент... что вы ожидали нового? Давайте вообще в целом про кинематограф поговорим.
1: Не знаю.
0: Ну, про, ну, не про кино именно, а что вы ожидаете нового? Мы сами только что говорили с тобой буквально в прошлой получасовке о том, что «Пираты Карибского моря 2» — это пик.
1: Да, по ходу, да.
0: Ну?
1: По ходу, да.
0: А что вы ждете?
1: Ну, мы, правда, и были еще там «Мстители».
0: Ну, хорошо, «Мстители», тебе скажут некоторые девушки, типа, что, да, ну, какие «Мстители», ты че?
1: Ну, если мы про «Человека-паука» говорим, че,
0: не,
1: «Мстители»?
0: Ну...
1: Пик фильмов про супергероев. То есть это точно прошло. Вот ты смотришь «Человека-паука», я давным-давно не смотрел никаких фильмов про никаких супергероев, потому что все, что выходило после, там, «Мстителей» и «Финал», по-моему, да, это называлось,
0: мы смотрели вместе.
1: Да, вот
0: Танос.
1: Это давным-давно было. Да,
0: это
1: да.
0: Вообще как будто было.
1: Все, что выходило
0: жизни.
1: После этого, это плохие фильмы. Они так оцениваются всеми. Мне это вообще не интересно. ну, не вижу смысла за этим это смотреть. А вот «Человек-паук» как раз редкий случай, когда что-то годное выходит. И вот как раз предыдущий, где они там все вместе были, было интересно. Жестко, помнишь это?
0: Жестко.
1: Да. А сейчас ты четко ощущаешь, что вот это закончилась эпоха. Эти фильмы больше не работают. Им нечего предложить. Вообще. Даже такому любимцу публики, как Человек-пауку, судя по всему, нечего предложить. А он, наверное, самый популярный из всех супергероев. По продажам комиксов, по-моему, он точно вообще самый большой рекордсмен. То есть он не просто так собирает зал, он всегда был популярен.
0: Поэтому на нем и выезжают, зарабатывают деньги. Потому что людям всегда нужны зрелища и хлеб.
1: Слушай, Миша Николаев пишет, что чудаки вышли в этом году. Серьезно? Новые какие-то были? Но ему не зашло, как в 2000-х. Чудаки...
0: Пропустил.
1: Чудаки в 2000-х. А ты смотрел оригинальных чудаков? Чудаки — это...
0: Кто это там играет?
1: Это не играют. Это их там человек, я не знаю, 10, наверное, сумасшедших людей, которые снимают, как они...
0: Настоящих?
1: Настоящих, да. Как они всякие... Ну, типа, например, Ламборгини Зубодер, я помню, была такая у них история. Они взяли Ламборгини, привязали к ней нитку и привязали к зубу типа. И разогнались на этой Ламборгини и вырвали ему зуб. Бэм Марджера, Стив О, да.
0: Прикольно.
1: Вот эти вот ребята, они там какие-то, они взяли этого Стива О на биотуалете, взяли биотуалет, не новый, вообще не новый, такой уверенный, знаешь, поработавший на концертах на нескольких биотуалет, взяли его на рогатку и запустили на это, на тарзанку, из тарзанки его запустили внутри биотуалета этого.
0: Кайф.
1: И все это снято. Ну, то есть там, ну, лютые какие-то вещи они делали. И это было в свое время очень смешно, я помню. Все первые чудаки, там их, по-моему, 3 или 2 части выходило. Я не знал, что новые вышли. Вот, да, чел намазали медом и выпустили на него пчел. Да-да-да, там это не постанова, они реально это все делали. Это не художественный фильм, по факту. У них, по-моему, программа была изначально. Знаешь, это типа очень MTV, вот этот вот Next, вот с этим шоу, там, тачка на прокач. Очень вот оттуда эта история. И они тогда же выходили там. Да-да-да-да-да-да. Они там выходили на этом самом MTV в то самое время, как программа, а потом сделали большой полный метр, серьезней подготовившись, пару раз. И вот сейчас, окажется, есть какие-то новые, разрушители мифов, да-да, вот это, золотая эпоха тамошнего телевидения, американского.
0: Ну, да, надо признать, что тогда вообще были проекты, которые до сих пор живы в нашей памяти. Ну, типа,
1: взять бы вас на карандаш, и вас, взять всех бы на карандаш, и вас, Георгий, сейчас бы смотреть «Человека-паука». Ну да, можно было. Но мы так даже с другом, с которым мы смотрели, мы так шутили, что вот это все очень странные люди, мы среди них.
0: Человек...
1: Но паук, да.
0: Куда-то делся вдруг, без него мы как без рук.
1: Чудаков не люблю, а вот когда они сняли про безумного деда, было очень смешно. Это когда типа дед с ребенком путешествует, а мне наоборот. Это уже было больше как Борат. Когда у тебя есть персонаж, и как-то снимают других людей, которые не знают, что это кино, что он на них как-то воздействует.
0: I'm Borat, I'm from Kazakhstan.
1: Да-да-да. Да нет, это вообще легенда. Борат, это нравится, это царь во дворца. Это...
0: Ну, слушай, ну и перевод Саша классный.
1: Барон Коэн, это
0: ну не, легенд. Ну слушай, ну и перевод нормальный был.
1: Саша Барон Коэн, у него же, он же англичанин, ну, из Британии. И у него, и там, это тоже телевизионная программа. У него там таких персонажей, вагон маленькая тележка. У него их очень много, этих персонажей. Борат просто один из этих персонажей.
0: Диктатор, наверное, про которого... есть.
1: Нет, диктатора, по-моему, там не было. Это уж все-таки что-то новое, но это оригинальное шоу, оно тоже смешное. Оно немножко более британское, не такое глобальное, как Борат, но тоже смешно. Али Джи, да, Али Джи это вообще, это вот я с Али Джи умираю, он такой типа, знаешь, вот супер колхозанский, весь в золоте, в, типа рэпер такой вот на свэге, таком уличном стайле, Али Джи у него есть персонаж, это очень смешно. Он, кстати говоря, по-моему, про него сейчас что-то собирается снимать как раз в ближайшее время.
0: Прикольно, но он вообще с таким напылением все очень крутого.
1: Хотя снимали Барата в Румынии у цыгана, им достойно не заплатили, и скандал из-за этого начался, а в Румынии кризис. Скандал с Казахстаном был, они же прям очень негативно относятся к этому фильму, что он типа из Казахстана.
0: Да, но прикол
1: он просто в том, название что... взял, потому что оно на английском звучит...
0: Смешно.
1: Для американцев да. того времени типа смешно. И вот это типа, а-ля непонятно где, что такое Казахстан. Да. Да, а ну, для слушай... нас наоборот, это, для нас, мне кажется, у нас это вообще по-другому работает, потому да. что мы вообще, мы понимаем, что это совсем никакой не Казахстан, и никакой, никакие это не казахи, это вот на абсурде на каком-то работает. Шоу Бенни Хилла, чисто британский юмор, пишет Павел. Шоу Бенни Хилла очень британский юмор, да. Но британский юмор очень странный. Было время, я не знаю, помнишь ты, когда считалось, что британский юмор — это эталонный юмор.
0: Ну, конечно.
1: Типа вот британцы, они знают ну, толк в шутках.
0: Если мы, опять же, перейдем к старым стендапам, там очень много британцев.
1: Толк британцев, ну. Да, там много британцев. Но Рики Джервейс, например, есть такой, один из моих любимых комиков, очень смешной. Это который оригинальный офис. Если вот кто фанаты «Офиса», точно знают, что это изначально английский сериал. И у него там всего 16 серий, по-моему, один сезон, а может даже меньше серий. И вот весь первый сезон оригинального американского «Офиса» со Стивом Карреллом — это просто переснятый первый сезон оригинального английского. И потом уже там пошел эксклюзивный свой оригинальный сценарий, но изначально это английская штука, это вот Рики Джервейс. И, но английский юмор на самом деле супер странный, он вообще не всем подходит. Его очень тяжело понимать, некоторые шутки вообще невозможно понять. Он очень странный. Да, давайте еще Монти Пайтон помянем, пишет Виталий Филипп. Ну, Монти Пайтон, ну, туда же. Отнюдь. Коллеги жены из Казахстана приезжали к нам в Россию и на какой-то встрече рофлили на тему Барата и их псевдоказахского гимна. Ну, я думаю, что на каком-то там местечковом уровне-то можно над этим посмеяться.
0: Ну, если... да, тут, по-моему, государственного
1: уровня. Там на межгосударственном было. Уровне, да, были претензии, конечно. Потому что там вообще показали, конечно, ужасно. Сестра там у него, ужас там был. Как смешно. Ну, зато... костюм его зеленый. Помнишь его зеленый?
0: Конечно, помню.
1: Это как хорошо.
0: Я даже не знаю, как его надо, трико.
1: Бенни Хилл очень крутой комик. Ваш неполживая BBC иноагентская уволила его, когда он захотел в политику, пишет Ренат Барат. Они много кого уволили. Кстати, знаете, что вот для меня, я считаю, наверное, это одним из эталонов юмористической передачи. Очень смешной, суперхитовый, телевизионный.
0: Вы поняли, «Кривое зеркало»?
1: Нет, ну, из иностранных, наверное. Ну, да. Но у нас это было невероятно популярно.
0: «Аншлаг»?
1: Нет. «Топ Гир».
0: Интересный выбор.
1: Топ Гир.
0: Нестандартно.
1: Ну как же смешно было? Какая же была смешная программа? И информативная, и развлекала. Вообще это, наверное, одна из самых крутых, в принципе, телевизионных программ в истории. Вот Топ Гир — это идеальный телевизионный продукт. Там все было. Путешествия были, тачки были, шутки были. Политическая сатира тоже была, но она очень британская, конечно, была такая, они там про свое шутят, но если выкупать, то и это было, там все было. Кларксон, конечно, мощь, да. Сейчас у него есть какое-то шоу, кто-нибудь смотрел, вот расскажите мне, пожалуйста, про, он же фермером заделался, и про это снимает большое шоу, продал его кому-то, типа Амазону, и снимает прям большое шоу про фермеров.
0: Я только видел новости про это, но мне кажется, что... крайне тяжело, когда тебя ассоциируют с одним проектом и вообще с другой тематикой перейти.
1: Джереми Кларксона, это мы...
0: Не, он легенда, слушай.
1: Да, он не ассоциируется только с Топ Гиром, потому что он, во-первых, уже давно не ведет, а во-вторых, он много чего вел помимо. Он вел, например, кто хочет стать миллионером.
0: Да, да, я это слышал.
1: Английскую, да.
0: Причем есть... для меня это было новость.
1: Он просто момент. Большой английский телеведущий. Топ Гир, конечно, супер главный проект, но много чего. Кто-нибудь смотрел эту историю, где он фермер?
0: Я нет.
1: Мне очень интересно посмотреть. Я все никак не дойду до этого. Но меня тематика, честно говоря, не привлекает. Фермерская. И немножко отпугивает. Я хочу понять, это смешно, это интересно смотреть.
0: Кстати, Григорий СПБ вспоминает легендарный момент, когда в Топ Гире смешной обзор запорожца. Кларксон догадался, зачем запорожец лучок в полу. Он сделан для того, чтобы ловить рыбу на зимней рыбалке.
1: А там, это же вообще, на самом деле, одни из самых популярных серий Топ Гира. Не только у нас. В принципе, про советские автомобили, да? Когда они делали, да.
0: Прикольно.
1: А это очень популярный эпизод.
0: Ну, всем же интересно.
1: Они их очень сильно там, конечно, обгадили, но у них там были соревнования между их машинами того времени и нашими машинами. И их машины того времени — это тоже отстой. Ну, они да. так к ним и относятся, да. Что это отстой. Бекхэм же фермер. Бекхэм не знаю, что он фермер.
0: Тоже не слышал.
1: Кого он выращивает? Он, по-моему, клубовладелец, а не фермер.
0: Бизнесмен.
1: Да. Кстати, британцы умеют юмор, когда что-то... не юмористическое. Какой-нибудь кровавый полицейский детектив может быть напичкан шутками. Да, вот это правда. Вот это хорошее, кстати, замечание. Юмористические британские программы часто не смешные. А что-то не юмористическое, типа Топ Гира, очень смешное.
0: Вот тебе целых два человека, и Олег, и Дмитрий пишут, что ферма Кларксона супер, особенно хорош перевод, а Дмитрий пишет, что отличное шоу с Кларксоном про ферму, он там на тракторе в Ламборгини два сезона работает, его жестко смешивают с грязью местной из-за этого.
1: А почему, а что, нельзя на тракторе Ламборгини работать? Хороший трактор же. Ферма Кларксона супер, особенно хорош перевод. Слушайте, ну вот надо посмотреть. Мне очень интересно.
0: Не тянет вообще.
1: На Джереми Кларксона посмотреть?
0: Ну да.
1: А, не знаю, а я когда этих...
0: Про ферму, наверное, больше.
1: Я когда посмотреть. Вот их вижу, вот этих всех, как его, Хаммонд, Мэй и Кларксон.
0: Ну да, троих. Трое.
1: Они даже вот когда по двое друг с другом где-то пересекаются, Хаммонд с Мэем там про машины делают контент на Ютубе, я периодически натыкаюсь на них, что-то они там обозревают. Вот по одному как будто иногда не играет, хотя они классные специалисты, и все втроем смешные, по-своему, но смешные. Но вот когда где-то как-то они пересекаются вдвоем, все, начинает это работать. Вот за столько лет отработанные механизмы, они настолько друг друга хорошо понимают,
0: конечно,
1: так они это делают, что сразу начинается, что бы они ни обсуждали. Гранд-тур, ты не смотрел Гранд-тур? Это вот то, что после Топ Гира выходило.
0: А, да, смотрел, пытался смотреть. Пытался
1: там уже не столько про машины, сколько про путешествия вообще.
0: Да.
1: Отлично же.
0: Да, пытался смотреть этот проект.
1: А что тебе не случилось ничего?
0: Не знаю. Не получилось. Не
1: я
0: мое.
1: На одном дыхании все посмотрел.
0: Ну, видишь, тебе прям зашло. Ну, для меня... Топ Гир, да, легендарная история. Журналы, обзоры.
1: Журналы, это все мне.
0: Ты не помнишь это?
1: Не, я
0: ты
1: помню, не покупал? Это все не то. Это все не то.
0: Ну, все равно, это все из той эпохи.
1: Для поэтому... меня Топ Гир это только программа.
0: Ну, Топ Гир нашего разлива, да. По мне, это Стилавин и Вахидов в свое время. Ну, у меня как-то вот так ассоциируется.
1: Ну, не, они у меня все-таки, конечно, радио ассоциируются, а не с...
0: Ну, не знаю, я прям очень любил в одно время.
1: Коллегам уважение большое.
0: Огромное уважение. Я обожал вот этот проект на Ютубе, который был, когда Стилавин Вахидова в багажник засовывал, таким образом они проверяли вместимость.
1: Рустам Иванович сейчас ездит, знаешь, да, на специальную военную операцию? Он
0: да.
1: Ездит фотографом, причем, интересно. Он открыл себе такой талант фотографа. У него он такие кадры делал. Выставки у него были даже целые. Он как военный корреспондент.
0: Интересно.
1: Фотокорреспондент ездит. Очень вообще кадры шикарные.
0: Не слышал, интересно.
1: Ну, от Вестей там, от ГТРКшной редакции. А у поколения Z, тем более бета, не будет таких легендарных шоу. Будут, обязательно будут. У них вот, ну, это будет уже интернет-шоу, конечно, но что-то будет. Какие-то другие. Типа Дима Масленников, наверное, я не знаю. Дима Масленников сейчас котируется, нет в интернете?
0: Конечно.
1: Да, котируется.
0: Он уже покинул холостяцкий чат.
1: Я просто вспомнил Диму Масленникова. Я супер
0: он,
1: не понимаю, о чем
0: это. Женился на Клаве Коке просто. Вот так.
1: Дима Масленников будет у них, видимо, этим. Я вступил в подкаблучный чат, пишет Виталий Филе. Почему на Осипова на футболке, пишет, да, написано «Нью-Йоркер». Кого он опять пытается обмануть?
0: Там фраза из Гершина, поэтому...
1: А, «Стамбулер» должно быть написано, имеется в виду, да? В этом смысле обман.
0: Да, просто тут посыл для...
1: Ага.
0: Такой, поглубже.
1: Поглубже?
0: Да.
1: Опять кого-то обманывает, походу. Надо... Да. Надо закончить о патриотической ноте фильма «Особенности национальной охоты», пишет Гермошлем. Тоже работающая, кстати, история до сих пор, да? Слушайте, мы по-моему, насыпали прям...
0: Ностальгии?
1: Нет, планов... Я столько всего я теперь хочу посмотреть.
0: Я хочу «Пират Карибского моря» теперь посмотреть.
1: Да-да-да. Очень много мы насыпали. Но
0: я бы сходил в кино.
1: Ну, сходи на «Человека-паука». А лучше на «Колобка».
0: Сходи. Спасибо.
1: Да. Лучше на «Колобка».
0: Не, ну, слушай, для
1: разнообразия... Я вчера быстро, я первый раз... Это же фильмы про Человека-пауков, Марвел, у них же сцены после титров.
0: Да.
1: И ты сидишь, эти титры смотришь. На любом другом фильме ты так не делаешь.
0: Угу.
1: А здесь, получается, я досмотрел фильм прям до конца, посмотрел сцену после титров, она там одна, если что, для тех, кто, значит, пойдет вдруг. И после я первый раз увидел это. Как начинают показывать то, на что ты действительно купил билет. Это же предпоказ? Вот это хитрые наши схемы.
0: А он не в начале, он в конце идет?
1: В конце, после фильма, вдруг включается какая-то короткометражка. Там была вчера какая-то короткометражка, где какая-то девушка читала какие-то стихотворения с экрана. Я от этого абсурда просто обомлел. Я когда это увидел, первый раз я это увидел, как это выглядит на самом деле. А людям, которые бывалые в кино, видимо, они уже так, типа, а, вот оно началось. Ну, вот, наконец-то и началось, то, на что пришли.
0: Я никогда не смотрел этого, честно говоря.
1: А вот это британский юмор уже, пишет Виталий Фили. Но я вам так скажу, юмора в этом много. Слишком много абсурда, слишком много юмора. Но это жизнь. Георгий Осипов.
0: И Георгий Бабаев.
1: Всем счастливо.
0: Пока.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 11:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп обвинил Канаду в стремлении получить привилегии штата США. При этом глава Белого дома подчеркнул, что страна не имеет такого статуса. Американский лидер также упрекнул Оттаву в многолетнем взимании пошлин с фермеров Соединенных Штатов. Канада хочет получать выгоду и привилегии штата, не являясь им. Они также долгие годы получали с наших замечательных фермеров огромные пошлины. Больше так не будет, написал президент США в своей соцсети True Social. Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявил о приостановке торговых переговоров с Соединенными Штатами и объявил о введении ответных пошлин на американские товары в том же объеме. Предполагается, что они вступят в силу 8 сентября. Президент Казахстана проголосовал на выборах депутатов парламента. Касым-Жомарт Токаев сделал это на избирательном участке во Дворце независимости в Астане. В Центризбиркоме республики отметили, что явка на выборах в Курултай по состоянию на 10 утра по Москве составила 37,5%. В Казахстане 1 июля вступила в силу Конституция, которая предусматривает переход к однопалатному парламенту. В Курултае будет 145 депутатов, их изберут только по партийным спискам. Срок полномочий составит 5 лет. Более 600 населенных пунктов Белоруссии остались без света из-за циклона Приска. Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Минской, Витебской и Гродненской областях. Такие данные привели в пресс-службе Министерства энергетики республики. Там пояснили, что к возникновению аварийных ситуаций приводит падение на ЛЭП деревьев. В регионе фиксируется шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду. Работы в настоящий момент ведутся на 42 линиях электропередач. Передачи. К ним привлечены 146 аварийно-восстановительных бригад. Аналитики назвали стоимость минимального школьного набора для подготовки ученика. В этом году родителям потребуется чуть более 19 тысяч рублей, что на 7% больше по сравнению с 2025. Такие данные фигурируют в совместном исследовании Юмани и платформы ОФД, результаты которого есть в распоряжении ТАСС. В публикации говорится, что в минимальный школьный набор входят форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, а также дневник, комплект тетради, канцелярия и пенал. Аналитики подчеркивают, что число покупок школьной формы стало ниже на 4% год к году. При этом средний чек вырос на 8% и составил 5 452 рубля. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные, понедельник, 12 рублей 33 копейки. Доллар 82 рубля 92 копейки. Евро 96 рублей 86 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление существенно ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
6: В это воскресенье тема программы «Атеросклероз нижних конечностей». В эфире кандидат медицинских наук Надим Аль-Юсеф.
2: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес».
6: В это воскресенье тема программы «Детский диабет и фитнес». В эфире кандидат биологических наук, физиолог Владимир Меркурьев. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
9: О, мой Гомес!
8: Лионель Месси делает это снова! Это суперхуман!
9: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored.
8: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: «Говорит Москва».
2: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
12: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 11 утра наш исторический пасьянс, где мы рассказываем и беседуем о различных событиях времен минувших дней, об исторических концепциях, событиях и так далее, и пытаемся даже иногда проводить параллели с тем, что было раньше, и тем, что происходит сегодня. И мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. СМС-портал плюс 7-925-888-948. Нас можно не только слышать, нас можно видеть. Телеграм-канал говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. ВКонтакте, по-моему, можно видеть. Читать на канале Радио Москва в Дзене. В общем, все, что можно... Только где нас можно найти, везде можно найти. Набивайте и в интернете находите. Ну и, естественно, нашу прямую трансляцию. Вот. Сегодня у нас будет еще одна очень интересная встреча. Сначала я представлю наших гостей. Вы их прекрасно знаете. Это сейчас наш так называемый цикл «Дипломатическая дуэль». Это Сергей Алексеевич Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ. Здрасте, Сергей Алексеевич.
4: Добрый
12: Сразу
4: день.
12: Сразу хочу поздравить Сергея Алексеевича, его внук поступил на бесплатный вуз. Поздравляю. Поздравляю.
4: Не, ну это же дело такое. Это внук поздравляет.
12: Давно. Да. Не, ну а деда?
4: Ну, хорошо. А благодарю. Деда? Благодарю. Да, это приятно, это радно.
12: И, конечно же, тоже наш постоянный гость, это Вячеслав Владиславович Черемухин, тоже.

0: главный этот, как это?
1: Игрок.
0: Игрок, да, главный игрок. А сегодня мы поговорим вот о роли Ирана во всей этой катавасии, да? Вот, ну и, ну, Сергей Алексеевич, что скажете по этому поводу?
1: Ну, что я могу сказать? Дело в том, что вообще, конечно, если уж говорить о азиатской геополитике, экономике, не знаю, там что, у такого скопления, сосредоточения цивилизаций, ну, конечно, надо было бы нам иранскую проблематику чуть раньше копнуть. Хотя, на самом деле, мы об этом уже в предыдущих наших встречах упоминали. Более того, мы даже в прошлый раз, те, кто помнит, вот мы шли-шли последовательно по поводу вот этих вот конфликтов, постоянных локальных с выходом на глобальные войны между набором арабских государств и Израилем. И мы говорили о том, что ситуация принципиально стала меняться после исламской революции в Иране. И все-таки, ну, понятное дело, что если мы сейчас будем углубляться в прошлое Персии и Ирана, то мы не то чтобы в течение двух часов, мы в течение...
0: До зороастризма дойдем.
1: Да, дойдем мы дальше. Значит, на самом деле, я просто хочу немножко напомнить нашим уважаемым слушателям, что фактически... Вот та тема, которую мы сегодня озвучиваем как актуальную или, по крайней мере, существенную для последних, ну, сколько, какого периода, ну, по крайней мере, лет 80, не меньше, она гораздо раньше стала острой, стала конфликтной. Я не буду сейчас все факты и все события напоминать, но давайте хотя бы иметь в виду когда-то ту большую игру, которая возникала на Среднем Востоке, с намеком на Ближний Восток, к слову сказать, и на Южную Азию, если про индейцев вспомним, вот это самая большая игра между Британской империей и Российской империей с подключением целого набора других государств, и европейских, неевропейских, как Иран оказался вместе с Афганистаном вот таким эпицентром. Давайте мы вспомним, что когда-то после уже... наших революций после окончания Первой мировой войны и вот уже фактически после завершения основных событий гражданской войны, Иран оказался камнем раздора между вот этой вот молодой Советской Республикой, которая все пыталась удержаться да распространиться, и Западом, который нас пытался уничтожить через дипломатическую блокаду. Напомню, что Иран была первая страна в то время, еще Персия, после этого переименованная в Иран, которая нас признала дипломатически. Давайте я напомню, что вот мы уже говорили немало по поводу наших дипломатических столкновений периода Второй мировой войны.
0: Да, по поводу
1: занятий. Что вот эта вот проблема возможного сближения Ирана с Германией, вплоть до заключения договора или даже оккупации, которая вынудила, напомню только факт, еще в августе 41-го года принять совместное, тогда не было никаких разногласий, противоречий, наше совместное с британцами решение об оккупации Ирана.
0: И свержение правительства, между прочим.
1: Да. И, между прочим, это не первый раз мы договаривались по Ирану. Я напомню, что при создании Антанты тоже как-то мы это обсуждали в 1907 году. Петербургский договор русско-английский, англо-русский, он и делил Иран на северный под контролем России и южный под контролем Британии. То же самое было повторено в 1941 году.
0: Это в том смысле, что у нас с Англией никогда таких хороших отношений-то не было.
1: Где-то приходилось друг друга терпеть вынужденно.
0: Да, но здесь вон делили все время.
1: А здесь, да, вот взяли да поделили. И еще. Вот интересный момент, который как-то вот, если я себя поймал на том, что мы не учитываем. Ну, когда вот мы Иран-то все-таки совместно оккупировали и, напомню, провели все-таки великолепно, блестяще с точки зрения наших спецслужб, провели Тегеранскую конференцию, а вот ленд-лист, который тогда использовался Советским Союзом, поставки оружия и продовольствия, мы как-то все привыкли к стереотипу ленд-лиз по морю Северному, Баренцеву, вот это вот путь на...
0: Мурманск,
1: конечно. А ведь был второй ленд-лиз.
0: Так не то, второй был больше.
1: Больше, который...

0: И, кстати, больше объема дал поставок. Тот самый ленд-лиз, который проходил по югу через порты Ирана, потом он доставлялся по Каспийскому морю или по суше в Советский Союз, и мы его использовали.
1: Да.
0: Поэтому вот это все было из... Это было и с одной стороны, такое повышение роли Ирана в геополитике, вместе с тем обострившаяся борьба на каждом этапе по поводу того, а кто же Иран будет контролировать. И вот в этом смысле давайте поймем все-таки, что происходило вокруг Ирана на фоне ближневосточного кризиса. Вот постепенно, исторически, геополитически, вот эта проблема Среднего Востока, она все больше и больше сдвигалась на Ближний Восток. Не без участия Ирана. Какой бы режим, сейчас мы об этом еще вспомним, давайте, в Иране не был, он становился все более и более заинтересован во влиянии на Ближний Восток. А, соответственно, отсюда, вот известная нам ситуация, если командует Ближним Востоком? Запад или Советский Союз, если брать уже 20 век. Для Ирана это вечная проблема. Выбор вообще был какой? У иранцев есть такое выражение, о котором некоторые на Западе сегодня забывают, да и у нас в стране стараются не вспоминать. Кто бы ни пришел, нам свободно жить не дадут. Лучше быть и без Запада, и без Востока. Потом в Иране передумали. Без Востока нельзя, без Запада нужно. Вот давайте мы вспомним. Ну, хорошо, вот еще раз к вопросу о возникновении новой геополитики послевоенного мира. Да, Иран оказался довольно влиятельным государством в то время, когда началось создание и дележ вот этих вот нефтяных рынков послевоенного мира.
1: Да.
0: И когда появились эти нефтяные лидеры Персидского залива, и когда Иран был одним из них. То есть до поры до времени все-таки Иран был, ну, теперь уже мало зависим от Британии, но максимально зависим.
1: Ну, там, кажется, переход произошел.
0: Да, смена лидера мирового. Лидера. Все более и больше, зависим.
1: Но это шахский Иран.
0: Это шахский Иран. Кстати, шахский режим не сразу установился. Там были большие перипетии по поводу того, вообще, а как называть само государство?
2: Да?
0: Как называть его?
2: В 20-е годы много спорили.
0: Да, долго спорили, долго копья ломали.
1: Персия или Иран?
0: Нет, даже по-другому. Форму правления долго искали. И в конце концов придумали, вы сейчас будете удивляться и смеяться, Шахиншат. Шахиншат, правильно, Шахиншат уже теперь Иран.
1: Монархия Шахиншахов.
0: Да, монархия. Но монархия это продержалась недолго, потому что некоторые прогрессивные силы в Иране стали говорить: слушайте, у нас много нефти. Почему нас американцы грабят, а вот соседним странам, той же Саудовской Аравии, разрешают цены на нефть поднимать для них выгодно? Мы что, хуже? И вот тогда появляется движение, кстати, вскормленное в армии. Иранское, да, движение патриотов, которое возглавил Мохаммад Масадык, который привел к свержению шахского режима.
1: А что ж шах-то армия не держал? В общем, всегда положено.
2: Ну, тут такое, да. Я бы сказал, такая особенность вот этого шахского Ирана, этой прекрасной монархии Пехлеви, заключалась, наверное, в том, что... Ну, во-первых, да, если мы уже говорим про монархию в чистом виде, да, монархия должна опираться на некоторые, ну, такие базовые вещи.
1: Абсолютно.
2: Ну, первая базовая вещь — это, ну, скажем так, символичность. Потому что монархия, она всегда, да, она всегда уходит корнями в прошлое, она всегда обладает какой-то аурой таинственности, загадочности, она всегда обладает какой-то вот такой религиозной легитимностью,
1: сакральностью.
2: Но с династией Пехлеви это не получалось, как минимум. Сейчас объясню, почему. Второе, что не получалось, это по статусу династии, потому что Пехлеви, которые свергли каджаров как раз в середине 20-х годов, они были абсолютно не высокопоставленные, не высокородные, если можно так выразиться. Они из крестьянской среды. То есть они как минимум не обладали вот этой вот высоким происхождением, а для монархии, тем более для монархии Востока, это очень важно. И третий момент, который у Пехлеви тоже не работал, причем при первом шахе и при втором уж тем более, это абсолютное отсутствие народной поддержки в обычной крестьянской массе населения. А на крестьянской массе преобладала в шахском Иране над всеми остальными группами населения. Поэтому вот это вот плохое сочетание, абсолютно категорически плохое.
0: Здесь,
2: сейчас объясните.
0: Здесь еще один момент, пока не забыли. Вот здесь интересный парадокс, я хочу продолжить мысль Владислава Вячеславовича, потому что Пехлеви, имея недостаточно высокородное происхождение из крестьянских вообще основ, Реза, по крайней мере, Пехлеви, получив рафинированное западное образование, ну, абсолютно оторвался не просто от всего иранского народа, а от той среды, которая когда-то вскормила его род. Это иранцы не прощают.
2: Да, ну и опять же, да, к вопросу о происхождении, они же были из абсолютно маленького племени на северо-западе Ирана, то есть Пехлеви это, в принципе, династия, которая, как минимум, была никому неизвестна, ну так вот, откровенно говоря. И когда они уже свергли династию Каджаров, которая в последние годы действительно, ну, скажем так, не показывала какой-то силы, а после конституционных и прочих революций, которые были в Иране, они уж тем более какой-то авторитет в обществе потеряли. И, казалось бы, Пехлеви сами по себе просто легко взяли эту власть сами для себя. Но тут произошла главная проблема. А как получить авторитет в обществе, которое тебя не поддержит ни по одному из критериев, которые я обозначил выше? Самый простой способ – это в данном случае, в случае Пехлеви, это, ну, в общем-то, преследование политических оппонентов. Ну... Политические репрессии, которые Пехлеви использовали очень активно и при первом шахе, и при втором тоже. Причем, ну, если первый шах какой-то еще напоминал какой-то такого шах, который еще имел власть, второй шах, он несколько как раз сбегал из Ирана, да, он несколько раз в Иран возвращался.
1: Вторая жена была очень красивая.
2: Вторая жена.
1: Первая жена была.
2: Она, последняя жена была еще более прекрасна, до сих пор жива, поэтому как бы некоторые на Западе до сих пор ей восхищаются в Фарах. Вот, поэтому
1: здесь... Хоть чем-то запомнились.
2: Да, они хоть чем-то запомнились. Но на самом деле была действительно главная проблема. Нужно было организовывать вот эту сеть спецслужб, которые на местах контролировали бы общественное мнение. Это вопрос о создании САВАК и создании императорской гвардии, которая, кстати говоря, которая чуть ли не единственная вооруженная сила в стране, которая была до конца предана шаху. Вот это удивительно. И мы уже, еще когда про революцию поговорим, там некоторые сюжеты тоже с этим были связаны. Вот они-то были им преданы. А вот все остальное была большая, огромная, я бы сказал, такая беда и провал для Ирана. Как минимум потому, что одни из главных элементов иранского населения – это мулы, религиозные деятели, которые, аятолы, которые обладают гораздо большим авторитетом в обществе, нежели чем обладают те же самые шахи, которые были во время Пехлеви, даже во время каджаров на самом деле. Ну, в зависимости от правителя, конечно. И вот как бы я вот сейчас немножко как бы намек на современность хочу дать, как бы до некоторого времени не преподносили, что аятолла это... скажем так, нечто привнесенное и нечто ненародное для Ирана, на самом деле было принципиально наоборот. Аятоллы всегда воспринимались в Иране как люди высоко грамотные, высоко знающие, и главное, они были основой иранского общества, они давали вот этому обществу какое-то понятие о религии, о вере, и они были, наверное, носителями вот этой... Ну, даже не государственности как таковой, а главной идеи иранского.
0: Ценностей
2: придется. Да, иранских ценностей. А вот что важно.
1: Вопросик, вот чисто вот по ходу дела. Скажите, а вот, то есть, не было вот какой-то феодальной элиты, ну, то есть, вот, условно говоря, аристократии, на которую мог опираться шахский режим, ну, как монархический режим, он все время... То есть, у него не было вот, в Иране этого не было, такого.
0: Там было другое. Там было другое, потому что чем больше Иран стал, вовлекался и учитывался в торговле нефти, тем больше создавалось новых иранских олигархий. Они тоже могли иметь самое пестрое происхождение.
1: Это новые.
0: Это как раз раздражало большинство вот тех же самых исламских руководителей, тогда исламских лидеров, потому что, по сути дела, как они считали, национальное богатство Ирана разворовывается шахом и выдвинутым им, придуманным им этим новым олигархатом и утекает на Запад.
1: А, ну, это логично. Угу. То есть, ну, вот не было такой древней аристократии, которая могла бы, ну, скажем так, сбалансировать власть.
2: Ну, шахом. Скажем так, аристократия-то была, то есть аристократия никуда не девалась, но она, но появилась масса новой, ну, то есть аристократии.
1: Она не конкурировала.
2: Ну, я скажу так, после свержения Каджаров очень многие, а это произошло в 1925 году, очень многие старые аристократы уехали вместе с каджарами на Запад, во Францию,
1: понятно,
2: зачастую.
1: Понятно.
2: И часть из них осталась вот в этой старой эмиграции, а старая эмиграция очень неохотно взаимодействовала с той элитой, которая была в Иране уже времен Пехлеви. То есть они не хотели, и, ну, они были другие. Но опять же, для Ирана, наверное, самое главное, это все-таки не вот какая-то вот эта феодальная верхушка. Гораздо важнее эти вот религиозные...
1: Вот, да, я как раз вот это хотел, чтобы наши слушатели как раз вот это четко поняли и уяснили себе, что в данном случае, вот когда в других странах, да, идет конфликт, там, новая власть старая, то надо победить старую аристократию, там, а здесь аристократия такой роли не играла.
2: Ну, в сущности, да.
1: Да, здесь как раз вот роль играла прежде всего вот аятолы.
2: Да.
1: Ну, или,
2: да.
1: Или мулы, как
0: вот, сказать. И вот то, что их недооценила та власть, которая пришла на основе отвержения шаха, это как раз и показали события 1953 года. Это то, вот скажем так, опять аналогия напрашивается. Американцам удалось сделать тогда то, что они безуспешно пытаются сделать все последние годы.
2: Да.
0: Настроить, скажем так, общество иранское против вот этих вот антизападных лидеров. Ведь что сделал Мосадык? Главное и раздражающее Запад. Он провел национализацию нефтяной промышленности. И все вот эти вот кучки богатеньких и преданных шаху олигархов, они превратились в нищих. И в массе свои уехали из страны.
2: Ну, собственно говоря, вместе с шахом, вместе который с шахом. Тоже уехал.
0: Да. И вот тогда...
1: Ну, так же не совсем нищий.
0: Ну, нет, кое-что осталось.
2: Нет, ну, никто же не говорит, что совсем деньги отобрали.
0: Сравнивая с тем, что имели.
1: А что были?
0: Два года продержался Мосадык, и, конечно, это фактически, ну что, пример прокси-войны, когда на самом деле... Ну, вроде бы формально вторжение в Иран не произошло в 1953 году. Ну, если хотите, некий аналог цветной революции.
1: У нас в свое время, мы год-два назад, может больше, мы делали передачу по этой, у нас была в ходе цветных революций. И там как раз вот эту белую революцию мы обсуждали.
0: Да. Но то, что потом будет во времена шаха происходить, оно и получит название на Западе, по крайней мере, белая революция. Да. Вроде как. Вот тоже, вот, между прочим, стереотип, которым надо как-то здесь пытаться бороться. Вот, дескать, при Пехлеви, но все вот они, вот то, что было до Мосадыка, они законсервировали, вернули стабильность, порядок и так далее. Там была модернизация.
1: Была, да?
0: С 1953 по 1979 до момента исламской революции еще какая модернизация?
1: Перевооружение было,
0: насколько было помню. Перевооружение, раз. Была модернизация, особенно нефтедобычи, два. Было обучение, ну, конечно же, не крестьянских детей, а детей новой этой самой аристократии на Западе. Были те или иные совместные научные проекты с Западом.
1: То есть такая вестернизация сильная.
0: Да, вестернизация была. И еще было то, что потом, вот сейчас мы придем к революции, окончательно настроило против Пехлеви. Деисламизация. И попытка вернуться... Вот вы сейчас вначале сказали...
2: Ну, точнее, попытка, я бы сказал так. Потому что то, что вот сделало правительство, это, наверное, то, что делать было нельзя просто по определению. Потому что
0: это они... то, что мы по глупости своей примерно то же самое пытались сделать в Афганистане. Они пытались отказаться от прежней роли ислама, зороастризм. Причем появилось немалое количество якобы специалистов, которые доказывали, что зороастризм — это скрытая форма христианства.
1: Да ладно?
0: Ей-богу. Поэтому вот ей-богу, если о зороастризме. Поэтому, по сути дела...
1: Так говорил Заратустра, это да, я помню.
0: По сути дела, зороастризм — это возвращение Ирана в христианскую семью народа.
1: Но вообще есть такая идея, потому что там вот эти определенная символика, она идет на параллель с христианской. Есть.
0: Да.
2: Поэтому, это шло к тому же...
1: Возможно, просто это христианство заимствовало в свое время.
0: Ну, да, возможно. Но попытка для иранцев, что это было? Попытка выйти о ценностях, говорим, традиционных, вытеснить исламские ценности и заменить их на никому непонятный, по крайней мере, для большинства населения, зороастризм. А главное, западная диверсия духовная.
1: Так, ну, сейчас мы послушаем новости и там рекламу, а потом вернемся и продолжим сейчас на самом такой теме. То у нас сейчас... Прям совсем интересная пошла, так сказать, сейчас про шаха поговорили, сейчас про другое поговорим. Так что оставайтесь, у нас будет еще очень интересно.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 11:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчитались об ударе по резервуарам с ГСМ в порту Южный. Кроме того, поражены объекты инфраструктуры, используемые для доставки грузов для ВСУ. В сводке ведомства также говорится, что военно-космические силы России с применением бомб ФАБ-500 и ФАБ-1500 уничтожили пункты временной дислокации украинских бригад в ДНР и Харьковской области. Министерство обороны ранее сообщили, что в течение ночи силы ПВО ликвидировали 328 украинских дронов. Беспилотники были сбиты над территориями 18 регионов, а также акваториями Азовского и Черного морей. Сергей Лавров сообщил о попытках НАТО и ЕС заранее, цитата, «отмазаться от помощи Украине». Однако, по мнению главы МИДа России, у них не получится сделать это. Министр иностранных дел подчеркнул, что Москва будет принимать во внимание все, что сейчас делают откровенно русофобские элиты в Великобритании, Брюсселе, Париже, Берлине, в других странах НАТО и Евросоюза, в подавляющем большинстве этих стран. Они знают, чем занимаются, и попытаются от этого, как говорят у нас, отмазаться. Сам публично заранее не получится, сказал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Мария Захарова ранее назвала Россию единственным гарантом суверенитета Украины. Запад не заинтересован в ее существовании как независимого или процветающего государства, подчеркнула официальный представитель российского МИДа. Если бы Украина была им нужна в этом качестве, они сделали бы все с точностью до наоборот, сказала дипломат. В МЧС сообщили о локализации пожара на складе в Санкт-Петербурге. Огонь распространился на площади 82 тысячи квадратных метров. Ведомство заявили, что возгорание возникло в ночь на воскресенье в здании по адресу Полпинское шоссе 135. В тушении принимают участие 217 человек. Задействовано 65 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. В Росстате выяснили, какие овощи россияне едят чаще всего в год. На одного жителя страны в среднем приходится 23,5 килограмма огурцов и помидоров. Такие цифры со ссылкой на данные ведомства приводит ТАСС. Из документа следует, что в списке самых популярных продуктов из этой категории также оказались свекла, морковь и другие корнеплоды, арбузы и дыни. В Росстате добавили, что жители страны за последние 20 лет стали употреблять почти на 20% больше овощей и бахчевых. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Медиа для родителей в 2026 году». В эфире главный редактор «Медиа МЕЛ» о современной семье и мире вокруг нее Елена Акимова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите «милит».
4: Я его что?
3: Тоже мне милит.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
1: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию и продолжаем наш разговор о Иране. И как раз тут мы начали говорить о роли ислама в, скажем так, современном Иране, то есть даже не в современном еще, не в современном, да, а накануне вот той самой исламской революции, то есть последний период правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. То есть, в принципе, мы как бы договорились, да, в конце прошлого получаса, в том, что шахский Иран, проводя вестернизацию Запада, вестернизацию Ирана, причем, как я понимаю, при поддержке Соединенных Штатов.
2: Ну, а как же.
1: Да, и, как мы уже говорили в предыдущей передаче, Израиля активный.
2: Один момент по ходу, а то потом забудем к нему вернуться. Там не могло быть, не могло не быть поддержки США, потому что в 1955 году Иран втягивается в Сенту.
1: А, ну да,
2: кстати,
1: понятно.
2: Рядышком с Ираком. Потом будет война, мы к ней еще придем. Но в это время они были вынужденными союзниками, конечно, под контролем США. Это вот блок центральный блок государств, или Багдадский пакт, где Иран играл, по сути дела, роль второго государства после Ирака, а там еще были турки. Вот, и целый набор стран ближневосточных. Поэтому вот контроль-то.
1: Ну да, то есть, в принципе...
2: Контроль-то был понятен.
1: Да, в принципе, откуда. Шах и его окружение выбрали достаточно трезвый подход по поводу того, что мы хотим быть этим самым жандармом США в этом регионе, его главным представителем. А Соединенные Штаты сказали, конечно, нам такой нужен.
3: Ну, как мы говорили, прошлый раз одним из двух представителей, наверное. Здесь просто надо понимать, что, кстати говоря, тоже к вопросу о двух вот этих вот представителях на Ближнем Востоке, мы активно в прошлый раз говорили об Израиле.
1: Ну да, нет, ну Израиль-то
3: надо помнить о том, что Иран времен Шаха — это единственная исламская страна, которая официально имела отношение с главной демократией Ближнего Востока, с Израилем.
1: Ух ты!
3: За что ее очень активно, скажем так, критиковали другие мусульманские державы, ну просто потому что, да, они все ее бойкотировали, абсолютно понятно. Вот, и, ну, опять же, надо сказать, понять главное, шах, он во многих отношениях сидел на двух стульях, то есть он пытался и быть очень хорошим для, скажем так, ислама, и для, в принципе, для религиозных деятелей, с одной стороны, и он был очень здорово, хотел это учитывать со своей прозападной политикой.
1: А так не бывает?
3: Так не бывает, ну, естественно, как так может быть? То есть, ну, это при том, что какой-то, даже несмотря на то, что он не всегда ладил с аятоллами, он тем им пользовался у них даже определенным авторитетом какое-то время, во всяком случае, он говорил о том, что, и он реально, то есть сохранились его цитаты, которые говорили о том, что он был, то, что он были какие-то у него видения, которые связаны с исламом, которые связаны с религиозными какими-то, с религиозным мистицизмом, он об этом говорил. Он назвал своего сына, вот, который сейчас очень активно на Западе помогает, да, вот, участвует в этой пропаганде антииранской, он назвал своего сына Резой в честь имама Резы. То есть, на самом деле, он сделал очень много всего такого, и одновременно он был участвовал в хадже в Мекку. Ага. То есть, этот человек сделал все для того, чтобы быть на Востоке хорошим, правил теократическим государством, где теократия была четко прописана в Конституции.
1: А, то есть, в Конституции
3: это было прописано в основном законе.
1: А, закреплено было,
3: да? И одновременно он был и проводил крайне такие прозападные там реформы, и вот эта вестернизация, о котором
1: Сергей Алексеевич сказал. Не совпадает с теократическим государством.
2: Так, давайте мы еще одну вещь добавим. Там, я не знаю, сколько стульев не хватит, чтобы Реза Пехлеви уселся. Он, кроме всего прочего, пытался доказать, что модернизация, мы сейчас говорили об экономических всяких усовершенствованиях, она и политическую систему Ирана затронула. Он заявлял о том, что у него дуалистическая монархия.
1: Дуалистическая. А что такое дуалистическая?
2: А это вот он в свое время содрал у марокканцев и у иорданцев. Ну, они почти в ногу, причем я не уверен, что он не опередил, по крайней мере, Иорданию, в Марокко она давно. Это значит, что власть якобы разделяется. Есть правительство, формируемое монархом, И есть был парламент Меджлис, был якобы парламент, который избирается гражданами. Вот, пожалуйста, демократия по-ирански. И где же так в других этих вот арабских государствах вы найдете похожие торжества? Даже партийную систему создал. Полуторапартийная система, так называемая. Одна партия заведомо под шахом, и вторая, которая добавляет, чтобы голоса отобрать у возможных конкурентов.
1: Весу, официальная оппозиция.
2: Да.
1: Ну,
2: да.
1: Вот, оппозиция поэтому, его величества.
2: Его величество, да. Поэтому вот она, свобода. Свобода выбора, свобода, кстати, вероисповедания, при всем, при том, что он до самого последнего времени не покушался на мусульманскую иерархию, что потом выразилось в преследовании Хомейни. Он свобода слова, свобода выбора, свобода вероисповедания и сплошные свободы. Чего вы еще, ребята, хотите?
1: Ну, в общем-то, прогрессивный правитель.
3: Не, очень прогрессивный, да, и это всем очень, конечно, нравилось, и ходил одно время, да, то, что миф о том, что даже женщинам буквально было доступно все в Иране, да, от откровенной одежды, там, максимально прозападной, да, и так далее, моды и так далее, но тут надо понимать, что когда вот он это все проводил, это очень сильно контрастировало с тем, какой был сам по себе шах, и главное, какой был сам по себе Иран. То есть это никто никогда в Иране, в общем-то, женщин не приравнивал к какой-то, ну, грубо говоря, к стулу, к табуретке, к вещи. Как это пытаются донести на Западе очень активно про там, последние 50 лет существования исламского режима. Там все говорят о том, что буквально женщине ничего не доступно, что она ничего не может и так далее. Но вот того количества свободы, которое есть сейчас у иранских женщин, вот, многие в других исламских странах могут даже позавидовать, на самом деле. Они, на самом деле, достаточно активные, да, безусловно, они религиозные. Это не отменяет тот факт, что при этом, что у них есть достаточное количество свобод. Но некоторые очень активно говорят о том, что при шахе было свободнее. Но на самом деле это миф. Это, конечно, серьезный большой миф, потому что все вот те свободы, которые были, они... Ну, скажем так, если ты даешь свободу одним, ты очень четко забираешь свободу другим.
1: Это логично, абсолютно.
3: Это абсолютно логично. И вот это было вот как раз про это. А политическая полиция Савак, которая существовала в Иране, она очень четко контролировала, чтобы никто в Иране не излагал иную политическую позицию. Но на самом деле были моменты, они были даже в некоторой степени такие кощунственные, когда политическая позиция излагалась тогда, когда проходили общие иранские торжества, связанные с исторической памятью Ирана. То есть, на самом деле, такие вещи тоже происходили. И главный, например, я здесь назову, это празднование 2500-летия персидской монархии.
1: О.
3: Это очень было знаковое событие, как раз где-то лет за 6, за 7, даже побольше, наверное, до того момента, как шаха свергли. И она проходила, эти торжества проходили в Персеполе, в древнем городе, когда-то был столицей, да, Персии. Древнейшей столице Персии. И вот когда эти торжества происходили, они происходили в тот момент, когда в стране, особенно в некоторых провинциях, был повальный голод. И главное, в той провинции, где торжества происходили, там тоже был голод. А тех людей, которые гостей, причем именитых и очень высокородных гостей, которые пригласили на эти торжества, их кормили просто в изобилии. Им показали потрясающие торжества, им показали, что у Ирана есть все.
1: Ну, картинка такая.
3: Картинка была очень красивая, но только с исторической памятью. С исторической памятью тоже здорово, красиво поработали. Вот таким образом Пехлеви пытался показать, что иранская монархия и его монархия, она древняя. На самом деле, как мы уже, да, говорили, иранская монархия, его монархия была абсолютно не древняя, и главное, она абсолютно не сакральная. Хотя он пытался этой сакральности придать.
1: Ну и еще, помню, одно из самых первых впечатлений моего детства, я совсем маленький был, это как я с мамой гулял в садике перед Академией имени Фрунзе, когда туда приехал шах Реза Пехлеви с супругой. И я помню эту блестящую процессию, как там выходит этот блестящий шах с блестящей супругой. Вот и все вот это в Академии имени Фрунзе вот у нас.
2: Ну, блестящая-то была супруга, больше типа.
1: Не, ну у него форма-то у него была.
3: Форма у него была красивая.
1: Очень красивая.
2: Белый, небось,
1: белый китель с золотом. Вот он рядом с нашими генералами смотрелся прям вот очень пышно. Вот, и это вот мое, наверное, первое в детстве, первое самое, то, что я до сих пор запомнил. Так что он как бы и к нам приезжал.
3: Он везде был.
2: Приезжал-то он ко всем.
1: Был такой ее человек.
2: Но только давайте вот мы все-таки вот мы вернемся к ближневосточному узлу.
1: Да, давайте об этом... подбираться будем. Кстати, у нас вопросик. Давайте послушаем.
2: Давайте.
1: Послушаем. Алло, слушаем вас. Да, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, уважаемые историки, все трое высшей категории, пятизвездные. Вайс, я просто очень увлекался и увлекаюсь историей Древнего Востока, империи Ахеменидов. Вот, я служил, хоть на территории Советского Союза, но не, в нескольких десятках километров от Мешхеда. Я просто хочу вас задать вопрос. Вот после Курской битвы, коротенькая прелюдия, финны через очень заморские далекие дипломатические ворота на территории Португалии искали дипломатические выходы к Москве через дипмиссии США и Британии. Были ли попытки во время Второй мировой войны бывших союзников Германии, когда они поняли, что надо перебываться на территории Ирана, искать такие же пути. И второй вопрос. У нас не только с Мохаммедом Масадыком, но и после свержения его, к сожалению, что его свергли, были неплохие отношения с Пехлеви. Еще Брежнев, не будучи генсеком, посещал Иран, триумфально посещал, и ЦРУшники пытались этому всячески мешать, в том числе и захватив гражданский самолет, пытаясь его, чтобы он пролетел на территорию Советского Союза и был сбитым. Вот, я бы хотел спросить, это была мудрая политика Ирана, так называемая политика противовеса между Западом и Севером, я имею в виду Советский Союз, да-да-да, либо какие-то были преференции по отношению к Ирану, в том числе на торгово-экономической платформе.
1: Спасибо. Кстати, очень интересный вопрос, как раз вот в продолжение.
2: Да, да, да.
1: Это самое. Ответьте.
2: Ну, давайте так. Во-первых, если говорить все-таки о таком транзитном положении Ирана по ходу Второй мировой Великой Отечественной войны, ну, я бы не сказал, что Иран, особенно это подтвердила Тегеранская конференция, активно использовался для этих целей. Вот, ну, все в сравнении. Вот шведов для того, чтобы вывести из войны с Финляндией, использовались активно, как нейтральная страна. Иран, а кто мог из союзников Германии воспользоваться посредством Ирана? Да и не было. Турки могли бы стать союзниками Германии, да не стали, и они, кстати, в этом смысле смотрели на Иран и...
1: Потом у них с Ираном традиционно...
2: Отношения сложные всегда.
1: Очень сложные.
2: Сложные. Поэтому, ну, кто? Да нет, но европейские союзники через Иран пытались найти. А почему через Иран? А кто бы там пытался, что, итальянцы или румыны-болгары?
1: Швеция есть... Да,
2: нет, здесь какого-то, здесь другое дело, то, что наш триумф под Сталинградом показал, что все, не будет Иран никогда на той стороне, не пустим мы, и немцев не пустим к иранским нефтяным приискам, и с англичанами здесь будем держать все ухо востро. Что касается, вот мы начали говорить про блестящего во всех отношениях Пехлеви и его супругу. Ну, конечно, отношения дипломатические были стабильные. И здесь надо объяснить одну простую вещь. Долгое время почему-то мы, а больше того, наши арабские союзники, считали, что в критический момент Иран будет против Израиля выступать открыто. Не было этого до 1978-1979 года. И давайте вспомним, что в войне судного дня Иран продолжал нормальные военно-экономические отношения с Израилем. Несмотря на сопротивление и возмущение и прочее-прочее арабских стран, которые в этот конфликт были втянуты. И нефть Израилю продавал, и оружие у Израиля закупал. И, в общем-то, все было так, пока был на месте шах. Что нам оставалось делать? Ну, в общем-то, признавать статус-кво. Потому что была такая иллюзия, вот как бы сделать так, чтобы в антиизраильском фронте появилось бы хоть одно неарабское государство. Вот Израиль как раз хороший вариант. Да не,
1: Иран,
2: извините. Вот этого не случилось. А потом, как будто бы гром среди ясного неба, исламская революция, и все резко меняется.
1: Но мы думали, что мы оторвем Иран от Штатов, ведь нет. Наверное, мы думали, или что Иран будет занимать независимую позицию.
2: Мы думали, что мы постепенно через экономику Попытаемся Иран дистанцировать.
1: То есть построим атомную электростанцию где-нибудь?
2: Построим атомную электростанцию, добьемся выгодного экспорта иранской нефти и от Сента, а через него от американцев, дистанцируем Иран. И уж ни за что не разрешим Ирану оставаться союзником Израиля. И тогда рано или поздно арабы вместе с Ираном победят.
1: Давайте послушаем еще вопросик. Да? Да, слушаем вас, Олег. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Знаете, вот вопрос такой. То, что иранская революция 78-79 года, она, наверное, продемонстрировала хорошо известной в истории, в социологии, в политологии вот эту проблему, что действительно население из аграрного сектора хлынуло, в частности, в Тегеран, в большой столичный город. И это привело, наверное, к исламской революции. Вы говорили, что были периоды голода, потом исламизация все-таки аграрного населения. То есть это хорошо известно в истории факт. Когда, в крупном городе, в столице, вот происходит революция, здесь в варианте Ирана исламская революция, именно благодаря вот этому сельскому населению, который хлынул в город. Спасибо.
1: Ага.
2: А вопрос-то в чем?
1: Нет, значит, вопрос как раз, сыграло ли это как важнейшую ведущую роль? То есть, абсолютно сейчас поясню этот вопрос, очень логичный вопрос. Как раз мы под этот вопрос мы сейчас благополучно начнем переход к исламской революции.
3: Ну, собственно говоря, здесь такая вещь произошла.
1: Еще пояснить, еще дальше. То есть, вот именно изменение социальной структуры общества привело к толпе, дало тот самый толчок, который привел к исламской революции.
2: Понятно.
1: То, что вот исламская революция зрела, бам-бам-бах и пошла. Вот это вопрос.
3: Что исламская революция, конечно, не появилась, на ровном месте, она не взорвалась там ни в один день, потому что кто-то кому-то что-то надоело. Нет, ни в коем случае. Тут несколько, моментов, которые были, кризисными для иранского общества, которое активно менялось, и одновременно это общество, естественно, было подвержено определенным влиянием извне. Но здесь нельзя забывать о том, что был ужасный 1973 год во всех отношениях с его экономическим нефтяным кризисом и с скачками цен на топливо, на нефть, которое произошло на Ближнем Востоке. И это очень сильно ударило по иранской экономике. Это прям убило, это не убило ее, но это било в самый, наверное, тяжелый и самый важный сектор и категорию экспорта иранского. И, конечно, когда это произошло, иранское население, почувствовал, что оно что-то резко начинает беднеть. И оно и так без этого-то не было особо богатым, потому что аграрный сектор традиционно в Иране, в шахском Иране традиционно пытались не насыщать ни деньгами, ни средствами, потому что, это было абсолютно невыгодно. Но и Иран, и шах никогда не видел среди обычного крестьянского населения своей поддержки. И самое страшное для него в том, что он не пытался найти в этом населении поддержку. А в связи с тем, что он играл на разных полях и абсолютно не по-народному распределял национальные богатства, это тоже влияло определенную роль. И вот когда 73-й год произошел, и когда Иран начал резко беднеть, он, конечно, запросил помощи. Помощи у тех стран, которые традиционно должны были ему помогать в его же понимании. Конечно, попросил помощи, прежде всего, Соединенных Штатов, но Соединенные Штаты вот последние годы существования шахского режима, что бы они там сейчас ни говорили активно, последние годы существования шахского режима американцы как будто бы не сильно попытались-то уже и пытались спасти Иран на самом деле.
1: То есть бросили фактически?
3: Фактически с каждым годом все больше и больше новая администрация Соединенных Штатов, наоборот, смотрела на Иран как на, как на такую пиявку, которая постоянно что-то просит, и при этом ничего не дает в ответ.
2: И потенциальную опасность.
3: И потенциальную опасность, которая, могла получить гораздо большие масштабы, нежели чем это просто какая-то революция в отдельно взятой стране. То есть видели в ней гораздо больше. Учитывая то, что исламское население в Иране, исламское население росло все равно, то есть это исламская страна, в ней так или иначе есть определенные традиции многосемейности, а семьи растут, куда было деваться крестьянскому населению в этот момент. Частично они уезжали в город, частично они переезжали в другие регионы, в том числе с побережья, И это начало, скажем так, распространять вот такие, скажем так, упаднические настроения у иранского общества, а которое, особенно жило на побережье, оно видело, к чему приводит вот этот кризис, в том числе в нефтяном секторе.
1: А вот, кстати, мне показалось, то, что вы сказали, то, что вы вот сейчас сказали по поводу позиции Соединенных Штатов, мне почему-то сейчас напомнило слова Дональда Фредовича, а что-то зажрались у нас монархии залива, не пора ли, типа, перестать сосать средства из Великой Америки?
3: Об этом поговорим потом, но они не первый раз это говорят, действительно.
2: И не последнее.
3: И не последнее, что самое интересное. Вот, поэтому, когда вот это все произошло, действительно, структура общества начала меняться, безусловно, и в этот же момент усилилось давление на тех религиозных деятелей, которые все больше и больше стали говорить о том, что что-то Шах делает не так. На этом фоне, в общем-то, родилось вот это вот, наверное, движение, которое возглавил Хамини, который, в общем-то, и стал одним из ведущих таких вот лидеров антишахской оппозиции.
1: А его по традиции Савак выгнала.
3: Ну, по традиции, ну, конечно.
1: Ну, да.
3: Причем, обращаю внимание, ликвидировать его никто не пытался, что очень важно.
1: Ну, потому что это будет тогда...
3: Это, они понимали, что это приведет к еще большему...
1: Духовного лидера нельзя убивать. Вот
3: конечно.
1: Кто-то этого так и не понял.
3: Ну, вот, собственно говоря, этого не поняли, а вот Савак на тот момент осознал, что лучше этого не делать. Ну, в конечном итоге это все равно ему не спасло.
2: Ну, зато можно поохотиться на членов семьи, в частности,
3: ну, да.
2: На,
3: ну,
2: конечно. Ликвидация сына.
1: Сына,
3: конечно,
1: да, у него,
3: да. Да.
2: А можно сделать его вечно невъездным в Иран.
1: Ну, да, это понятно.
2: Объявление,
1: да, это
2: его пожизненным мигрантом. Все можно.
1: Ну да.
2: На свою голову. Что они и делали до самого вот последнего момента.
3: Недавно погибший аятолла Хамини, он был и вовсе, скажем так, его неоднократно отправляли в тюрьму, он находился и в ссылке, и так далее, но он Иран, насколько я помню, и не покидал. Вот недавно в этом году, буквально через несколько месяцев после его смерти, с персидского языка перевели его воспоминания как раз о предреволюционных годах. И это был, и вот эти воспоминания действительно стоит почитать, потому что Хамини в этом моменте предстает как такой деятель, который действительно боролся с Ираном, признавал авторитет Хамини, аятоллы, который уехал, и готов был продолжать вот эту борьбу против шахского Ирана.
1: Ну,
3: и количество аятолл было достаточно большим, и они составляли очень серьезную оппозицию для уже правительства.
1: Но у них был принципиальный с Шахом, или они просто были, ну, условно говоря, как вы сейчас сказали, все становится плохо, и надо спасать страну. Или, типа, надо убирать Шаха.
3: Ну,
1: и, типа, возрождать ислам, ну и так далее, так далее.
3: Ну, было очевидно для них, наверное, то, что правительство Шаха проводит ненациональную политику. То есть они помнили,
1: понятно,
3: и пример Масадыка, они помнили и видели ту вестернизацию, которая происходит. Она им вообще с религиозной точки зрения не нравилась. Им не нравилась, скажем так, некоторые западные нормы, которые вводились в этом обществе, которое в большинстве своем это не принимает. Ну, потому что оно не принимает. Не потому, что там они были фанатики. Боже, сохрани, они никогда фанатиками не были. Они просто это не принимают. Принимали на каком-то таком интуитивном, можно сказать, уровне. На этом фоне они, конечно же, скажем так, совершенно естественно нашли поддержку там, где у Шаха ее как раз-таки не было. Среди крестьянского населения, среди городской бедноты, но они не нашли ее там, где Шах, опять же, был силен. Ни в спецслужбах, ни в высших эшелонах армии. Ну, среди уже такого-то рядового состава армии там были люди, которые активно сомневались. Том, что происходит.
2: Вот они стали работать как раз с низшим составом армии,
3: да.
2: И, в общем-то, по крайней мере, твердость и лояльность армии смогли подорвать.
3: Это правда.
2: Тот момент, когда все загорелось.
1: Но генералов не захватили, а вот
2: низший командный состав
3: смогли,
2: даже рядовой состав смогли на свою сторону перетащить.
1: Ну вот, да, мы с вами дошли до, по-моему, главного уже, до пика кризиса в Иране, и сейчас перейдем к более решительным событиям, которые изменили и не только события, не только историю Ирана, но и изменили историю всей Азии. А сейчас у нас новости, и потом мы вернемся в студию.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: столице полдень. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп обвинил Канаду в стремлении получить привилегии штата США. При этом глава Белого дома подчеркнул, что страна не имеет такого статуса. Американский лидер также упрекнул Оттаву в многолетнем взимании пошлин со фермеров Соединенных Штатов. Канада хочет получить выгоду и привилегии штата, не являясь им. Они также долгие годы получали с наших замечательных фермеров огромные пошлины. Больше так не будет, написал президент США в своей соцсети True Social. Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявил о приостановке торговых переговоров с Соединенными Штатами и объявил о введении ответных пошлин на американские товары в том же объеме. Предполагается, что они вступят всего 8 сентября. ПСУ с помощью беспилотника атаковали кофейню в Энергодаре. Пострадали 2 человека, они госпитализированы. Информация появилась в канале главы администрации города Максима Пухова в мессенджере «Макс». Прошедшей ночью 3 БПЛА квадрокоптерного типа ударили по кофейне «Арома». Произошло возгорание. Заведение уничтожено огнем, говорится в публикации. Других подробностей случившегося Пухов не привел. Эвакуированных из природного парка на Камчатке туристов отправили в Петропавловск-Камчатский. В перевозке задействовано 3 автобуса, которые ориентировочно прибудут в краевой центр в ночь на понедельник. Губернатор Владимир Солодов заявил, что всего авиация эвакуировала более 150 заблокированных в районе вулкана Толбачев туристов. Правительство региона Интерфаксу сообщили, что среди них 24 иностранца, 12 граждан КНР, 11 граждан Беларуси и 1 гражданин Испании. Накануне представители сети природных парков «Вулканы Камчатки» рассказали, что из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реке Студеной размыло единственную дорогу к вулкану. В результате заблокированными там оказались более 100 человек. В России с 1 сентября изменятся требования к оборудованию автовокзалов. Их больше не будут в обязательном порядке оснащать пунктами общественного питания и медицинской помощи. Соответствующие изменения закреплены в приказе Минтранса. В документе говорится, что вместо пунктов оказания первой помощи предусмотрено наличие аптечки с медицинскими изделиями. При этом билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и помещения для отдыха водителей остаются обязательными. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 33 копейки. Доллар 82 рубля 92 копейки. Евро 96 рублей 86 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8.
8: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
9: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
8: В программе про фитнес. В это воскресенье тема программы «Детский диабет и фитнес». В эфире кандидат биологических наук, физиолог Владимир Меркурьев. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
1: И снова здравствуйте. Мы возвращаемся в студию, уходим на второй час. Мы говорим про события в Иране. И сейчас мы подошли к самой, наверное, переломной точке иранской истории 20 века. Это Исламская революция. Так, и, значит, как раз мы в конце прошлого часа говорили, что Иран, в общем, в районе 73-го года, да, 73-го, да, я правильно понимаю, он из-за ситуации на рынке, нефтяном рынке, он попал в чрезвычайно тяжелое положение, и положение, в конце концов, стало критическим. И вот тут вопрос, опять-таки, я его в прошлый раз задал, и что, аятоллы решили спасти? Или воспользовались ситуацией?
2: Не понял, спасти кого, чего?
1: Ну, страну. Страну спасти. Страну спасти, страну, ну, в смысле, все, ну, тут, понятно, все плохо, понятно. Все, все рушится. Да. Или все-таки ситуацией воспользоваться? Как у нас, февральская революция, да, типа, у нас, да? Типа, страну, что ли, спасали? Да нет, ситуацией хотели воспользоваться.
2: Смотрите, здесь, во-первых, надо все-таки понять, что мы вкладываем в понятие аятоллы.
1: А, да-да-да.
2: Потому что какого-то такого единого фронта в этом смысле, аятолл, которых, ну, я тут не уверен в цифре, у меня такое ощущение, что по духовному сану своему аятолл тогда в Иране было, по крайней мере, несколько десятков, да, двух десятков, где-то так, как мне кажется.
3: Крупнейших, да.
2: Где-то так. Вот, поэтому это, у них же не было там какого-то вот такого фронта политического. И в большей степени вот то, что, можно сказать, подтолкнуло все события революционные, это была личная деятельность Аятоллы Хомейни.
1: Ага, то есть, понятно.
2: Его харизма.
1: То есть, у нас его... американцы сегодня придумали режим аятолл, вот это все, когда в одну кучу.
2: Да нет, нет, нет, ну какой он режим аятолл при еще якобы на месте сидящем Пехлеви.
1: Да.
2: Нет, он, еще разок, он с ними считался.
1: Ага.
2: Ему приходилось считаться. Но никакого конституция Пехлеви, да, действительно, якобы скроенная на западный манер, но с национальным колоритом существовала, там никакой особой роли ислама не фиксировалось, духовного лидерства ислама не признавалось, что потом изменится сразу после смены режима, но вместе с тем лояльность по отношению к режиму обязательно пытались ее достичь. И оппозиционная деятельность все более и более такая антишакская Хомейни, она должна была привести к тому...

0: Я понимаю. А на что надеялся Шах? Что сила есть, да? То есть все-таки есть сила.
1: Но все-таки силовые структуры-то под ним, как ему казалось.
2: Да, что так или иначе он сможет удержать ситуацию, как минимум. Во-вторых, что Хомейни один, ну так или иначе.
0: Ну да,
2: да.
0: Да.
2: То есть здесь тоже
0: и в эмиграции, в общем.
2: Это сыграло, ну, с Шахом, наверное, играло такую определенную роль то, что, во-первых, он недооценивал, наверное, эту роль Хомейни и его масштаб личности. И, наверное, он немножко недооценивал именно роль его, скажем так, призывов для, в принципе, для мусульман и для мул. И, конечно, для аятол. Вот здесь нужно тоже понимать, вот к вопросу о понятиях, в Иране существует два такое понятия. Есть понятие великий аятолла, а есть и понятие просто аятолла. Это немножко разные вещи. Великий аятолла — это самый высший сан, который может обладать аятолла в Иране. То есть это человек, который достиг определенного такого высшего уровня знания исламского права, знания вот их традиций и прочее, и который получает соответствующий титул. Великий аятолла. Вот таких действительно людей, там, несколько десятков максимум, там, два десятка, не более того. Причем как было тогда, причем так и осталось до сегодняшнего дня, это тоже нужно понимать. А, причем этот титул, если угодно, он достигаемый, да, то есть это просто так, там, в каком-то возрасте небольшом до этого титула дойти практически невозможно. А вот Хомейни до него дошел, но до него шел долго. Это, в принципе, очень сложная такая история. А есть большое количество аятол, которые, в принципе, являются, скажем так, знатоками права, которые знают Коран, которые знают различные элементы права и прочее, прочее, но они еще не достигли соответствующего уровня. Вот таких было большинство.
0: Ну, это логично.
2: Да, и даже там, конечно же, влияние Хомейни не было абсолютным. То есть среди великих аятолл Хомейни действительно обладал очень высоким авторитетом. Но еще тоже нужно понимать, что тот аятолла, с кем традиционно Шах поддерживал отношения, он уже к тому моменту скончался на самом деле. Вот этот человек был действительно его сторонником, я вот сейчас, к сожалению, забыл его имя, он был его сторонником, вели с ним они очень долгие беседы, то есть они так или иначе находили общий язык. Но к тому моменту он уже скончался, и это в том числе, скажем так, подрывала возможность Шаха контролировать вот эту среду. Она была, с одной стороны, она была очень такая, она была очень стабильная в плане того, что они смотрели на вещи через очень четкую призму. А с другой стороны, они были достаточно близки к народу, и понимали чаяния народа. Причем это было как и в сельском населении, и даже в городском населении тоже. Среди городских низов они тоже пользовались авторитетом.
0: И самое главное, что народ это понимал тоже.
2: И народ это прекрасно понимал. Да? Он мало понимал вот этот язык шаха, который был направлен в основном на элиту, на интеллектуальную элиту, на политическую элиту и среди, конечно, на олигархат. А вот с аятолами с каждым разом отношения все больше усугублялись. Но еще больше, наверное, они усугублялись в конце 1977 года, когда при неожиданно странных обстоятельствах скончался сын Хомейни, Мустафа Хомейни, который тоже был священнослужителем, он тоже был богословом, это, в принципе, такая традиция среди исламской элиты. И вот здесь произошел какой-то действительно надлом. С одной стороны, говорили об официальное расследование говорило, что естественные причины смерти, ни о каком там как бы убийстве речь не идет. А вот Хомейни так не считал, и, главное, так не считал народ, который, ну, мало, честно говоря, верил в то, что сын такого человека может умереть от естественных причин.
0: Я тоже не поверил.
2: Это, ну, собственно говоря, мало кто и верил. По этой причине-то мало кто и верил. Ну, и отсюда произошло то, что начало происходить. Хомейни начали демонизировать в глазах общества, причем очень активно. Активно через прессу. Среди городского сообщества очень стали активно его демонизировать, ну и, в общем-то, в самом начале 78-го года и произошло то самое, что и, как некоторые историки говорят, начало вот этой революции. Это момент, когда появилась статья в одном из изданий о Хомейни, которая очень сильно его порочила в глазах людей.
0: Mm-hmm.
2: Народ в Куме, такой городок замечательный в Иране, в это не поверил.
0: Mm-hmm.
2: И начались антиправительственные выступления. Причем, ладно, они начались, они и до этого происходили периодически.

0: в общем, проблема.
1: Но они были настолько жестоко подавлены шахской гвардией, Саваком и другими спецслужбами, что вот этого уже народ простить не смог.
0: То есть перегнули палку?
2: Ну да, увлеклись.
1: Слишком увлеклись, я бы сказал. И вот здесь стало понятно, что... И Шах, кстати говоря, в этот момент тоже понял, что что-то сделали не так. И главный стал вопрос, а что делать, собственно говоря, дальше? Потому что с этого момента положение Шаха и его авторитет резко упали вниз. А вот авторитет Хомейни, авторитет его последователей и его соратников начинал уверенными темпами, но расти вверх. Что такое? Дисбаланс в их авторитете. Ну и, собственно говоря, начались те процессы, которые, скажем так, в 78 году фактически Иран-то, ну, точнее, шахский Иран, по сути, и убили, честно говоря.
0: И то есть его режим рухнул вот под этим напором?
2: Ну, здесь еще один момент. Значит, вот когда мы сейчас начинаем раскапывать социальные предпосылки этой исламской революции, духовные и так далее... Социальные, понятно, мы уже сейчас доказали. Кстати, вот это вот расслоение общества, оно просто стало нетерпимым. Поляризация в это время. На фоне того, что все-таки удалось преодолеть предыдущий кризис 1973 года, и цены на нефть стали расти, и все замечательно, но люди просто на глазах в нищих превращались. И это действительно... здесь не надо было спекулировать даже. Здесь надо было просто показать открыто и честно, что происходит. Что, в общем-то, Хомейни сделал. И второй момент. Вот я хочу продолжить мысль по поводу вот этого лавирования Шаха. Вот эти великие аятолы, которые до этого все-таки, может быть, в душе своей, в своих каких-то, я не знаю, воззрениях, они солидаризировались с Хомейни, но не рисковали открыто выразить свою позицию внутри общества в Иране. Если они стали открыто говорить, выступать на стороне Хомейни против Шаха. Лояльность к Шаху была утеряна полностью, по крайней мере, в духовном мире, а потом со временем и в политической структуре общества, когда вот мы начали, уже говорили, что начала переходить все больше и больше открыто на его сторону армия. Из последних сил держались спецслужбы, но это уже были конвульсии режима. И достаточно было появиться, вернуться на родину Хомейни, как...
0: А разрешили? То есть были вынуждены
1: разрешить? Нет, но там это уже другая немножко история. Да, о том, там как он вернулся, там еще... не менее интересно, как он возвращался. Он возвращался события, целый месяц с того момента, как Шах, по сути, покинул... Ну, там, да, нет, две недели он возвращался в Иран с того момента, как Шах покинул Иран. То есть это все не было, это не было моментом.
0: Шах все-таки предпочел...
2: Шах уехал, но не очень афишировал свой отъезд.
0: По делам.
2: Там не было открытых заявлений каких-то.
1: Да, то есть, но было обставлено все очень интересно.
0: То есть Мохаммед Реза Пехлеви решил-то на алтарь Отечества-то не идти.
1: Ну, сначала...
2: зачем же, если есть...
1: Сначала Шахиншах поступил следующим образом. В протяжении 78-го года, потому что мы говорим о том, что сейчас сказал Сергей Алексеевич, это уже 79-й год.
2: Да-да-да.
1: А вот 78-й год, он был гораздо более, скажем так, насыщен попытками Шаха хоть как-то исправить ситуацию.
0: А, ну все-таки старался.
1: Он пытался. Нет, вот здесь надо отдать, скажем так, ему должное. Он действительно попытался спасти свою власть, но при этом еще раз, она уже не имела народного характера, а в силу других причин, которые мы тоже уже называли, она не воспринималась как сакральная, и, соответственно, она не такая, собственно говоря, ценная для общества. Против монархии традиционно очень сложно выступать. Против такой монархии, как монархия Пехлеви, было очень легко выступить, потому что сакральность она не обладала, и общество это, главное, знало. А десакрализация шла еще быстрее. Шах пытался неоднократно в 78-м году, начиная с первых антиправительственных выступлений, попытался, скажем так, стабилизировать обстановку. Он готов был и даже пообещал населению провести свободные выборы. Опять же, мы уже говорили о тех выборах, о тех политических партиях, которые были. Кстати сказать, те политические партии, которые были, которые не были вот этой официальной позиции его величества или оппозиции его величества, были же еще масса других, у которых были принципиально другие интересы. которые выражали либо какие-то региональные интересы. Это были, собственно говоря, части, связанные с Курдистаном и вот с курдами. Были проблемы на северо-западе Ирана, где традиционно другие политические группы сильные.
2: Проблема была, я прошу прощения, с азербайджанцами.
1: Да.
0: А, ну да, да, да.
1: Да, да, да, то есть проблема...
0: Южный Азербайджан.
2: Нет, получается, для
0: Ирана северная
1: часть. Да, вот и проблема Азербайджана, да, и проблема вот этого населения здесь. Они тоже были, кстати говоря, в очень жесткой оппозиции. Они были по другим причинам в оппозиции, ну, да, Шаху, да, но да. тоже были в оппозиции. Ну и так или иначе, в разных регионах появлялись и свои интересы, свои претензии к Шаху, и это его вынуждало идти на то, что обещание свободных выборов, создание нового кабинета и прочее, прочее, прочее, но как-то ни одно, ни другое, ни третье не клеилось, в том числе потому, что периодически вспышки антиправительственных выступлений происходили, и их традиционно, как и в первый раз, очень жестко давили. И если ты будешь это делать один раз, ну, ты должен сделать работу над ошибкой. Но когда ты делаешь второй раз и третий, и ты работу над ошибками не делаешь, это приводит к тому, что у тебя даже собственная армия начинает сомневаться в твоих действиях. И здесь то самое, что Сергей Алексеевич и сказал, то есть уже низшая часть армии, солдаты, то есть рядовой состав, они действительно уже стали сомневаться в том, что происходит. Они не сомневались еще в легитимности Шаха, ну, понятно почему, но они уже стали сомневаться в том, что он ведет их в правильном направлении. И дальше, уже ноябрь, наверное, 1978 года, это был, вот за этим всем, за политическими проблемами, последовал жутчайший экономический кризис. Из-за того, что ситуация в стране была неуправляемой, экономика рушилась, поддержки от Соединенных Штатов и от кабинета не получают, в связи с этим в стране наступает уже экономический коллапс. И последние месяцы, наверное, два, ноябрь, декабрь и начало января, фактически страна находилась на грани финансового краха. И это, конечно, тоже не добавляло, мягко скажем, никакого позитива в то, что, скажем так, происходило. А Шах в итоге его начали убеждать вообще покинуть Иран. Но с одним условием, не покидать Иран навсегда, как в итоге случилось. Ему предлагали покинуть Иран на время.
0: Но он же один раз уезжал.
1: Так он уже несколько раз уезжал из страны. То есть это уже не первый же раз.
2: Конечно,
1: уже...
2: конечно.
1: Конечно. И причем было куда уезжать. То есть, как бы и стоянки были известны. Куда поедет тоже.
0: Да.
1: Вот. Он, собственно говоря, ему предлагают создать Регенский совет и выехать из страны на время с условием, что потом вернется. Он как бы принимает это предложение. Все было обставлено так, что как спецоперация. Но такая спецоперация, которая ну, в моменте, потом все вернется на круги своя, ничего страшного не произойдет. А это было, по-моему, 14 января 79 года, если я точно помню. Могу даты немножко перепутать, но это то, что это было прямо середина января, абсолютно точно. А в аэропорту Тегерана неожиданно появляется Шахская гвардия, неожиданно появляются бессмертные, это тоже элемент Шахской гвардии. Аэропорт окружают со всех сторон. В этот момент кортеж вместе с Шахом, его семьей, замечательной, красивой супругой, приезжают сюда, их сажают на самолет, им кланяются, машут ручкой, они улетают. С полным ощущением Шах был... И вот здесь надо важно понимать, Шах никогда не подписывал акт об отречении от престола.
0: Ага.
1: Такого не было юридического факта вообще никогда в истории династии Пехлеви. Он уезжал с абсолютным пониманием того, но, во всяком случае, он хотел так думать, что он сюда еще вернется. Хотя, на самом деле, началось вот это вынужденное изгнание, хотя и добровольное, на самом деле, изгнание, потому что, в общем-то, он мог бы переломить ситуацию, если бы действовал чуть-чуть иначе, если как грамотный политик. Но он, к сожалению, этого не смог. А дальше началась история о том, как Хомейни возвращался в Иран.
2: Да, да.
1: Потому что это была тоже спецоперация, но это была спецоперация уже не иранских спецслужб, это была спецоперация совершенно других спецслужб совершенно других стран.
0: А каких? Каких?
1: Это были французы.
0: Да ладно?
2: Ну, в большей степени.
0: Еще один игрок появился?
2: Здесь вот один момент, давайте, я хочу немножко его объяснить. Во-первых, смотрите, вот возникает резонный вопрос. Реза Пехлеви, резонный вопрос, как хорошее созвучие. Вот когда уже все, начались эти все страсти и агонии, что же американцы?
0: Ну, кстати, у меня тут хотел.
2: Что же американцы-то не вклинились?
0: Не то слово.
2: А когда вклинились, потом в заложники попали. Да. Это, сейчас мы к этому придем. Вы знаете, у меня такое ощущение, что они выбрали других лошадок в этих скачках. Им надо было поддерживать конкурентов Ирана на рынках нефти. Им надо было делать ставку на саудитов, на Кувейт, Оман и так далее. Какой там шах, когда деньгами дело, большими дело пахнет. И это первый момент. И второй момент. Они не верили в то, что какая-то альтернативная сила сможет удержаться у власти. Они думали, что ну что, немножко там потрясают воздух, и все равно Иран вернется, шах вернется, все, но шах будет спокойнее, шаг будет разумнее, шаг будет послушнее. И, кстати, я хочу за что уцепиться. Вот это вот отсутствие официального отречения Пехлеви от власти, оно дает сегодня американцам основания доказывать, что все, что происходило с 79-го года,
0: нелегитимно
2: совершенно. И вот сегодняшний, кем он там приходится, ему внуком, племянником каким-то двоюродным?
1: Нынешний Реза — это его сын.
2: Сын его. Вот он законный правитель Ирана.
1: Ну, в большей степени это не американская история, это израильская история. Это они его продвигают очень активно последние там десятилетия, наверное.
0: Не, ну стандартная ситуация, как с Прибалтикой, да?
2: Ну,
0: да,
2: конечно.
0: Типа мы с Советским Союзом не воюем, мы с Советским Союзом работаем, но с Прибалтикой мы типа не считаем легитимным.
2: Ну, конечно, да. Поэтому американцы, мне кажется, что они просто ситуацию то ли случайно, то ли осознанно упустили ее развитие. Потом пытались.
0: Сергей Васильевич, знаете, может быть, это как всегда, очень часто, кстати, в американской истории так бывает, когда что-то получается, и потом ты думаешь, что так это всегда будет получаться. Угу. Один раз с Масадыком вышло.
1: Но тут надо понимать еще, да, это вот то, с чем американцы столкнулись сейчас. Я понимаю, что параллели некорректны, но все-таки.
0: Корректно.
1: И американцы никогда... Вот до сегодняшнего дня, и сегодня они продолжают совершать, к сожалению, судя по тому, что мы видим, всю ту же самую ошибку, к сожалению, для них имеется
0: в виду. Для них, конечно.
1: Да. Они совершают ту же самую ошибку, которую совершали всегда. Они не пытаются, не пытались, не пытаются и не будут пытаться понять Иран.
0: Да, они никакого желания.
1: Они уперто смотрят на Иран с совершенно конкретной призмы. И если сегодня, несмотря на то, что Иран в той ситуации, в которой он сейчас есть, он однозначно показал, кто есть кто на мировой арене, во всяком случае, он себя показал в лучшем виде на сегодняшний день. Иран гораздо больше сейчас знает и понимает Соединенные Штаты, нежели чем американцы пытаются понять, кто такой Иран. И это проблема, с которой американцы жили с момента 79-го года. То есть момент, они не понимали, что такое аятолла, кто это такой, зачем он сюда возвращается и при чем тут ислам. То есть они смотрели на Иран сквозь призму шахского режима, который им показывал совершенно иную картинку.
0: Ну да, и все.
1: Им показывали картинку, скажем так, где все для всех, где все обладают определенными правами, где все демократично и свободно. Иран при этом был принципиально другой. Еще раз, он не был страной, которая всегда была зажата в эти, вот, скажем так, клещи исламского мира и так далее. Нет, он гораздо свободнее, чем кажется на первый взгляд, и гораздо искреннее. Но он не может, но они не пытались понять, что происходит. Именно поэтому они допустили, ну, во многом, да, они отпустили ситуацию, они допустили свержение шаха, они допустили возвращение Хомейни в страну, и они допустили то, что то, с чем они боролись следующие 50 лет вплоть до сегодняшнего дня, создание Исламской Республики.
2: Не признавая официально все эти изменения, они просто смотрели на них как временно и случайно происходящее.
1: Да.
0: Ну, то есть, в общем, не просчитали ситуацию, ее упустили.
1: Конечно.
0: Фактически.
1: При том, что некоторые, я уже это когда говорил в прошлом часе, я сейчас это повторю, некоторые шахские генералы до последней секунды пытались переломить ситуацию. Вот здесь надо сказать главное,
0: то есть была попытка,
1: что были попытки именно шахских генералов, командующих корпусами, саваком и так далее, они попытались восстановить порядок на улицах, пытались вернуть режим к власти. Но это уже ни к чему не привело.
0: Так, хорошо, значит, сейчас у нас будут новости, а потом мы вернемся и последние полчаса будем подводить итоги.
2: Не, у нас еще обязательно ирано-иракская война.
0: Но это мы уже и пока не успеем.
2: А, хорошо. Мы посмотрим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 12:30 столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Новак сообщил о работе по повышению защищенности НПЗ. Она ведется постоянно, отметил вице-премьер. Наши компании, нефтеперерабатывающие заводы, Транснефть занимаются этим в постоянном режиме, сказал Новак в интервью Вестям. В пятницу вице-премьер заявил об оптимизации графиков планового ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Он пояснил, что меры необходимы для минимизации рисков сокращения предложения на внутреннем рынке. Кабмин 30 июля ввел временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Александр Хинштейн назвал число сбитых за сутки в Курской области БПЛА. Силы ПВО уничтожили 149 беспилотников различного типа, уточнил губернатор. Противник 139 раз применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз дроны атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, написал глава региона в своем канале в мессенджере Макс. Хинштейн также сообщил, что в результате удара украинских военных пострадал житель Слободы Белая Беловского района в поселке Калантарь. Таевка Льговского района, повреждена вышка сотовой связи. Роспотребнадзор следит за информацией о вспышке легионеллеза в Австрии. Она зафиксирована в районе города Линц. В местных органах здравоохранения сообщили о 26 заболевших, трое из них скончались. Бактерии были обнаружены в системе охлаждения. Несмотря на то, что установку уже очистили и продезинфицировали, специалисты пока не установили, была ли она единственным источником инфекции. В Роспотребнадзоре напомнили, что для диагностики легионеллеза в России применяются ПЦР-тесты. Синоптики пообещали жителям Москвы сентябрьскую погоду на следующей неделе. Минимальная температура составит плюс 7 градусов, что соответствует климатической норме первого месяца осени. Такой прогноз в своем телеграм-канале дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Во вторник и среду осень нагрянет без приглашения. В сумерках прогнозируется до плюс 10. Дневная температура составит до плюс 18. В четверг под утро посвежеет до плюс 7, говорится в публикации. Кроме того, влияние на характер погоды окажет циклон Приска, который принесет в столичный регион дожди. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечная, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Медиа для родителей в 2026 году». В эфире главный редактор «Медиа МЕЛ» о современной семье и мире вокруг нее Елена Акимова. в это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
10: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: «Право знать». Говорит Москва.
10: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
0: Снова здравствуйте. Мы снова вернулись в нашу студию. У нас полчаса. Сейчас мы попробуем объяснить. Быстренько, в полчаса уложимся, объяснить, какая новая реальность создалась в результате исламской революции в Иране. То есть вот шаха нет, их Хомейни приехал, не будем сейчас подробно рассказывать, как он приехал, это тоже интересно, может, мы к этому еще вернемся. И вопрос, что же произошло? Ну как, знаете, свергают очень много монархов. Но вот здесь ведь принципиально изменилась ситуация. В Иране, а Иран это ведь самая большая страна, да, с Среднего Востока.
2: Среднего Востока.
0: Да. То есть что изменилось принципиально? Что создалась новая реальность? Вот какая она создалась?
2: Ну, давайте, может быть, так сделаем, чтобы нам как-то оценить вот произошедшее. Мы действительно, давайте чуть-чуть повременим с теми или иными новыми фактами и событиями, которые, по крайней мере, с 80-го
0: обещаю, года. Вернемся.
2: Нет, мы это продолжим. И будем говорить о ирано-иракской войне и этой системе санкционной Запада против Ирана и прочее. Но я хотел бы вот все-таки от чего оттолкнуться. Вот если мы рассматриваем два среза, что изменилось, собственно, в самом Иране после этой революции?
0: Да, это очень интересно.
2: По сути. И второе, что изменилось в регионе. Причем под регионом я хочу еще раз подчеркнуть, что мы уже теперь точно можем связывать между собой понятия Средний Восток и Ближний Восток, потому что это превращается, по сути дела, в один котел, в один узел противоречия.
0: Абсолютно правильно.
2: В самом Иране, ну все-таки один факт давайте назовем. Референдум, который, по сути дела, вот он на волне этого сопротивления, возмущения и выступления, и свержения, он меняет официально форму правления государства. Исламская республика Иран. Никакого шаханшата, никакой дуалистической монархии и прочее. И все-таки введение, это нам помогает понять, что потом будет происходить с того момента по сегодняшний день. Высшее духовное руководство Ирана, стоящее над ветвями власти в лице Хомейни. По крайней мере, аятоллы Хомейни и так далее. Вот этого не могло быть допущено при шахе, это меняет, по сути дела, всю политическую вот эту конструкцию иранского государства. Плюс к этому, ну, конечно, ликвидация всех защитников шахского режима, по сути дела, изменение армии. Я хотел бы еще один момент здесь обязательно напомнить. Вот, по сути дела, вот эта, как сказать, эволюция армии в Иране, она во многом напоминает то, что происходило когда-то в Египте, когда оппозиционные офицеры, да, Наср и компании пришли к власти как раз нас. Там очень схожие, между прочим, основания, очень схожие, конечно, с иранской спецификой, но тем не менее. Корпус стражей исламской революции, который фактически превращается, ну во что он превратился? Да такого аналога в мире нет. Это и армия, это и спецслужбы, это и часть государственного аппарата, это, по сути дела, то, что позволило тогда закрепить новые режимы, которые сохраняются, несмотря на все попытки его подавить, его свергнуть, изменить, приспособить под себя со стороны Запада, это не получилось.
0: Знаете, у меня создалось такое впечатление, что корпус стражи иранской революции — это вот есть государство Иран, которое, а есть разящий меч Аятолл.
1: Ну, наверное, правильнее сказать, что есть Исламская республика Иран, а есть корпус стражи Исламской революции, который в составе Ирана, но при этом он особое государство.
0: Да-да, государство в государстве. Он является гарантией того, что власть, духовная власть, всегда одержит верх над властью светской.
1: Ну, по сути. Ну, и не только, скажем так, потому что на сегодняшний день вот эта вот КСИР, да, как ее называли по первым буквам, да, она приобрела совершенно другое влияние. Ну, мы об этом еще
0: поговорим. Да, потом. Да, прошу прощения, я перебил.
2: Ну, и второй момент, вот так, только очень кратко, потому что потом надо развивать дальше. Ну, собственно говоря, изменение политического режима, и политического, идеологического, и духовного, и с точки зрения новой экономической политики, тоже государство иранского, оно принципиально изменило соотношение сил в конфликте между исламскими странами, арабскими плюс Иран и Израилем. Вот это, по сути дела... Граница.
0: Граница, да,
2: да. Начало новой совершенно ситуации в региональной, мировой и как угодно.
0: Которая не закончилась.
2: Нет, она, подозреваю, что она очень долго не закончится, если вообще когда-либо способна прийти к какому-то, какому-то умиротворению. Поэтому все меняется. Вот отсюда мы будем уже дальше разбираться в детали, вдруг как на голову свалилась ирано-иракская война. Вот отсюда появляется, тоже надо развивать в деталях, поддержка Ираном, чего раньше, конечно, не могло при Шахе происходить, и Хамаза, и Хезболлы, и всех других организаций, которые на Западе считаются незаконными, террористическими и опасными для человечества, и так далее, и так далее. Вот он, по сути дела, Рубикон, который был перейден.
0: То есть изменение в Иране, во-первых, превратило в Иран в уникальное государство, аналогов не имевшее. И с другой стороны, Иран, это сразу изменило ситуацию вот, ну, во всем регионе, или Иран ее начал менять?
1: Скорее, Иран ее начал менять, нежели чем происходило все одномоментно. Одномоментно происходить не могло, как минимум потому, что поначалу было вообще непонятно, кто за кого, кто какие идеи исповедует, как минимум потому еще, что когда Хамини вернулся в Иран, он же четко говорил американцам о том, что против дипкорпуса, который они, у них здесь остается, не будет применены какие меры и так далее. Ну, конечно, об этом мало кто уже вспоминал в ноябре того же 79-го года, когда этот дипкорпус, в общем-то, захватили, когда американцы пытались его судорожно, непонятными какими действиями оттуда вернуть. В связи с этим появилась, да, соответствующая операция, и фильмы про это сняты. Американцы очень много пытаются мифологизировать о том, что случилось тогда с их дипкорпусом, но поначалу вводились, скажем так, американцы вводились заблуждениями, заявлениями Хамини, а вот другие страны поначалу просто не знали, а, собственно говоря, что происходит, и главное, с чем им придется бороться.
0: Мы это поняли.
2: Думаю, что мы быстрее, немножко раньше, быстрее, чем американцы, но не сразу.
1: Но не сразу, точно. И главное, труднее, наверное, все понимали это страны Ближнего Востока, потому что они вообще, как бы, для них это было еще больше нонсенс, потому что они давным-давно, у них не совершались вот такие глобальные перемены. Даже если вспомнить события в Ираке, когда была расстреляна королевская семья, это и то, это сильно изменило, но не настолько, чтобы кардинально. А вот исламская революция меняла все кардинально. Как минимум, менялась расстановка сил. Уже для Израиля Иран был уже, как минимум, не союзник. И тут что-то пошло уже как бы не так. Иран был совершенно другим. То есть он основывался идеей на теократической, на теократии. Во главе мулла, ну, в ранге великого аятоллы, который по-разному, при этом самолично, взаимодействовал с другими странами. Важно подчеркнуть, что Хаменеи за все годы своего нахождения у власти, он мало с кем встречался из мировых лидеров. Mm-hmm. Вообще. Вот, он не любил. Он любил все-таки оставаться в Иране, и если уж кто-то с кем-то он взаимодействует, то те люди, которые к нему приезжают. Mm-hmm. И то он мало с кем встречался, старался этого не делать. Но рулил он страной абсолютно сам. То есть вот здесь никакого как бы так, сомнений не было. А для стран Ближнего Востока было непонятно, как с Ираном теперь взаимодействовать. Особенно, наверное, проблема была у стран Персидского залива, которых разделяют от Ирана всего лишь Ормузский пролив. И здесь разные страны по-разному, наверное, готовы были взаимодействовать. Начну с Омана. Оман — это самый такой вот, самая интересная лошадка в этой упряжке.
0: Тем более что... у него вот Ормузский пролив, вот они
1: потому
0: вместе.
1: Что да, у да, него да. Ормузский пролив раз, но а с другой стороны, это страна, которая только что, вот буквально в смысле только что, практически несинхронно с Ираном, начала выходить из полосы своей раздробленности и отсталости. Совершенно недавно пришел к власти султан Кабус бен Саид, который начал реформы в стране. До этого момента Оман – это страна, которая по сути своей была такой отсталой, второстепенной, страна, которая разделяема в противоречиями. Существовал здесь султанат и имамат. Ну, короче говоря, здесь было все очень... Страна, в принципе, была экономически неразвита. Дорог нет, больниц нету, много чего нет. Поэтому Оман, благодаря султану, он выработал и продолжает на сегодняшний день придерживаться политики нейтралитета и взаимодействия с разными участниками, скажем так, этой международных отношений. Поэтому Оман здесь стал играть роль, пытался начать играть роль посредника. То, что султан Кабус очень активно проповедовал всю свою долгую, великую, на самом деле, действительно великую жизнь. Поэтому Оман посмотрел, увидел, начал взаимодействовать, но, как всегда, занял нейтральную позицию, стал наблюдать, смотреть за тем, что происходит. А вот другие страны, у них появляются свои, скажем так, сложности и проблемы. Эти, кстати говоря, сложности и проблемы они испытывают и сегодня, потому что вот ничего не изменилось, точнее, много что поменялось, но Ближний Восток в этом отношении.
0: То есть, опять-таки, то вы говорите то, что вот с Исламской революцией, вот то, что тогда произошло, это сегодня и есть.
1: Сегодня выстрелило.
0: Выстрелило, да.
2: Ну, оно и еще и будет.
1: Оно и быстрее еще будет, еще много раз будет.
0: Это та реальность, которая была создана.
1: Да. Та реальность, которая была создана. Иран в этот момент выработал четкую концепцию внешней политики. Она гласила, что с этого момента внешняя политика Ирана оборонительная. Ага. Это он только сегодня, в 26-м году, совершенно недавно, на этой неделе, он изменил концепцию внешней политики на наступательную. До этого момента такого не было. Причина была очень простая. Иран понимал, что он находится в кольце, которое, скажем так, не готово его поддерживать. Это и отношения с Бахрейном, с Катаром, с Кувейтом, с Объединенными Арабскими Эмиратами. Они на тот момент еще не такие богатые, какие есть до недавнего времени, какими были, потому что еще не все залежи нефти найдены, нефть еще не достигла такого уровня, ну, так или иначе, они настолько еще богатые. Особенно, наверное, проблемы были, и они до сих пор есть, с Саудовской Аравией, которая, мягко скажем, была очень не рада появлению ислама. Исламской республики в Иране. Они на нее привыкли смотреть совершенно другими глазами. И потомки султана Абдул-Азиза не всегда и сегодня тоже не поддерживали и не поддерживают эти изменения в, собственно говоря, в Иране. Совершенно иначе складываясь палитра там по восточному побережью Средиземноморья, с Израилем уже сказал, труднее было с Ливаном, который религиозными противоречиями раздираемый, находящийся на грани гражданской войны своей, он тоже занял такую весьма специфическую позицию по отношению к Ирану, потому что часть элиты ливанской, оно поддерживало события в Иране, большей части нет, но отношения здесь также надо было выстраивать, и Ливан тоже искал вот эту позицию, на которой он может устоять. Ирак и Сирия — это другие два важных элемента цепи, потому что здесь были, и не зря тут произошла знаменитая Ирано-Иракская война, которая, собственно говоря, произошла из-за того, что противоречия были непреодолимыми, а вот в Сирии произошло принципиально иначе. Потому что с Сирией нужно было выстраивать отношения, и с Сирией готовы были выстраивать отношения. Но Сирия на тот момент под руководством Хафиза Асада, она тоже исповедовала уже идеи баасизма, идеи, ну, по сути, социалистические, такое исламское утверждение, но все-таки социалистическое, они тоже долго выжидали, какую четкую позицию занять в отношении Ирана. Но факт остается фактом: для событий, для региона появление Исламской Республики было а. неожиданностью, б. Это был шиитский Иран, это шиитский ислам, это вообще принципиально другое уровень взаимодействия. Здесь, да, здесь сунниты должны взаимодействовать с шиитами. Это, а большая часть Ближнего Востока — это суннитская. Как с ними выстраивать отношения, тут тоже встал огромный вопрос. То есть, на самом деле, первое, что можно сказать для региона, это был шок. И они долго пытались выстроить вот эти отношения.
0: А в Израиле сразу поняли, что никаких перспектив новых отношений нет?
1: Ну, быстро поняли.
0: Быстро поняли, да?
2: Ну, я бы так сказал, что все меняется, поняли сразу.
0: Ну, да. Это да.
2: А вот что настолько это радикально будет усложняться и для Израиля становиться опасным, поняли только позже.
0: Позже, да, да, все-таки?
1: Сразу не поняли, да.
0: Нет? То есть на что-то надеялись?
2: Ну, они надеялись на то, что...
0: Само рассосется? Не, ну как?
2: Само рассосется вряд ли, а то, что Иран не выдержит западного давления, вот этих вот санкционной политики.
0: И в ничтожество просто превратится.
2: Что просто, да? Разорятся.
0: Ну да,
2: разорятся.
0: Будет такая, курды гулять, будут толпы, да, курдов будут гулять по всему Ирану.
2: И все.
1: Да, только все. Это, да, только то есть, призму курдов и смотрели, на самом деле, на Иран. Ни в коем случае не учитывали разнообразие.
2: И еще один момент. Вот смотрите, ну, все-таки вот мы в следующий раз же поговорим об этой самой Ирано-Иракской войне, не такой однозначно, как раньше у нас трактовалось, борьба за нефть и точка.
0: Да.
2: А, по сути дела, это конец Сента.
1: Ну да.
2: И в этом самом конце Сента, а это для американцев был позор. Же, да, позор не меньше, чем потери своих людей в посольстве. Вот ставка-то была на то, что Ирак сможет удержаться и сохранить. А с Ираном потом совместными усилиями справимся. Ну, в следующий раз уточним, как и что. Но главным агентом влияния в это время в регионе для американцев становится, как вы думаете, кто?
0: Да ладно, не Ирак же.
2: Саддам Хусейн.
0: Да что вы.
2: Да.
0: Наш человек... Вот что-то американцы какие-то, вот они какие-то вот правильные. Они сначала, у них он становится агентом влияния, потом его начинают, потом против него надо проводить операцию и его уничтожать, как Усаму бен Ладена.
2: Ну так вот тут оно и есть.
0: То есть стандартные, то есть есть грабли, и на них наступаем.
1: Обязательно.
0: Обязательно, в обязательном
1: порядке. Если не наступил, это неинтересно.
0: Это значит, плохие грабли.
2: Значит, новые найдем, но грабли все равно останутся. Так что, нет, там действительно были такие, в общем-то, очень большие иллюзии американцев, что даже вот эта вот война, она поможет Иран поставить на место.
0: Ну, и скажите, а вот все-таки после Исламской революции, то есть был построен Иран Хомейни или Иран Аятолл?
1: Иран...
0: То есть Иран, условно говоря, исламской элиты или одного человека? Как ну, то есть он под себя. Просто вы тогда сказали, что Хомейни достаточно жестко руководил Ираном. То есть вот он им правил фактически, да?
1: Он правил,
0: то есть
1: да.
0: он создал вот свой Иран.
2: Здесь нельзя так разделять, я бы сказал. Это в следующий раз уже, наверное, надо будет говорить предметно. Иран Хомейни и Хомейни — это разные вещи.
1: Да.
2: Разные вещи с точки зрения экономического развития.
0: Вот я как раз по этому поводу вопрос и хотел задать.
2: Там главное было закрепить вот это вот духовное богатство, духовную идентичность Ирана через аяталат. скажем так. А вот кто будет потом там, и насколько он будет менять ситуацию в той же экономической политике, в допуске тех или иных модернизаций, это уже вопрос производный. И там не, главное, мне кажется, так, создавался Иран, не Иран Хомейни, точка, Иран Аятолл, а главный антишахский Иран. Иран, который никогда не вернется к тому, что навязывал, как они заявили, навязывал тогда Пехлеви и через него Запад.
0: А, то есть это поэтому вызвало сегодня? Сегодня такое возмущение в Иране, когда сын Пехлеви заявил, что вот он, давайте меня вернем.
1: Ну, он так заявил, не хочется, скажем так, говорить комплиментарно в сторону этого человека. Он так заявил, и такие заявления делал в эфире, что очень быстро стало понятно, что никакой он не принц, никакой он не Шахзаде, откровенно говоря, он просто креатура отдельных лидеров на Западе, потому что настоящий Шахзаде, настоящий, ну, вот такой член императорской семьи, глава императорской семьи, он так не скажет никогда, потому что он должен, прежде всего, быть за народ. Реза не пытается никогда быть за иранцев, он наоборот, вот в одном из последних заявлений он говорил о том, что, как же он сказал, о том, что кто-то должен принести эту жертву. Почему эту жертву должен приносить я? Почему должен становиться я этой первой жертвой? Вот это, на самом деле, не совсем, мягко скажем, совсем неправильно для члена императорской семьи и для человека, который а-ля должен возглавить Иран. Это мягко скажем. А во-вторых, к вопросу о характере вот той власти, которая была создана, я вот далек от мысли, что однозначно то, что Хомейни и Хомейни, они однозначно отличаются друг от друга.
0: Не, ну уже два
1: сильно, вообще, они да, сильно как-то друг от друга отличаются, у них разный взгляд на политику, у них они были по степени жесткости и по степени авторитарности абсолютно разные люди в этом отношении. Но нужно понимать главное. Они, ну, как бы выстроили, наверное, такую систему, при которой у иранцев обычных не вызывает сомнения сама власть, которая есть у Рахбара, то есть у высшего руководителя Ирана. Это первое. Второе, это, скажем так, это и выстраивание концепции внешней политики, но главное, это выстраивание концепции внутренней политики. Основой этой концепции является идея Вилаят-э-Факих, которая предполагает, что в Иране власть должна принадлежать аятолле, потому что когда-то, ну, точнее, власть должна принадлежать, в общем-то, факихам, которые правят до прихода, до возвращения имама, который должен вернуться, который когда-то ушел и не вернулся. Вот эту идею якобы приписывают, что это создал сам Хомейни. Это не так, это не он ее создал. Это создала вот та культура, то прочтение ислама, которое было в шиизме. И фактически идея построения власти, где во главе всего стоит великий аятолла Рахбар, это идея, которая очень легко легла на сознание иранского общества, на самом деле. И вот то, что мы сегодня видим, на самом деле, вот та реакция, которая есть у иранцев относительно вот этого попытки, скажем так, поставить Иран на место сегодня, она и вызвала такой невиданный шквал возмущения у обычных иранцев. То есть они не воспринимают, и не воспринимали, кстати, вскоре после свержения Шаха, что его власть законная. А вот как-то власть Исламской Республики они приняли достаточно легко, на самом деле. И вот те идеи, которые были, в основе которой были, они очень быстро сплотили иранцев на самом деле. Да, они начали жить под экономическим давлением, они это понимали. Жить легче им не стало в этом отношении. И то давление экономическое, которое на них наказывалось, и экономическое, и идейное, и прочее, прочее, прочее, оно Иран все больше и больше сплочало. И вот тот результат, который мы видим сегодня, это результат сплочения Ирана.
0: То, что вот вы, коллеги, говорите сейчас, это говорит о том, что создано фактически идеальное государство по стабильности. По стабильности. Ну,
1: по стабильности.
0: Власти. Очень... То есть вот власть стабильна и поддержана народом. То есть не то, что когда при Шахе там вот в разные стороны.
1: Но она не персоналистская настолько, как на это смотрят на Западе. То есть на Запад, почему, собственно говоря, ошибка, которая вот сегодня совершилась, почему она такая? Потому что они видели, американцы видели, что вся власть строится только на Хомейни.
0: Да, да, да, да.
1: Это не так. Власть строится на том, что эта вот система сверху донизу пронизана.
0: Ну, это стабильно.
1: Она стабильная система, и поэтому, собственно говоря, такое объединение-то вокруг Рахбара-то и случилось. А это, но это не персонализм, да. Это просто власть, она такая.
0: Ну, спасибо, мы, к сожалению, нам нужно заканчивать на этой очень интересной ноте, но я хочу сказать, что сегодняшняя передача, мы продолжим этот разговор, но мне кажется, она нам сегодня дала один маленький урок. Простите, если вы делаете мировую политику, то, ребята, надо немного учить историю. Потому что то, что мы сегодня говорили... абсолютно четко показывает, что нужно, когда что-то делаешь, нужно все-таки учиться. Все, спасибо вам всем огромное. К сожалению, спасибо, время наше закончилось. Спасибо. Спасибо, до свидания.
12: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 13:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также места хранения беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, целями вооруженных сил России стали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 159 районах. В сводке ведомства говорится, что российские средства ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиабомб, 4 снаряда РСЗО «Хаймерс» и 1120 беспилотников. Потери противника в зоне проведения специальной военной операции за прошедшие 24 часа составили 1355 человек. МИД обвинил страны Балтии в давлении на россиян перед выборами в Госдуму. На это указал посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Максим Райдер. Вопреки международным обязательствам в правозащитной области и заявлениям о приверженности демократии, некоторые западные страны делают попытки оказать давление на проживающих там россиян, чтобы воспрепятствовать их волеизъявлению. Особенно усердствуют в этом страны Балтии, заявил он РИА Новости. Райдер отметил, что наибольшие опасения вызывают государства, где клиническая русофобия поразила большую часть управляющих элит. По словам дипломата, это не только Латвия, Литва, Эстония, но также Польша, Нидерланды и Чехия. В Псковской области без света остались 3000 населенных пунктов. В них проживают более 40 тысяч человек, уточнил губернатор Михаил Ведерников. Он отметил, что причина масштабных отключений – прошедший по территории региона ураган. В своем канале в мессенджере Макс Ведерников написал, что сотрудники ПАО «Россети» работают в особом режиме. Специалисты подключили 3 резервных источника системы электроснабжения. Губернатор добавил, что последствия непогоды устраняют 76 бригад, а это 156 человек и 70 единиц техники. Губернатор Невады объявил режим ЧС на севере штата из-за крупного лесного пожара. Он действует в округе Уошо. На своей странице в соцсети X Джо Ломбардо написал, что пожар быстро распространяется и угрожает жилым домам. Он призвал местных жителей соблюдать предписания властей, в частности, эвакуироваться из опасной зоны по их первому требованию. По информации телеканала ABC News, огонь распространился на площади более 3000 гектаров. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные, понедельник, 12 рублей 33 копейки. Доллар 82 рубля 92 копейки. Евро 96 рублей 86 копеек. И час столица солнечно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
12: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
10: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
13: Каждое воскресенье после 17 часов.
10: Гость в студии.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
15: Дамы и господа, заводите свои моторы.
14: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
15: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
17: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, преподаватель финансового университета при правительстве Российской Федерации, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока Фархад Ибрагимов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель «МЕЛа» Надя Попудогла. А в гостях у меня сегодня, и тут будет такой сюрприз. Мы все думали, что какой же эфир нам записать в преддверии 1 сентября. И в гостях у меня сегодня, вы не поверите, главный редактор «МЕЛа» Елена Акимова. Лена, привет.
19: Привет, Надя, всем здравствуйте.
18: И такая дуальность, наверное, надо ее как-то немножко пояснить, чтобы не создавалось впечатление, что я разговариваю сама с собой или Лена разговаривает сама с собой. Наверное, мы немного вас погрузим в мир медиа. Издатель — такая позиция более номинальная, а управление контентом, решение о том, о чем пишет МЕЛ завтра, послезавтра или через месяц, все это как раз на стороне Елены и ее коллег, наших ребят из отдела редакции, отдела маркетинга, отдела коммерции и даже отдела разработки, который каждый день придумывает что-то новое, чтобы вам было удобнее пользоваться мелом, читать мел и так далее. И, конечно, эти фирмы должны были бы записать чуть раньше, когда все эти прекрасные люди, несколько десятков человек, отмечали десятилетие мела. Но вот как получилось, так получилось, и поговорим мы сегодня не только о медиа, вернее, не только о меле, но и о медиа, наверное, в целом. И первый вопрос у меня будет как раз из этой серии. В начале этого года, мне кажется, все и радостно, и грустно объявили, что все, классические медиа закончились, они умирают, искусственный интеллект захватил все, никому больше не нужны эти сайты. Никому больше даже не нужны эти соцсети. Но зачем они вообще, если все можно спросить в одном окне там чат-бота или в нейро, который встроен в поисковые системы, нейромеханизмы, и ты получишь все ответы и будешь спокойно и довольно жить дальше. Лен, вот если попробовать приклеить датчики и понять, что там происходит на примере мела, как вот вы сейчас видите эту ситуацию?
19: Во-первых, мне хотелось бы немножечко определиться, да, что мы имеем в виду под классическими медиа. Наверное, я думаю, ты со мной согласишься. Ничего, что я на «ты». Думаю, что это
18: мне кажется, мы можем
19: только
18: себе позволить.
19: Понравится нашим слушателям. Вот. Я думаю, что ты согласишься со мной, если мы как бы в эту рамку, да, поставим медиа, ну, скажем так, такого очень широкого плана, да, широкого охвата. Обо всем молнируем, имеем огромное количество разных разделов, разных тематик, там, тематических направлений. Вот такое большое медиа, не будем называть, но все мы знаем такие примеры. Наверное, мы имеем в виду их. Мел, с одной стороны, очень нишевое медиа, да, у нас все-таки рамка узкая.
18: Прозвучало и в этом... модное слово.
19: Да, да, да, да, но мы его знали гораздо раньше, использовали, да, применяли и практиковали. Вот, у нас рамка узкая, и в этом наше преимущество. Это первое. Второе. При этом эту рамку мы сами намеренно недавно чуть подрасширили и ушли от только сугубо образовательной тематики в сторону, скажем так, проблематики семейной, да, не тематики, а проблематики. Вот. И стали писать в том числе об отношениях в семье, о проблемах, которые возникают в современных семьях, или о болях каких-то, да. Я сейчас не говорю про чернуху и про что-то, ну, строго негативное, а скорее просто про ответы на вопросы, которые возникают.

0: предложка, так ее назовем, да, на сайте, где мы видим, что это точно, ну, я не знаю, не боты, не какие-то надуманные или какой-то скам, да, это живые люди, которые действительно, вот да, пишут в газету, назовем это так. И анализируя вот пул всех этих запросов, мы понимаем, что да, очень много вопросов на тему образования, очень много вопросов на тему прав учителей, и это там один из очень важных кластеров. Но также очень много вопросов, например, просто об отношениях, просто о том, как там услышать друг друга. Очень много вопросов от подростков, которые не могут поговорить с родителем о чем-то чувствительном, да, и приходят, находят в меле вот такое окошко и пишут туда. Благодаря чему мы понимаем, да, что эта ниша есть, да, эта проблематика есть. И нам нужно идти туда, чтобы обслуживать еще и этот вот пул интересов. Поэтому мертвы ли медиа? Да нет. Вот это человеческая потребность услышать какой-то ответ, быть услышанным, что самое главное, да. Быть услышанным не просто и... Как бы я услышал тебя, да, вот эта вот формулировка.
1: Ну, как говорите, чат GPT, какой хороший вопрос.
0: Да, да, да, да, да. Или там, как иногда, а может быть и часто говорят родители подростку, не выдумывай, я услышал тебя, понятно, обсудим завтра, сейчас у меня работа. Вот, а быть услышанным, быть как-то понятым, все это потребность у людей все еще сохраняется, несмотря на и эру, да, там, и несмотря на очеловечивание всех этих и агентов и так далее. Поэтому в нашем смысле нет, мы живы, как живо радио, например, да, хотя многие говорят, что радио тоже переживает там, ну, какие-то свои там не самые рассветные времена.
1: Я, кстати, да, когда ехала сюда на такси, у таксиста играло радио, и я вспоминала, что, да, лет, я уже даже не могу сосчитать, сколько, то ли 10, то ли 15 назад, когда подкасты были на взлете, и все думали, что... российский рынок последует за американским рынком, где подкасты действительно стали и великолепно монетизируемым рынком, и очень быстро растущим, и экстраполирующимся. Все говорили, что вот скоро придут в Россию подкасты и задушат радио. И вот прошли эти самые 15 лет, а я сижу в такси, по-прежнему играет радио, и по-прежнему мы здесь встречаемся каждые выходные, обсуждаем какие-то вопросы, и не только мы, но и всю неделю... Это и другие радиостанции продолжают свою работу. И стыдное признание, я еще слушаю радио дома, иногда у меня есть любимый эфир в 11 утра, и вот я включаю его на своей колонке, которая подключена к интернету, и слушаю обычное радио, а вовсе не какой-то подкаст, который я тоже, конечно, слушаю. Слушай, ну вот ты сказала, да, что вы ушли от чистого образования. Я просто всем напомню, наверное, какую-то... хронологическую рамку, когда «Мел» начинался 10 лет назад, главным редактором «Мела» был Никита Белоголовцев, и тогда «Мел» был прям вот узко про образование. То есть считалось, что образование станет каким-то... Ну, тогда это была обоснованная вера, рынок электронного образования был на драйве, всем было интересно, были немножко другие внешние и внутриполитические обстоятельства. Потом оказалось, что нет, образование на самом деле не так-то сильно волнует людей, как футбол и дети. И мы немножечко ушли в сферу об образовании и воспитании как раз. Мото, когда я была главным редактором «Мела» долгий период, оно было таким. Вот сейчас, когда мы говорим про семью, это что все-таки? Ну, то есть какой спектр тем мы обсуждаем? Обсуждаем ли мы, как готовить кашу? Обсуждаем ли мы, как общаться с подростками? Обсуждаем ли мы, как... Вот я, например, хронически не справляюсь с тем, чтобы податься на налоговый вычет. В итоге у меня этим занимается специальный сотрудник банка, которому я делегировала этот процесс за определенное вознаграждение. Что это за пул тем?
0: Я вообще хотела бы немножко маленький шажок назад сделать, да, и сказать, что несмотря на то, что как будто бы есть такая тематическая трансформация «Мела», да, вот сначала образование, я бы даже уже взяла сначала прям школа, потом чуть
1: больше. Школа шире. И наука,
0: да,
1: попытка,
0: да,
1: еще науки.
0: Да, да, ну и вот действительно ты права, разные виды электронного или там онлайн-образования, да, потом образование и воспитание действительно был очень широкий тренд в 10-х там годах, да, когда вот это все ответственное воспитание, ответственное родительство,
1: вовлеченное
0: и так далее, да.
1: И
0: сейчас
1: прочее.
0: Вот семья, и тоже мне многие задают этот вопрос, а что это значит? Вы теперь пишете про все? Я считаю, что на самом деле, в общем-то, «Мел»-то не

0: меняется. То есть у нас есть некая, если представить, да, некую пирамиду ценностей или дерево ценностей, они все те же. Просто как в Тетрисе, может быть, и это нормально для любого там пути героя, да, если взять какой-то вот литературоведческий троп. Вот. Если взять эти ценности и просто как в Тетрисе их немножко ротировать, да, и если вот базовой ценностью сначала было образование, а над ней другие, другие, другие, то сейчас просто... Потом в базовую ценность как бы упало там воспитание. Сейчас упало чуть шире, но при этом все наши ценности при нас, мы остались при своих, да, мы не изменяем себе, мы никаким образом там не переобулись, скажем так, да. Что такое медиа про современную семью? Просто, опять же, да, из потребностей нашей аудитории, из того, что они хотят читать, и это не только рубрика «Вопрос-ответ», да, мы обложены самыми разными инструментами для исследования нашей аудитории, мы видим, что... Все-таки там школа и даже воспитание детей – это не некий вакуум, да? Вот я воспитываю своего ребенка, ну как я воспитываю? Какова моя семья? Возможно, я его воспитываю в паре с бабушкой. И тогда мне важны еще и мои отношения с бабушкой, ну там с моей мамой или с моей свекровью, да? Это вот там один сегмент. Или я его там воспитываю одна. Это тоже другой сегмент. У меня могут быть тоже свои какие-то боли, запросы и потребности. И да, иногда это как приготовить кашу. Возможно, я этого ни разу не делала, пока я молодая. Да, мать, и вот это мой первый ребенок. А, налоговый вычет совершенно верно, там, да, и другой самого разного рода документа оборот все еще для многих это темный лес, и почему бы не помочь людям еще и с этим, да, потому что ведь они занимаются огромным делом, воспитанием детей, да, как бы это все равно в центре, это ядро, но при этом у них все равно есть жизнь. И вот эту жизнь мы просто тоже делаем видимым. Видимый, да, и тоже обслуживанием вот этот пул интересов. То есть здесь мы никуда не уходили, мы никак не изменяли себе. Мы просто еще ближе, я считаю, стали к нашим читателям, да, и еще как бы, скажем так, полнее отвечаем на их вопросы.
1: Слушай, немножечко откинься назад, ты вот акцентировала тематикой и проблематикой. Мне кажется, многие не разделяют эти понятия. Вот мне хочется, чтобы ты тоже как-то артикулировала с точки зрения того, как это понимает медиа. Где у нас тематика, а где проблематика?
0: Я постоянно, скажем так, веду эти мини-лекции в нашей редакции. И мне кажется, что даже, и это действительно, даже внутри кухни, скажем так, не все это понимают. Да, что такое тема? Тема — это кулинария, условно говоря. Что такое проблематика? Это как приготовить на 500 рублей на неделю. Вот это проблема внутри этой темы, да, как бы, что там такое, да, тематика? Это образование. Что такое проблематика? Это куда деть ребенка, если его не взяли в 10 класс, и он не смог поступить в колледж? Это проблема, да, то есть как бы предлагать просто тему какую-то.
1: Как поступить в вуз?
0: Ну или да, или просто вот тема, ну я не знаю, арбузы. Потому что, а почему? Ну потому что август.
1: Сезон.
0: Да, да, да, да, да. Это несколько наивно. И это как раз-таки уже никому не нужно. Это к вопросу о смерти медиа. Медиа действительно было много, да, очень много. И вот сейчас они проходят естественный отбор, именно, наверное, как журналистские коллективы, мне кажется, да. И вот эти вот все, ну, немножко надуманные проекты, где вот тема арбузы или тема одежда или еще что-то, да, наверное, уже, к сожалению, не выдерживают конкуренции. Вот, если ты все-таки мыслишь проблемами и мыслишь как журналист, то ты всегда, какие бы времена ни были, какие бы тренды ни были, увидишь человеческую боль и поймешь, как это, ну, попробовать обезболить, да, или предложить какие-то там инструменты.
1: И раз уж появилась фигура журналиста, наверное, я хотела спросить про редакцию, но спрошу сначала снова вернусь к искусственному интеллекту, потому что, ну, мы знаем, что хочется сейчас назвать коллег, которые неосторожно выкладывают на свои ресурсы все со сниппетами и промптами, но окей, я не буду сегодня с утра позитивным человеком, не буду никого обижать. Но мы знаем, что да, во многих редакциях уже множество текстов, по крайней мере, база текстов, пишется на основе промптов. Ну, как бы мы экономим ресурсы, причем ресурсы человеческие, ресурсы экономические и так далее, и так далее. А те редакции, которые это делают, они часто объясняют это так, что ну, как бы все равно, как бы редактор, вот тоже еще поговорим, кто такой журналист, наверное, кто такой редактор. Редактор потом как типа либо сделает ту же работу, то есть на основе доступных источников сделает какую-то сводку, либо редактор потом допилит, и это станет человеческим текстом. Вот вы дошли уже до этой стадии или еще пока пит-стоп и продолжают работать люди? Ну, я знаю ответ на вопрос, но мне кажется, то, что я знаю, это не имеет значения.
0: Во-первых, я, да, хочу сказать, что у нас классическая редакция. Сейчас многие медиа, особенно диджитал-медиа, да и не диджитал тоже, работают по модели, когда есть пара человек в штате, и огромный пул внештатных авторов, многие из них разовые, какие-то из них постоянные, они раскиданы там по всем городам. Ну, то есть нет редакции, куда можно
1: и
0: прийти.
1: И работают на потоке намного медиа, давайте скажем
0: да,
1: честно.
0: Да, да, да, да, да. У нас есть редакция, где проходят редколлегии, где проходят редакционные летучки, куда можно прийти, куда надо ходить, вот, где прям вот сидит коллектив редакционный. И это, мне кажется, тоже очень, прошу прощения, нишево и очень в хорошем смысле ретро, да, потому что все равно это нужно. Нужно вот это переопыление, да, какое-то интеллектуальное. Без этого ты как раз с ИИ, без ИИ сам превратишься уже немножко в ИИ, да, и будешь делать, ну, такой вот слоп. Пусть даже и вручную сделанный при помощи твоей головы. Поэтому человеческого у нас очень много. Сказать, что мы полностью отказываемся от инструментов, неиспользуемых, отрицаем и так далее, я тоже не могу и не хочу. Мы совершенно не ретрограды. Мы используем инструменты. У меня у самой несколько агентов, да, и всеми известными моделями я пользуюсь под разные цели. Но не для написания журналистских материалов, конечно же, да. Где-то для упорядочивания какой-то информации. Возможно, там, если, например, не знаю, нужно быстро сделать какую-то автокоррекцию, я имею в виду корректорскую работу, да, проверить текст, то тоже первично нам может помочь в этом данный агент. Но живой корректор, кстати, у нас тоже есть, что не характерно для многих редакций настоящих. Вот. Еще для каких-то задач. Я это называю такой и ассистирование, да, вот как будто бы у меня есть ассистент редакции, и если раньше этот ассистент был только у главного редактора, сейчас этот ассистент есть у каждого редактора, что очень здорово на самом деле. И я призываю всех пользоваться этой возможностью, но просто пользоваться как бы, ну, в рамках журналистской этики, назовем это так, да. То есть я очень хорошо, я человек... с, ну, вот каким-то маниакальным вниманием к тексту, к стилистике русского языка, и это на уровне даже вот какого-то ОКР, наверное, да. Поэтому я очень хорошо вижу синтаксис иишный, да, вот какие-то его оборотики, какие-то его прихватики.
1: А пример, Лен?
0: Например...
1: Кроме длинного тире, которое уже всем надоело.
0: Конечно, да. Например, есть такая конструкция без-без-без. Вот мы с тобой тут разговариваем без лжи, без пауз, без...
1: Стеснения.
0: Стеснения, да. Вот когда я ее вижу, я знаю, что это старина китайский, даже знаю какой. Вот. Или, например, что еще? Какие-то... Нет, есть точно какая-то конструкция, вот сейчас почему-то вылетела из головы, возможно, вернемся. Но вот этот без-без-без, это точно пример, вот когда мне подсовывают кто-то иногда что-то. Ну, бывает, да, почитерить все любят, и не нужно там...
1: Я люблю формулировку не только, но и...
0: Да,
1: не
0: да,
1: только
0: да,
1: ясность
0: да.
1: мышления, но и удивительное визионерство.
0: А, да, а еще это.
1: Это
0: у
1: да.
0: нас с тобой эфир, это не про понты, это про правду, да? Ну вот, не знаю, в целом, мне кажется, это несложно увидеть. Они радостно используют эти все конструкции. Я даже однажды к одному из них пришла и говорю, так, давай-ка приведи мне пример ишного текста и как его распознать. Ну и он, естественно, тут же вышел сам на себя. Это интересно, да, замкнуть нейросеть и привести ее как бы...
1: В исходную точку.
0: Да, да, да, да, да. Вот, но иногда бывают такие случаи. Ну и я довольно строга. И всегда это вычисляю. Вот, поэтому... Подсовывать мне мои не подсовывают. По крайней мере, откровенный вот такой слоп. Возможно, где-то пользуются, может быть, в каких-то простых текстах. Там, например, новостникам я предлагаю даже порой это использовать, но с, как говорится, дабл факт-чекинг. Вот. Почему нет? Для помощи, да, для ассистирования, но не для написания. В нашем случае просто у нас действительно, ну, вот классическая журналистика. Ее совершенно, ну, не знаю, не... наверное, возможно сымитировать, но, опять же... Непонятно, вот как это делать в нашем случае, когда много эксклюзивов, когда живые люди, да, когда там живые интервью, что там можно сымитировать, придумать персонажа, ну, пока еще до этого не дошло.
1: А эксперты читерят?
0: Конечно, да, и я это тоже вижу. Если просят эксперта написать ответ, то часто... Ну, здесь задача, конечно, и ругаю я не эксперта, а редактора, который это не увидел и мне подсунул, да, как вот ответ эксперта.
1: Нейрослоп.
0: Конечно, да, тут редактор должен был просто вернуться к эксперту и аккуратно, как бы не ругаясь с ним, как-то ему намекнуть, что давайте, может быть, голосовым сообщением поговорим. Или, а лучше просто поговорим, а поговорить, вот.
1: Я почему спрашиваю еще? У меня недавно была очень смешная ситуация. Меня просили посмотреть определенный там набор тестовых заданий, которые выполнили молодые специалисты, претендующие на определенную позицию. Я открываю одно тестовое, второе тестовое. На третьем тестовом я понимаю, что как-то у меня все...
0: Где-то я это уже видела.
1: Где-то я это видела, причем буквально вот, ну, дословно. И я, недолго думая, пошла, да, в два самых популярных и помощника, загнала туда тестовое, ну, зашла в безличную версию очищенную, чтобы там не подмешивалось то, чему я пыталась научить своих помощников. И мне выдали, то есть люди даже не попытались минимально переделать результат того, что они получили от искусственного интеллекта. И когда мы давали обратную связь по этим тестовым, кандидаты говорили, да нет, мы не использовали ИИ. Ну, я не выдержала и написала, что вот нам пришло, например, там 7 одинаковых тестовых заданий от разных людей. Вот мы сделали вот это, вот это, вот это, получили такой-то результат, который примерно идентичен вашему тесту. Ну, там, на 92% для меня это более чем достаточно. После этого почему-то переписка угасала, и ничего больше не происходило, но меня очень задела эта ситуация, потому что, ну, я тоже не против того, чтобы люди в чем-то делали свою работу проще, убирали какую-то муторную часть, технологически делали что-то быстрее, но ты хочешь устроиться на работу, ну, приложи хоть минимальные усилия, кроме Ctrl-C, Ctrl-V, туда-обратно. Ну и сейчас мы уже скоро уйдем на новости, поэтому я вопрос, да, вот у нас две минутки, мне подсказывают, поэтому вопрос про редакторов и журналистов я оставлю на следующую половину. А как еще понять? Ну вот есть вопросы и ответы. Вот если попробовать тезисно, коротко определить, в чем еще отклик читателя, как тебе кажется, вот этот живой?
0: Соцсети, безусловно, мы есть во всех соцсетях, как бы существующих ныне и активных ныне. Более того, мы, несмотря на то, что, опять же, да, вот ты произнесла тезис о том, что соцсети тоже умирают, особенно соцсети медиа, и есть такая тенденция, и тем не менее, все равно мы не хотим с этим мириться. Вот, и сейчас думаем, как перепридумать наши соцсети, сделать их еще более близкими к читателю, скажем так. Вот, есть классные идеи по этому поводу. Да, соцсети. В соцсетях у нас тоже есть определенная комьюнити, с которыми мы общаемся. Это живые люди, и мы их слышим, да, и умело всегда была такая позиция, она остается до сих пор, что мы общаемся с нашей аудиторией, мы не бросаем ее никогда. Мне даже часто пишут, да, у нас как бы открыты все наши имейлы, и помимо того, что пишут по работе, пишут иногда просто вот как бы по собственной боли. Ну, часто это просто люди, Елена, обратите внимание, школа в поселке таком-то, я не знаю, что делать, я учитель. То есть, ну, это вроде бы как будто бы тема, но человек сам даже не понимает, что это тема, а он просто вот ищет, с кем бы поговорить, да, об этом. Вот такого типа родители пишут, родители там детей, которые занимаются в каких-то секциях, у них там проблемы с педагогами разного рода. Вот такого типа, да, и ты тоже видишь, что эти проблемы все живы, и люди живы, и ответы им нужны.
1: Ну и сейчас мы как раз прервемся, уйдем на короткие новости, и сразу после этого продолжим наш разговор о медиа, о родителях. Так что не отключайтесь, с вами Радиошкола.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 13:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Зеленский рассказал о коридоре возможностей для завершения конфликта на Украине. Он откроется в момент начала саммита G20 в декабре 2026 года и будет действовать до конца лета 2027. Беседя с украинскими СМИ, Зеленский назвал обозначенный период самым активным этапом, на котором дипломатия может привести к окончанию конфликта. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова вести переговоры с Киевом на основе достигнутых достигнутых в Стамбуле договоренности. По словам президента, стороны должны учитывать и итоги российско-американской встречи в Анкоридже, и ситуацию на линии боевого соприкосновения, и ранее обозначенные Москвой условия. Александр Хинштейн назвал число сбитых за сутки в Курской области БПЛА. Силы ПВО уничтожили 149 беспилотников различного типа, уточнил губернатор. Противник 139 раз применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз дроны атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, написал глава региона в своем канале в мессенджере Макс. Хинштейн также сообщил, что в результате удара украинских военных пострадал житель Слободы Белая Беловского района. В поселке Калантаевка Льговского района повреждена вышка сотовой связи. Дональд Трамп обвинил Канаду в стремлении получить привилегии штата США. При этом глава Белого дома подчеркнул, что страна не имеет такого статуса. Американский лидер также упрекнул Оттаву в многолетнем взимании пошлин с фермеров Соединенных Штатов. Канада хочет получить выгоду и привилегии штата, не являясь им. Они также долгие годы получали с наших замечательных фермеров огромные пошлины. Больше так не будет, написал президент США в своей соцсети True Social. Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявил о приостановке торговых переговоров с Соединенными Штатами и объявил о введении ответных пошлин на американские товары в том же объеме. Предполагается, что они вступят в силу 8 сентября. В России с 1 сентября изменятся требования к оборудованию автовокзалов. Их больше не будут в обязательном порядке оснащать пунктами общественного питания и медицинской помощи. Соответствующие изменения закреплены в приказе Минтранса. В документе говорится, что вместо пунктов оказания первой помощи предусмотрено наличие аптечки с медицинскими изделиями. При этом билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и помещения для отдыха водителей остаются обязательными. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление существенно ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Атеросклероз нижних конечностей». В эфире кандидат медицинских наук Надим Аль-Юсеф. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва, 94,8. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
5: Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, издатель «МЕЛ» Надя Побудогла. В гостях у меня по-прежнему главный редактор «МЕЛ» Елена Акимова. Лена, привет еще
0: привет.
5: Раз.
0: Привет. Масло масляное у нас
5: масло
0: такое
5: масляное.
0: Сегодня.
5: Я не буду второй раз пояснять, наверное, почему мы сегодня тут друг с другом разговариваем, но говорим мы о медиа для родителей, о родителях и так далее, через призму «МЕЛа», через реальную рабочую призму. Потому что все-таки коротко повторюсь, Лена тот человек, который вместе с редакцией ежедневно работает над тем, чтобы «МЕЛ» продолжал свой ежедневный 24/7 выпуск, ну, практически 24/7 с небольшими иногда паузами. чтобы по-прежнему живые эксперты отвечали на вопросы родителей, чтобы по-прежнему были разборы повестки дня и так далее. Ну, то есть, проще говоря, чтобы родитель, зайдя на мел, мог прочесть что-то, что волнует его в его именно повестке, а не в повестке страны, в повестке мира и так далее. С этим прекрасно справляются другие медиа. И я обещала вопрос, чем отличается журналист от редактора. Давай разберемся с ним, а потом я еще поспрашиваю, наверное, про другие медиа, потому что тут мне тоже интересно, я уже оторвалась от медийной повестки, не все знаю и не все вижу. В общем, да, у многих возникает недопонимание. Вот меня сейчас спрашивают: Надежда, вы журналист? Я поправляю, говорю: нет, я не журналист, я редактор. Мне говорят: а в чем разница? И вот сейчас, когда мы говорим, что у Мела есть редакция, мы называем их то журналисты, то редакторы, мне кажется, возникает какой-то такой, ну, для стороннего наблюдателя, вроде бы смешение смыслов. А что по факту здесь?
0: Здесь, знаешь, мне кажется, есть какие-то наши кухонные термины, я так это назову, да, в которые каждый вкладывает что-то свое. Если, например, выходить на некий там официальный нарратив, да, и говорить, какое количество у нас там журналистов, какой редакторов, и чем они друг от друга отличаются, я бы сказала так. Журналист все-таки это человек, который работает в полях. Да, и вот раньше ты приходишь на летучку, день прошел, и ты что-то в клювике принес из своих полей или из своего контекста какой-то, вот из своих источников. Вот это журналистская работа. Прежде всего, да, некая информация, которую ты потом как раз вместе с редактором придумываешь, как упаковать. Да, да, да. Редактор может быть журналистом. То есть я бы даже так сказала, редактор все-таки обязан быть журналистом, да, как бы, но не каждый журналист обязан и должен быть редактором и должен вырасти в редактора. Ты можешь быть блестящим журналистом до конца своих дней, больше никуда не расти, и это прекрасно для твоей карьеры, да, ну, все зависит тоже там и от цели, и от твоего таланта, и от еще каких-то факторов. Вот, у нас скорее коллектив журналистский, я так скажу, да, то есть редактор и редакторскую и шеф-редакторскую работу выполняю я и еще один мой там коллега, уже более опытный, да, ребята, которые работают в коллективе Мела, это все-таки в первую очередь журналисты, да, и их задача как раз приносить темы, видеть проблемы, приносить героев и так далее, да, то есть их задача не упаковка, упаковка мы вместе с ними придумаем, как это упаковать, но при этом многие отлично владеют этой упаковкой тоже, развиваются в этом, да, растут, иногда даже сами предлагают какие-то формы, о которых мы не думали, и которые классно работают, или мы их тестируем, и они срабатывают, вот. В общем, я бы сказала, что это такой микс, и это уже что-то на профессиональном, да, то есть не так интересно, наверное,
5: читателю. Не стоит
0: читателю.
5: Погружения.
0: Да, да, да.
5: Слушай, спрошу про жанр длинного чтения, а потом еще про редакцию задам вопросик, потому что, ну вот я очень люблю читать длинные журналистские тексты. Я понимаю, что я просто человек, который вырос с книжкой, и это совершенно нетипичное поведение, и мое вот это пожелание. Причем большую часть длинных текстов сейчас во многих медиа я не могу читать, потому что они там для меня либо травмирующие, либо чрезмерно тревожные. Мне хочется читать какой-то приятный нарратив такой, не знаю, в стиле конца XIX века. Вот я сейчас читала книгу, которая состояла из очерков одного петербургского журналиста, которые публиковались циклом в газете «Петербургский листок». Так там такие очерки, знаешь, на 50 страниц книжного текста. Вот. Но понятно, что в современном медиа никто не будет читать эти 50 страниц. Вот сколько вообще люди готовы они читать длинные тексты? Не на системе. Каков процент этих людей? Или все-таки мы все ушли в короткое потребление, и я тут не то что в белом пальто, вечер я провожу, смотря короткие видео, и меня устраивает и такой досуг тоже.
0: Ты сказала, что выросла с книжкой, и это нетипично. Я считаю, что нет, да это вполне типично для нашего поколения, да, и как раз наше поколение и есть ядро читательское Мела, да, то есть это люди...
5: То есть люди, которые еще готовы читать.
0: Которые, да, у которых был этот навык, и он не был им насильно привит, да, это была потребность, естественно. Как ты помнишь, раньше, когда еще не было мобильных телефонов, идешь в метро, и если ты забыла книгу, Это ну вот у меня прям начиналась какая-то паника. Как сесть в метро и ехать без книги?
1: Ну, потому что книга заменяла телефон. Ну, ты можешь отгородиться от всех,
0: да,
1: и все.
0: Да. Это был прям вот, ну, вид какой-то опоры, да, твоей. Поэтому часто там покупалась книга просто в палатке, хоть какая, чтобы просто вот ехать и читать, потому что не читать невозможно. Понятно, что этот навык редуцируется даже у нас, у нашего брата. Все равно мы смотрим видео, все равно какая-то наша нейрофизиология меняется в худшую сторону. Вот, и мы это все, естественно, учитываем, да, и не настаиваем на том, что, ну, а вот наша аудитория повзрослей, поэтому мы будем только лонгриды выпускать. Лонгриды выпускаем, я их очень люблю разные жанры, от там байопиков до каких-то расследований даже, да, или до классных репортажей, обожаю репортажи, но я понимаю, что это штучный товар, очень штучный товар, и если речь идет о том, что вот у нас есть читатели, у них есть определенный запрос, ряд запросов, да, и мы должны их отработать, то в первую очередь все-таки мы работаем не на себя, не на свою какую-то журналистскую тщеславность, да, тщеславие, вот, а на запрос читателя. И в первую очередь это. А потом, когда у нас есть чуть-чуть времени, мы еще сделаем классный репортаж, определенная узкая аудитория его прочитает, закотирует, порадуется, но широкая аудитория все-таки ей нужна, ну вот, наша какая-то оперативность, экспертность и в таком вот режиме, да, понятно, что с короткими видео мы конкурировать не можем, но все-таки оперативный режим мы должны поддерживать. А оперативный режим и лонгриды — это немножко не мэтч.
1: А какой-нибудь последний репортаж, который тебе понравился из того, что выходило?
0: У нас есть прекрасный журналист и редактор Иван Шарков. Молодой журналист, недавний выпускник МГУ. Он съездил на фестиваль клоунады, который проходил в городе Старица. Вот, большой какой-то клоунский фестиваль. И текст вышел с названием «Остался с носом, как я съездил на фестиваль клоунады и вернулся патриотом». Интригует?
1: Ну, Ваня Шарков, я читаю его текст на мели, друзья. Там много хороших заголовков, на самом деле.
0: Да, но дело там не только в заголовках. Тут в заголовке где-то там и мое участие может быть. А это очень классный репортаж. И вот он как раз, он репортер и публицист, я сказала бы так. Обе эти ипостаси немножко ретро, но при этом как бы он отлично, вот молодой человек, который отлично каким-то образом почему-то в них погрузился. Вот. И этот репортаж классный, и это прям репортаж в духе классических репортажей «Коммерсанта», предположим, совершенно ничем не хуже. И это не первый его репортаж, если посмотреть по этому автору, можно увидеть вот его такие классные лонгриды на фестиваль Толстого тоже, он классно в Ясную Поляну в прошлом году ездил, и вот это был не культурка какая-то просто ради культурки, а еще и взгляд публициста, да, еще и некая субъективность такая классная, выкрученная, с классной работой со словом. Ну, в общем, вот все то, что любят ценители. Это очень тоже вот на любителя, на ценителя, но и это мы делаем, и, по-моему, это тоже здорово, да, то есть есть разные форматы и есть разные варианты провести время на мели.
1: Ну и прозвучало слово «молодой», чуть-чуть сделаю шаг назад, и есть то, что для меня совершенно очевидно, что в какой момент начинают разрушаться твои личные границы с людьми достаточно дальними. А у многих женщин этот момент происходит, когда ты ждешь ребенка, особенно сейчас, когда ты, ну вот, недавно моя молодая подруга, которая там 20 чем-то лет, написала у себя в одной запрещенной визуальной соцсети, что она ждет ребенка. Опубликовала пост, и потом пришла ко мне и говорит: «Надя, я даже не думала, что люди будут спрашивать меня, мальчик или девочка, а какой у тебя срок? А вот советую вам попить то, а вот советую вам попить это». К чему я веду? К тому, что ребенок и воспитание ребенка — это то, в чем разбирается вся страна. У нас есть несколько сфер, в которых разбираются абсолютно все. Но при этом, когда мы говорим «молодой журналист», молодой человек, юноша там и так далее. Тут разные могут быть наборы шаблонов. И речь заходит о Миле, я не один раз слышала. Как у вас вот эти бездетные молодые люди вообще могут что-то писать про воспитание? Что они в нем понимают? Тут еще, конечно, воспроизводится еще один наш канонический русский подход. Я старше, я лучше понимаю. Но, тем не менее, вот... Понятно, я знаю, что в редакции есть очень разные люди и с детьми, и без детей, но вот как же эти молодые специалисты могут что-то писать для родителей. Ну, чему они нас могут научить? Я сама все знаю. Извини, говорю как родитель.
0: Я бы сказала, что на самом деле Мел все-таки не пытается прям учить. И никогда не диктовал, вот стоя на табуретке, да, мы сейчас, вот вы тут родители какие-то, ничего не понимаете, растерялись, а мы сейчас скажем, как лучше. Мы информируем и рассказываем про все, что существует, да. Есть такая точка зрения, вот вы там продвигаете какие-то там модели воспитания, предположим. Естественно, мы ничего никогда не продвигали, но мы в курсе всего, да, и рассказываем про все. Как же, и это, опять же, возвращение к тому, что это журналистская работа. Тему и рассказать о ней, не учить, не диктовать что-то, да, а информировать. А дальше вы, взрослые люди, делаете вывод, надо вам это, не надо вам это, хотите вы так делать или хотите вы сделать иначе. Мы предлагаем всегда, кстати, варианты, да, и никогда не топим за какую-то одну идею.
1: Доктринально.
0: Да, да, да, да. Опять-таки, это просто вопрос журналистской этики. Если ты говоришь о чем-то, дай второе мнение. Если это что-то, ну, скажем так, звучит как-то ультимативно, да, дай второе мнение, которое тоже существует и которое тоже важно услышать. Поэтому учат у нас, возможно, да, и прям дают советы эксперты, а эксперты — это уже совершенно другая когорта, да, и к ним действительно стоит
1: прислушаться. Мы им делегируем наше доверие.
0: Да, да, да, вы идете к нам за этим. Поэтому здесь все нормально, как бы нет вообще никакого, ну, противоречия или конфликта.
1: И теперь как раз к окружающему миру. Я помню, когда-то давно, тоже вот года назад, когда был расцвет, опять же, медиа, в том числе тематических медиа, это был период, когда были самые разные медиа, мы как-то там для себя формулировали, кто наши конкуренты, на кого мы равняемся, на кого мы не равняемся. С тех пор прошло много лет, иных уж нет, другие далече. И вот если сейчас определить какой-то пул изданий, на который вы обращаете внимание, да, вот какие бы издания ты назвала до сих пор, вот если они есть?
0: Я не знаю, стоит ли называть конкретное издание. Я скажу так, что...
1: Да, можно абстрактно.
0: Да, я скажу так, что я сейчас обращаю внимание и прям слежу за бренд-медиа. Да, потому что медиа классические, которые работают просто на какую-то определенную там тематику, на определенную аудиторию и так далее, действительно, ну, какие-то исчезли, какие-то там появились. Это все те же, ну, просто сузилась как бы эта компания немножко, да, скажем так.
1: Вот. Все те же люди, все там же с небольшим обновлением, я для себя это называю так.
0: Да, да, да, да, да, да. Но, например, мы никогда не ассоциировали себя вот с этой группой, да, а это очень интересная тоже история, когда под какую-то задачу, ну, коммерческую, делается медиа и делается здорово. Вот за этим мне тоже очень интересно следить, потому что у них там тоже очень бывает классные даже идеи, даже инсайты по работе с аудиторией, по какому-то там удержанию аудитории, утеплению аудитории. Нам это все тоже нужно, потому что, опять же, возвращаясь там к клиповому мышлению, все равно мы конкурируем, да, вот с просто даже вертикальными видео, да, там банально. Или там с AI-выдачей, да, там в поиске.
1: А что же вы до сих пор не делаете вертикальные видео? Где же все эти мемы?
0: Ну, как сказать... Есть два ответа на этот вопрос. Я дам, скажем так, поверхностный. Наверное, просто здесь нет смысла врываться вот в эту гонку нам, да? Не то, чтобы мы выше этого, да, и мы вот как-то на это смотрим свысока. Скорее, просто сейчас мы не видим смысла вот туда врываться, да, и там зачем-то гнаться. У нас есть... потому что на это тогда уйдет огромная часть нашего ресурса, а наш ресурс нужен под другие цели совершенно.
1: Да, я имела в виду, что как раз, наверное, чтобы было понятно, я имела в виду не соцсети, а примеры медиа, которые прямо, ну, мы наблюдали 1-2 примера на рынке за последний год, когда внутри классического издания запускался какой-то свой ТикТок, ну, назовем это условно ТикТок, и там пытались что-то сделать, выглядело для меня это всегда достаточно странно, я тоже не могла понять, как бы, с чем ты пытаешься конкурировать.
0: Ну вот это гонка ради гонки, да, то есть непонятно, такое ощущение, что у людей даже нет особого желания это делать, но просто кто-то сказал, что надо, да, здесь нужно исходить не из этого, да, здесь нужно исходить, наверное, из какой-то, когда вдруг окажется, что есть какая-то идея, которую можем реализовать только мы, и которая, без которой люди не выживут, просто потребители вертикальных видео, тогда мы придем и сделаем, потому что мы умеем делать все на самом деле, от текстов до журналов печатных, до вот радиопередач, пожалуйста. Видео тоже, почему нет, и это умеем делать. Здесь просто вопрос запроса какой-то, да, и просто врываться, чтобы делать, это не, ну, как бы мы никогда так не работали.
1: Так как когда-то давно с моим коллегой Юрой Погорелым из Интерфакса мы делали какие-то обучалки по новостям еще тогда, когда я скорее была журналистом, чем редактором, а сейчас я уже даже не редактор, наверное, не знаю уже, в каком я нахожусь статусе. И там были ошибки начинающего журналиста, и пятая, кажется, гласила: я это написал, потому что Иван Иванович сказал, что надо, но не знаю, зачем я это написал. Вот такая она была.
0: Да, да, да. Ну, я с этим тоже порой сталкиваюсь, да. Мне было сказано вот делать так-то, и я делаю, и не думаю. Ну, прям вот это, прошу прощения за экспрессию, ненавижу. Очень хочется включенной головы всегда, на протяжении всего процесса.
1: Ну, и поскольку у нас 1 сентября скоро, учителя как раз, аудитория учителей. Я знаю, что учителя относятся к мелу по-разному, и эксперты здесь, в этой студии, я слышала много раз «спасибо за мел». Были эксперты, которые спрашивали, а что, существует какой-то мел, и узнавали о нем здесь, в студии, хотя мы же их и пригласили. Кто-то говорил: ой, ну такую ерунду вы делаете, ну так непрофессионально. В общем, бывало все, и все это окей, по крайней мере, мне кажется, это окей. Но напомню, что учителей когда-то давно существовали свои медиа. Было прекрасное издание 1 сентября, которого уже давно нет. Удивительное, действительно, на старте просто феноменальное, но оно как бы оказалось не приспособлено к современным условиям. Бесконечно долго существовала «Учительская газета», которая сейчас превратилась уже, мне кажется, в какой-то рудимент самой себя. Мне кажется, только выходит электронная версия, достаточно странно. Бумага закрылась. Были попытки других всяких институций создавать свои образовательные, вернее, как не образовательные, медиа для педагогов. Никто так и не понял, что педагогам нужно, как это делать и так далее. Вот если говорить про учителей в вашей парадигме, вот где у вас учителя? Сфера внимания, скажем так, к этой сфере жизни.
0: Учителя — это все равно наше ядро. И это все равно очень важное, как бы очень важный кластер, вот наш тематический. Да? Я бы сказала, что если вдруг представить, что из мела исчезнут учителя, то это уже будет вообще не мел.
1: Вот когда мел закончится.
0: И как раз-таки вся вот эта вот наша семейная повестка и так далее, она все равно, да, помнишь, я говорила про дерево ценностей, да, про вот эту пирамиду, она все равно как бы навешана вот на эту проблематику. Вот здесь вот учителя, вот родители, вот бабушки, вот дедушки, вот дети, все они в коммуникации, у всех у них какие-то боли, идут ответвления какие-то в разные стороны, мы эти ответвления тоже видим и обслуживаем и так далее, но учителя все равно это очень важно для нас. У нас каждую неделю выходит одно большое интервью с учителем. Я считаю, что это важная, важнейшая часть нашей миссии — давать голос учителям, потому что они все еще не услышаны, они все еще очень одиноки.
1: Ну, их слышат только, когда они получают премию,
0: да, но
1: очередную,
0: это,
1: кто-то один.
0: К вопросу об интервью, да, мы стараемся как раз делать не вот белопальтовые интервью, да, а настоящие, честные и откровенные, и не обязательно с жалобами, просто честные, просто вот как есть, где есть, может быть, и какие-то позитивные, и какие-то очень классные инсайты, и негативные, и классные. Вот, поэтому голос учителей — это очень важный голос в меле, и мы продолжаем это делать, никаким образом их не станет меньше, даже вот сейчас каникулы, несмотря на каникулы, да, учителя у нас все равно есть, вот сейчас интервью вышло с учительницей корейского, которая не может найти учеников, говорит, огромный спрос на корейскую культуру, на поп-культуру, но никто не хочет учить корейский язык.
1: Он сложный.
0: Да, да, да, да. А она думала, что будет, что это золотая жила. Вот. Там на следующей неделе будет учительница, которая все-таки бросила школу, ушла работать в ПВЗ и расскажет об этом. Вот. Ну, в общем, разные, разные истории. И есть история, которая даже получила развитие здесь, на радио. Она грустная, но я все-таки немножко ее расскажу. ты знаешь, о каком учителе идет речь. Классный молодой учитель, прямо, я бы сказала, краш, учитель математики. Он был здесь и на радио, он был у нас в Меле, дал очень здоровское интервью, которое прямо разошлось, стало, наверное, одним из главных хитов года, прошлого года. И в этом году, в январе, я узнаю, что он скоропостижно умер. Заболел, просто организм не выдержал, да, вот. И я списалась со школой, сказала, как вы думаете, стоит ли писать об этом в Меле? Мы договорились, что все-таки да, но пусть это будет не некролог, а какой-то материал в память о нем. И этот материал в память об этом учителе, то есть люди его запомнили, его прям запомнил интернет, тоже стал огромным хитом. Там были просто его какие-то классные цитаты, его мысли. А потом я узнала, что на прощание с ним пришли не только ученики, а там буквально вся Москва, да, и под аплодисменты его вот как настоящего гения провожали. Что говорит о том, что все-таки учителя начинают, ну вот как-то лед тронулся, я бы сказала, да, и что учителей начинают видеть, и что учителей начинают слышать, уважать, да, и их очень тяжело терять. И это не хотелось бы здесь, да, как бы приписывать себе, как Мелу, эту заслугу, это тоже трансформация общества определенная, да, но тем не менее мы стараемся тоже участвовать в этом, да, и тоже делать все для того, чтобы вот эта видимость, да, их, она была, и она никуда, и она как бы повышалась, и вот этот авторитет повышался.
1: А, я очень люблю читать материалы Мела об учителях именно, ну, потому что родительская повестка понятна, здесь я превращаюсь в бытового читателя, у которого, ну, там, свои проблемы, свой возраст и так далее, как я в свою бытность главным редактором всегда говорила, что вот когда детям исполняется там столько-то, и они поступают в вуз, читатели от нас уходят. Ну, потому что, ну, а зачем мне это дальше? Школу я пережил, возрастные кризисы с детства и подросткового периода я тоже пережил, зачем мне дальше все это читать? Вот, но при этом материалы такого рода мне очень-очень нравятся. И опять остаются какие-то две минутки буквально. Хочется спрашивать про план на год, но я очень не люблю спрашивать про план на год, потому что я знаю, что в медиа план на год все равно может быть через месяц он станет новым. Вот если, наверное, поговорить просто про какие-то идеи, что бы хотелось еще сделать? То есть не в год, и, может быть, то, что не получится сделать, а то, что мечталось сделать, ну, просто по объективным причинам почему-то не выходит. Вот что бы ты назвала?
0: У нас в свое время выходил подкаст «Мел Тинс», разговор такой честный с подростками, где мы без всяких экспертов, без каких-то оценок просто приглашали подростков, и ребята на разные темы, скажем так, разгоняли, да, вот с нашими ведущими. В каком-то, возможно, новом виде я бы хотела его возродить. Буду думать над этим.
1: О нем, кстати, часто меня до сих пор даже спрашивают.
0: Да, и я тоже часто слышу, что «а мы вас слушаем», то есть люди думают, возможно, что они слушают все еще свежий подкаст.
1: Да.
0: И сейчас мы вот эту тему подростков Мели, которая тоже важная, немножко трансформировали в правила воспитания подростков. У нас была такая рубрика, ты ее помнишь, правила воспитания, скажем так, замечательных людей, куда приходили разные там писатели, артисты, музыканты и так далее, и рассказывали, как они детей воспитывают. А мы решили у самих подростков спросить, а как вас надо воспитывать, и что вы можете вот по этому поводу сказать. И тут открылась просто кроличья нора. И такие интервью, такие на самом деле трепетные и такие какие-то намного более трогательные, намного менее белопальтовые разговоры получились, что это тоже, на мой взгляд, возможно, тема для отдельного подкаста или для еще чего-то. То есть, ну, туда точно надо идти.
1: Ну, я как раз начала с того, что мы обсуждали подкасты и радио. Я тогда буду ждать подкаст. Я, честно говоря, я не в курсе этих планов редакции, но я буду ждать подкаст. Тогда, может быть, я чуть чаще начну слушать подкасты, потому что в последнее время я их, конечно, подзабросила. Спасибо, Лена, огромное. Я, наверное, тут должна передать привет всей редакции. И спасибо, да, всем, кто работает в Меле, потому что я, если честно, горжусь тем, что Мел продолжает существовать, делать то, что он делает, делать в том виде, в каком он это делает. И для меня это был очень важный и приятный эфир. Ну и поздравлю всех. Не знаю, кто-то огорчается, что август закончился. Я тоже, как родитель, немножечко так переживаю. Да, в тильте, точно. Но, тем не менее, всех с наступающим 1 сентября и всем классного учебного года. До встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.
0: Всем пока.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Юрий Ушаков не исключил встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите ОТЭС. Президенты России и США проведут переговоры, если будут присутствовать на одном и том же мероприятии. Мне кажется, в этом случае они неизбежно встретятся и переговорят, заявил помощник главы государства. Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в этом году пройдет 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне. В конце июля посол по особым поручениям МИДа Марат Бердыев заявил, что делегацию России на саммите ОТЭС возглавит Владимир Путин. Это говорит о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, с КНР, сказал дипломат. Александр Новак указал на отсутствие проблем с предложением дизельного топлива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином, сказал вице-премьер. В интервью «Вестям» он рассказал, что сельское хозяйство обеспечено, северный завоз тоже. Новак ранее сообщал, что Россия не испытывает проблем с логистикой дизельного топлива после перенаправления экспортных объемов на внутренний рынок. Вице-премьер также отмечал, что Кабмин ожидает увеличения поставок бензина после завершения ремонта на ряде МПЗ. Власти Анапы сообщили о локализации пожара на территории заповедника Большую Триш. По предварительным данным, возгорание возникло из-за падения БПЛА. В канале мэрии в мессенджере Макс говорится, что на площади 100 квадратных метров продолжается горение сухой травы. На месте ЧП работают 20 человек, задействовано 4 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала. Более 600 населенных пунктов Беларуси остались без света из-за циклона Приска. Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Минской, Витебской и Гродненской областях. Такие данные привели в пресс-службе Министерства энергетики республики. Там пояснили, что к возникновению аварийных ситуаций приводит падение на ЛЭП деревьев. В регионе фиксируется шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду. Работы в настоящий момент ведутся на 42 линиях электропередачи, привлечены 146 аварийно-восстановительных бригад. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 33 копейки. Доллар 82 рубля 92 копейки. Евро 96 рублей 86 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно.
8: Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
10: близ Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, преподаватель финансового университета при правительстве Российской Федерации, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока Фархад Ибрагимов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! О, мой Гомес! He does it again, he's superhuman!
13: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
14: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
6: Говорит Москва.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Медицинский форум открывается в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. О чем мы сегодня поговорим? Когда мы слышим слово атеросклероз, чаще всего думают о сердце, инфаркте, сосудах головного мозга. Но. Атеросклероз может поражать и артерии ног. Иногда человек долго списывает боли на вены, какие-то больные варикозные расширения, какое-то не менее тяжесть. Думает, это не ерунда, ничего страшного. А потом раз и везут в стационар, что где-то чего-то серьезное происходит. И не только это. Вот будем сегодня вообще разбираться, как распознать атеросклероз артерий нижних конечностей, кто находится в группе риска, факторы риска обязательно назовем, и вообще к чему это может привести. Вот именно такое, да, ничего страшного, мазью помажу, фармацевт мне что-то посоветовал, какие-то родственники, соседи, и все пройдет. Может это не пройти, не буду говорить, хотя врач будет говорить про ампутацию ног, бывает и такое, к сожалению, и достаточно часто. Вот когда вот так вот машешь рукой, не обращаешь на себя внимания. Представлю уже скорее нашего прекрасного доктора и друга, кандидата медицинских наук, член Российской российского и европейского общества ангиологов и сосудистых хирургов. Сердечно-сосудистый хирург РНЦХ имени академика Петровского Надим Альюсов у нас в гостях. Надим,
16: приветствую. Здравствуйте. Да, зрители, дорогая,
15: да.
16: Аля.
15: Да, поближе микрофон. Будем пугать? Пугать будем? Или
16: да
15: как?
16: Ну вы что, какой пугать? Наоборот, мы здесь наоборот, чтобы людям облегчить жизнь и объяснить им, что это все лечится, если вовремя обратиться.
15: Вот,
16: самое главное.
15: И если вообще как бы собой заниматься, а не вспоминать, ой, да-да, где-то чего-то когда-то болело лет 10 назад, а сейчас, извините,
16: да, вы
15: уже...
16: Вы абсолютно правильно сказали про то, что люди списывают это. Да, у меня там что-то, я отсидел нерв там, отлежал шею, чем-нибудь...
15: Начинает. Кальций, магний не хватает.
16: Кальций, магний его начинает.
15: Да, калий у нас.
16: Кальций, магний.
15: Золотой стандарт.
16: Проблема, конечно, атеросклероза артерий нижних конечностей в нашей стране, она достаточно такая существенная. Инвалидизация населения идет, очень большой процент пациентов, которые теряют конечности, это, по сути дела, уже идет, ну, как я сказал, инвалидизация.
15: Да.
16: И процент ампутации достаточно велик, превышает другие страны, но мы, к счастью, уже за последние годы с этим очень успешно справляемся. И ну, вот у нас в центре имени Петровского, я, если честно, за последние там лет 10, я не помню, нет, помню, не буду, да, чтобы не лукавить, 1-2 случая было,

0: подвержены люди, то есть первое, о чем идет речь при атеросклерозе, это генетика, 100%. Атеросклероз – заболевание, которое есть у каждого человека. То есть если любому человеку сделать УЗИ, то формально можно ему поставить этот диагноз, просто по утолщению слоя там в артерии. Насколько он значим, это уже другой вопрос. Атеросклероз – повреждение внутренней стенки сосуда, интимы, интимы артерии.
1: Да.
0: Она повреждается, в ней образуется такая, ну, если схематично говорить, трещина в интиме сосуда. В эту трещину уже начинает липнуть там, холестерин для того, чтобы ее закрыть, соответственно. Кальций туда может, потому что немножко неправильный путь идет. Опять же, это генетически обусловленный фактор. И, естественно, сильно, очень сильное влияние имеют все факторы риска атеросклероза. Это мы все знаем, да, то есть это в первую очередь курение, сахарный диабет и малоподвижный образ жизни. Это все усугубляет.
1: Это прям вот топчик самый, да?
0: Да, конечно. Это все усугубляет очень сильно ситуацию. Если у человека есть атеросклероз, есть предрасположенность, плюс он курит, плюс у него сахар, то это 100% уже как бы будет гемодинамически, так называемый, значимый атеросклероз, который будет нуждаться не просто в консервативном лечении, попить таблеточки, помазать мазью, а нужно что-то более серьезное.
1: Вот так вот.
0: Да.
1: А какого возраста вот такие риски повышенные? Либо сейчас, в принципе, сейчас же все молодеет. Мы как что ни коснись, онкологические, сердечно-сосудистые, да вообще, ну, сердечно-сосудистые. Все молодеет, все молодеет.
0: Конечно, все
1: молодеет. Потому что образ жизни какой, на секундочку?
0: Именно нижних конечностей, да. Значимый атеросклероз, да, он молодеет, но не так сильно, как атеросклероз другой, потому что тут при нижней конечности, даже если, допустим, какая-то артерия закрылась полностью атеросклерозом, если человек подвижный, если он ходит, бегает, прыгает и так далее, то ноги могут компенсироваться коллатералями и немножко как бы улучшать свое состояние сами. А вот атеросклероз других артерий, которые мы оперируем, допустим, те же самые сонные артерии, я уже много очень, достаточно большое количество пациентов прооперировал на сонных артериях с чистым атеросклерозом, с бляшками, которые перекрывали просвет артерии там, на 85-90%. И это мужчины, и женщины тоже, кстати, были. Мужчины около, там, самый молодой, по-моему, был 43, что ли, года или 45. 4, да.
1: Вот это да.
0: Да, да, действительно молодеет. С ногами ситуация немножко получше в плане возраста, потому что,
1: только
0: как
1: возраста.
0: Я и сказал, да, только возраст.
1: Только
0: потому
1: возраст.
0: Что, как я и сказал, но артерии ног, они могут сами себя компенсировать немножко, если человек много двигается, много ходит, старается как-то улучшить состояние своих ног сам.
1: Вот, кстати, что происходит вообще с ногой при атеросклерозе? Мы про сосуд сказали, да, что-то про кальцинируется, ну, трескается,
0: да,
1: и прочее.
0: Да,
1: бляшки. Как, что человек себя начинает как чувствовать? Вообще,
0: когда артерия закрывается, тут атеросклероз, он как бы поражает и маленькие артериюшки, и большие артерии, которые магистральные, там, допустим, общая бедренная, поверхностная бедренная, есть магистральные артерии, начиная от аорты,
1: так.
0: Вот бифуркация аорты идет, подвздошная артерия, то есть общая наружная подвздошная, дальше общая бедренная, поверхностная бедренная, коленная и артерия голени.
1: Анатомия вот сейчас небольшая нужна, она нам всем нужна, чтобы понять, конечно, без этого мы никак.
0: Это магистральная артерия ноги. Там на любом уровне может быть артерия может закрыться. Если закрылась, допустим, на голени одна из трех артерий, то, как правило, ну, пациент это может даже не ощущать. Потому что их три, и там одна из них закрылась, ну, как-то, ну, может быть, в тот момент, когда она закрылась, он почувствовал что-то, что вот, ну, немножко хуже стало. Но буквально за 2-3 дня это все может компенсироваться. А если закрывается артерия, которая выше колена, допустим, поверхностная бедренная, общая бедренная артерия, естественно, мышцы ноги не кровоснабжаются. Ну, нет, они кровоснабжаются,
1: да.
0: По другим артериям, там коллатеральные сети есть у нас еще глубокая артерия бедра, к счастью, по которой идет какой-то кровоток. Так вот, наступает так называемая ишемия нижней конечности. Что такое ишемия? Это недостаточное кровоснабжение. То есть мышца не получает кровь, соответственно, не получает кислород, который ей нужно для жизнедеятельности. И человек, когда ходит, у него начинает болеть, соответственно, как бы снизу вверх икроножные мышцы.
1: Так.
0: Значимый атеросклероз, который необходим, который требует хирургического лечения, это до недавнего времени считалось такая, ну, уровень дистанции без болевой ходьбы 250 метров. То есть, если человек может пройти 250 метров без болей ноги, значит, это можно как бы пока что лечить как бы консервативно, попробовать.

0: попить таблеточки, препараты, капельницы поделать, лечебная там физкультура и так далее.
1: Помогает?
0: Помогает. Помогает, действительно.
1: Угу.
0: А если человек ходит менее 250 метров, то уже как бы считается, что это показания к хирургическому лечению. Сейчас немножко изменились показания к хирургическому лечению. Уже все более персонифицировано и более... то есть, если пациент нуждается в том, да, чтобы ходить, допустим, 500 метров, а не 250, а он не может ходить, это существенно ухудшает его качество жизни. И как бы считается, что человеку надо улучшить качество жизни. Так вот. Возникает ишемия нижней конечности, и пациент просто уже не способен заниматься своими ежедневными делами. Он не может ходить, потому что ему больно. Сначала эта боль возникает при прохождении определенной дистанции, потом эта боль уже, когда нет нормального напора крови даже по коллатералям, потому что когда у нас закрыта магистральная артерия, нога живет за счет коллатералей. И если нет нормального напора крови к этим коллатералям, начинают потихонечку снизу вверх опять же закрываться.
1: Вот
0: потому
1: так.
0: Что там нет нормального напора,
1: да,
0: крови. Из-за чего увеличивается степень ишемии, и пациент, который изначально мог там пройти 250-200 метров, жаловался там и так далее, но при этом ничего не делал, через какое-то время начинается уже боль в покое, что называется критической ишемией нижней конечности. И здесь уже как бы процент ампутаций в мире намного выше, чем при хронической ишемии.
1: Да чего ж там ждать-то? А ведь ждут?
0: Ждут, вот, конечно, ждут.
1: То есть в каком состоянии привозят пациента, слушайте, приезжают?
0: Бывают, нет, есть,
1: да,
0: конечно, это не все, не все,
1: да,
0: естественно, такие,
1: да,
0: но есть пациенты, которые думают, да, там сейчас пройдет, сейчас там съезжу куда-нибудь там в санатории, мне поделают магниты поделают, да,
1: ой,
0: и лучше станет, да, такие тоже бывают. Бывают люди, которые сразу приходят, сразу смотрят, там на всякий случай и к неврологу сходят, и к сосудистому хирургу сходят, чтобы проверить, не дифференцировать, так сказать, диагноз.
1: Угу.
0: Таких проще, конечно, оперировать, потому что они пришли вовремя, у них состояние еще принимающего русла. Тут важно именно принимающее русло.
1: Так,
0: мы-то пустим кровоток, но нам нужны артерии, которые этот кровоток могут воспринять. Потому что просто взять, пустить вот такую трубу крови в никуда, она же закроется.
1: Конечно.
0: Понимаете, да? А если есть принимающее русло, то, конечно, это все и отдаленные результаты гораздо лучше, и эффект от операции лучше.
1: А вот, кстати, вот тут не только по поводу пациентов, но и по поводу врачей, терапевтов, все. С чем могут путать вот как раз атеросклероз сосудов нижних конечностей? Диабетическая ретинопатия, может быть? Стопа, да, то есть вот с этим, с другим, с третьим, например, лечит что-то, да, да, что-то другое не то лечит, правильно? Бывает же такое?
0: Бывает, конечно. Больше всего атеросклероза артерии нижней конечности путают с корешковым синдромом, с проблемами в поясничном отделе позвоночника.
1: Даже опять остеохондроз, все туда.
0: Остеохондроз.
1: У вас
0: опять
1: остеохондроз, да сколько ж можно? Вот как, что, я понимаю уже, остеохондроз и что у нас там, дисбактериоз, который, естественно, дисбиоз вот этот вот, я не знаю.
0: Естественно, конечно.
1: Что там у нас еще-то есть, самый такой диагноз, который на все.
0: Да все, наверное, да, больше ничего, это самые основные,
1: Господи,
0: два.
1: Да.
0: И путают, причем с обеих сторон. То есть бывало такое, что человек не может ходить, там, у меня в моей практике,
1: да,
0: ко мне пришел пациент, который, ну реально, он пришел на инвалидном кресле, не может ходить, говорит, мы уже, нам надоело, мы уже делаем капельницы от этого сосуда несчастного, уже обкапались все, и вообще не помогает, я уже ходить не могу. Я смотрю, у него, я его положил на кушетку, а так, у него, ну, просто пальцами, без ультразвука, без КТ, я просто посмотрел его руками, у него пульсировала передняя тибиальная, то есть, ну, на стопе,
1: да,
0: это,
1: ага,
0: тыльная артерия,
1: так,
0: там пульс был. Ну, не бывает ишемии, которая приводит к тому, что человек не может ходить при наличии пульса. Я говорю, что тут... Говорит, нет, вот вам УЗИ. А там одна артерия,
1: да,
0: из трех закрыта, окклюзия. И, естественно, все скидывали на эту бедную артерию, что из-за
1: она
0: нее...
1: Она вообще тут ни при чем оказалась.
0: Да.
1: Так.
0: Ну, я его сразу же на МРТ отправил поясничного отдела позвоночника, и там обнаружили у него мало того, что, естественно, там все очень плохо. Там еще и онкологическое заболевание
1: обнаружили. Да, и... То есть метастазы позвоночника уже.
0: Да. Насколько я понял, не помню точно, по-моему, от предстательной железы у него там пошло это дело. Вот такие тоже бывают, ну, с двух сторон, как я и сказал. То есть и боли в ноге могут путать наоборот. То есть ходят к неврологу, оказывается, что там сосуды не работают, да, или... к сосудистому хирургу ходят, а оказывается, что там проблема с позвоночником. Да, дифференциальная диагностика важна на самом деле.
1: Еще как.
0: На первом этапе. Так-то специалисты, конечно, все знают, если прийти там в стационар в сосудистую хирургию с одной закрытой артерией голени, естественно, любой сосудистый хирург скажет: дорогой,
1: это ничего.
0: Это здесь ничего страшного, иди гуляй. Или иди к неврологу. Иди гуляй к неврологу.
1: Иди гуляй к неврологу.
0: Поэтому... По дифференциальной диагностике тут надо иметь, именно выбирать правильно первичное звено.
1: Да.
0: То есть врачи, которые принимают пациентов в самом начале, будь то терапевт там или невролог, они должны сразу отправить к нескольким врачам, чтобы провести правильную дифференциальную диагностику.
1: Вот, кстати, какая правильная диагностика, вообще золотая? Вот что начинаю копать, если человек, вот мы уже первый симптом сказали, точнее даже не первый симптом.
0: Физикальный осмотр и жалобы. Тут не надо никаких МРТ с контрастом и каких-то там изотопов.
1: Да?
0: Физикальный осмотр и жалобы. То есть, что болит? Нога болит. Где болит нога? Вот показывает пациент, у меня сосуд болит, вот, и показывает по задней поверхности бедра. Ну, сразу понятно, что это корешковый синдром. Моментально. Говорит, у меня сосуд болит.
1: Да.
0: Если, говорит, болит икроножная мышца, вот пройду там до магазина, и у меня икроножная мышца заболела, значит, скорее всего, это уже проблема с артериями.
1: Икроножная мышца.
0: Положить пациента на кушетку и проверить пульсацию в проекции бедренной артерии, это в паховой складке, в проекции подколенной артерии и на стопе. Просто буквально 4 точки есть, стопа с двух сторон.
1: И все сразу будет понятно.
0: Да, передняя, задняя, большеберцовая. И все сразу будет понятно. Если это правильный физикальный осмотр провести, то дальнейшая диагностика, там, допустим, КТ, ангиография, да, такая более серьезная диагностика, она нужна только уже для определения тактики хирургического лечения, а не для постановки диагноза. То есть нам, как хирургам, например, я понимаю, что у пациента все показания для операции есть, по жалобам, дистанция безболевой ходьбы, пульсация отсутствует. Какая именно операция ему подходит, потому что этих операций миллион. Вот это уже надо, более серьезная диагностика нужна.
1: Ну, кстати, вот тут такой интересный вопрос. Поставили атеросклероз артерии ног папе, но врач назначил только таблетки и ходьбу. А вдруг нужна операция?
0: А это определяем не УЗИ, не степень стеноза определяет показания. Понимаете, люди путают. Допустим, все знают, ой, стонная артерия, если 70%, надо оперировать.
1: Да.
0: Любой врач или даже многие пациенты это знают. И они приходят, у меня артерия на голени закрыта на 65%. Или... А вот что, до 70 ждать, чтобы операция? Нет, не ждать до 70 и не ждать до 100%. Здесь все определяется именно дистанцией ходьбы и насколько у человека сильная ишемия. То есть, если человек ходит, допустим, там, гуляет по парку 2 километра и у него потом немножко болит икроножная мышца, и при этом у него стоит диагноз атеросклероз, который можно и мне поставить, и вам, наверное,
1: конечно, всем кому угодно, я уже поняла из этого.
0: Естественно, абсолютно правильное действие врача, что он назначил консервативную терапию. А если у человека проблема, что он выходит там на улицу и не может 50 метров пройти, и потом ему надо постоять, отдохнуть и пойти дальше, потому что у него болит, допустим, икроножная мышца там, или уже даже выше, ну, тогда, да, тогда вполне возможно, надо ставить вопрос о хирургическом лечении.
1: Тут простатины опять спрашивают. Их нужно пожизненно принимать, есть атеросклероз? Вот ведь боятся. Кто-то боится, кто-то не боится. Столько мифов о рукостатинах, боже мой.
0: Очень много, да, слухов, мифов о статинах. Статины – препараты, которые снижают холестерин. Если холестерин повышен, соответственно, задача кардиолога – назначить правильную дозировку, чтобы этот холестерин снизить. Все остальные высказывания пока что, они без каких-либо...
1: доказательной базы?
0: Ну,
1: не то чтобы, да?
0: Не то чтобы прям совсем без доказательной базы, но еще это все не входит в консенсус, не входит в клинические рекомендации. Все остальные разговоры. Есть повышенный холестерин, Есть кардиологи, которые назначают статины и снижают этот холестерин.
1: Ну,
0: и да. Эффект от этого по коронарным артериям, я лично видел, по коронарным артериям улучшается состояние. По остальным артериям очень затрудняюсь ответить на этот вопрос.
1: Угу. А вот тут как раз и спрашивают про высокий холестерин есть. Нужно ли УЗИ сосудов вен ног делать?
0: Вен нет, артерии, да, естественно, если повышенный холестерин, то надо сделать обязательно УЗИ артерий нижней конечности, и самое главное, что важнее, это УЗИ брахиоцефальных артерий, то есть сонные артерии надо
1: вот, еще посмотреть. Вот, вот про это, кстати, постоянно мы же об этом говорим, что это нужно делать.
0: Да,
1: кто-то вообще не в курсе, что это, что надо делать.
0: Ну, дело в том, что ноги, они как бы пациента беспокоят.
1: Да.
0: То есть, если там закрылась артерия в ногах, он чувствует боль, и ой, что-то не могу ходить, да, надо пойти провериться. А когда идет атеросклероз, гемодинамически значимые стенозы брахиоцефальных артерий, то есть сонных артерий, которые питают головной мозг, пациент, если это будет настолько значимо, как и в случае при ногах, то
1: да.
0: это уже инсульт, понимаете? Поэтому тут надо это все выявлять до того, как закроется эта артерия.
1: Да, уж действительно.
0: Здесь и очень часто, чем коварно это заболевание, это все бессимптомно. То есть человек прекрасно себя чувствует, ничего не беспокоит, голова не кружится, все замечательно, ходит, там, не знаю, решает математические задачи, мозг соображает.
1: Потом бах.
0: Да.
1: И все.
0: Поэтому это, ну, если никаких на УЗИ изменений нет, то раз, ну, в 2-3 года надо делать обязательно. А если на УЗИ что-то там выявлено, то раз в год точно.
1: Вот смотрите, тут у нас сама диагностика начинается. Можно ли самому по пульсации проверить артерии сосудов ног?
0: Можно. Я себе могу проверить.
1: А
0: но...
1: как? Ну-ка скажите нам. Нет, так, секундочку.
0: Нет, нет.
1: Сейчас Надим скажет. У нас ли массово будут проверять, и к врачу не пойдут.
0: Я себе могу проверить, но даже многие врачи не могут эту пульсацию найти у пациентов. Это должен делать специалист. Я специалист, поэтому я себе могу проверить. Но вот...
1: Тут вот пульсацию пытаешься найти у нас.
0: Чтобы человек сам себе нашел пульсацию, но это надо прям много лет тренироваться. Лучше просто сходить к врачу, и пусть он проверит. Каждый пусть занимается своим делом.
1: Да, конечно же. Вот тут еще говорят по поводу постоянно холоднее одна стопа другой. Проверять сосуды?
0: Естественно, проверять. Если она постоянно холоднее, значит, надо проверить обязательно артерии.
1: То есть до туда не доходит, значит, да?
0: Ну, как вариант. Потому что варианта опять... несколько. Нога может мерзнуть из-за неврологических проблем также. Поэтому тут надо проверить артерии. Если по артериям все нормально, то, пожалуйста, МРТ поясничного отдела позвоночника и все.
1: Вот так вот. И не списывать все на остеохондроз. Мы сейчас просто...
0: Не списывать, проверить. Проверить на всякий случай. Это может быть, ну, не остеохондроз, это немножко более...
1: Защемление какое-нибудь.
0: Ну да, да, это когда какие-то протрузии или грыжи межпозвоночных дисков, то это вот случается, они там немножко придавливают канал, по которому идет спинной мозг, и разные ощущения бывают. И боли, и может холодеть нога, там, и мерзнуть и так далее.
1: Ну, самолечением давайте все-таки не заниматься. И пульсацию не проверять не сможем. Сейчас на новости уйдем, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил, что нацизм на Украине видят даже не симпатизирующие России страны. С таким заявлением президент выступил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Он подчеркнул, что нынешние власти республики положили в основу государственной идеологии неонацизм. Это ужасно, и с этим мы не можем и не будем мириться. Именно это стало одной из причин проведения специальной военной операции. Борьба с неонацизмом для нас с русофобией и попытка искоренить все русское, нашу культуру, нашу историю, сказал глава государства. Президент отметил, что, к примеру, Варшава обращает серьезное внимание на идеологию неонацизма на Украине, несмотря на известную русофобию в Польше. Норвегия планирует выделить Украине в 2027 году более 9 миллиардов долларов. Средства предполагается направить в том числе на военные цели, сообщил премьер-министр Йонас Гар Стюре. В следующем году мы сохраним уровень поддержки таким же, как в этом году. Это около 85 миллиардов норвежских крон или более 9 миллиардов долларов. Поддержка будет оказываться в широком спектре направлений – военном, гуманитарном, финансовом. Она будет соответствовать приоритетам Украины. Киев определяет потребности, а мы делаем все, чтобы их удовлетворить, заявил норвежский премьер. Йонас Гар Стюре добавил, что сегодня Осло и Киев подпишут декларацию о стратегическом партнерстве. В Псковской области без света остались 3000 населенных пунктов. В них проживает более 40 тысяч человек, уточнил губернатор Михаил Ведерников. Он отметил, что причина масштабных отключений – прошедший по территории региона ураган. В своем канале в мессенджере Макс Ведерников написал, что сотрудники Пауросети работают в особом режиме. Специалисты подключили 3 резервных источника систем электроснабжения. Губернатор добавил, что последствия непогоды устраняют 76 бригад. Это 156 человек и 70 единиц техники. Аналитики назвали стоимость минимального школьного набора. Для подготовки ученика в этом году родителям потребуется более 19 тысяч рублей, а это на 7% больше по сравнению с 2025-м. Такие данные фигурируют в совместном исследовании Юмани и платформы ОФД, результаты которого есть в распоряжении ТАСС. В публикации говорится, что в минимальный школьный набор входят форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетради, канцелярия и пенал. Аналитики подчеркивают, что число покупок школьной формы стало ниже на 4% год к году, при этом средний чек вырос на 8% и составил 5452 рубля. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечна, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
7: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
8: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
9: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
12: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
11: В программе «Профитнес».
13: В это воскресенье тема программы «Детский диабет и фитнес». В эфире кандидат биологических наук, физиолог Владимир Меркурьев. В это воскресенье после 19 часов. В программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио-Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
15: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый.
16: Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
17: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Продолжаем наше общение. Говорим мы сегодня на очень интересную тему. Атеросклероз, но артерии нижних конечностей. Вот не брали эту тему, на самом деле, в эфир, а очень зря. Потому что, оказывается, ни к чему хорошему не приведет то, что на себя не обращаешь внимания. Через боль пройдешь, постоишь и снова пойдешь. Недолго так можно ходить, да ведь?
0: Да, потому что, как я и сказал, закрываются пути приема крови. То есть, если через боль человек ходил, потом постоял, пошел дальше и так далее, если это долго длится, то уже принимающее русло начинает закрываться, и мы уже тогда даже наши операции не к такому хорошему эффекту будут приводить.
1: Ну, кстати,
0: и отдаленные результаты хуже.
1: Наверное. Вот, мы сейчас про это будем говорить, но пока вопросы вот от Юрия. Если вена на ногах визуально страшная, варикоз, проходимость артерии норм, надо ли бить тревогу, УЗИ ног и шеи делаю раз в год?
0: Это вообще разные абсолютно
1: заболевания. Вот я же говорю, путают.
0: Да, сосуды всё. Сосудами, но сосуды разные бывают. Есть артерии, есть вены. Артерии, они приводят кровь к ноге, а вены, они отводят кровь от ноги. Соответственно, если вены на ногах страшные, то это варикозное расширение вены. Естественно, от них надо избавляться, но это не приведет к тому, что начнется ишемия или недостаточность кровоснабжения ноги. Кровоснабжение, оно зависит от артерий. А вены, варикозное расширение вен, это уже заболевание, которое может привести тоже к них очень хорошим последствиям в виде тромбоза, который, в свою очередь, тоже может привести к не очень хорошим последствиям в виде тромбоэмболии. Все слышали про тромбоэмболию,
1: легочная артерия.
0: Тромб оторвался, попал в легкое там и так далее. Да. Это, конечно, как бы достаточно казуистично при обыкновенном варикозе, но все равно любой человек с варикозным расширением вен нижних конечностей, он находится в группе риска тромбоза, и надо от этого варикоза избавляться. Артерии здесь ни при чем.
1: Но обращайте внимание на все.
0: Да.
1: А то видно какие-то вещи, это не очень. То да. Нормально, здесь починим, да. Здесь нормально.
0: Я сделал артерии в порядке, да, вены.
1: А там еще может быть тоже очень даже страшно.
0: Да.
1: Вот, кстати, по поводу, мы уже подходим к лечению же. Про таблетки поговорили, тут вопросы сколько, конечно, переживают по поводу таблеток, ходьбы и всего прочего. Но когда вот, кстати, когда понять? Специалист, наверное, сразу понимает, что тут надо оперировать. А пациент?
0: Пациент, он и не должен понимать, для этого мы как бы есть, и мы работаем, мы учились 100 лет, чтобы это понимать и делать. Когда делать, опять же, говорю, зависит от жалоб, от дистанции безболевой ходьбы и от состояния, естественно, кожных покровов и так далее, нижней конечности, то есть трофические изменения уже явно...
1: При сахарном диабете особенно чего там только не бывает.
0: Конечно, трофические изменения, это вот тоже, как бы, если на стопе, на голени начинается уже трофика, это тоже показание для того, чтобы начать уже действовать более серьезно. И жалобы пациента, если пациенту не хватает та дистанция, которую он ходит, если ему нужно больше и так далее, конечно, мы должны помогать, должны улучшать качество жизни пациента, не только спасать жизнь, а и улучшать качество. Поэтому по поводу операций,
1: да.
0: Это наше любимое.
1: Как вообще они сейчас проходят? Потому что если мы, вот, я помню, мы...
0: Блестяще.
1: Это самое главное. Нет, я просто говорю про вот 10-15 лет назад одно. Сейчас технологии до такого дошли.
0: Да.
1: Но ампутации по-прежнему существуют в других больницах и вообще, да и мало ли где вообще.
0: Да, ампутации существуют, естественно.
1: К сожалению.
0: У нас в нашем научном центре хирургии имени Петровского они сведены просто, стремятся к нулю, можно сказать.
1: Слава богу, да.
0: Да. Есть много видов операций, очень большое количество разных операций, шунтирующие операции, протезирование артерий, эндоваскулярные вмешательства, роботизированная хирургия теперь.
1: Все, кстати,
0: есть.
1: Стремятся да, туда, а вот за, против вообще, как отношения?
0: Как я могу быть против, когда мы, и в частности наше отделение, мы сделали первую в России роботическую операцию на подвздошной артерии.
1: В чем ее фишка? Все же туда хотят. Как чего? Значит, робот, смотрите, робот. Да,
0: робот, есть, очень интересно, что да. роботом пользуются в основном там урологи, проктологи там, и так
1: да.
0: далее.
1: Угу.
0: И я когда видел, как урологи мастерски выделяют предстательную железу там на этом роботе, мне было интересно, я смотрел. На экран смотрю и вижу, что там такая вот фасция
1: да.
0: пульсирует. Я спрашиваю у хирурга, который делает, я говорю, это что, подвздошная артерия, что ли? Он говорит, да. Я говорю, так она здесь как на ладони. Он говорит, ну да.
1: Да.
0: Я говорю, а почему?
1: А мы чего?
0: Да. Он говорит, не знаю. Он говорит, не знаю. Ну вот. И отсюда родилась вот эта идея. Да, это очень здорово. Да, существует. Сейчас сразу все нам, мы когда докладывали про эти операции на съездах, все, зачем, когда можно стенд поставить? Есть ситуации, когда отдаленные результаты эндоваскулярной хирургии хуже, чем у классической хирургии. То есть, допустим, протяженная окклюзия или там кальциноз тотальной артерии, которую невозможно там пробить.
1: Она вся хрупкая такая.
0: Да, невозможно пробить эндоваскулярно. И тут показания уже к шунтирующим операциям. И для того, чтобы человека как бы не разрезать, не делать доступ достаточно травматичный, там лапаротомия и так далее, делается всего лишь несколько маленьких прокольчиков. Заводится туда... прокары роботические. И очень хорошо все видно, знаете, вот это ощущение, я никогда не забуду, вот когда первый раз это делал, как будто тебя вот уменьшили и да. туда закинули. Руки крутятся просто там 740 градусов, что ли, у них там. То есть очень удобно, очень здорово. И самое главное для пациента это абсолютно не травматично. Операцию сделали, все замечательно, все работает, все классно, и потом смотришь, понимаешь, а сейчас бы, если бы не робот, то пришлось бы пациенту полностью делать лапаротомию, то есть разрезать живот, разрезать мышцы, которые держат брюшину, там, убирать все органы, доходить до этой, до аорты, до подвздошной артерии. Это как бы такая достаточно травматичная операция. И вот в 2019 году мы впервые сделали вот эту вот операцию. Сейчас по России много кто ее делает.
1: Да.
0: Да, и очень много клиник, которые занимаются роботической хирургией. Но как бы мы считаемся пионерами роботической хирургии, да. Помимо, ну, как бы роботическая да. хирургия – это маленький такой раздел нашей сосудистой хирургии. Угу. Это так просто интересно и, да. и что-то новое. А так, конечно, классическая хирургия никуда не делась, она совершенствуется, доступы совершенствуются, методы анастомоза и так далее, это все совершенствуется. Ну и очень сильно развивается гибридная хирургия, эндоваскулярная как... хирургия. То есть да. это когда делается открытая операция, этап именно открытой хирургии, это все дополняется, допустим, эндоваскулярным этапом. Например, вот на нижней конечности делается открытая операция, увеличивается там или очищается артерия в ноге, бедренная артерия или подколенная артерия. Или шунтирование там бедренно-подколенно, не имеет значения. Вот когда делается внизу, на нижнем этаже этап открытой хирургии, для того, чтобы избежать хирургической травмы, делается эндоваскулярный этап выше, допустим, подвздошная артерия закрыта, там вот значимый стеноз какой-нибудь, вместо того, чтобы делать классическое там подвздошно-бедренное шунтирование,
1: да.
0: туда эндоваскулярно вводится стенд. Этот стенд такой вот каркасный, как бы, ну, ее в простонародье пациенты все говорят, а мне что, пружинку туда? Пусть будет так. Раскрывается стенд, и увеличивается просвет артерии, как бы артерия начинает подвздошная, становится с магистральным кровотоком. Соответственно, опять же, пациент тем самым избежал травмы, избежал очень серьезной операции на верхнем этапе. Что еще делается сейчас эндоваскулярно? У нас мы прям активно этим занимаемся. Это вообще, я считаю, очень такая... очень хороший прорыв, можно сказать. это реканализация просто всех магистральных артерий.
1: А что это
0: то есть,
1: такое?
0: Представьте, артерии закрыты, начиная от бедренной артерии вниз до стопы. Все артерии эти закрыты.
1: То есть практически нога уже...
0: Ну да, да, это уже все. Там это, эти операции мы делаем при критической ишемии.
1: А бывает так, что привозят с другой, там, или пациент привозит, он говорит, там уже сказали ампутирование, а вы спасаете.
0: У нас каждый прямо второй такой вообще.
1: Да? Вот,
0: конечно, мы берем тех, кого... У нас каждый второй такой.
1: Понятно. Так.
0: Вот.
1: И?
0: Делается, неважно, пусть будь это или чистая эндоваскулярная хирургия, или это гибридная хирургия. Бывает, что с доступом на бедре, если мы хотим что-то открыто сделать, допустим, пластику бедренных артерий заодно сделать. А бывает вообще без разрезов, если там бедренная артерия нормальная, и ничего не надо делать. Через прокол на бедре заводится в артерию, в бедренную артерию заводится специальный проводник, который через него заводится там. Не буду все этапы говорить. Суть в том, что... специальным проводником пробивается вся артерия, начиная от бедренной артерии и заканчивая прямо вот до стопы это можно сделать.
1: То есть до такой
0: степени.
1: Но
0: это степени... да, это все не так просто.
1: А это длительная надо... такая вообще процедура?
0: Знаете, очень, очень по-разному бывает. Бывает там за полчаса все сделаешь, а бывает 6-7 часов сидишь, пытаешься
1: вот это
0: попасть в правильный канал, в правильную артерию и так далее. Заводится... По этому каналу, который мы только-только новый проделали, заводятся специальные баллоны. Баллончики, которые под очень сильным давлением расширяют артерию буквально в диаметр. Там есть от 2 миллиметров до 5 миллиметров
1: максимум. Представляете, какая она там маленькая, господи, и вот это вот...
0: Ну, потому что, допустим, если в голени раздуть артерию на 5 миллиметров, мы ее травмируем, она может, естественно. Поэтому там 2-миллиметровые баллончики... раздуваем эти баллончики, тем самым просвет артерии увеличивается, и потом уже идет магистральный кровоток по всей ноге. Естественно, вот эта вот реканализация артерии и эндоваскулярные вмешательства, они как бы по отдаленным результатам немножко выступают открытой хирургии. Но мы это делаем тогда, когда нужно человеку прямо здесь и сейчас
1: спасти
0: ногу. Помочь и так далее. Если дело терпит, как говорится, то у нас есть другие методы хирургического, уже открытой хирургии, которые очень эффективны в этом плане, и они гораздо лучше по отдаленным результатам.
1: Вот.
0: Настолько, что у человека с каждым годом дистанция безболевой ходьбы увеличивается. С каждым годом все больше, больше, больше, больше. И через там какие-нибудь 7, 8, 9 лет пациенты даже забывают, что у них когда-то была ишемия. Эти тоже операции, которые мы очень активно проводим. И очень много научных работ у нас идет по поводу этих операций. Это пластика именно глубокой артерии бедра. Это артерия, которая ответственна за коллатеральное кровообращение. Она отдает много поток крови большой именно к коллатералям. Соответственно, мы делаем... большие протяженные пластики вот этой глубокой артерии бедра, мы ее накрываем специальным материалом, там биоматериалом из ксеноперикарда, это оболочка сердца, теленка. И эти операции, чем они лучше эндоваскулярных, тем, что там отдаленные результаты великолепные. То есть там случаи, чтобы они закрывались или там что-то с ним происходило, нам, вот я помню, из огромного количества операций, которые мы сделали, я помню... всего 2 случая, когда это с этой пластикой что-то случилось, но тут уже проблема была в том, что у пациента аутоиммунные заболевания были, артрит, и из-за этого она закрывалась. Но опять же, после такой вот большой пластики она потом в одном месте закрылась. Что мы сделали? Баллонную ангиопластику, мы баллоном расширили то место, которое закрылось, и все замечательно. То есть для каждого пациента, для каждого случая в нашем арсенале имеется определенная операция, определенная тактика лечения, которая позволяет добиться максимально лучшего результата или сейчас, или уже на отдаленном периоде.
1: Вот так.
0: Если
1: вот
0: дело ждет, конечно, лучше делать пластику. Если надо прямо сейчас, чтобы спасать, конечно, мы делаем тогда вот эти вот механические реканализации и баллонные ангиопластики, протяженные на всей ноге. Если выше закрыто, опять же, у нас есть и открытая хирургия, и роботическая, и аортовая, и шунтирование, и протезирование. в плане бифуркации аорты и подвздошных артерий. Поэтому пустить кровоток можно.
1: Да.
0: Пустить кровоток можно всегда. А принимающее русло надо добывать.
1: На ногах как будто воск под кожей поднимается наверх, как поражение мышечного каркаса. Как лечить? Вены нормальные. Такой интересный воск вопрос. Под кожей. Воск под кожей, я не знаю, может быть, это какое-то другое слово, просто Т9, как обычно, что-нибудь.
0: Может быть, да. Ну, слушайте, это так вот на словах, конечно, сложно вам ответить. Приходите на прием, посмотрим, расскажем.
1: Конечно. Курил почти 30 лет, недавно бросил. Сосуды после отказа от курения хоть немного восстанавливаются или ущерб уже необратим? Нужно делать УЗИ?
0: Нет, они, к сожалению, не восстанавливаются, но хотя
1: бы прекращают. Кстати, после операции вообще кто-то за сигарету берется или нет? У меня такой вопрос.
0: Конечно, берутся. Еще после операции потом на лестнице ловишь пациентов.
1: Да что? Только спасли
0: жизнь? Заходишь в палату на обход посмотреть, как пациента. Пациента нет, а у него уже ноги ходят, и он побежал курить.
1: Да что это такое-то? Так это же вообще как бы запрет вообще.
0: Слушайте, ну мы предупреждаем, что если вы будете продолжать курить, то мы не как бы снимаем с себя ответственность за то, что будет дальше. А люди, ну, все равно, нет, есть, конечно, те, которые все там бросили, больше не будут курить и так далее, таких тоже много. Но, опять же, я говорю, по коридорам ходим, ловим, чтобы не курили.
1: Ой, да что ж такое-то? Ну вот, кстати, по поводу восстановления после операции. Это, как правило, это второй-третий день может побежать пациент после такой операции? Либо...
0: Кооперация. Смотрите. Да. Тут после эндоваскулярных операций, да, на второй день можно уже ходить, и можно даже выписываться. Угу. Если операция сделано только на ноге, то, как правило, первые 2-3 дня надо там полупостельный режим такой, дальше можно будет уже ходить, ну, там, снятие швов, там, на 7-е сутки плюс-минус. Если реконструируем этаж, который выше находится, то есть подвздошная артерия или аорту, то, конечно, там подольше. Там приходится после операции, ну, для того, чтобы осуществить доступ, мышцы приходится
1: резать.
0: Да. Ну, я не хотел это слово применить. Ну, искал другое. Вы меня определили, ладно. Вот. Потом это все сшивается, и, естественно, требуется достаточно длительное время, чтобы это все восстановилось и нормально срослось. Поэтому.
1: Там же нервы, всякие сосудики, там кого только нет.
0: Все это сшивается, все это потом. Как правило, если была лапаротомия, то это все уже окончательно может зажить. Именно кожа-то, понятно, это кожа заживает, то есть достаточно там, 7, 8, 10 дней, и все. А то, что под кожей, чтобы апоневрозы все зажили и так далее, ну, здесь требуется примерно месяц-полтора. Да. И пациенты ходят в специальном бандаже, который помогает держать мышцы, чтобы они не расходились. Именно поэтому мы и начали заниматься роботической хирургией.
1: Да.
0: Восстановление лучше.
1: А вот, кстати, тут, если врач классическую операцию предлагает, спрашивают, а только хочется роботическую, как?
0: Тут, вот, ну, иногда... А кто хочет? Пациент хочет?
1: Пациент хочет.
0: Ну, извините,
1: Вот, ну, же бывает так, что пациент приходит, хочу только такую, я начитался, наслушался, вот такое.
0: Конечно, бывает.
1: А вы говорите, да нет, вы понимаете, в вашем случае можно вот так, или только так.
0: На самом деле, это большая проблема для хирурга, когда пациент приходит и говорит...
1: Очень подготовленные все.
0: Я хочу вот эту вот операцию.
1: Да.
0: Но хирург лучше знает, какая... Понимаете, сейчас идет тенденция к персонификации всего абсолютно. И каждому человеку, вот кому-то лучше это делать, кому-то лучше другое делать.
1: Но начитается, что это самое лучшее.
0: Хирург должен выбирать, какая операция подходит этому пациенту. А задача пациента либо доверять своему хирургу, либо не доверять своему хирургу.
1: Вот это самое главное.
0: Вот если пациент нельзя особо доверяет хирургу, и хирург ему говорит, что нужно делать такую операцию, а пациент считает, что нет, надо делать другую, то задача пациента найти другого хирурга, которому он больше доверяет. Здесь самое главное доверять хирургу. Если вы ему полностью доверяете, то вы должны понимать, что ему виднее, чем вам.
1: Да, тут по поводу кроворазжижающих препаратов. После операции постоянно их принимать? Папа принимает уже 2 года.
0: смотря какие кровоизлияющие препараты, есть разные. Есть антикоагулянты, есть антиагреганты. Антиагрегантная терапия тоже бывает разная. То есть мы после любых эндоваскулярных вмешательств, если мы стенты или баллоны ангиопластику выполняли, обязательно нужно минимум полгода принимать антиагрегантную терапию. То есть мы, как правило, даем клопидогрел. Вместе с ним пациент принимает аспирин любой, то есть ацетилсалициловую кислоту, кардиомагнил, там, аспирин, что угодно. Через полгода мы можем уже отменить один антиагрегант и оставить только аспирин. Это при эндоваскулярных вмешательствах. При открытых вмешательствах, то там уже все практически то же самое, но, как правило, это не обязательно прям полгода принимать. Опять же, это все зависит от коагулограммы пациента. То есть это надо смотреть.
1: А как, кстати, часто сдавать? А вот есть пациенты, которые, видите, пропали и принимают себе некоторые годами все, что...
0: На мой взгляд, лучше принимать это годами, чем не принимать после операции. Потому что...
1: А что, если такие, что не принимают, что ли?
0: Да, конечно, конечно.
1: Все прошло, бегаю хорошо и до свидания.
0: У меня были пациенты, которые... А я не пил антиагреганты. А почему? Ой, а у меня что-то, я зубы чистил, у меня десна закровила, я испугался, думаю, да ну не буду я их пить.
1: Нормально.
0: Ну и приходит, естественно, с осложнениями.
1: Конечно. А какие, кстати, осложнения? Вот мы сейчас как раз здесь и попугаем.
0: Самое плохое осложнение, которое вот может возникнуть в этой ситуации, осложнение, которое боится хирург, это тромбоз реконструкции, естественно. Это все, что сделал, весь этот труд взял и закрылся. Вот это вот, конечно, самое обидное.
1: Еще бы. А для пациента это какое обидное?
0: Для пациента, к счастью, я пока что не знаю, а вот для хирурга...
1: Почему? А что там происходит тогда? То есть это повторная операция, все остальное?
0: Да, но это повторно. Это мало того, что это повторная операция, так это еще не знаешь, что делать. Удастся ли эти тромбы достать без всего, или придется все это переделывать заново. Вот эти повторные операции, мы их больше всего не любим, если честно. Это сложно, это очень непредсказуемо, и то есть идешь как бы в темную комнату, заходишь и не знаешь, что тебя там ожидает.
1: Это все, потому что пациент расслабился.
0: Ну, конечно.
1: Стал курить и перестал принимать таблетки.
0: Нога уже не болит, думает, да все, у меня уже ничего не болит. Пошел курить, и таблетки забросил, естественно. Кому они нужны? Десна, кровят.
1: Да там, что же это такое? Ну, это же вообще, ну как? Как? Что за...
0: Бывает.
1: А как часто вообще делать УЗИ после вот... Какие рекомендации дают?
0: Раз в полгода?
1: Не чаще?
0: Нет, чаще смысла нет.
1: Угу.
0: Раз в полгода
1: проверяется. А если есть какие-то там сахарный диабет, артериальная гипертензия, то есть какие-то хорошие хронические заболевания, я понимаю, что к операции человек в ремиссии приходит, правильно? Хотя экстренной операции нет.
0: Нет, есть экстренная операция, есть плановая хирургия. Плановая хирургия, наша обязанность, это сделать так, чтобы эта операция состоялась.
1: Да.
0: Неважно, что с пациентом, там сахарный диабет, декомпенсация или гипертензия и так далее. Мы готовим пациента, чтобы он был к операции полностью готов, и тогда мы эту операцию выполняем.
1: Вот так. Но если экстренная, но в любом случае...
0: экстренная, то это уже, да, это
1: тут уже... Тут уже ни на что, конечно, не смотришь, конечно, лишь бы спасти человека. Вот так вот.
0: Другое.
1: Но уже ближе к концу эфира пару рекомендаций для всех слушателей. Что нужно делать?
0: По атеросклерозу нижней конечности, по ишемической, ходить, дорогие друзья, ходить. Если человек будет ходить минимум 6 километров в день, то риск ишемии нижней конечности у него будет сводиться к минимуму.
1: Вот так вот. Спасибо вам большое. У нас в студии кандидат медицинских наук, член Российского и Европейского общества ангиологов и сосудистых хирургов, сердечно-сосудистый хирург РНЦХМИ, академик Петровского Надим Алиусов. Спасибо большое.
0: Спасибо всем.
18: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
19: 15:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Антон Силуанов заявил об обеспечении бюджета России ресурсами. Нет никаких проблем, сказал министр финансов. Такую оценку ситуации он дал в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести». Все, что мы запланировали в бюджете, у нас все обеспечено ресурсами, пояснил Силуанов. Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектом в среду, сообщил, что регионам с наиболее сложной бюджетной ситуацией будет предоставлена дополнительная поддержка излишков в размере не менее 100 миллиардов рублей. МИД обвинил страны Балтии в давлении на россиян перед выборами в Госдуму. На это указал посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Максим Райдер. Вопреки международным обязательствам в правозащитной области и заявлениям о приверженности демократии, некоторые западные страны делают попытки оказывать давление на проживающих там россиян, чтобы воспрепятствовать их волеизъявлению. Особенно усердствуют в этом страны Балтии, заявил он РИА Новости. Райдер отметил, что наибольшие опасения вызывает государство, где клиническая русофобия поразила большую часть управляющих элит. По словам дипломата, это не только Латвия, Литва, Эстония, но также Польша, Нидерланды и Чехия. Михаил Развожаев сообщил о еще 10 сбитых над Севастополем дронах. Губернатор отметил, что в городе работает система ПВО и мобильные огневые группы. В своем канале в мессенджере Макс он написал, что беспилотные летательные аппараты ликвидированы в районе северной стороны, в Балаклавском и Гагаринском районах. Ранее, по словам Развожаева, над Севастополем были перехвачены и уничтожены 8 БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Гидрометцентре назвали сроки наступления заморозков в Москве. В ближайшее время их не ожидается, отметила ведущий сотрудник учреждения Марина Макарова. Она рассказала ТАСС, что чаще всего первые заморозки в столичном регионе фиксируются в конце сентября или начале октября. Макарова отметила, что в ближайшую неделю минимальная ночная температура в Москве составит плюс 7 градусов. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 33 копейки. Доллар 82 рубля 92 копейки. Евро 96 рублей 86 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
18: Внимание! Говорит Москва.
20: 94.8 FM.
21: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
22: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
21: Авторская программа Романа Бабаяна.
23: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
18: Говорит Москва. 94.8.
26: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
27: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
28: Добрый день, уважаемые зрители. Мы продолжаем наши лекции по истории России. И сегодня мы поговорим про Россию 17 века с точки зрения ее социально-экономического развития. Эта тема важна для понимания в первую очередь потому, что именно в этот период, в 17 веке, в русской экономике и в русском обществе начинают потихоньку, практически незаметно, шаг за шагом, формироваться те процессы, которые потом будут оказывать очень большое влияние на развитие Российской империи. Именно в этот период в России появляются первые такие хилые, несмелые ростки того, что сегодня называется капитализмом. Россия 17 века – это Россия, страна, конечно, в первую очередь феодальная. Страна, которая являлась страной аграрной, страна, в которой большинство населения проживает в сельской местности, количество городов не очень велико и количество горожан тоже не очень велико, поэтому начать разговор нужно, конечно, с сельского хозяйства. Мы с вами прекрасно знаем, что Россия – это страна, которую называют страной с рискованным земледелием. Мы постоянно испытываем недостаток в плодородных почвах, и в 17 веке эта ситуация ничуть не изменилась, поэтому развивалось сельское хозяйство России в то время очень и очень медленными темпами, и в первую очередь не интенсивно, а экстенсивно, то есть развивалось вширь. Единственный способ как-то увеличить сбор зерновых или каких-либо других сельхозпродуктов, это увеличить запашку, то есть распахать еще какое-то количество земли. Связано это было с тем, что русская земля давала достаточно низкие урожаи. В среднем урожайность по России составляла сам 3. То есть на одно посаженное зерно вырастало 3 зерна. Этого еле-еле хватало для того, чтобы крестьянину прокормиться в течение года, заплатить государственные налоги и еще засеяться на следующий год. Но частые неурожаи приводили к тому, что крестьянам постоянно приходилось либо голодать, либо докупать это самое зерно, которого даже в пищу не хватало. Поэтому любой неурожай, любая засуха или наоборот заморозки для русского крестьянина – это был ужас ужаснейший. Техника сельского хозяйства была примитивной и, в общем-то, не сильно отличалась от той, которую применяли во времена, скажем, Ярослава Мудрого или Александра Невского. Другое дело, что вот при этих примитивных технологиях, в практически полном отсутствии удобрений, тем не менее определенные подвижки произошли. А в этот момент, в 17 веке, в русское сельское хозяйство в массовом порядке приходит такая технология, как трехполье. Что это такое? Трехполье – это система землепользования, при которой участок крестьянина разбивается на три части. Одна из которых засевается так называемыми озимыми культурами, то есть культурами, которые высеваются по осени, зимуют под снегом и урожай собирается весной в начале лета. Вторая – это так называемые яровые культуры. Они высеиваются на второй части участка, высеиваются весной и урожай собирается к осени. А третья часть участка не засевается или, как говорится, лежит под паром. То есть земля отдыхает, чтобы хоть каким-то образом компенсировать свое плодородие. На следующий год участки переезжают с места на место. Там, где были яровые, появляется пар. Там, где засевались озимые, сеются яровые. А на месте прошлогоднего пара высевают озимые. На третий год снова все съезжает еще на одно деление. И таким образом каждый из участков крестьянского надела раз в три года отдыхает, восстанавливает свое плодородие. Вот такая система трехполья позволяла получать, ну, хоть какие-то более или менее устойчивые урожаи. И применялась она у нас до начала 20 века в качестве основной технологии. Да и сегодня кое-где тоже применяется. Поскольку урожаи были низкими, только в южной части России, там, где более плодородные земли, можно было получать урожай сам 4, сам 5 в хорошие годы, то крестьянину для того, чтобы расплатиться с государевыми налогами, с государевыми податями, с оброками, которые он выплачивал своему помещику или боярину, конечно, приходилось как-то искать каких-то подработок, поэтому среди русского крестьянства широко распространяются всевозможные кустарные промыслы, в зимние месяцы, когда крестьянину особо заниматься было нечем, он пытался что-нибудь мастерить, чтобы потом это как-то продать и на вырученные средства заплатить государственные налоги или подати своему хозяину. А наши феодалы, землевладельцы, в этот период переживают вполне определенный расцвет. Поскольку государство первых Романовых сделало ставку именно на феодалов, то для них создаются условия наиболее, так сказать, максимального благоприятствования. И здесь мы видим то, что крупные земельные владения, крупные вотчины бояр все более и более увеличиваются в своих размерах, причем увеличиваются весьма существенно. В качестве примера можно привести

крепостные. Владения, конечно, могли давать достаточно большое количество урожая. Еще одним любопытным процессом, характерным для феодальных владений того времени, стало постепенное слияние вотчины и поместья. Здесь нужно напомнить, что в русском землевладении было две основных формы. Вотчина, то есть земля, которая принадлежала хозяину и могла передаваться по наследству. В основном вотчинами владели бояре. Поместье же – это земля, которая дается тебе государем на условиях того, что ты будешь нести государеву службу. В основном, конечно, службу военную. Поместье по наследству не передавалось фактически, поскольку это была собственность царя. Но в 17 веке постепенно вотчины и поместья сливаются. То есть земли дворянские, поместные, все чаще и чаще передаются из поколения в поколение, хотя каждая такая передача требует, конечно, санкций со стороны государственного руководства. Но возникают дворянские роды, которые одними и теми же землями владеют уже на протяжении нескольких поколений. Окончательно вотчины и поместья в своих статусах сольются только при Петре I в 1713 году, когда будет принят указ о единонаследии. Поскольку крупные вотчины давали достаточно большое количество урожая, то в это время можно отметить, что постепенно идет переход от натурального хозяйства к хозяйству товарному. При натуральном хозяйстве все необходимое для жизни производится внутри самого хозяйства, и в этом смысле особенные торговые связи не нужны. Теперь же в крупных вотчинах производится товара больше, возникают излишки, которые можно продать на рынке, и наши крупные боярские вотчины начинают создавать товар уже не только для самого себя, для прокормления собственного имения, а для продажи на рынке. И это привело к такому явлению, как товарной специализации разных районов сельскохозяйственных в российском государстве. Ну, не секрет, что в русском государстве на разных землях разные культуры лучше растут. Поэтому с развитием вот такого вот рынка постепенно разные районы страны стали концентрироваться в основном на одном и том же сельскохозяйственном продукте. Да? Если, например, у нас южные области и Поволжье специализировались на зерновых культурах, на ржи, на пшенице, то центральные и западные районы, это в первую очередь были районы, где производился лен и конопля. И то, и другое в пищу употреблять, ну, практически невозможно, но зато можно использовать для каких-то других нужд, для производства тканей, одежды, корабельных канатов и так далее. Развитие льна и развитие конопляного производства у нас в России было достаточно распространено. Северо-восточные районы в первую очередь специализировались на производстве пушнины, да, а в южных степных районах развивается товарное скотоводство, когда скот разводят не только для своего потребления, но и на продажу. Вот эта вот тенденция впервые у нас проявляется в 17 веке и станет одним из факторов складывания единого всероссийского торгового рынка. Если говорить о русском крестьянстве 17 века, то положение его было достаточно сложным. Особенно серьезно оно осложнилось, начиная с 1649 года, когда принятое при царе Алексея Михайловича соборное уложение окончательно прикрепило крестьян к земле, окончательно оформило крепостное право. В соборном уложении был отменен Юрьев день, отменены урочные лета, а сыск беглых крестьян стал теперь бессрочным. И это привело к тому, что крестьяне навеки вечные и сами, и с детьми своими, с потомками оказались прикреплены к земле. Правда, не надо думать, что они превращались в однозначных рабов. Все-таки определенные вольности у крепостных крестьян 17 века сохранялись. Они, по крайней мере, воспринимались как люди. Но постепенно идет процесс слияния социального и правового положения крепостного крестьянина, прикрепленного к земле, и холопа, который был фактически абсолютным рабом своего хозяина. Кроме того,

0: здесь мы можем увидеть постоянный рост повинностей, которые должны были крестьяне выполнять либо в пользу государства, либо в пользу своего помещика и в пользу государства. У нас есть точка зрения, что крепостные крестьяне не несли государево тягло. Это не так. Государево тягло, то есть налоги в казну, платили крепостные крестьяне наравне с крестьянами лично свободными. Вообще, если посмотреть на социальный состав русского крестьянства, то можно выделить две большие категории. Это, конечно, крестьяне владельческие, то есть крепостные. Они могли принадлежать разным категориям. Это могли быть монастырские крестьяне, которые жили и работали на церковных землях и были обязаны службой монастырям. Дворянские и боярские крепостные крестьяне, а также дворцовые крестьяне, которые принадлежали лично царю и царской семье. Царь – это не просто владелец всего государства, это еще и феодал, у которого есть его собственные личные земли. Да? Вот сегодня у нас у президента Владимира Владимировича Путина, как у президента, есть Кремль, а есть еще его собственная квартира, в которой он живет и будет жить, когда перестанет быть президентом Российской Федерации. Точно так же и у царей того времени. Они могли распоряжаться всеми государственными землями, но еще и имели свои собственные земли, которые назывались дворцовыми. Вторая категория крестьян, которые в основном жили в северной части страны, в Поморье, этих крестьян называли черносошными. От термина «черная соха» как единица налогового обложения. Черносошные крестьяне были крестьянами лично свободными. Впоследствии в XIX веке их будут называть государственными крестьянами. И лично ни от кого не зависели, но должны были выполнять государственное тягло. Причем зачастую размер этого тягла для черносошных крестьян был существенно больше, чем для крестьян владельческих. Если мы посмотрим на процентное соотношение, то увидим, что, например, по переписи 1678 года свободных черносошных крестьян у нас было около 10%. 90% русского крестьянства кому-либо принадлежали, были кому-либо крепки. Да? Из них 13% это крестьяне монастырские, около 9% крестьяне дворцовые, 10% проживали в боярских вотчинах, больше всего было поместных крестьян, которые были на землях дворян-помещиков, их 58%. Таким образом, мы видим, что в течение 17 века практически все население, крестьянское население России будет закрепощено. Крестьяне должны были нести различные повинности. Обычно крепостной крестьянин выполнял и повинности в пользу феодала, и повинности в пользу государства. Государственные повинности, как мы знаем, называются тягла. Повинности в пользу феодала были различными, но в первую очередь это были оброк и барщина. Оброк – это выплата своему владельцу, дворянину или боярину, либо деньгами, либо продуктами сельскохозяйственного производства. Поэтому оброк мог быть либо денежным, либо натуральным. В основном в 17 веке господствовал натуральный оброк, когда крестьянин со своего собственного участка земли часть урожая должен был отдавать своему помещику. Было очень широко распространено и так называемое барщинные повинности. Барщина – это отработка крестьянина на поле феодал, когда крепостной крестьянин должен был работать на земле, которая принадлежит не ему, а именно его хозяину. Бесплатно сеять, пахать, собирать урожай и тем самым обеспечивать благосостояние своего хозяина. В основном в 17 веке крестьяне должны были выполнять именно барщину. Оброк был распространен в меньшей степени и в основном на плодородных южных землях. Но с другой стороны, многие из наших бояр вполне себе понимали, что крестьян выгодно переводить на оброк не натуральный, а денежный. И вот это самое появление денежного оброка, когда крестьянину нужно было заплатить своему хозяину не сельхозпродуктами, а деньгами, да, породило такое явление, которое будет характерно на Руси вплоть до отмены крепостного права. Это отходничество. Отходничество – это уход крестьян на заработки. Когда крестьянин с разрешения своего помещика в свободное от сельхозработ время отправлялся куда-нибудь либо в соседнее село, либо в ближайший город с тем, чтобы там каким-либо трудом заработать хоть какую-нибудь денежку, с тем, чтобы было что заплатить в качестве денежного оброка. Рост крестьянских повинностей приводил еще к одному любопытному социальному явлению. Чем более повинности ложились на плечи крестьян, тем большее количество крестьян разорялось почти полностью, составляя такую категорию, как бобыли. Бобылями на Руси называли крестьян, которые разорились настолько, что в принципе не могли нести государево тягло, и поэтому от государева тягло освобождались. И это иногда приводило к таким достаточно хитрым махинациям, когда особо ушлые крестьяне специально говорили о том, что они полностью разорены, просили записать их в бобыли, чтобы от государевых налогов освободиться. Даже пытались предоставить какие-то доказательства. В общем, схемы ухода от налогов, они у нас существовали во все века, и не только у нас. Сельское хозяйство играло главную роль в развитии страны того времени. Но 17 век характерен и тем, что именно тогда появляется наша российская промышленность. До этого промышленного производства, собственно говоря, в России не было. Было производство ремесленное. Ремесленник – человек, который создает какие-либо продукты в основном по индивидуальному заказу. Он получил заказ на шитье кафтана, на шитье сапог или на отковку какого-нибудь металлического изделия, выполнил заказ, получил деньги, с этого и живет. Но вот в 17 веке постепенно наши ремесленники начинают уже работать, что называется, на рынок. То есть переходить от чисто индивидуальных заказов к мелкотоварному производству, когда те или иные продукты производились, что называется, с запасом, а потом этот запас на рынке ремесленник пытался продать. Но, естественно, что много такого товара быть не могло, потому что ремесленный труд, где все трудовые операции от начала до конца выполнял исключительно сам ремесленник, не мог быть высокопроизводительным, не мог обеспечить большое количество товаров. Поэтому необходимы были усовершенствования, и по западному образцу в 17 веке в России начинают в массовом порядке появляться мануфактуры. Ну как в массовом? По сравнению с Западной Европой это, конечно, было достаточно небольшое количество. Всего ученые за весь 17 век насчитывают около 60 различных мануфактур в России, из которых до конца 17 века, до времени Петра I, сохранилось не более 30. Для сравнения, маленькая Голландия в 17 веке имела около 4000 различных мануфактур. Но до этого у нас мануфактур, в принципе, почти совсем не было. И вот здесь вот нам нужно объяснить, что же такое мануфактура. Латинское слово «мануфактура» в дословном переводе означает «ручное производство». Мануфактура – это предприятие, основанное на ручном труде и разделении трудовых операций. На мануфактуре каждый из работников не делал все изделие от начала и до конца, выполнял какие-то отдельные простые операции. В результате производительность труда резко увеличилась. Мануфактура – это был такой своеобразный конвейер, потому что так было гораздо производительнее. Ну и действительно, если ты делаешь не все изделие целиком, а выполняешь просто какую-то одну простую операцию, ну, например, на кожевенной мануфактуре один работник вырезает голенище, один это голенище сшивает, один пришивает подкладку, один прибивает подошву, то сапог наточать таким образом можно гораздо больше, чем если ты будешь все это делать самостоятельно. Вот такие предприятия, мануфактуры были первыми такими ласточками капитализма в России. Большинство мануфактур в России были казенными, то есть созданными по государевому заказу и обслуживающими в основном нужды государева двора или армии. Вообще, первая мануфактура в России, знаменитый пушечный двор в Москве, появился еще при царе Иване Грозном во второй половине века 16-го. А в 17 же веке наряду с казенными мануфактурами появляются и мануфактуры частные, задачей которых было хоть каким-то образом насытить российскими товарами российский внутренний рынок. На внешнюю торговлю наши частные мануфактуры не зарились, поскольку в силу сильного отставания в технологиях не могли создавать конкурентоспособного товара на мировом рынке. Россия 17 века промышленными мануфактурными изделиями не торговала с другими державами. Если сравнивать мануфактуру и ремесленную мастерскую, то можно увидеть, что и там используется ручной труд, но для ремесленной мастерской характерны малые размеры производства и индивидуальный труд самого ремесленника. А при мануфактуре мы видим размеры производства гораздо крупнее, партии товара создаются в большем количестве, и самое главное, существует разделение труда. Таким образом, ремесленная мастерская в лучшем случае ориентирована на мелкорозничную торговлю, а мануфактура ориентирована на торговлю оптовую. Первые частные мануфактуры в России появляются с подачи иностранцев. Ученые-историки говорят, что первый частный предприниматель, который основал свой завод, свою мануфактуру в России, это был голландец Виниус, который под Тулой обнаружил немалые залежи железной руды, да, вот это знаменитая тульская магнитная аномалия, вот, и там основал тульскую железноделательную мануфактуру, где по голландской технологии стал выплавлять металл и заниматься оружейным производством. Не случайно у нас Тула до сих пор является одним из главных оружейных центров.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 15:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что вторая ветка Северного потока могла пройти через Польшу. На территории республики подготовили соответствующие сооружения, однако позже было принято решение проложить газопровод по дну Балтийского моря, сказал президент. У нас уже одна линия поставок газа проходит по территории Польши, Ямал-Европа, и была подготовлена вторая линия тоже по территории республики. Но в итоге мы приняли другое решение с целью минимизации рисков, сказал Путин в интервью информационной службе «Вести». Глава государства добавил, что польские власти выступали против изменения маршрута, поскольку в случае прокладки линии по морскому дну Варшава теряла бы геоэкономические преимущества и часть доходов от транзита российских углеводородов. Александр Новак сообщил о работе по повышению защищенности НПЗ. Она ведется постоянно, отметил вице-премьер. Наши компании, нефтеперерабатывающие заводы, Транснефть, занимаются этим в постоянном режиме, сказал Новак в интервью «Вестям». В пятницу вице-премьер заявил об оптимизации графиков планового ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Он пояснил, что меры необходимы для минимизации рисков сокращения предложения на внутреннем рынке. Кабмин 30 июля ввел время запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Россиян предупредили о мошеннической схеме с блокировкой аккаунта в Telegram. Злоумышленники выдают себя за сотрудников техподдержки мессенджера. Аферисты сообщают потенциальной жертве, что выявили в системе подозрительную активность и получили множество жалоб на учетную запись пользователя. Мошенники предупреждают о введении неких ограничений из-за нарушений правил, пишет РИА Новости. Обладателя аккаунта убеждают перейти по ссылке и подтвердить свой статус. В случае отказа сделать это мошенники продолжают запугивать жертву блокировкой. Синоптики пообещали жителям Москвы сентябрьскую погоду на следующей неделе. Минимальная температура составит плюс 7 градусов, что соответствует климатической норме первого месяца осени. Такой прогноз в своем телеграм-канале дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Во вторник и среду осень нагрянет без приглашения. В сумерках прогнозируется плюс 10, плюс 13. Дневная температура составит до плюс 18. В четверг под утро посвежеет до плюс 7, говорится в публикации. Кроме того, влияние на характер погоды окажет циклон Приска, который принесет в столичный регион дожди. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его что?
4: Тоже мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва.
1: Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
0: А другим известным частным предпринимателем, основавшим мануфактуры в России, стал хозяин Духанинской стекольной мануфактуры. Она производила стекольные изделия и располагалась под Москвой. Бизнесмен шведского происхождения, краевед. Из казенных мануфактур, конечно, известны Пушечный двор московский и Хамовный двор, тоже казенная мануфактура, которая производила ткани для государевых нужд. В основном мануфактуры у нас концентрировались в двух районах страны. Это вокруг столицы Москвы, да, ее окрестностях, и на севере, где в в районе Карелии тоже было немало металлургических мануфактур. На северо-востоке, в районе Соликамска, Великого Устюга, концентрировались мануфактуры солеваренные. Таким образом, и в промышленности мы тоже видим специализацию в районах на отдельных товаров. Отдельные районы специализируются на металлообработке, отдельные на солеварении, где-то процветает канатное производство. Канаты в то время были очень важны для, в первую очередь, для строительства флота. Центральный район подмосковный – это в основном ткачество. На мануфактурах использовался разный труд. Понятно, что для того, чтобы развивать капиталистическое производство, в первую очередь необходимы рабочие руки. Нужны свободные люди, которые могли бы на эти мануфактуры наниматься. Но вот таких работников, вольно-наемных, наймитов, было очень немного. В первую очередь потому, что население России тогда было невелико, чуть более 11 миллионов человек, и большинство этого населения составляли крепостные крестьяне, которые уйти на мануфактуры просто не могли. Поэтому наймиты вольнонаемные, которых привлекали к мануфактурам, в основном были иностранные специалисты, которых специально из-за рубежа выписывали. А основной труд на мануфактурах был принудительным. Именно в 17 веке возникает практика приписывать крестьян к мануфактурам. Возникает такая целая социальная категория – приписные крестьяне. Приписные крестьяне – это были крестьяне государственные или дворцовые, которые вместо того, чтобы выполнять государево тягло, платить налоги, работать на государство, должны были работать на мануфактурах. Сначала приписные крестьяне в основном приписывались к казенным государственным мануфактурам, но затем стали разрешать их приписывать и к частным мануфактурам. Да? И таким образом вот эти вот крестьяне, ранее свободные, черносошные, путем приписки тоже попадали в крепостную зависимость. Освободиться от этой приписки крестьяне по закону не могли. Очень важным в развитии страны 17 века было развитие торговли. 17 век – это век, когда у нас наконец-то складывается единый российский рынок. Это начало этого процесса, он еще не был закончен до конца, но, тем не менее, очень важные шаги на этом пути были сделаны. Если раньше торговля в России в основном была только внешней, мы торговали с иностранными государствами, а внутри страны жили натуральным хозяйством, то теперь возникает и торговля внутренняя. Обеспечивалось это в первую очередь ростом товарного производства. То есть люди создают излишки продуктов, которые желают продать, значит, нужен рынок, на котором эти продукты продать можно. С другой стороны, вот эта вот товарная специализация, что в промышленности, что в сельском хозяйстве, она тоже диктовала необходимость создать единый рынок страны, где бы могли обмениваться товары из разных районов. И с третьей стороны, именно в 17 веке, о чем я позже подробнее скажу, были ограничены, не отменены полностью, а ограничены внутренние таможенные пошлины. Со времен феодальной раздробленности России осталось большое количество таможенных пошлин, которые раньше взимались на границах отдельных княжеств или княжеских уделов, но по традиции, по старине сохранились и до 17 века. И купец, который проезжал, например, по России, должен был в нескольких местах эту самую торговую пошлину платить, что делало провоз товаров внутри страны совершенно, абсолютно безвыгодным, неприбыльным, бездоходным занятием. Не случайно английские и голландские купцы, которые через Россию пытались торговать со странами Востока, просто вот категорически пытались выбить из русских царей, начиная с Ивана Грозного, право беспошлинного провоза товаров по России. Теперь же вот такие внутренние пошлины были ограничены. Это позволило сложиться единому российскому рынку, символами которого стали крупные всероссийские ярмарки. Ярмарки, куда стекались товары не только из ближайших окрестностей, но и со всей страны, возникают в разных частях России. Самое известное – это Благовещенская ярмарка под Архангельском, Тихвинская ярмарка в Ижорской земле, неподалеку от современного Санкт-Петербурга, Нежинская ярмарка на Украине, Свенская ярмарка в районе Брянска. Что любопытно, вот это Свенская, это не потому, что туда привозили шведские товары из Свейского государства. Просто это более благозвучная форма изначального названия этой ярмарки, которая изначально называлась Свинская ярмарка. Вот. А на Урале возникает крупная Ирбитская ярмарка к северу от нынешнего Екатеринбурга. Есть город Ирбит, один из древних наших городов Урала. И вот там в 17 веке возникает крупная и меховая ярмарка, где торговали пушниной, привезенной из Сибири. Однако самой крупной ярмаркой России была Макарьевская ярмарка, располагавшаяся на землях Макарьевского монастыря неподалеку от Нижнего Новгорода. Нижний Новгород сам по себе крупный торговый центр, который располагается на реке Волге. Волга – это главная торговая артерия страны, по которой шло большинство товаров внутри России. И вот именно там, на Волге, так сказать, на пересечении всех торговых путей, настоятели Макарьевского монастыря под Нижним Новгородом основали крупную ярмарку, куда предлагалось свозить товары со всей русской земли. Вот этот вот перекресток торговых путей и стал главным торговым центром России. Впоследствии Макарьевская ярмарка превратится в крупнейшую в Российской империи Нижегородскую ярмарку. С ростом внешней торговли не было заброшена и торговля, точнее, с ростом внутренней торговли не было заброшена и торговля внутренняя. Но вместе с внутренней торговлей продолжала развиваться и торговля внешняя. Внешняя торговля России, которая была по результатам смутного времени отрезана от Балтики, а по результатам еще татаро-монгольского нашествия отрезана от Черного и Средиземного морей, могла развиваться только достаточно окольными путями. Поэтому главными центрами внешней торговли становятся Архангельск и Астрахань. Архангельск, основанный в XVI веке, город в устье реки Северная Двина на побережье Белого моря, был главным центром торговли с Европой. Одна беда, этот город 8 месяцев в году был скован льдами, и корабли туда проходить могли очень и очень редко. В целом, количество купеческих кораблей иностранных, которые приходило в Архангельск, на порядок уступало тому количеству кораблей, которые приходили, например, в средний европейский порт, не говоря уже о крупных портах, таких как Амстердам. С южными странами, в первую очередь с Персией, а через нее с Турцией и Индией, русские купцы торговали через Астрахань, город, который лежит в устье Волги. Из курса географии нам известно, что Волга впадает в Каспийское море. Вот по Каспийскому морю, а потом и по Волге через Астрахань шли в Россию товары с юга и востока. То есть Архангельск – это были северные торговые ворота России, Астрахань – южные. Чем же торговали? На экспорт шел в основном тот товар, который не являлся промышленными изделиями или, как говорят экономисты, продуктом высокого передела, а являлся в основном сырьем. На экспорт Россия отправляла лес, лен, в меньшей степени льняное полотно, в большом количестве вывозилась пушнина сибирская и уральская. Вывозились мед и воск, пенька, специальные материалы, с которых делались канаты. Эта пенька как раз и производилась из русской конопли. Русскую коноплю производили не для того, чтобы так сказать, расширять собственное сознание, да, поскольку на наших северах коноплян не умеет накапливать большое количество психоактивных веществ, да, но конопля — это очень и очень такое волокнистое растение, которое позволяло создавать хорошее сырье для корабельных канатов. Вот это сырье из высушенной конопли и называлось пеньколь. А продавали соль и поташ, продавали кожи активно. Вот это были товары, которые шли на экспорт. Импортировали же вина, металлические изделия всевозможные, ювелирные изделия. С востока шли пряности, ковры. Из Европы шло сукно, с востока шелк и бархат. Активно завозили бумагу, но самое главное, статья импорта в Россию – это серебро. В России не было при Алексее Михайловиче, Михаиле Федоровиче, Федоре Алексеевиче, то есть при первых царях Романовых, не было известно своих серебряных месторождений. Да, их обнаружат только при Петре Первом. Поэтому стояла очень острая проблема драгоценного металла для денег. И именно поэтому в большом количестве завозили серебро и серебряную монету. Крупные русские монеты того времени назывались «Ефимок», что является таким русским адаптированным вариантом немецкого слова «Йохимсталер». То есть русские монеты производились из монет европейских путем перечеканки. Во внешней торговой политике наше государство, как и многие другие государства того времени, старалось придерживаться политик меркантилизма и протекционизма. Вот эти вот экономические политики, меркантилизм, протекционизм, они до сих пор у нас многими экономистами рассматриваются как актуальные. В чем же они заключались? Идея меркантилизма, от английского merchant, то есть торговец, заключалась в том, чтобы государство богатело в первую очередь за счет драгоценных металлов. А это можно сделать только одним способом. Если твой экспорт, то есть вывоз товаров, выше, чем твой импорт, то есть ввоз товаров. И политика меркантилизма – это политика максимального поощрения экспорта и всевозможного ограничения импорта до минимально необходимого уровня. Что касается протекционизма, то обычно так называют политику, направленную на защиту от иностранной конкуренции собственных товаропроизводителей, собственной промышленности. Но поскольку широко развитой промышленности в России того времени просто не было, мануфактур было мало, и они не играли большой роли, да, то русский протекционизм 17 века – это защита русских купцов. Русские купеческие сословия, которые в это время формируются, играют очень большую роль для государства, потому что это сословия податные. Они платят государевы налоги. И чем большую прибыль получит русский купец, тем большую прибыль получит русская казна. Кроме того, не надо забывать, что кроме частной торговли купеческой, у нас была еще и государственная торговля, которая была едва ли не больше, чем торговля частно-предпринимательская. И естественно, что государственной торговле было выгодно как можно более доходно продавать свои товары и как можно более дешево покупать товары зарубежные. Поэтому русский протекционизм 17 века – это защита именно купечества и торговли, а не промышленности. Здесь, в рамках вот этой политики протекционизма, нужно упомянуть два важных документа. Это, во-первых, торговая уставная грамота или торговый устав 1653 года, принятый при царе Алексея Михайловича, который сыграл очень большую роль для развития внешней, для развития внутренней торговли России. Именно этот торговый устав 1653 года отменил все местные феодальные пошлины внутри России, заменив их единой рублевой 5% пошлиной. 5 копеек с рубля. Теперь любой купец, который хотел по России провести товары, должен был заплатить пошлину всего лишь в 5%. Но это если ты русский купец. А если ты купец иностранный, то для тебя пошлина за ввоз товара в Россию должна была быть в полтора раза больше. Это стимулировало иностранцев к тому, чтобы продавать свои товары в русских портах русским купцам, а уже русские купцы потом их будут с прибылью перепродавать внутри России. Вторым документом, который еще более защищал русское купечество от иностранной конкуренции, стал так называемый новый торговый устав, принятый в 1667 году по инициативе любопытного персонажа Афанасия Лаврентьевича ордена Нащекина. Афанасий Лаврентьевич орден Нащекин – русский дипломат и финансист времен Алексея Михайловича, царя Тишайшего, человек, который прославился несколькими блестящими финансовыми идеями, участвовал в заключении мирных договоров с Речью Посполитой в дипломатических миссиях. Некоторые историки считают ордена Нащекина чуть ли не первым западником России. Вот одной из его финансовых идей было как раз разработка и принятие новоторгового устава 1667 года. По этому уставу иностранным купцам запрещалось ввозить товар внутрь России вообще, предлагая продавать этот товар в русских приграничных городах. Таким образом, фактически перекрыли иностранную транзитную торговлю через российские земли, и вот эта транзитная торговля из стран Арабского Востока, из Азии в Европу, должна была теперь приходить через руки русских купцов-посредников. Если же внутрь страны ввозился иностранный товар, то он, пускай даже и русскими купцами, обкладывался двойной пошлиной по сравнению с русскими товарами. То есть за право провоза по России иностранного товара купец должен был заплатить 10% от стоимости своего груза. Ну и, соответственно, иностранцам запрещалась розничная торговля. Торговать они должны были только с русскими купцами так называемой «гостиной сотни», да, и только крупными оптовыми партиями. Тем самым создавались максимально благоприятные условия для русского купечества. Вообще русское купечество в 17 веке играет немалую роль и в политической жизни страны, составляя существенный процент так называемого посадского или городского населения. Если мы посмотрим на историю 17 века, мы увидим, что в течение 17 века количество городов в России растет. Если в 1620 году у нас был в России 181 город в европейской части страны, то к середине века, к 1650 году, насчитывалось уже 226 городов и городков в европейской части, а если брать еще из Сибири, то более 300 городов. В среднем такие города были очень небольшими по численности. Среднее население, численность населения русского города – это 1500-2000 человек. И Москва со своим населением в 70, 90, 120 тысяч, да, это был, конечно, супермегаполис того времени. Яркой чертой жизни городских посадов того времени стало сословное расслоение внутри городских жителей. Выделяется купеческое сословие, отдельная социальная группа. Появляются специальные такие объединения. В Европе бы их назвали гильдиями, а у нас в России называли сотнями, которые состояли из купцов, специализирующихся на определенных торговых операциях. Самой высшей в этой в смысле стадии, то есть первой гильдией русского купечества, была гостиная сотня, то есть те купцы, которые имели право торговать с иностранными купцами. И в первую очередь с теми, которые приезжали в Россию из Западной Европы. Вторая по значимости была суконная сотня, которая получила монопольное право на торговлю продуктами русского ткацкого производства. Вот эти вот гостиная и суконная сотни, это была элита русского купечества, из которой произошли немалое количество знатных купеческих родов, такой, например, как род известных купцов Шориных или род купцов Строгановых. Вообще, кроме купечества, в посадское население, то есть состав горожан российского государства, входили и свободные ремесленники, а также ремесленники и холопы, которые были лично не свободны, а принадлежали, записывались в холопство тому или иному боярину или даже дворянину. В результате все посадское население и, собственно, территории русских городов того времени разделились на две части – на черные слободы и на белые слободы. Черные слободы или черные сотни русских городов – это в первую очередь те категории населения, которые должны были платить государево тягло, платить налоги, нести отработочные повинности. Но если ты, предположим, записывался в боярские холопы или в монастырские холопы, то от тягла тебя обеляли, то есть освобождали. Таким образом, в городах возникают белые слободы, как отличный способ уйти от налогов. Те оброки, которые ремесленник должен был платить своему хозяину, записавшись в холопство, были существенно меньше, чем государево тягло, поэтому многие ремесленники совершенно спокойно прощались со своей личной свободой, предпочитая платить поменьше, но своему хозяину, а не побольше, но государю. И это существенно обостряло отношения внутри города. Потому что каждый город русский, это была своего рода тоже такая община. И государево тягло расписывалось не на каждого конкретного горожанина, а на всю городскую общину целиком. И, соответственно, чем больше процент в городе белослободских обеленных жителей, не платящих тягло, тем больше тягло приходится на каждого жителя черной слободы. Не случайно во время городских восстаний первой половины 17 века наши посадские люди, горожане, всячески требовали отменить белые слободы, и по соборному уложению 1649 года эти белые слободы частновладельческие, то есть принадлежащие не государю, государевы сохранились, а принадлежащие дворянам, боярам или монастырям, вот эти белые слободы были отменены, и все их население было обратно обложено государевым тяглом. Вот таким в целом было социальное и экономическое развитие России в 17 веке. Мы видим очень важные процессы. Процесс складывания единого всероссийского рынка, процесс товарной специализации районов, процесс появления русской мануфактурной промышленности и процесс еще большего социального расслоения и еще большего усиления господства высших слоев общества над низшими, что неизбежно должно было привести к росту классовой социальной борьбы, которая и вылилась в восстание, массовое восстание вот этого 17 века, который в историю вошел под названием «Век бунтажный». И о бунтажном веке и его последствиях мы поговорим на одной из следующих лекций. Спасибо за внимание. Всего доброго.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также места хранения беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, целями вооруженных сил России стали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах. В сводке ведомства говорится, что российские средства ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиабомб, 4 снаряда РСЗО «Хаймарс» и 1120 беспилотников. Потери противника в зоне проведения специальной военной операции за прошедшие 24 часа составили 1355 человек. Севастополе при атаке ВСУ пострадала 16-летняя девушка. Она госпитализирована. Жизни подростка ничего не угрожает, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В своем канале в мессенджере Макс он написал, что в момент удара украинских военных жительница Севастополя находилась дома и получила ранение от разбитого стекла. Развожаев добавил, что в ходе отражения атаки ВСУ над городом сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов. Росавиация сообщила о введении ограничений во Внукове. Авиагавань принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Возможные корректировки в расписании рейсов, добавили в ведомстве. В Росавиации подчеркнули, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских. В России с 1 сентября изменятся требования к оборудованию автовокзалов. Их больше не будут в обязательном порядке оснащать пунктами общественного питания и медицинской помощью. Соответствующие изменения закреплены в приказе Минтранса. В документе говорится, что вместо пунктов оказания первой помощи предусмотрено наличие аптечки с медицинскими изделиями. При этом билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и помещения для отдыха водителей остаются обязательными. На территориях автовокзалов и автостанций по-прежнему должны быть оборудованы перроны с асфальтобетонным или бетонным покрытием и стоянки для автобусов. Залы ожидания должны быть оснащены системами громкой связи и информационными табло. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 12 рублей 33 копейки. Доллар 82 рубля 92 копейки. Евро 96 рублей 86 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
7: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
7: В программе «Профитнес».
9: В это воскресенье тема программы «Детский диабет и фитнес». В эфире кандидат биологических наук, физиолог Владимир Меркурьев.
10: В это воскресенье после 19 часов
11: в программе Екатерины Родиной «Профитнес».
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Лео Месси делает это снова! Это суперхуман!
14: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain, I'm sorry,
13: dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
15: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
16: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
19: Каждую среду после 8 вечера
18: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги.
5: из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
20: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
21: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Повтор лучшего.
22: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни. Всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы возвращаемся к нашей любимой теме, а именно антропология цвета. Да, и, конечно, эта тема неразрывно связана с книгами Мишеля Пастуро, известного историка культуры и антрополога. Да, и вот уже вышло много книг, связанных с историей цвета. Там и синий, черный, белый, зеленый и так далее. И мы уже возвращались к этому разговору о том, как сквозь историю цвета можно посмотреть эволюцию общества и цивилизации. Так вот, вышла новая книга Мишеля Пастуро, которая называется «Розовая история цвета». И я думаю, что замечательно вернуться к этой теме, еще раз посмотреть на сложные взаимоотношения эволюции общества, государства и многих других сторон жизни, да, именно сквозь призму появления розового цвета, его семантики в разные периоды европейской истории. Поэтому я назвала нашу программу «Приключения розового цвета в европейской культуре». И сегодня наши гости, нами любимые, которые часто к нам приходят, чему я очень рада, это Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ, и она автор книги «Дэнди. Моды. Литература. Стиль жизни». Ольга, здравствуйте.
24: Здравствуйте.
23: Второй наш гость – Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», директор Аспирантской школы по искусству и дизайну Высшей школы экономики. Людмила, здравствуйте.
25: Здравствуйте.
23: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Коллеги, ну вот на самом деле, ну, казалось бы, да, розовый цвет – в этой линейке истории цветов, да, что мы здесь нового интересного можем узнать. А на меня, например, поразило, ну, тема, которую мы, конечно, будем обсуждать, и это будет главная часть нашей беседы, как розовый цвет стал связан именно с женщиной, да, что он стал как бы принадлежностью женского гардероба и вообще, так сказать, да, ассоциации с женским. Но это, мне кажется, как-то вот чуть потом. А что меня поразило больше всего в этой книге, честно говоря, что на протяжении огромного количества времени этот цвет существовал, но названия для него не было. Это как-то, знаете, напомнило скабрезный анекдот, что есть определенная часть тела, а названия для нее нету, да? И вот, может быть, мы начнем разговор об этом, да? Вот с этой точки зрения, да? Как он появляется, но почему так долго розовый цвет в европейской культуре вообще не обозначался? Да, мне кажется, это очень важный момент, потому что в отличие от всех прочих цветов, которые мы с вами обсуждали, там какие-то, в общем, названия довольно быстро, так сказать, да, находились в европейском контексте. Так вот, что же произошло с розовым?
25: Мне ужасно нравится цитата Савуаро Пастуро, да, когда он говорит, что до жизни в розовом цвете, да, чтобы увидеть жизнь в розовом цвете, придется ждать 18-го столетия. Да, потому что, да, вот эти ассоциации с розовым как счастливым и с радостным, они вот как раз в это время формируются. Но, как бы, естественно, розовый до этого тоже присутствует в европейском таком, да, мире. И название ему таки находится, но находится только в XVI веке. Это, конечно, совершенно удивительно, потому что это вовсе не значит, да, что каких-то там оттенков розового так или иначе не присутствовало и в древности. И Пастуро как раз прослеживает этот путь в поисках вот этих улик, да, присутствия розового в европейском мире, да, там, начиная с Помпей и с каких-то египетских захоронений. Но вот удивительная история, да, цвет как будто бы, да, уже есть, а слово пока что не придумали. И вот этим-то и хороши вообще книги Пастуро, что он как раз, да, в такой очень такой, ну, невероятно захватывающей манере как раз, да, воспроизводит вот это вот такое вот очень многослойное, многосложное пространство, где друг с другом переплетаются какие-то лингвистические штуки, секреты красильного мастерства. Он приводит, не знаю, в пример там какие-то рецепты того, как вообще добыть вот этот самый розовый-розовый. И, с другой стороны, Геральдика, как какие-то, да, богослужебные истории. И вот из этого компота, да, рождается совершенно невероятный, потрясающий вот эта ткань как бы повседневности. И, конечно, язык здесь играет определяющее значение. И вот

0: этот цвет не хроматический, то есть он отсутствует в солнечном спектре, в классификациях Ньютона. Это то, что он называет полуцвет, такой же, как вот розовый, там, оранжевый, фиолетовый, серый, коричневый. То есть это в лучшем случае оттенок красного. Так он воспринимался большую часть своей истории. И вот как раз это объясняет то, что название появилось позднее, хотя в природе розовый цвет присутствовал, там цвет восхода, цвет раковины, цвет человеческой кожи, но он был как бы невидимым. Он не упоминался там в трактатах по эстетике, в хроматических классификациях. И более того, он часто как бы не выделялся, не различался. Тут надо, конечно, очень осторожно говорить об этом, потому что Пастуро всегда очень корректно различает, с одной стороны, зрение, с другой – восприятие, и с третьей – передача визуального восприятия в литературе, в искусстве, в живописи. И вот в конце этой книги он в заключении вот, ну, как бы сетует, вот, что это очень трудно, что эта книга труднее, чем предыдущие, потому что она начинает новую серию изучения полуцветов. Трудно почему? Потому что не хватает источников. И вот в этой книжке видно, что он, когда находит какой-то источник, сразу начинает очень радоваться и подробно об этом рассказывает, скажем, там помпейские фрески или там росписи в македонских гробницах. Он прямо описывает эти источники, потому что наконец-то хоть что-то вот можно сказать на их основе. И вот эти лакуны, они, из-за них выстраивается такая пунктирная история розового цвета, когда полностью вот мы можем уже говорить полноценно было так и так, но примерно вот начиная с XVIII века. А до этого, как он пишет, нету четко очерченного хроматического поля. Так что вот такая книга, которая была написана, несмотря на все такие научные трудности.
1: Ну, мне кажется, что все его книги в этом смысле, да, их цель-то, собственно говоря, пересмотреть стереотипы, связанные со многими историческими исследованиями, традициями и прочее. Как раз история цвета – это вот любопытная оптика, которая это позволяет делать. Но вот действительно, он описывает раскопки в Македонии, где были обнаружены полихромные росписи, где присутствует вот такой ядреный розовый цвет. И он-то ведь как бы, да, оспаривает, значит, идею, ну, казалось бы, да, так, Плиния, простите, историка, античного историка, мнение которого, в общем, да, чаще всего является для нас указательным, что значит, живопись Древней Греции, предполагал Плиний, сводилась к четырем цветам – красному, белому, черному и желтому. Да? И это убеждение, оно как бы передается из поколения в поколение, и, значит, представление вот о Древней Греции у нас таково с точки зрения хроматической гаммы. А значит, он показывает, вот смотрите, значит, оказывается, розовый цвет существовал в Древней Греции. И он даже подробно описывает разные техники, которые употребляли древние художники. И открыли много способов и техник, которые были заново фактически открыты уже в эпоху Возрождения и в начале Нового времени. И это создает совершенно другую картину и художественного развития, да?
2: Мне кажется, цвет, это вообще, да, в этом смысле, просто подхвачу буквально, цвет, вот вы говорите про эту оптику, благодарную цвета, да, как раз в развенчании мифов, мне кажется, потому что цвет – это как раз то пространство, да, где сформировано такое количество мифов, и кажется, что розовый в этом смысле чемпион, да, потому что, ну вот, если спросить сегодня, да, любого, не знаю, прохожего на улице, и там его ассоциации, связанные с розовым цветом, мы получим целый набор такой, знаете, махровых стереотипов, и это становится, да, тем более интересным, и, конечно, это невероятный вызов для историка. И я очень рада, что Пастуро

0: добрался до розового, потому что он, ну, как будто бы давно проснулся, чтобы про него вот как-то, да, попытались вот рассказать через вот эту многослойную такую оптику. И мне кажется, получилось невероятно интересно, потому что тут как раз, да, вот все эти слои, вот эта вот действительно увлеченность источником, о которой Ольга говорила, она, мне кажется, тоже, ну, как будто бы является таким дополнительным бонусом для всех читателей, потому что, ну, простите, мне кажется, я просто не буду сейчас в эфире приводить примеры вот этих вот описаний рецептуры, где там упоминается в том числе ослиная моча, но на худой конец еще какая-нибудь другая. Вот. Но мне кажется, это как минимум, ну, забавно и как максимум вообще увлекательно, да, потому что, опять-таки, у нас настолько стереотипные зефирные представления об очень многих вещах, что вот такой вот взгляд критически историка периодически необходим.
1: Но мне кажется, действительно, в этой книге даже больше, чем в других, уделяется внимание технологиям, вот, красильному делу, вот эти многочисленные рецепты, которые менялись из века в век. Но все-таки я думаю, это правильно, потому что вот тот переворот в истории розового, который происходит в середине XIV века, Пастуров в первую очередь объясняет прогрессом в красильных технологиях. Вот он там очень подробно прослеживает, как в Италии вот тосканские красильщики наконец-то после многих веков правильно подобрали протраву, то есть стали разводить краситель, полученный на основе фернамбукового дерева, вот я выучила это название благодаря Пастурову, и вот к нему подобрали протраву на основе винного камня или квасцов. И вот потом это дальше уже пошло в Флоренцию, Лукка, причем это было накануне вот так называемой черной смерти, эпидемии чумы. И вот тут очень интересный момент, что они подобрали технологии, и Пастуров объясняет, что они стали усиленно искать этот рецепт, потому что появился спрос на розовый цвет. И вот он пишет, в канун эпидемии флорентийским красавицам пришелся по душе розовый цвет. И вот здесь у меня, как у читателя, возникает вопрос, а почему им пришелся по душе розовый цвет? И дальше он там объясняет, что были контакты с Востоком, что вот видели там вот эти многочисленные миниатюры, вот эти яркие розовые краски вот в восточной живописи, и что это вот как бы стимулировало этот спрос. Ну, в общем, там все время идет вот такая игра со многими факторами, и нужно соблюдать баланс, и он его блестяще совершенно соблюдает. А вот эти все обзоры красителей, там Марена, Кошениль, там Рокцелл, Лишайник, это просто, ну, такие вот уроки химии очень увлекательные.
0: И поэтические невероятно.
1: Да, да. Это
0: хочется
1: очень интересно.
0: Хочется повторить на кухне.
1: Да, это как эксперимент.
2: Коллеги, ну вот это плохо произносимое фернамбуковое дерево, что меня поразило, а вот чего я точно совершенно не знала, что Бразилия названа в честь этого самого дерева, которое было Бразилием по латыни, и что когда началась колонизация, да, то есть, значит, как бы Южной Америки, обнаружили там эти деревья, которые давали куда более стойкие красители, чем те деревья, которые возили из Азии. И дешевле, потому что, извините, была, значит, на арабском труде основанная, прям такое марксистское объяснение. Но чтобы целую страну назвать в честь этого красителя, это тоже, в общем, на самом деле беспрецедентная история. И она связана с розовым цветом.
0: Ну, как индиго, да тоже, да, вот цвет, это же как бы появляется это как название, оно в связи ровно с происхождением.
2: Ну, название, да, но как бы чтобы огромную страну назвать в честь дерева, Фактически. Да.
3: Колониализм.
2: Абсолютно. Вот тут колониализм просто совершенно феерический. Причем я так понимаю, что мало кто это знает. И вот как бы читая про это, ты вдруг понимаешь, да, что судьба целой страны и ее название, да, связано так или иначе с розовым цветом, вот с появлением этих новых технологий и потребности в этих самых деревьях, что как-то поражает воображение на самом деле.
0: Это правда, да. Но на самом деле, когда мы начинаем не только в цветах разбираться, но и, не знаю, там, в цветках и вот, да, в, там, не знаю, в каких-то принтах, которые становятся вдруг модными в Европе, мы обнаруживаем там невероятный, конечно, колониальный след. И у нас вот буквально в 73-м выпуске журнала «Теория моды» была подборка, и там, среди прочего, была совершенно замечательная статья, это не относится к Пастурону прямую, посвященная вот как раз этим ситцам и чинцам в Англии, которые у нас ассоциируются с английскостью, а они-то вообще-то приехали туда из Индии. Вот. И тоже, да, интересно, как вот это колониальное, да.
1: И были тоже, очень, да, здорово, даже так присвоены, такой пример культурной апроприации.
0: Присвоены, да. Так что да, колониальная оптика - это штука такая.
2: Да, но знаете, вот тут, как бы, мне что кажется важно во всех книжках Пастуро, что он всегда задает вопрос, а значит, что было раньше, курица или яйцо? Да? То есть новые технологии породили спрос на подобные ткани и цвета? Или наоборот, какие-то глубокие социальные изменения цивилизационных процессов меняют вот эту семиотику, семантику цвета, и интерес к этому цвету порождает толчок, собственно, все это, значит, химической революции. Вот, может быть, чуть-чуть мы это обсудим, да? Ведь это очень интересный фактор. Что инициировало что?
1: Ну я просто сразу вспомнила вот такой пример, который приводит Пастуро как раз на эту тему. Это вот по 18 веку, когда появляется мода на розовый, на волне общей моды на постельные оттенки, на полутона. И он это объясняет тем, что к тому времени яркие тона, там вот как раз красный, синий, они были доступны для среднего класса, даже для необеспеченных слоев. И нужно было изобрести какое-то отличие, то есть чисто социальное объяснение. И вот тогда, там вот в царстве там, Людовика XV, маркиза де Помпадур, возникает мода на розовое, которая вот культивируется маркизы де Помпадур. Там розовые в сочетании с голубым, с серым, там в полосках. И это получается чисто социальный механизм. То есть должна работать вот эта машина социальных различий в моде. И розовый как раз попадает вот как колесико этой машины в эту игру.
0: Да-да-да, и тогда же вот появляется этот самый розовый помпадур. Да, у розового уже потом как бы возникло большое количество таких подназваний, и, кстати, они в какой-то момент оказались в фокусе внимания кураторов выставки «История розового», которая проходила в Институте технологии и моды под кураторством, ну, там, в том числе Валерий Стил, и там каких только оттенков розового нет, да, ну, понятно, что есть Барби розовый, есть помпадур розовый, бэби, такой вот пинк, и много-много других пинков, что выбирай любой.
2: Да, но при этом они все определяются все-таки в спектре именно розового. Ну, вот получается, да, что розовый в какой-то момент из оттенка красного приобретает самостоятельное как бы значение. Да? То есть наш современный взгляд, значит, глаз, хорошо определяет вот это розовое, а это, я не знаю, блекло-красный, например. Да? А то, чего могло и не быть. Да? То есть мы понимаем, что долгое отсутствие слова и предполагает, что общество не видело этот цвет как самостоятельный. Но вот мне кажется, еще очень важный аспект – это роль Венеции. Да, вот как бы в появлении розового цвета. И вот уже упоминали, да, что перед чумой, перед большой чумой, модницы венецианские, как уже говорили, да, значит, цвет им очень понравился.
0: Это действительно страница, где это перепись, это такая опись нотариальная гардеробов там, огромного количества модниц. Это, по-моему, вообще источник, конечно, невероятный для историка костюма и историка моды. И сделана-то эта опись была не как бы не почему, а ровно в связи с так называемыми законами о роскоши. Потому что эти регулярные описи происходили для того, чтобы контролировать потребление роскошных товаров. А где у нас основное, значит, потребление роскошных товаров? Ну, конечно же, в гардеробах. И настолько подробно прописаны вот все эти детали, связанные с одеждой, и это, конечно, делает этот документ невероятным источником, с одной стороны, но с другой стороны, Пастуро как раз говорит, что, ну, во-первых, их тяжело читать, да, потому что оригиналы написаны, ну, коряво и часто довольно трудно там разбирать какие-то отдельные моменты. И опять-таки отдельным сложным моментом является то, как вот эти вот писцы, которые описывали эти, значит, гардеробы, называли цвета или детали туалета. Потому что, ну, понятно, что те, кто описывали, это были мужчины, да, и они, вероятно, имели весьма приблизительное представление о том, что это такое, как это носится, зачем это нужно. Ну, и вот это тоже нужно, конечно, иметь в виду, да, такая вот мужская оптика в описании этих роскошных гардеробов. И там как раз, да, обнаруживается довольно приличное количество таких уже присутствия розового цвета в гардеробах. И что говорит о том, что еще до чумы, да, вот этой самой чумы, которая унесла там жизни практически половины европейского населения, розовый действительно входит в моду.
2: Мы продолжим этот разговор про семиотику розового цвета. Так что я попрошу наших радиослушателей, не переключайтесь. Вторая часть увлекательного разговора о розовом будет скоро.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 16:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент указал на определенные неудобства из-за ситуации на топливном рынке. Однако правительство решает проблему, подчеркнул Владимир Путин. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава государства рассказал, что обсуждал эту тему на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в пятницу. Да, не все вопросы еще решены, но они решаются. Председатель правительства держит их на контроле. Создана специальная комиссия, заявил президент. Накануне Александр Новак сообщил о завершении ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. В ближайшее время, по словам вице-премьера, предложение на внутреннем рынке увеличится. ТАСС сообщил об откладывающемся визите Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Киев и Москву. Он вряд ли состоится до конца августа. Значит, есть причины, чтобы отложить, сказал собеседник агентства. Ранее стало известно, что Уиткоф и Кушнер могут посетить украинскую и российскую столицы до конца этого месяца. Глава МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что Владимир Путин готов принять спецпосланника президента США и зятя американского лидера. Однако нужно понимать, с какими предложениями они приедут в Кремль, отмечал министр. Власти Анапы сообщили о локализации пожара на территории заповедника Большой Утриш. По предварительным данным, возгорание возникло из-за падения БПЛА. В канале мэрии в мессенджере Макс говорится, что на площади 100 квадратных метров продолжается горение сухой травы. На месте ЧП работают 20 человек, задействовано 4 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала. Власти Дании намерены ужесточить правила предоставления защиты украинцам. Мера распространится на граждан республики, которые приезжают из менее затронутых конфликтом регионов. На данный момент в наших муниципалитетах проживают чуть более 47,5 тысяч украинцев, и некоторые муниципалитеты испытывают серьезную нагрузку. Поэтому правительство изменит правила для того, чтобы вид на жительство на льготных условиях могли получить только те, кто больше всего нуждается нуждается в защите, пояснили в Министерстве по делам иммиграции и интеграции Дании. Ведомство уточнили, что изменения касаются выходцев из 14 регионов страны, преимущественно на западе Украины. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление существенно ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». 94,8. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Право знать», «Говорит Москва». Повтор лучшего.
6: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
2: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня ведем разговор о приключениях розового цвета в европейской культуре. Отталкиваясь от только что вышедшей книги Мишеля Пастуро, которая называется «Розовая история цвета». Напомню, что гости наши – Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ и автор книги «Дэнди. Мода, литература, стиль жизни», и Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», директор Аспирантской школы по искусству и дизайну Высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Мы закончили нашу первую часть обсуждения вот как бы популярности розового цвета в Венеции, почему Венеция оказалась центром, собственно, многих красильных ремесел и так далее. Ольга, вы хотели какую-то интересную тоже вещь сказать, из-за перерыва мы не успели вас послушать, так что даю вам слово.
1: Дополню разговор, что вот эта опись гардероб флорентийских дам была в 1345 году. И это как раз вот то время, когда вот красильщики открыли рецепт получения розового цвета, и он вошел в моду, потому что, вот как мы говорили, появился спрос. А в Венеции, конечно же, здесь вот нельзя не вспомнить венецианскую живопись, там полотна Тициана, Веронезе. И в Венеции очень важно, что вот эти роскошные наряды на картинах, они изображались, использовались различные термины уже, они присутствовали в хроматических трактатах, вот обозначение розового цвета, вот это самое инкарната появляется с XIV века название. И оно появляется и закрепляется, потому что розовый вот прежде всего ассоциировался с изображением в живописи человеческого тела. То есть это был цвет кожи, цвет человеческой плоти. И вот именно венецианские художники, они все время вот решали эту трудную задачу, как изобразить вот разные оттенки кожи. Там было очень много наставлений, скажем, что женская кожа должна вот производить впечатление бархатистой в живописи. И для этого нужно использовать больше, вот, подмешивать белого пигмента, причем мелкого помола. А что мужские лица более темные, потому что они более загорелые. И вот художники очень рассчитывали все оптические эффекты, вот эти эффекты лессировки, накладывания разных слоев краски или оптического смешения красок, когда рядом располагаются мазочки разного цвета, и глаз в восприятии как бы миксует их, смешивает. И вот эта традиция умения изобразить обнаженную натуру, она потом очень долго сохранялась в истории европейской живописи. То есть это был, ну, такой пробный камень, вот тест мастерства художника.
2: Ну вот да, это важный момент, но мы сейчас потихонечку переходим к самой главной проблеме, да, а именно как розовый цвет стал символизирует женщин исключительно, да, перешел в разряд женского цвета. И все-таки вот единственный момент по поводу появления, я вернусь как бы к началу нашего разговора, слово «розовый», которое связано со словом «роза». И в русский перешло это, в английском, правда, это pink, это немножко другое, да, то есть это сериал называлось «Гвоздикой», это, собственно, название было «Гвоздики», а потом перешло на розовый. Но в большом количестве романских стран и вот в России, как через французский язык, я полагаю, да, слово «розовый» перешло. Это. А, собственно говоря, почему роза? С чем это связано?
1: Роза была популярна и в древности как цветок, там она мифологизировалась, была эпоха крестовых походов, когда привозили вот крестоносцы домой новые сорта роз, вот провенская роза, например. Но вот именно 17-18 век вот роза обретает какой-то совершенно новый вот такой фокус популярности, начинают разводить розы там разных сортов, разных оттенков, и вот тогда роза дает название цвету, по крайней мере, вот в романских языках появляется эта лексика, связанная с розой. И вот тут же по ассоциации с цветком возникает целый спектр таких новых символических значений розового цвета. что это нежность, вот как цветок, очарование, хрупкость, то есть вот такая флоральная символика. И дальше уже в переносном смысле, что роза – это чувствительность, невинность, там, очарование. И вот эта семантика цвета начинает работать уже в культуре. Там вот можно вспомнить роман там, «Поле Виргиния» 1788 года, или уже позже в культуре романтизма, там «Аберман» Синанкура. То есть роза дает вот целый такой пучок культурных ассоциаций, которые в культуре затем уже начинают перекодироваться, и в том числе там вот в гендерном плане очень много сказывается. Но об этом, я думаю, мы сейчас поговорим.
2: Ну да, то есть получается, что сентиментализм и романтизм как бы апроприируют этот цвет, который становится, как вы правильно сказали, символом чувствительности, возвышенности. И романтическая поэзия, я думаю, что постепенно привязывает этот цвет, ну, не знаю, к женской чистоте, хрупкости, потере счастья, недолговечности счастья. Да, то есть как бы вот весь такой, значит, да, вот я бы сказала, пучок тем, связанный с такой проблематикой. Но вот, я не знаю, Люда, можем мы считать, что это было начало, как бы привязывание, я бы сказала, цвета к, да, ассоциации розового с, как бы, я не знаю, женским существованием женщины?
0: Ну, мне кажется, да, что вот такая вот сентиментальное вливание в историю розового цвета и постепенное такое, да, постепенный захват вот как бы такой женской проблематики, чувствительной и романтичной, он как раз в этот момент происходит, то есть вот такая вот мифологизация розового цвета в связи как раз с, ну, отчасти таким как бы женским каким-то контекстом. Но, конечно, закрепление этого цвета за женщинами еще далеко впереди. Да, то есть такая как бы узурпация, она происходит только в 20 веке, и, конечно, связано это было много с чем, и об этом Пастурова, может быть, не так подробно, кстати говоря, пишет, как он пишет про век 14, 15, 16, 18, но тем не менее. И, кстати, вот возвращаясь к тому, о чем... Да-да-да, конечно, так это в этом-то и ценность труда, потому что, ну, как будто бы про 19-20 век мы как-то сами можем разобраться, ну, постараться, по крайней мере, источники у нас есть. А вот в том, что касается средних веков и возрождения, конечно, требуется, мне кажется, да, какое-то такое зарывание в документы. Но, кстати, вот к тому, что Ольга говорила в связи с такими вот приключениями розы в истории розового цвета, мне кажется, действительно, изыскание садоводов и, да, вот такая вот ботаническая как бы часть истории крайне важна, потому что розу же обычно ассоциируют с красным цветом, да, и вот в этом-то, собственно, парадокс. Ну как же так, почему розовый, но при этом не красный? А это связано с тем, что как раз в это время садоводы начинают активно разводить розы и как бы экспериментировать в том числе с оттенками. И появляется целая когорта вот этих вот роз, которые уже не красные, но вполне себе розовые. И они становятся, ну, во многом символом, вот, который потом, собственно, и до сих пор подкармливает вот этот миф о розе. Вот, так что как будто бы это тоже, наверное, важно.
1: Я тут продолжу, что тут появляется целая такая плеяда оттенков розового цвета. Если раньше мы все время сетовали, что как же так, нет названия, тут уже идет просто какой-то лексический взрыв. Там вот Пастуров приводит название оттенков розового: подавленный вздох, купающаяся пастушка, секрет Венеры и, наконец, хрестоматийное уже бедро испуганной нимфы. Куда же мы без него?
0: Компенсация произошла.
1: Да, да, взяли реванш.
2: Все-таки, как бы, наверное, для радиослушателей все-таки важно понять, как розовый цвет так плотно прилепился к женщине. Да, и как, ну, так сказать, да, Пастаро показывает, что в течение довольно долгого времени мужчины вполне себе охотно носили розовый цвет, это был оттенок красного, и вот, да, в XVIII веке перед французской революцией, чтобы отделить себя от буржуа, аристократия, значит, берет розовый, тонкий, изысканный и так далее. Дальше романтизм начинает развивать идею чувствительности, которая потом уже, да, в более позднюю эпоху, в момент индустриальной революции, окончательно закрепляется такой гендерный момент, да, что женщинам отводится место дома, вдохновение мужчин и так далее, и как бы розовый цвет становится их, я не знаю что, визитной карточкой, да? А мужчины носят черное, но, во всяком случае, розовый цвет из мужского костюма, я так понимаю, постепенно уходит. А вот что происходит в 20 веке?
0: Ну, кстати, да, вот еще буквально пару слов про 19-й, да, цвет действительно не только розовый, вообще цвет уходит из мужского гардероба, да, мы все знаем про пресловутый великий мужской отказ, да-да-да, где, конечно, не все так просто, да, не будем забывать про какого цвета был жилет у Флобера. Вот, да, но это скорее такая уже экстравагантная, да, так сказать, деталь. И... Ой, Готье, боже мой, конечно, конечно, прошу прощения. Вот я переодела его, сняла с него жилет и надела на... Да, прошу прощения. Так вот, действительно, вот этот уход цвета, ну, он на самом деле связан во многом с изменением социально-экономического и политического порядка вообще в жизни людей, который сопровождался вот этим гендерным таким переустройством, о котором как раз, Ирина Витна, вы сейчас сказали. И это вовсе не значит, что розовый, да, мгновенно закрепился за женщинами, но в том, как бы, виде, в котором мы вот до недавнего времени его с ними ассоциировали. Ну, потому что, например, в, не знаю, там, в переписке 30-х годов 20 века, там, в опубликованных каких-то письмах читательниц американских журналов, мы, например, слышим вопрос: а вот как бы в каком цвете, да, вот пристало обставлять комнату девочки? Вот какой лучше выбрать, да, розовый или голубой? Да? То есть вот этот спор, он еще, так сказать, в ходу, то есть вполне себе актуален для этого периода. Скорее всего, вот такая вот перестановка и однозначная какая-то такая перекодировка, она происходит уже ближе к 50-м годам 20 века. И тут сразу вспоминается фильм «Забавная мордашка» или «Смешная мордашка» с Одри Хепберн в главной роли, да, где главный редактор модного журнала ищет модную тему и обнаруживает ее не где-нибудь, а в розовом цвете. Да, и она вот, значит, ходит там, поет эту песню про розовый цвет, и, значит, все, так сказать, мгновенно облачаются в этот новый розовый. И все это, ну вот, так или иначе, да, связано с таким послевоенным, с такой послевоенной пересборкой женственности во многом.
2: Вы знаете, ну вот интересная тема у Пастуро, он пытается проанализировать эффект Барби, которая, значит, вот вызывающий розовый цвет, который она... значит, кукле навязывается, это становится брендом. И интересно, что он это как-то трактует почему-то как антифеминистический жест. Хотя, мне кажется, да, тот скандал, который Барби произвела первоначально, да, мне кажется, что там какие-то более глубокие вещи затронуты. Но я бы сказала, что в советской действительности невероятный успех Барби, насколько могла судить по моей дочери и прочее, был связан просто с идеей того, что это было, в общем, представлена не бесполая кукла, а просто фигура молодой женщины или девушки. А в Советском Союзе у нас были такие куклы, где одежду просто меняли, лица были те же самые, да, без вторичных половых признаков. И это казалось невероятно скандальным, что детям представили, значит, такую сексуализированную игрушку. А на Западе, я так понимаю, больше всего почему-то вызвало возмущение, если верить Пастуру, это как раз вот наличие этого розового цвета. А вот с вашей точки зрения, где здесь был вызов? Это был феминистический вызов, доведенный, так сказать, вот это, да, не знаю, розовый цвет, как, значит, не знаю, военизированный цвет. Или наоборот, это было, так сказать, я не знаю, такая пропаганда, как мы сказали, традиционных ценностей. Вообще, вот как с вашей точки зрения, Барби воспринималась тогда?
1: Ну, Барби появилась, вот корпорация Mattel ее запустила в 59-м году. Но вот эта розовая Барби, которую мы знаем, она вот скорее в 70-е годы стала популярна. Вот ее розовые платья, там розовый гардероб, мебель, машина и так далее. И, конечно, вот Пастуро, он объясняет этот феномен вот Барби с точки зрения того, что это символ традиционной женственности. То есть это не кукла-девочка, кукла-ребенок, это кукла-женщина, это кукла-манекен, которая меняет наряды и все время там ходит на высоких каблуках. То есть понятно, что вот Барби для Пастуро – это идеологический противник феминизма, который вот был уже вот, ну, первый феминизм в 70-е годы. Первая волна была очень популярна. Это сейчас вот мы уже имеем дело с таким постфеминизмом, который вовсе не отрицает право на женственность и на женственные наряды. То есть здесь важна скорее, ну, возможность выбора. А в то время вот первая волна феминизма, они очень вот протестовали против такого социального программирования, в том числе по цвету, и настаивали на том, что детей надо воспитывать в культуре унисекс, что не нужно вот это там девочки розовые, мальчики голубые, и поэтому вот это отрицательное реакция на Барби. Но, как показывает история, в этом плане Барби победила. Тут можно вспомнить и последний фильм 23-го года с Марго Робби, и то, что сейчас, вот если прийти там в детский отдел, вы окажетесь в царстве розового.
2: Но, может быть, это некоторым образом реакция на резкое изменение жизни, да, такая эмансипация женщин, иногда вынужденная, изменение вообще всех гендерных ролей, да, женщины работают, условно говоря, так называемое равноправие и все прочее. И одежда унисекс, которая постепенно, да, завоевывает, значит. И что, как бы, обществу мало что остается, но тогда хоть по крайней мере цвет каким-то образом маркирует. Да, ну вот хотя бы там для маленьких девочек пусть это будет розовый. Или розовый цвет – это прерогатива, значит, женщины. Она одевается и взрослая в что-то розовое. Нормально. Можем мы считать, что это какие-то конденсаторные явления, а не то, что там что-то анти, против и так далее. Да? То есть находятся другие инструменты, которые выявляют гендерные и биологические различия. Вот цвет становится важным, а не, скажем, форма одежды. Оля, что вы скажете?
1: Ну, тут действительно, может быть, вот цвет выступает как такой первый, самый удобный и очевидный маркер гендерных различий. И вот не случайно появляются вот эти гендерные там gender parties, когда уже известен пол ребенка, и вот можно там дарить подарки, как бы уже вот намечается этот символический путь дальнейшего консюмеризма. Но Пастуро здесь вот он очень тонко фиксирует противоречивость семантики розового цвета в наше время. То есть он упоминает, что розовый часто вот, скажем, в вопросах фигурирует как самый нелюбимый цвет. Может быть, это какая-то реакция вот на это маркетинговое навязывание розового в детстве. Ну и потом вот он очень интересно пишет о том, что вот этот цвет кожи, цвет плоти, он уже вот в XIX веке начинает ассоциироваться с эротикой. То есть появляется такой вот коннотация распущенности, вот, связанные с розовым, и вот эта игра слов, там розовый и эрос, эрос, это все вот, ну, как-то очень неоднозначно. И вот, например, он выделяет также гигиенические аспекты розового, которые являются, в свою очередь, производными от телесности, что розовое – это чистота, там, цвет белья, мыла, там, туалетных принадлежностей. И вот все время идет этот такой маятник вот в истории культуры от изысканности к банальному. И этот маятник, он продолжает колебаться. И вот розовый сентиментальный, там вот сладости, вот такая ну, вот, любовная культура. А с другой стороны, вот его последний пример – «Розовая пантера» 1963 года, вот Блейка Эдвардса, такая вот игровая абсурдность, которая связана с розовым, которая была там у Скипарелли, которая вела свой оттенок, этот шокинг пинк. То есть вот все время вот Пастурова, за что я его очень ценю, не позволяет себе скатиться вот к банальным упрощениям. Он всегда настаивает на том, что надо выделять нюансы. Вот за это просто честь его и хвала.
0: Да-да-да, розовый не так прост.
2: Давайте мы на этой... Мы на этой оптимистической ноте, и мы закончим, к сожалению, нашу беседу, потому что время подошло к концу. Но в этой книге еще столько много интересного, что мы, конечно, не могли обсудить. И вот сквозь эту как бы оптику странной репутации розового цвета действительно очень можно видеть изменения в обществе. Да, то есть то, что вообще вся эта серия про цвет, она показывает, что многие социальные сдвиги очень хорошо видны через изменение семиотики цвета. И в данном случае розовый, вот он и показывает, да, как общество сложно устроено, как оно меняется, как оно постоянно пытается себя переосмыслить. И в этом смысле цвет оказывается очень важным и самым, может быть, удобным способом, да, как-то демаркации и маркирования этих самых социальных изменений. Я благодарю наших участников. Спасибо. Всегда беседа с вами прекрасна и интересна. Так что надеюсь, до будущих встреч.
1: Всем всего доброго.
0: Спасибо. Всего доброго.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 17:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о 4 ликвидированных на подлете к Москве дронах ВСУ. Информация появилась в канале мэра столицы в мессенджере «Макс». На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, говорится в публикации. В Росавиации ранее объявляли о введении ограничений во Внукове. Там сообщали, что авиагавань принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Ведомство предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов. В настоящий момент ограничения сняты. Антон Силуанов заявил об обеспечении бюджета России ресурсами. «Никаких проблем нет», — сказал министр финансов. Такую оценку ситуации он дал в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести». «Все, что мы запланировали в бюджете, у нас все обеспечено ресурсами», — пояснил Силуанов. Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектам в среду, сообщил, что регионам с наиболее сложной бюджетной ситуацией будет предоставлена дополнительная поддержка в размере не менее 100 миллиардов рублей. На Норвегия планирует выделить Украине в 2027 году более 9 миллиардов долларов. Средства предполагается направить в том числе на военные цели, сообщил премьер-министр Йонас Гар Стёре. В следующем году мы сохраним уровень поддержки таким же, как в этом. Это около 85 миллиардов норвежских крон или более 9 миллиардов долларов. Поддержка будет оказываться в широком спектре направлений – военном, гуманитарном, финансовом. Она будет соответствовать приоритетам Украины. Киев определяет потребности, а мы делаем все, чтобы их удовлетворить, заявил норвежский премьер. Он добавил, что сегодня Осло и Киев подпишут декларацию о стратегическом партнерстве. Макс Ферстаппен разбил болид на гран-при Нидерландов Формулы-1. Голландец попал в аварию на первом круге гонки, потеряв управление на выходе из поворота. Пилот Red Bull смог самостоятельно покинуть трассу. По информации Guardian, Ферстаппен не получил серьезных травм. Его осматривают врачи. Гран-при Нидерландов – это 12-й этап чемпионата мира сезона 2026 года. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 33 копейки. Доллар 82 рубля 92 копейки. Евро 96 рублей 86 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление существенно ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
11: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
10: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Детский диабет и фитнес». В эфире кандидат биологических наук, физиолог Владимир Меркурьев. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа, заводите свои моторы!
10: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Театральная.
14: Марин, ну куда ты опять собралась?
15: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
16: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
14: Рассказываем по пятницам после 12.
16: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
17: «Говорит Москва».
10: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
9: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Повтор лучшего. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Добрый вечер. Сегодня мой гость
17: доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, здравствуйте.
18: Добрый день.
17: Вы часто бывали у меня, и мы о многом говорили, я поэтому не буду перечислять всю вашу творческую биографию. Если кому-то это интересно, пожалуйста, Википедия, там есть вы очень, так сказать, представлены очень широко. Лишь только напомню вам и себе, что мы учились в одном институте, а то теперь университет, на историческом факультете. Так что разговариваю я с коллегой, в общем-то. Хочу сказать, что поводом для нашей встречи стал выпуск очередной вашей книги, у вас очень много книг. Это Александр I и Николай I, Российская империя в первой половине XIX века. Ну, наша программа будет называться, кроме того, что она гость студии, то есть вы мой гость, она будет называться «Два царя и одно восстание». Собственно, этому будет посвящен, наверное, почти весь наш разговор.
18: А еще поляки мутили воду.
17: Ну, и мы к этому подойдем. Итак, об Александре Первом, это герой вашей книги, об Александре Первом в нашей истории ходят самые разные истории. Прошу прощения за тавтологию. Многие из которых историки, опять некоторая тавтология, относят к небылицам, но есть серьезные ученые, которые считают, что ничто не рождается на пустом месте и все имеет свои обоснования. Среди спорных заявлений, например, то, что он хотел дать России конституцию, освободить крестьянство от крепостнической зависимости. Он вообще как бы Александр Первый из исторического процесса, который изучался историками в то время, когда мы с вами учились, он как будто бы отсутствовал. Так ли это? Чем обусловлено стремление императора к таким, ну, как считалось всегда консерваторами, иррациональным для России реформам?
18: Книга вышла только что в издательстве Кучкова «Поля», и в ней я как раз обо всем этом пишу, в том числе о попытке принять Конституцию и отменить крепостное право. О принятии Конституции было вслух сказано в Варшаве. Это 1818-19 год. Он пытался и отменить крепостное право, и дать Конституцию. Царское слово объявил, что даст, и велел подготовить проекты. И проекты были подготовлены, и даже Александр I одобрил, устно одобрил проект Конституции, выработанный Николаем Николаевичем Новосильцевым. Я, кстати, являюсь его дальним потомком, родственником, точнее, через его брата.
17: Это для меня неожиданно. Мы столько лет, 5 лет учились вместе, и никогда этого не знал.
18: Ну, я это в советское время помалкивал об этом.
17: Да, но фамилия Новосильцев в истории, как бы, это известная фамилия.
18: Ну, да. Значит, одобренный проект отмены крепостного права разработал Аракчеев. Вот мы о нем знаем как о реакционере, как о человеке, который возглавлял военные поселения. О нем особенно в советское время только плохое писали, да и сейчас примерно так же. Но он мог войти в историю как реформатор. Его проект одобрил царь, проект по освобождению крестьянства. Значит, другой ваш вопрос принципиально важный. А почему все это было? А дело-то вот в чем. Александр I пришел к власти, свергнув собственного отца. Причем так получилось, что Павел I, император, был убит при свержении. Александр I этого не хотел. Он от заговорщиков потребовал поклясться, что отец будет жив. Но переворот есть переворот. Павел I был убит. Александр очень переживал, был потрясен и пришел к тому, что вот этот страшный грех, ведь одновременно цареубийство и отцеубийство, два греха каких, что вот это можно искупить, но хоть в какой-то мере искупить только тем, что он освободит крестьянство от крепостной неволи и даст конституцию. И он пытался это сделать. Вот ведь как искренне пытался. Не вышло. Почему не вышло? Испугался. Он на собственном примере, вот из своей жизни, из своего опыта знал, как, в общем-то, не очень уж сложно прийти ночью к царю в спальню, ударить по голове табакеркой, потом задушить шарфом, я о Павле Первом говорю. Вот можно, отменишь крепостное право, придут ночью, ведь у всех крепостные. Все приближенные имеют крепостных. Вот ведь как, очень не понравилось бы. То есть вот дотянул до последнего, есть проекты, есть что подписать. А не решился, и это можно понять. Некоторые авторы, историки пишут, что вот нужно было отменять, вот тогда бы страна развивалась быстрее бы, лучше развивалась бы. Ну, вот попробуй сам, рискни своей жизнью, вот окажись на его месте. Вот он все-таки не рискнул своей жизнью, хотя был человеком достаточно смелым и на войне рисковал своей жизнью. Ну, его можно понять.

0: что-то серьезно вернуло к жизни. Наполеон.
1: Вот я хотел вас спросить, а вообще какова его роль вот в этой войне, в освобождении России и, надо сказать, большей части Европы?
0: Ну да, мы приняли основной удар, и только мы смогли нанести такой урон Наполеону, который он не выдержал. Ах, какая роль? Вообще, Александр мечтал стать великим полководцем, настоял на том, что будет сражение под Аустерлицем. Кутузов был против. Ну и Александр потерпел сокрушительное поражение от Наполеона. И что получилось? Прав Кутузов. Причем Кутузов довольно-таки так дерзко говорил царю, что вот вы не на параде, примерно такими словами. Между Александром и Кутузовым пробежала черная кошка. Александру очень не понравилось, что вот есть человек, полководец, который вот так ему, царю...
1: Проучил его таким образом.
0: Да, но наступил 1812 год, и Александру Первому хватило, ну, разума, скажем так, не командовать армией, а уехать вот в Петербург. Более того, когда встал вопрос, а кто должен быть верховным главнокомандующим, а сначала ведь не было, командовал военный министр Барклай де Тулли. Его, Барклая, все время критиковали, что он отступает, вспомнили, что он не русский, естественно, но, значит, возник момент, а кого назначить-то? И вот тут Александр превозмог свои симпатии, антипатии и поступил в интересах России. Он назначил именно Кутузова, лучшего. Значит, это был шаг серьезный. Потом, что касается вот этой стратегии, которая помогла победить непобедимого Наполеона, то есть отступать, изматывать. Этой стратегии, кстати, сначала придерживался Барклай де Толли, потом... продолжил эту стратегию Кутузов. Но вот что мы не проходили раньше, и не проходили те слушатели, которые учились в советское время. Собственно, кто выработал эту стратегию? Оказывается, ее выработал Александр I. Причем за год до начала войны, в 1811 году, Александр I пригласил посла Франции к себе и сказал... что вот если Наполеон на Россию нападет, то сражение мы проиграем. Наполеон — великий полководец, проиграем. Но мира я не подпишу. И мы будем отступать, изматывать, обескровливать противника. Территория огромная, климат наш суровый, земля наша. Не подпишу мира, вот отступлю хоть на Камчатку — отращу бороду, буду есть картошку с последним крестьянином, но в конце концов измотаем мы этого Наполеона и победим. Это было сказано. Это было послом наверняка донесено до Наполеона, но Наполеон настолько уверовал, что он всех может разгромить, победить, что он не внял Александру. То есть, конечно, Наполеон — великий полководец, но Александр переиграл Наполеона как стратег. Он нашел ту тактику, при которой мы, Россия, могли победить. Вот вам и роль. Дальше.
1: Освобождение Европы.
0: Освобождение Европы. Но я вот еще о чем хочу вспомнить. Занял Наполеон Москву. И думали, а что дальше? Считали вполне возможным, что Наполеон пойдет на столицу, на Петербург. Он, кстати, Наполеон рассматривал эту возможность. И как решил в этом случае поступать Александр I? Ну, подходит Наполеон к Петербургу. Даем сражение. Проигрываем великому Наполеону. Что делаем? Мира не подписываем. Отступаем. Столицу переносим куда? В Петрозаводск. Наполеон наступает на Петрозаводск. Что делаем? Даем

0: сражение. Проигрываем. Мира не подписываем. Столицу переносим куда? В Архангельск. Но может такой глава государства проиграть войну. Понимаете? Вот роль его очень большая, недооцененная. Ну, удалось вот благодаря такой стратегии победить. А ведь вокруг Александра все были за мир. Наполеон несколько раз из Москвы предлагал мир. Близкие, окружение, родственники, мама предлагала, сестра предлагала мир, мир, мир. Куда нам самим Наполеоном? Не подписал и победил, и взял в 14-м году в конце марта Париж. Вот, вот и роль. И при взятии Парижа у него роль, ну, ведущая. Мнения разделились, атаковать Париж, не атаковать. Был такой интересный момент. Наполеон вышел из Парижа проводить набор в армию, собирать вот маленькие гарнизоны в единую армию. И вот тут возникла идея, а если такой кинжальный удар, очень решительный, рискованный, на Париж? Военный совет... Одни генералы, как в таких случаях, за, другие против. Александр вспоминал, что он в этот момент почувствовал непреодолимое желание выйти помолиться. Вышел, рассказывал, что он, значит, закрыл за собой дверь в другой комнате, встал на колени, стал молиться. И когда вот думал, обращался к Господу, а может все-таки рискнуть, вот почувствовал такое спокойствие, что вернулся, приказал взять Париж, и взял. Вот этот рискованный удар оказался успешным, победоносным. То есть и взятие Парижа, это было его решение. Могли вот эту тягомотину с войной тянуть. Нет, настоял, рискнул, и в данном случае проявил себя даже как полководец, блестящий полководец. Вот так вот.
1: Стратегически мыслящий.
0: Да.
1: То есть он был слаб в тактике, но в стратегии равного ему не было.
0: Да.
1: В тот период, во всяком случае. Он, кстати, был инициатором создания Священного Союза, вот, европейских государств. Ну, звучит это очень как-то философски. Был ли этот союз все-таки религиозным? Все-таки мы православие, в основном Европа, католицизм, и другие формы христианства. И каково все-таки политическое значение этой идеи?
0: История поставила на русской сцене удивительный эксперимент. Когда Александр I стал царем, в живого бога он не верил и вообще был республиканцем. Вот представьте, самодержец, республиканец по взглядам. Значит, что из этого могло... выйти. Вот когда я ознакомился с документами этого Священного Союза, я был очень удивлен. Вот, ну, как будто бы какой-то иерарх православной церкви писал, то есть это абсолютно богословский текст. И этот богословский текст написан царем. Когда он это предложил, это вызвало некоторое удивление у союзников. Но роль России в победе была такова, что, ну, решили, ну, если так русский царь хочет, ну, пускай так и будет. Это богословский текст, и Александр искренне думал, что вот теперь, после такой страшной кровопролитной войны, мы, ведь все все-таки были христианами разных конфессий, но христианами. Вот мы, как христиане, заключаем Священный Союз, это поможет избегать новых войн. Ну, вообще-то, около 40 лет не было войн. Действительно, какое-то время это не так уж и мало. Сумели обойтись без войн. Потом, что такое вот Священный Союз? Это первая попытка вот какого-то международного регулирования взаимоотношений. Потом будет Лига Наций, потом будет Организация Объединенных Наций. Значит, у всех этих организаций какие-то недостатки. Нельзя сказать, что они работают хорошо. Но все-таки они нужны. И вот первым, кто пришел к тому, что такая организация нужна, и создал ее, был Александр I. Конечно, Он идеализировал своих партнеров на Западе, но все-таки это было в интересах всей Европы, в интересах России. Ну, союз вот этот священный разную роль сыграл. Ну, например, в соответствии с представлениями этого союза мы подавили революцию такую национально-демократическую в Венгрии. То есть считалось, в том числе Александр I, Николай I считали, что, ну, чтобы не пришел новый Наполеон, надо все революции подавлять.
1: Но не только в Венгрии, подавили и в Польше.
0: А Польша входила в состав Российской империи.
1: Ну, она входила в состав, тем не менее, Российской империи, но, тем не менее, польское освободительное восстание 1830-1831 года, а вот венгерская революция подавлена через достаточно продолжительное время, в 1849-м. То есть здесь тоже сыграл...
0: Николаем.
1: Да, Николаем. Вот, так вот, но это уже следующий, это последующий император.
0: Да.
1: Но мы к нему еще придем, вот к этому, к этой истории. Я просто хочу спросить вас, наряду с этим именем было такое, вы уже его упоминали, это человек, который появился в период правления Павла I в начале, потом Александра I, и стал известен как Алексей Андреевич Аракчеев, аристократ, именем которого обозначено вообще целое, так сказать, период политической истории того времени. Вот военные поселения аракчеевские, которые так и назывались, вообще понятие аракчеевщина.
0: Ну вот когда в это вникаешь, обнаруживаешь с неожиданностью, что вообще-то Аракчеев был против военных поселений. Военные поселения – это идея Александра I, в связи с чем она пришла. То есть военные поселения – это такие поселения, где человек вот является одновременно и крестьянином, и солдатом.
1: Это потом казаки продемонстрировали в реальности, так сказать, в истории.
0: Ну, у казаков это естественно. Если обычного крестьянина заставляют... И муштрой заниматься,
1: стать под ружье, да.
0: И в поле пахать, значит, выходило это не очень хорошо и в смысле военной подготовки, и в смысле сельского хозяйства. Но делалось это, чтобы сэкономить деньги, поскольку если он работает в поле, он себя все-таки кормит. Значит, Александр I хотел сэкономить деньги и поручил это Аракчееву. Аракчеев отговаривал от этой идеи, говорил, что это... приведет к волнениям, восстаниям, так и окажется. Но он оказался в каком положении, Аракчеев? Ну, если ты отказываешь царю, то надо уходить в отставку, причем при этом испортить отношения с царем. А это молодой, энергичный, хотел работать, он согласился. И вот это было при нем. И волнение, и восстание, и жестокое подавление... И телесные наказания были в этих, значит, военных поселениях. Но я, опять же, был удивлен, когда прочитал воспоминания того времени, причем достойных людей. Ну, например, Карамзина, Спиранского. Они ездили в эти военные поселения и восторгались этими военными поселениями. Ну, этим людям-то вроде можно поверить, да? Чем они посторгались? Ну, вот приезжал интеллигент, и что видел? Улицы чистые, дома отремонтированы, ни одного пьяного, ни одного матерящегося. Детишки, значит, солдатам, крестьянам разрешалось иметь жену, детей. Детишки в школу ходят. Ну, замечательно. И интеллигент уезжал с хорошими, значит, впечатлениями. А что за этим было? Ну, железная дисциплина. В тех же домах порядок, который определяет командир. Все на каком-то определенном месте, на другом не должно быть. Вставать в одно и то же время. Выпить нельзя. Ну, слушайте, ну, в жизни иногда и выпить надо, вот, чтобы какой-то стресс снять. Но вот русскому человеку жить вот... по такому железному расписанию, где все время надо слушаться, слушаться, слушаться, но поднимали восстание, были недовольны. Пусть будет грязнее, но хоть как-то свободнее. И чисто экономически эти военные поселения себя не оправдали.
1: Ну, видите, в чем дело? Это ведь был опыт поставлен. И у этого опыта были основания. Я не случайно вспомнил казаков. И поэтому казаки, которые были более вольные по своему, по своей сути, это же, в принципе, очень многие были беглые крестьяне, эти казаки.
0: Да.
1: А здесь крестьянство, порабощенное крестьянство, и оно же служивое. Знаете, вот у нас сейчас заканчивается вот эта первая часть нашего разговора. Мы во второй части продолжим разговор о деятельности Александра Первого. А я вот постараюсь напомнить, что моим собеседником является профессор Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук. Вот сейчас новости, и не уходите далеко.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил, что нацизм на Украине видят даже не симпатизирующие России страны. С таким заявлением президент выступил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Он подчеркнул, что нынешние власти республики положили в основу государственной идеологии неонацизм. Это ужасно, и с этим мы не можем и не будем мириться. Именно это стало одной из причин проведения специальной военной операции. Борьба с неонацизмом для нас с русофобией и попыткой искоренить все русское, нашу культуру, нашу историю, сказал глава государства. Президент отметил, что, к примеру, Варшава обращает серьезное внимание на идеологию неонацизма на Украине, несмотря на известную русофобию в Польше. Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Тульской области. Украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по поселку Плеханово. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, написал в своем канале в мессенджере Макс губернатор Дмитрий Миляев. Минобороны ранее отчитались об уничтожении в течение ночи 328 украинских дронов. ППЛА в том числе были сбиты над Тульской областью. Закупки Индии нефти из России превысили рекордные 2,6 миллиона баррелей в сутки. Речь идет о статистике за июнь и июль, которую газета Financial Times приводит со ссылкой на данные аналитической платформы Кплер. В материале говорится, что еще в феврале российский импорт в Индию составлял около 1 миллиона баррелей в сутки. В целом, по информации Кплер, ежедневные поставки всей нефти в страну в объеме 5 миллионов баррелей достигли самого высокого уровня с тех пор, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. Газета пишет, что в прошлом году Индия сократила импорт энергоресурса из России после того, как Дональд Трамп объявил Нью-Дели о финансировании конфликта на Украине. Но поскольку мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном еще не достигнуто, а транзит ближневосточной нефти через Армуз существенно затруднен, индийская сторона вновь активизировала импорт из России, пишет Financial Times. Московская «Динамо» обыграла футбольный клуб «Родина» в матче пятого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице, завершилась со счетом 3-1. Подопечная Сандра Шварца с 7 очками в активе занимает 6 место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Столичный футбольный клуб «Родина» с 4 очками располагается на 13-й строчке. В следующем туре 29 августа «Динамо» встретится с «Локомотивом». «Родина» днем ранее сыграет с «Калининградской Балтикой». В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Напомню, что мой гость Владимир Михайлович Лавров, он доктор исторических наук и профессор. А мы говорим о его книге, новой книге, которая вышла, которую, спасибо, мне подписал своему сокурснику.
4: С удовольствием подписал.
3: Да, спасибо, с удовольствием принял. Александр I, Николай I, Российская империя в первой половине XIX века. Это оказалось очень интересно, очень интересно. Так вот, мы говорили о военных поселениях, но мы не упомянули еще одно событие, которое случилось при Александре I. Он, в принципе, Александр II считается освободителем. Александр I был тоже освободителем. Во всяком случае, были попытки освободить крестьян. Освобождена была Европа от Наполеона. Да и много он сделал такого, что можно было бы присвоить именно такое, прозвище, которое досталось Александру II в дальнейшем. Но вот при нем началась Кавказская война. Вот почему? В чем ее причины? При Александре Первом, я имею в виду, конечно.
4: Грузины просились в Российскую империю. Слезно просились, буквально на коленях стояли. Почему? Потому что шло наступление с юга мусульман-персов и мусульман-турок, и мусульмане вырезали православных грузин. То есть стала такая реальность появилась, что вообще ничего от этих грузин не останется. А сил защититься у них не было, и они просились в Российскую империю.
3: Под защиту.
4: Под защиту наших штыков. И мы их приняли, то есть еще и Павел I, потом Александр I, в 1801 году приняли решение. Приняли, но в чем проблема? Между Грузией и Российской империей границы нет. Мы на расстоянии друг от друга. Что делать? Как оказать помощь грузинам? А между нами районы, горные районы, много различных племен,
3: Северный
4: народов,
3: Кавказ,
4: да,
3: который сейчас является частью России, а тогда он был совершенно самостоятельным.
4: Так вот, мы стали их присоединять, и присоединять уже насильно. Грузины добровольно просились, а, скажем, чеченцы, дагестанцы нас не звали, и когда мы появились...
3: Ингуши.
4: Да, то, да и в Абхазии, то нам оказали... Серьезное сопротивление, самое серьезное как раз в Чечне и в Дагестане, то есть у них какая-то своя правда есть, и, в общем-то, оттуда многие проблемы, значит, тянутся вплоть до сегодняшнего дня. Мы присоединили их насильно, точнее, значит, Российская империя присоединила, потребовалось примерно 40 лет воевать, а Александру Первому и... Николаю Первому и закончил войну только Александр Второй. Но здесь вот я что пишу в книжке, какую мысль высказываю, что вот если народы, племена очень отстали в развитии, ну, скажем, у них ни одного города, ни одной, значит, там гимназии, школы, письменности нет, армии нет, государственности нет, ну вот о Чечне говорят, о Дагестане. Но если вот в таком, на таком уровне, то обязательно кто-то придет и подчинит себе, ну, неизбежно. А прийти могли или турки, мусульмане, или Российская империя. Ну, чтобы пришли англичане, этого все-таки маловероятно, далеко Великобритания. Так что вот то, что кто-то присоединит, думаешь, это было неизбежно. Ну вот мы были даже вот ближе, чем Турция все-таки. Мы пришли, чтобы помочь грузинам. Строили дороги, строили крепости. Грозный — это что? Грозный по отношению к кому? Значит, по отношению к жителям гор, чеченам. Они в горах тогда жили. Казачья крепость, Грозный. Вот, ну, вот так это было. Жестокости были с обеих сторон. А в конце концов, во главе горцев встал Шамиль. Очень незаурядная личность. Мужественный воин, смелый воин. В конце концов удалось победить. Но это уже в 1859 году при Александре II. Шамиль был взят в плен. Думал, что его сейчас или убьют, или в кандалах в Сибирь. Ему даже оружие оставили. Царь принимал Шамиля, оружие не отбирали. То есть вот такое было доверие.
3: Это просто уважение к противнику.
4: Уважение к противнику, к мужественному противнику. Ну, ему ни в одном городе Шамиль не был. Ему показали много городов: Киев, Москву, Петербург. Показали железную дорогу, показали заводы, показали театр. Он был потрясен. Вот человек, который этого не видел. И поселили его в трехэтажном особняке вместе со всеми своими женами и детьми в Калуге. А Калуга – замечательный, провинциальный, тихий, спокойный, достойный городок. И он увидел, что вот жители Российской империи живут достойно. И в конце концов он добровольно принял российское гражданство. Более того, он заявил публично, что вот, к сожалению, старый-старый Шамиль не может родиться заново, чтобы вот служить русскому белому царю. Вот такое заявление было сделано. Он попросился отпустить его на хадж в Мекку, и его отпустили. Отпустили под честное слово, что он ничего предпринимать против России не будет. И он сдержал свое честное слово, умер уже там, в Медине. Значит, вот такая фигура. Смогли примириться, казалось бы, непримиримо, врагом. Вот такая война, 40 лет. Отголоски какие-то вот до сих пор.
3: Снаряды долетают, что называется. Осколки.
4: Ну да, понимаете, если пролита кровь, то вот залечить эти раны очень-очень непросто.
3: Не сворачивается эта кровь. Не сворачивается, вот там все дело. И очень много зависит, конечно, от психологии нации, от вероисповедания и от того, что географически ничего не меняется.
4: Ну, мы находимся рядом, да, нам никуда друг от друга не деться. Значит, желательно все-таки сосуществовать.
3: Вернемся к Александру Первому. Вот ему доносили о готовящемся заговоре, который в дальнейшем стал известен как восстание декабристов. Почему он не предпринял попыток разобщить, это совершеннейший термин, оперативный, полицейский термин, разобщить это сообщество и арестовать его лидеров? Ничего бы не было.
4: Значит, сообщили ему в 1821 году, то есть за сколько, за 4 года до восстания декабристов, причем положили список, кто заговорщик. А я уже говорил о том, что по взглядам-то был республиканец. Ну и, посмотрев на этот список, он сказал: ну как я буду арестовывать людей, у которых те же взгляды, которые у меня были. Но сейчас они уже другие, с возрастом другие. Но были такие же взгляды, он взял этот список и кинул в огонь и сожег. Ну, вы понимаете, вот благородный все-таки человек. Вот ведь как, такие люди оказывались на троне тоже. И преступление совершил страшный причастен убийству, цареубийству. А с другой стороны, ну как мне их судить, арестовывать, когда мы почти единомышленники?
3: То есть он все спустил с рук. И в результате случилось это в декабре 1825 года. Ну, мы к этому еще подойдем. ходили очень настойчивые слухи о том, что Александр I не умер на самом деле в Таганроге 1 декабря 1825 года, то есть накануне декабрьского восстания, а просто попросту скрылся. В общем, есть такая теория, есть такие предположения, версии такие. Спустя некоторое время в Сибири появляется некий святой старец Федор Кузьмич, обросший бородой, но очень похожий внешне, глазами особенно, на Александра I. Вот что в действительности о нем известно, важно то помнить, что к нему из Санкт-Петербурга и из Москвы тоже ездили именитые аристократы за исповедью, за советами, а также, знаете, и с покаянием. Не Александр ли I в действительности был этот загадочный старец? Или это все фантазии?
4: Официально Александр I умер в Таганроге. Но там происходили какие-то совершенно непонятные, необъяснимые вещи. Прощания почти не было. Вообще была традиция, что любой человек, живущий в России, будь то даже рабочий, крестьянин, мог прийти проститься со своим царем. Ничего этого не было. Прощание ночью. Пустили только самый ограниченный круг людей. Свечей почти не было, что свечей нельзя для царя найти. И вообще он был сам на себя не похож в гробу. Значит, это по воспоминаниям. Причем близкие друзья, с которыми он войну прошел, вместе жизнью рисковали, они вообще не пришли, прощаться не стали, панихиды устраивать не стали. А, кстати, стали устраивать панихиды только в 1864 году, когда умер Федор Кузьмич, и жена, супруга,
3: Вот упомянутый мною Федор Кузьмич, вот этот святой старец,
4: отшельник. Он в 1864 году умер, и тут же стали друзья справлять панихиды по Александру I. Вот, и жена с гробом не поехала, и как-то вот в стороне держалась от происходящего. Нет объяснения этому. Точнее, объяснение есть, если она и друзья знали, что он на самом деле живой, ушел замаливать грехи отца-убийства, царя-убийства, но не могла супруга вот сыграть, вот, значит, что она прощается с мужем. Ну, невозможно. Что касается Федора Кузьмича, он канонизирован уже, так сказать, не так уж давно, в советское время. Но что о нем можно сказать? Очень образованный человек. Несколько языков знал. Праздновал победу над Наполеоном. Праздновал День памяти Александра Невского. Много рассказывал о войне 12-14 годов, причем рассказывал даже вот когда Александр I въезжал в Париж, то кто на какой лошади, за кем, в каком порядке ехал. То есть такое рассказывать мог только или Александр I, или кто-то вот из очень близкого окружения, кто ехал рядом. Военная выправка, тайная переписка вот с Николаем I и с другими очень именитыми людьми, узнавали просто внешне. 5 иерархов приезжало к Федору Томскому, вот как такое объяснять? Значит, вот очень много вот таких вот моментов, десятки, которые, ну, и если мы признаем, что это одна фигура, ну, тогда все понятно. А так, почему? Вот у него была девочка, крестьяночка-сирота, которая ему там помогала, штопала, гулять с ним ходила, с Федором Кузьмичем, так она вот захотела в паломническую поездку. Он ей, значит, составил расписание, где, в каком городе, у кого она должна остановиться. Так вы думаете, в какой он дом привел? Где в это время жил Николай I? И эту девчонку приняли. Более того, царь Николай I с этой девчонкой беседовал. А потом девчонка поехала в паломническую поездку на Валаам. Так на корабле ее приняла императрица. Вот как все это объяснять? Вот таких вот моментов множество. Значит, предположение, что это одно лицо есть. Я даже думаю, что это одно лицо. Но окончательный вывод нужно сделать только если провести вскрытие захоронения Александра I в Петропавловском соборе Петропавловской крепости в Петербурге. Ну, разумеется, нужно сделать ДНК, да? Но не только ДНК.
3: А ну где-то захоронен же Фёдор, старец.
4: Ой, там, значит, в Томске было захоронение, причем есть данные, что два человека в этом месте были захоронены. Потом большевики устроили на этом месте отхожую яму, вот так. И вообще, ну, не совсем понятно, кто что, вот я говорю о мощах. И поэтому нужно посмотреть, что в Петербурге, и одного ДНК мало. Дело в том, что есть воспоминания, что в 1864 году тело Фёдора Кузьмича привезли в Петербург и захоронили в пустой могиле Александра I. То есть, может такой быть вариант, что он уходил, а ДНК покажет, что это вот как лежал, так и лежит. Значит, нужно что делать? Нужно смотреть будущим, значит, экспертам, нужно смотреть, одежда какая. То есть, наверняка старца не могли переодеть в мундир, ну, не может такого быть. Нужно смотреть волосы, наверняка старцу не сбрили бороду, наверняка этого не было. То есть нужен такой комплексный анализ, ну, воспоминания не всегда бывают точными, но они есть. Вот что его взяли в 64-м году, Фёдора Томского, и захоронили, значит, в могилу Александра I.
3: Ответьте на вопрос, почему этого до сих пор не сделали? Ведь это величайшая загадка нашей истории, величайшая загадка.
4: Я уверен, что это сделают, но в царское время это было невозможно сделать, и была воля, значит, самого, очевидно, вот Александра I, чтобы этого не было. Потом этого нельзя было объяснить народу, очень трудно. Ну вот два царя в стране, как такое может быть? Царь из-за угрызений совести ушел. Вот как это объяснить простым людям? В советское время признать, что совесть была у царя, тоже невозможно. А потом, сейчас, провести экспертизу, вскрытие возможно. И, повторяю, я уверен, что это будет сделано. Более того, есть прецедент с разрешения президента Путина и с благословения патриарха проводилось вскрытие захоронения Александра III. То есть прецедент есть. Думаю, что это будет сделано. Уже обращались ученые и в советское время, и после с предложением. Ну, давайте посмотрим. Вообще, тревожить останки не надо этого делать. Но бывают случаи вот исключительные, потому что если окажется, что это действительно один и тот же человек, Александр I и Фёдор Кузьмич, мы получаем потрясающую биографию. От преступления отца-убийства, цареубийства до святости. Вот человек может пройти такой путь. На это похоже, что он прошел, и много при этом пережил, ведь когда, значит, его обнаружили, от него, от Федора Кузьмича требовали сознаться, кто он на самом деле. Он отказывался, и его выпороли. Вот представьте, значит, если это был на самом деле царь, его пороли, и он так и не сказал, кто он на самом деле. Бродяга, все, а вид аристократа.
3: Знаете, вот вы упоминаете, что при советской власти об этом просто говорить нельзя было. Но я припоминаю, когда я готовился поступать на исторический факультет, нет, сначала на юридический, потом на исторический факультет, со мной занимался преподаватель. Средних лет кандидат исторических наук, я уж даже сейчас не помню его имени, отчество. Лицо его помню, и уроки его помню. Строг был очень. Так вот, он историю с этим старцем мне тогда шепотом рассказывал. Значит, эта история ходила среди историков. Все-таки была некая смелость заявить об этом. Но почему этой истории не стали как бы осмыслять и обработать в нужном направлении официальной власти советские, которые, кстати сказать, с этого тоже могли иметь свои идеологические дивиденды?
4: Даниил Гранин обращался к советским властям с просьбой разрешить. И Герасимов такой вот был, восстанавливал облик по черепам, специалист. Но из ЦК КПСС Даниилу Гранину, это есть в его воспоминаниях, ответили: ну, а если окажется, что Александр Первый и Федор Кузьмич один и тот же человек, значит, тогда церковь канонизирует, и получится, что это произведено с разрешения ЦК КПСС. Невозможно. Сейчас возможно, думаю, что до этого дойдет. Ну, это очень интересно, очень важно. Ну, и какое будет обсуждение, там, не каких-нибудь певичек будем обсуждать, вот, а судьбу человека, вот что он хотел сделать, что он смог сделать. Всю его жизнь, это очень интересно и каждому важно. Сколько он хотел пользы принести, пытался, а все-таки не отменил ни крепостного права, ни конституции не дал. Ну вот, а что оставалось сделать? Видимо, поэтому и ушел, дал вот более молодому, младшему брату Николаю взойти. Да, кстати, 1819 год. На маневрах обедают Александр Первый и Николай, младший брат. И Александр Первый говорит младшему брату: «Я уйду, ты станешь царем, а я тебя из толпы буду приветствовать, кричать «Ура!»» Что такое приветствовать из толпы? Царю бывшему. Это значит уйти тайно. Это есть в дневнике Николая Первого, это есть в дневнике супруги, которая присутствовала, супруги Николая Первого. То есть он даже предупредил, значит, вынашивал этот план.
3: Да, у нас остается очень много вопросов, поэтому мы встретимся и в следующей программе, и, в общем-то, обсуждение это закончим, если сумеем. Напоминаю, что моим гостем был доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. До следующей встречи.
4: Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 6 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. We'll be right back. Президент указал на определенные неудобства из-за ситуации на топливном рынке. Однако правительство решает проблему, подчеркнул Владимир Путин. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава государства рассказал, что обсуждал эту тему на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в пятницу. Да, не все вопросы еще решены, но они решаются. Председатель правительства держит их на контроле. Создана специальная комиссия, заявил президент. Накануне Александр Новак сообщил о завершении ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. В ближайшее время, по словам вице-премьера, предложение на внутреннем рынке увеличится. 4 человека пострадали при ударе украинского дрона по собору в Горловке. Среди них священнослужители и волонтеры. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В своем канале в мессенджере Макс он уточнил, что ВСУ атаковали Свято-Богоявленский кафедральный собор. Накануне глава ДНР заявил, что украинские военные продолжают наносить систематические удары по Горловке, применяя разные виды вооружения. Власти Дании намерены ужесточить правила предоставления защиты украинцам. Мера распространится на граждан республики, которые приезжают из менее затронутых конфликтом регионов. На данный момент в наших муниципалитетах проживают около 47,5 тысяч украинцев. И некоторые муниципалитеты испытывают серьезную нагрузку. Поэтому правительство изменит правила для того, чтобы вид на жительство на льготных условиях могли получить только те, кто больше всего нуждается в защите, пояснили в Министерстве по делам иммиграции и интеграции Дании. Ведомство уточнили, что изменения касаются выходцев из 14 регионов страны, преимущественно на западе Украины. 1 сентября обществознания в школах России будут изучать только в 9-11 классах. С таким заявлением выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В беседе с РИА Новости министр рассказал, что подготовлены единые учебники по обществознанию, будут плотнее связаны с историей, литературой и географией. В начале августа Минпросвещения сообщили об изменениях в школьной программе с 1 сентября. В частности, в новом учебном году министерство вводит новый предмет – духовно-нравственная культура России. Предмет основы безопасности и защиты Родины будет разделен на два единых обязательных курса – безопасная жизнедеятельность и начальная военная подготовка. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник – 12 рублей 33 копейки. Доллар – 82 рубля 92 копейки. Евро – 96 рублей 86 копеек. И час столица облачно с прояснениями, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Москва.
1: 94,8 FM.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again, he's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely! Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing! Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами. Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое.
5: Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
9: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. В студии со мной Екатерина Беззубова, тренер по саморазвитию и ведущая подкаста. Катя, привет.
10: Привет.
9: А «Подписка на жизнь» называется твой подкаст, правильно?
10: «Подписка на жизнь» называется моя книга.
9: А подкаст, спасибо, у тебя друг. Как называется?
10: Подкаст называется «Свой человек». Это потому что я тебя туда не позвала, ты не знаешь.
9: Вот я до сих пор, потому что не свой.
10: Ты свой, Илья Переседов свой.
9: Не для меня поет подкаст. Так, в гостях у нас Дмитрий Росоха, психолог и детский психолог. Дмитрий, приветствую.
11: Добрый день.
9: И собрались мы поговорить на тему «Есть ли жизнь после отпуска и каникул?». Слушайте, друзья, если честно, у меня прям на языке другая тема вертится. «Есть ли жизнь в России после августа?». Потому что что-то я не верю там в астрологию и вот это во всё, но как бы август в России – это какое-то очень большое испытание. Потому что что-то вокруг меня там все там болеют, испытывают какие-то жизненные перипетии. Там с родственниками всякие какие-то не очень приятные чудеса происходят, не знаю. Или, Дмитрий, это вот что-то у меня уже как бы нездоровые ассоциации происходят.
11: Я думаю, что такие ассоциации у многих,
9: да?
11: В наше время. Вот только с Екатериной как раз, как встретились, обсуждали, что я сам только еще из отпуска выхожу, сегодня самого последний день.
9: Ага.
11: И вот с наших приморских краев. Поэтому там тоже, конечно, сейчас обстановка интересная.
9: Неспокойно, да. Потому что я вот тоже еду, продумывал вопросы. Потому что мы так, естественно, конечно, с экспертами списываемся накануне. И вот там, как принять рутину там у нас в переписке. Ну, господи, какую рутину? Там я, ну, как бы вот смотрю, там вот у меня есть возможность наблюдать за жизнью подростками. Там у одной папа на СВО оказался в списке пропавших без вести. Значит, там у другой девочки на носу какая-то пересдача там с возможностью, что там ребенка оставят на второй год, потому что там у нее тоже какие-то эмоциональные там качели и так далее и тому подобное. Алло, тут скорее там, как в одном известном японском фильме было, господи, верни мне мою скуку. Поэтому вот Юля, наш звукорежиссер, тоже сочувственно кивает. Так что не знаю, то есть либо нам надо сейчас устроить какой-то аналог встречи группы анонимных кого-то, здравствуйте, я Илья, я боюсь сентября. Вот. Либо все-таки как-то действительно начать с обсуждения каких-то регулярных событий, которые в нашу жизнь обычно приходят с осенью. Дмитрий, вам, собственно, слово.
11: Ну, я думаю, что те родители, кто готовит детей, подростков и совсем маленьких детей в садик, в школу, в институт и так далее, я думаю, что у них тоже сейчас скучать, конечно, не приходится.
9: Так.
11: Поэтому думаю, что сегодня наша тема больше не про то, как победить скуку, а скорее про то, как справиться с тревогой. Угу. И как-то привнести немножко предсказуемости, если не скуки, в свою жизнь.
9: Так, как же?
11: Ну, я думаю, что здесь мы можем немного разделить на взрослых и детей, хотя эти советы, они во многом будут перекликаться, но, может быть, чуть просто по-разному проявляться. И, во-первых, всегда имеет смысл признать свои собственные чувства и переживания.
9: Угу.
11: А то у нас часто это так работает, что да ладно, да все будет нормально, да чего я переживаю, да это я просто ленюсь или еще что-то. И одно с одной стороны, конечно, хорошо, если мы не зацикливаемся на каких-то проблемах, а с другой стороны, если есть вещи, которые правда нас беспокоят, и я думаю, таких вещей, как мы уже обговорили, сейчас очень немало, то бывает полезно признать и сам факт того, что мы испытываем, и, собственно, с чем эти чувства связаны.
9: Угу.
11: Потому что важно разделять те вещи, которые мы, из которых мы беспокоимся, с которыми ничего сделать не можем. А есть вещи, которые нас беспокоят, но мы можем, по крайней мере, в какой-то степени их проконтролировать. И всегда очень полезно их осознавать и понимать, что мы, в принципе, с этим можем сделать.
9: Ну, шутки шутками, кстати, но ну, а вот на разных группах там анонимно увлеченных людей распространяют прямо-таки таблички с перечисленными чувствами, с рекомендацией там вот просто по часам там 3 раза в день смотреть и на основании этой таблички просто понимать, как называется то переживание, которое внутри тебя есть. И на самом деле для меня было удивительно, там, когда ты наблюдаешь за какими-нибудь опытными участниками, да, подобных встреч, там даже не то, что какой-нибудь там Вася сантехник говорит, что он там не пил там 3 года или что-то еще, а он когда вот он начинает говорить, говорит, на этой неделе там я испытывал тревогу с легким налетом грусти, там и т.д. и начинает такую палитру как бы эмоций, а я томат.
10: Ну в общем все это про описание себя. Да. И какое-то вот да. Растождествление еще с коллективным, потому что одно дело, что все там, допустим, боятся, ну, например, все мои соседи боятся, что не будет бензина, а я не вожу и везде максимально стараюсь ходить пешком, у меня вообще нет этого страха, я одна в лифте еду, улыбаясь. Вот тут как, в сентябре же кому-то, может быть, и не на работу, и не в школу, это, получается, уже счастливые люди, да. Но они чувствуют другие тревоги.
9: Так, окей, зафиксировали. Значит, во-первых, признать себе, что ты испытываешь, а если ты не в состоянии это назвать, то можно воспользоваться каким-нибудь инструментом для этого.
11: Да, на самом деле, те же самые таблички, и действительно, ваш пример это очень хороший, это далеко не шутка, и далеко не только в подобных сообществах это все распространяется. Возможно, будет небольшим отступлением от темы, но, тем не менее, в свое время я проводил групповую психологическую работу в формате расстановок, например, в том числе. Я знаю, не все психологи это поддерживают. Но но, тем не менее, суть немножко как раз в другом, именно в чувствах. Суть расстановок заключается в том, что людям, которые участвуют в этом, задают вопрос, а именно, что ты сейчас чувствуешь? И в действительности, если приходят люди, которые еще с этим не знакомы, не знакомы с психологией, не знакомы с методами вообще с чувствами, как бы странно это, может быть, не звучало, очень часто, когда задают людям уже взрослым вопрос, а что ты сейчас чувствуешь, ответы можно услышать самые разные. Например, звучали такие, я думаю, что... Подождите, но это вы думаете, а что вы чувствуете? Я чувствую, что он... Подождите, а вы-то что чувствуете? Ну и так далее. Поэтому действительно... И это важный вопрос. Правда, мы, будучи взрослыми людьми, далеко не всегда можем правильно отследить, что мы чувствуем, с чем это связано. И в этом смысле, конечно, очень хорошо, что сейчас уже с детского возраста начинают все-таки постепенно обучать тому, что сейчас называют эмоциональным интеллектом. Я в том числе работаю с детьми дошкольного возраста. И вижу, что это часто, по крайней мере, стараются внедрять и уже с маленькими детьми проговаривать. Именно вот этот момент чувств.
10: А где вот эту табличку найти? Я, например, не понимаю, о чем вы. Как вот написать в поиске? Что за табличка?
9: Таблица чувств.
10: Таблица чувств?
9: Да.
11: Да, к сожалению, не помню название. Можно найти прямо в интернете. Есть диаграмма, которая раскрашена разными цветами. Там с чувствами, с основными, с их производными.
9: Ну, вообще, вы знаете, я прям большой как бы апологет и амбассадор искусственного интеллекта, поэтому я думаю, что даже если попросить, ну, вот просто наш обычный российский какой-нибудь там гигачат от Сбера... или Алису, они найдут спокойно и подскажут. И даже это просто в диалоге можно сказать, что там, типа, я планирую там лучше понимать

0: то, ну да, действительно, я могу беспокоиться за это, могу на это злиться, могу чего-то не хотеть. Дальше можно перейти к конструктивной работе, к более такой последовательной, и, например, взять бумажку, ручку или тот же какой-нибудь искусственный интеллект и прямо прописать, собственно, относительно чего, прямо по пунктам, мы испытываем эти чувства. То есть с чем нам предстоит столкнуться, что именно их вызывает. И затем посмотреть или самим, или, например, тоже так же посоветоваться с искусственным интеллектом, а что, собственно, мы можем с этим сделать, что из этого мы контролируем, на что влияем, или где-то мы можем и должны просто смириться.
1: Всегда ли искусственный интеллект хорошо сможет подсказать?
0: Конечно,
1: не всегда.
0: Не опасно ли это? Нет, не всегда, и действительно... Конечно, влияние искусственного интеллекта, думаю, что это отдельная прям и очень интересная, объемная тема. По своему опыту могу сказать, что искусственный интеллект часто нам подыгрывает нашему настроению и готов сказать, что у нас хорошая идея, даже если идея на самом деле плоха.
1: Вот да.
0: Да, безусловно, такой момент есть, поэтому я говорю не о том, чтобы спрашивать у него конкретного решения, но, возможно, некого мнение совета.
2: Как мы это сейчас обсуждаем, да. Просто вот я говорю, что лично для меня, вот все там как бы такие советы ординарных психологов, там составьте табличку, запишите там свои чувства в этот день, да. Или там составьте список, там, что вы ели, если там как бы... Ну, мне это неудобно, я не люблю сидеть, как бы писать, я вот не люблю за собою наблюдать это все. А вот надиктовать в формате разговора мне гораздо проще. А он это все сразу расшифрует, переведет там как бы в текст, если надо, ты это можешь скопировать и дальше как-то с этим работать. Поэтому мы сейчас говорим о том, что именно если хочется обратить внимание на то, что с тобой происходит, если хочется составить список важных каких-то событий, либо просто перечислить то, что тебя, такое сегодня модное слово, триггерит, да, то как бы, да, это работает. Там дальше уже, в принципе, можно, но это уже в связке с каким-нибудь человеком все-таки с психологическим образованием и с хорошей какой-то моделью продвинутой, там уже можно сказать, там, поговори со мной как там представитель там какого-нибудь там рэп психологии, например.
0: Да, да, конечно, да, это не специализированная,
2: но, скажем... как бы, вот так просто с нуля туда лезть не стоит. Но вот просто именно перечислить какие-то вещи вполне себе.
0: Да, на самом деле здесь тоже поделюсь небольшим так, своим опытом. У меня какое-то время назад была такая деловая переписка, которая в какой-то момент поставила в тупик. Я с ним не знал, что же делать все-таки, как отреагировать. И в этот момент я действительно вот кусочек переписки закинул в яичку и говорю, слушай, прокомментируй. Потом она дает какие-то комментарии. Я думаю, так, насколько это как-то мне соотносится, не соотносится, насколько с этим согласен, возможно. Говорю, слушай, а теперь давай то же самое, но только критически. Критически ко мне, критически к собеседнику, и когда один и тот же запрос, но под разными углами, там, про позитивное, про, не знаю, про негативное, про проблемы, про выходы, действительно может дать какую-то информацию для размышления, не готовый ответ, безусловно. Но это действительно интересно.
2: Мы сейчас немножко уходим в сторону. Итак, мы отследили свои чувства, мы перечислили какие-то опасения или вещи, которые нас там триггерят, да, там вызывают страх, волнений и прочее. Дальше что?
0: Дальше мы смотрим, что мы с этим можем сделать, потому что на самом деле, как правило, что нас больше всего беспокоит в преддверии, ну, например, нового рабочего учебного года, это совокупное ощущение какой-то тревоги, каких-то проблем. Если поговорить особенно, ну, мы сейчас говорим не только с позиции, что делать взрослым людям, да, для нас самих, но в том числе и для детей. Дети, которые говорят, например, я не хочу идти, не знаю, скажем, в детский сад или в школу, они зачастую говорят это с позиции каких-то негативных ощущений, да, как, не знаю, рано вставать надо, куда-то идти, надо что-то делать, но в любом абсолютном отрезке нашей жизни всегда есть что-то позитивное, да, и на работе есть что-то позитивное, и там в школе что-то, что нам приносит радость. Но при этом...
2: психолог Франкл даже в концлагере не позитивное, но конструктивное сумел найти.
0: Ну и надежду, скажем так, да.
1: И цель... дать другим.
0: Да. Поэтому очень важно здесь как раз отследить, а что, собственно, конкретно у нас вызывает, это что у нас триггерит, что вызывает негатив. И да, следующий пункт, собственно, что мы можем с этим сделать. А следующий за ним, а что, собственно, еще позитивно, в общем-то, есть. Ну, например, если мы говорим про ребенка в школе, да, то это скорее вопрос к нему, да, слушай, а что тебе нравится, там, что там есть хорошего, там, может быть, друзья, может быть, там есть какие-то уроки, которые тебе интересны, может быть, там есть какие-то мероприятия, которые только в течение академического года, ну, например, какие-то кружки, которые только по причине летом там не работают, или друзья, которые, опять же, там, в отпусках, в разъездах. И таким образом мы постепенно собираем

0: С одной стороны, мы структурируем наши опасения, и они из чего-то неизвестного и какого-то, вороха, с которого непонятно, что делать, превращаются в конкретные задачи, которые мы можем либо решить, либо, да, какие-то вещи, которые мы можем так или иначе, или должны смириться, такое тоже бывает. И к этому же добавляются позитивные аспекты, как то, с чем мы столкнемся, то, что нас ждет. В этом смысле, если мы говорим про детей, и, в общем-то, со взрослыми это тоже работает, это техника, скажем так, визуализации.
1: Так.
0: Я говорю сейчас, конечно, не про карты желаний, да, или что-то такое, но банально взять какой-нибудь календарик и на нем отметить какие-то важные даты, в том числе позитивные, например, там, день рождения друзей, или какие-то отпуска, или что-то еще, таким образом, чтобы мы видели, что нас ждет впереди, и потенциально негативного или, возможно, сложного, где придется прилагать усилия, и что-то позитивное, чтобы мы понимали, что дальше, да, тоже есть что-то интересное. И таким образом мы можем, по крайней мере, часть нашего внимания переключить на позитивные ожидания.
1: Так, а если говорить вот про коллектив, про взрослого человека, это вопрос из зала, записанный заранее мной. А если человек говорит, я не хочу обратно на эту работу, потому что все коллеги какие-то, ну, не очень, вызывают негативные эмоции. Это все-таки про то, что надо уже поставить вопрос ребром и искать новую работу, или все-таки покопаться в самом себе, ну, потому что в любом коллективе будут какие-то не очень приятные люди. Так задумано, видимо, вселенной.
0: Я думаю, что здесь вопрос, да, возможно, стоит поставить ребром, но в первую очередь я бы сказал, что здесь имеет смысл задуматься, а зачем мы вообще в такое место ходим, ну, кроме очевидного, да, финансового вопроса. Ведь даже финансы мы можем получать в разных организациях, наверное, нет в нашей стране или крайне мало тех мест, которые являются единственными на своем, скажем там, рынке, в своей отрасли. В большинстве случаев у нас всегда есть какие-то варианты, просто что-то нас так или иначе либо удерживает на текущем месте, или удерживает от того, чтобы другие варианты рассматривать. Порой это просто какие-то сложности, которые нас ждут на первых этапах.
2: Ну, не знаю, кстати, самые такие выразительные и искренние рассказы про токсичные отношения, про пренебрежение руководством, там, твоими там, базовыми правами, чувством собственного достоинства и так далее, я слышал от топ-менеджеров корпораций, госкорпораций и около госкорпораций там, федерального масштаба, и там, в общем-то, ну, как бы вариантов не особо много. То есть, и...
1: Сиди, терпи.
2: Ну, в целом, да. То есть, и скорее даже, вот мое наблюдение, я вот сейчас вам приведу пример немножко из другой области. Но вот все люди, связанные с бизнесом, они знают, что на большом количестве госпроектов тебе жестко задерживают финансирование. То есть, да. Вот там вот, вот такое, что ты вписался там, не знаю, там, ну вот, для Собянина откопать там, котлован там, за 100 миллионов рублей, подписали, те 50 миллионов как бы тут же выплатили авансом, такого просто не бывает. То есть там будет как бы ситуация, которая провоцирует тебя на кассовый разрыв. И это на самом деле, вот это настолько постоянно и вечно происходит, что в какой-то момент я понял, это не баг системы, а это ее особенность. То есть таким образом из системы вымываются недобросовестные подрядчики. То есть если у тебя заранее нету там, условно говоря, миллиарда, которым ты можешь перекрыть вот этот вот как бы финансовый разрыв, то нефиг тебе делать на поляне как бы со взрослыми дядями. То есть ты как бы быстро разоришься, уйдешь, потому что такие там не нужны. И точно так же и здесь, то есть токсичность вот этой как бы во многом деловой среды, где тебя постоянно проверяют на выдержку, сопротивление и так далее. Обусловлено не то, что ты там они все безумно травмированные, что на вершину этой пищевой цепочки попадают там люди, а просто это наоборот. То есть, условно говоря, если ты можешь выдерживать вот такой стресс как бы на регулярной основе, то когда что-то будет серьезное, потому что, ну, там, например, я лично присутствовал, там, однажды, когда там, я работал на радио, к нам пришла стажироваться девочка, и как раз в этот момент случился катастрофа в московском метрополитене. Вот. И нам шла как бы информация от МЧС, от очевидцев, весьма страшная, нам приходилось фильтровать, что мы пускаем в эфир, что мы не пускаем, каким образом. И вот просто девочка пришла на свой первый рабочий день, у нее такое свалилось, и в какой-то момент, вот как бы в середине, она сказала, все, я не могу, встала и ушла. И так все так как бы немножко удивились, но там бум такой, болото сделало такой свой как бы шлепок, и вот быстро там кто-то занял ее место и продолжил работать дальше. Как бы на радио это было неприятно, но это решаемо. Но когда в ситуации ты там разруливаешь проблему на пару десятков миллиардов, от чего зависит финансирование какого-нибудь региона и так далее, там уже такое невозможно. И поэтому, ну да, то есть если ты хочешь там работать, если хочешь там зарабатывать, если хочешь, хочешь иметь этот статус, как бы нету мазая, сам гребезая.
1: Но вдруг, если все-таки твои чувства все негативные, ты выписал, вот сделаю табличку, а у тебя там одни минусы, это значит, что следующий пункт – выходи-ка, друг, на рынок, а не нервничай постоянно перед выходом из отпуска. Но если это из раза в раз, значит, все-таки надо что-то менять.
0: Ну, если мы говорим все-таки про стресс, да, абсолютно согласен, что есть места, наверное, многие сферы, если не большинство, где стресс – это не бак, а фича, и которая действительно требует просто людей, соответствующего там складу ума и психики. Но все-таки нужно понимать, что стресс, он тоже есть разный, да, он, грубо говоря, из двух типов, если по-простому. Есть полезный стресс, который нас стимулирует, позволяет нам активизироваться, собраться на какое-то время, решить задачу, и после этого выдохнуть, да, и насладиться, в общем-то, сделанным, порадоваться за себя. А есть стресс негативный, который тянется бесконечно, из которого мы не можем никак выйти, и это, конечно, тот стресс, который, ну, не является, скажем так, позитивной фичей, это то, что просто нам приносит негатив и вред. Поэтому, конечно, от этого стресса, ну, нужно избавляться тем или иным способом.
1: Самый большой баг образовательной системы сейчас это что, по вашему мнению, Дмитрий?
0: Екатерина, вы затронули очень болезненную тему.
1: Обожаю. Сейчас что-то будет, так?
0: Буквально сегодня мы на эту тему разговаривали с мамой.
1: Так.
0: Я скажу так, не буду говорить за всю образовательную систему, поскольку мне близка именно дошкольная образовательная система, так как я, в том числе, сейчас работаю с детьми дошкольного возраста в детских садах. Я могу сказать так, что с детьми в целом, наверное, с педагогикой, давайте даже вот так вот я скажу, в целом сейчас педагогика есть и с воспитанием даже, есть большая беда. Это гуманная педагогика, гуманное воспитание. В чем оно заключается? Само по себе это прекрасная вещь. Понимание того, что можно к детям относиться как к личности, а не как практически к имуществу, которое, ну или как к слугам, которые должны нам подчиняться, просто слушаться беспрекословно, и где есть только два варианта, это кнут и пряник. Это, конечно, то, что мы понимаем, что есть другие варианты. Это, безусловно, хорошо. Но, к сожалению, по совокупности большого количества факторов, сегодня многие родители начинают относиться к детям как к тем, не за кого они берут ответственность, а как к тем, на кого они эту ответственность перекладывают.
1: Ого.
0: Ну, приведу банальный пример. Когда родители приводят в детский сад ребенка 3 лет, и потом стоят несколько часов, я сейчас не преувеличу, несколько часов стоят и буквально отпрашиваются у него выйти на работу. Ну, ты понимаешь, ну, нам надо на работу, ну, пожалуйста, ну, не плачь, ну, зайди в группу, ну, там у тебя все будет хорошо. И они не могут уйти, ребенок в истерике, родители в истерике, они ничего не могут сделать.
1: И это ждет многие семьи 1 сентября. Что делаем в такой ситуации?
0: Отдельно уже большая тема, но давайте так, если коротко. Во-первых, надо понять, что маленький ребенок, особенно если мы говорим про дошкольный возраст или даже про младшую школу, как бы они ни хотели, как бы нам ни хотелось, они еще просто не способны принять подобное решение за себя, и нам нужно взять это решение на самих себя. Если мы понимаем, что да, мы его ведем, там, будь то детский сад, школа или институт, странно, если мы еще вводим в институт, но тем не менее, мы это решение приняли, и дальше важно, чтобы мы были уверены в этом решении сами и передали эту уверенность детям. При этом надо понимать, что как мы порой не хотим утром вставать и идти на работу, по разным причинам. Бывает просто плохое настроение, плохая погода или еще что-то. Так и ребенок не обязан хотеть туда идти. Он не обязан идти с улыбкой на лице. Он может расстраиваться, он может плакать, он может капризничать. Но в этом нет проблемы. Да, если он плачет и капризничает каждый день, если ему каждый день там плохо, да, это проблема. Но если однажды утром он встал не с той ноги, что называется, и говорит, я не хочу идти вот там в садик или в школу, в этом нет проблемы. Он такой же человек, как и мы. И
1: когда мы сдаем позиции, а я знаю таких отцов лично, в большинстве, которые говорят, ну, он не захотел сегодня идти в сад или в школу, поэтому мы остались дома и спали дальше. Это безответственность родителя.
0: Если грубо так сказать, то да, это безответственность. Mm-hmm. Конечно, могут быть разные ситуации. Действительно, в какой-то момент времени может быть лучше и для родителей, и для ребенка в какой-то момент отказаться от этой идеи, остаться, правда, дома, отдохнуть. Такое может быть. Да, мы все люди, и дети, и взрослые. Но если это происходит бессистемно, в какие-то случайные моменты времени или становится уже частой практикой, от которой при этом никто не в восторге, это уже, да, это уже не фича системы, а баг, с которым нужно что-то делать.
2: У меня есть, кстати, реплика, которой можно как раз закончить эту часть. А уже нельзя, у нас же новость, тогда мы начнем с нее вторую часть нашего разговора.
1: Интересная реплика от Переседова сразу после новостей.
2: Реплика от Переседова, да, пожалуйста.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: 18.30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД России опровергли сообщение о планах понизить уровень дипотношений с Великобританией. Представители внешнеполитического ведомства отреагировали на публикацию «Таймс». Газета упомянула недавнее завершение работы посла России в Лондоне Андрея Кирина. В материале отмечается, что Москва до сих пор не назначила его преемника. По данным «Таймс», это воспринимается как вероятный признак того, что Россия может понижать уровень дипотношений с Великобританией, чтобы воздействовать на оппозицию Лондона по поддержке Украины. В российском депутате представительстве заявили ТАСС, что подобные выводы делаются исключительно автором материала и основываются на рассуждениях неназванных источников. Посольство России добавили, что падение качества отношений во всех сферах до беспрецедентно низкого уровня произошло исключительно по инициативе Лондона. В Казахстане завершилось голосование на парламентских выборах. На территории республики работали более 10 тысяч избирательных участков. По данным Центра избиркома, к 18.00 по местному времени в голосовании приняли участие 72,15% избирателей. Выборы в Курултае проводились в соответствии с новой конституцией Казахстана, которую приняли на референдуме в марте этого года. Документ предусматривает переход к однопалатному парламенту. В нем будет 145 депутатов. Выборы проводятся только по партийным спискам. Россиян предупредили о мошеннической схеме с блокировкой аккаунтов Telegram. Злоумышленники выдают себя за сотрудников техподдержки мессенджера. Аферисты сообщают потенциальной жертве, что выявили в системе подозрительную активность и получили множество жалоб на учетную запись пользователя. Мошенники предупреждают о введении неких ограничений за нарушение правил, пишут РИА Новости. Обладатели аккаунта убеждают перейти по ссылке и подтвердить свой статус. В случае отказа сделать это, мошенники продолжают запугивать жертвам блокировки. Синоптики пообещали жителям Москвы сентябрьскую погоду на следующей неделе. Минимальная температура составит плюс 7 градусов, что соответствует климатической норме первого месяца осени. Такой прогноз в своем телеграм-канале дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Во вторник и среду осень нагрянет без приглашения. В сумерках прогнозируется до плюс 10. Дневная температура составит до плюс 18. В четверг под утро посвежеет до плюс 7, говорится в публикации. Кроме того, влияние на характер погоды окажет циклон Приска, который принесет в столичный регион дожди. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
4: 挂吗 Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
9: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
8: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Детский диабет и фитнес». В эфире кандидат биологических наук, физиолог Владимир Меркурьев. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать», говорит Москва.
8: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
2: Большая перемена. Мы продолжаем. У микрофона Илья Переседов. В студии вместе со мной Екатерина Беззубова, тренер по саморазвитию, и Дмитрий Рассоха, психолог и детский психолог. Обсуждаем мы тему, есть ли жизнь после отпуска и каникул. Ну, в общем, мы пришли к тому, что жизнь, она вообще у нас как бы не сахар, да, и выход, значит, на какую-то рабочую повседневность радости к этому не добавляет. Но вот, кстати, с одной стороны, подводя, может быть, итог первой части нашей беседы, я тут позаботился и нашел цитату из Мартин Селигман. Есть такой известный американский психолог, и даже одно время был президентом Американской психологической ассоциации. И вот она звучит так. «Послушайте, правда заключается в том, что какой бы успешной ни была терапия, вы часто будете просыпаться с ощущением грусти и безнадежности. Вы должны не просто бороться с этими чувствами, вы должны жить мужественно, нормально функционируя, даже когда вам очень тяжело».
1: Очень спорно.
2: Нет, вообще-то как бы бесспорно. Так и есть. Как раз спорно это обещание популярной психологии, что ты когда-нибудь станешь настолько проработанным, продуманным и просветленным, что там беды будут обходить тебя стороной, а все, чем бы ты ни занимался, будет работать, значит, на пользу твоей самости и вызывать тебя, значит, ощущение такой полноты и эйфории.
0: Честно говоря, для меня, да, фраза звучит немного мрачновато, но тут, мне кажется, очень хороший момент заключается как раз в признании того, что подобные аспекты жизни – это норма. То есть, действительно, просто как принятие того, что да, беды, проблемы, они случаются, в этом нет трагедии, и да, такова, в общем-то, жизнь, с этим можно, нужно жить, и все равно при этом получать удовольствие, порой там злиться, грустить, но это все проходит.
2: Да, и реплика, которую я хотел сказать в конце нашего прошлого эфира, когда вот мы там обсуждали там родителей, которые спонтанно разрешают детям не ходить в школу и так далее, один дрессировщик как-то раз мне, значит, сказал, что, значит, хозяева, которые бьют своих питомцев, это как бы плохие хозяева. Хозяева, которые перекармливают и бесконечно ласкают своих питомцев, это как бы плохие хозяева. Но самые плохие хозяева, которые бессистемно ласкают или бьют, и вот именно это напрочь, как бы, собственно говоря, сворачивает мозг, когда существо не понимает, в какой, как бы, реальности и логике оно существует. И в этом плане, то есть, как бы, мы можем там подвергать определенной критике нарочито строгих родителей, строгих в пределах закона, разумеется, то есть мы сейчас не рассматриваем варианты там рукоприкладства и так далее. Ну, там точно так же там можно подвергать критике нарочито как бы всепрощающих и добрых родителей, но хуже всего это вот когда одну неделю родители вдруг строгие накануне экзаменов, потом он, значит, вдруг добрый. Я думаю, Дмитрий с этим согласится.
0: Абсолютно согласен. Действительно, бессистемность — это хуже всего. Гораздо хуже тотальной даже строгости, опять же, конечно, в рамках разумного так или иначе, и тотальной другой крайности. А здесь, мне кажется, знаете, сегодняшние родители попали в очень большую ловушку. С одной стороны, у нас психология очень активно продвигается, и сейчас есть огромная масса информации. С другой стороны, это же и является проблемой, потому что вот даже я занимаюсь там, психологией сколько лет, наверное, 15, так или иначе, я не перестаю удивляться тому, что у меня буквально на одной книжной полке рядом стоят две книги. Одна называется «После трех уже поздно», которая как раз про то, что после трех лет ребенка уже поздно его пытаться воспитывать. Все надо впихнуть в него там, до трех лет. Немножко утрированно, но суть именно, в общем-то, в этом. А рядом с ней стоит книжка, которая называется «Отстаньте от ребенка», которая говорит буквально о том, что, конечно, не то, чтобы им нужно вообще не заниматься, но перестаньте трястись из-за каждой мелочи, из-за каждого чиха. Ребенок, как любое живое существо, будет развиваться просто, если ему создать нормальные условия для этого развития.
1: Ну вот как раз автор «Отстаньте от ребенка» Марина Мелия, да, да, по-моему, ее зовут, она и рассказывала, например, пример, был таков, что клиент всовывает ей своего подростка и говорит: «Сделайте так, чтобы он был менее агрессивным». Папа сам не может справиться с агрессиями, совершенно хаотичен в своих каких-то воспитательных процессах дома, но выпихивает своего ребенка к психологу и говорит: «Почините, а я тут постою в сторонке и поору дальше на всех». И вот действительно, тут и психологи в страшной ситуации находятся, потому что им говорят: заберите, почините и верните мне классного, адекватного, как я в коротких роликах вижу в интернете. Вот такого хочу.
0: Да, в общем-то, по сути, так запросы и звучат. Не только психологам, но в том числе педагогам. Да, почините нам ребенка, сделайте так, чтобы он был хорошим и соответствовал нашим ожиданиям. В общем-то, в каком-то смысле это можно понять этот подход, и в каком смысле он даже правильный, да, чтобы ребенок соответствовал нашим ожиданиям. Я думаю, что все родители во все времена так или иначе этого хотели. Вопрос в том, насколько мы этого буквально понимаем, да, насколько буквально, и насколько мы понимаем, собственно, что мы делаем для того, чтобы ребенок соответствовал нашим ожиданиям. А хорошая новость здесь заключается, на мой взгляд, в том, что в действительности любой ребенок, особенно если говорим про маленького, да, когда это уже подросток и более там взрослый, конечно, это уже своя отдельная личность, прям скажем, но дети, особенно дошкольного возраста, они на самом деле сами хотят соответствовать ожиданиям родителей. Просто они не всегда это умеют правильно сделать, правильно подать, не всегда они понимают, чего конкретно от них ждут, но они сами хотят быть послушными, удобными. Опять же, не всегда могут, но они сами этого хотят. И задача родителей в том, чтобы обеспечить им, в общем-то, возможность для этого. И да, при большом количестве разных книг и информации, в действительности, что нужно от родителей, ну так, если очень по-простому, это две вещи. Это, с одной стороны, безопасность и границы, как для ребенка со стороны внешнего мира, да, оградить его от каких-то потрясений, там, физических, эмоциональных и так далее, так в том числе обозначить ему, ну, достаточно жестко, что можно, что нельзя.
1: И вот потом история... исполнить.
0: Да, безусловно, и исполнить. Обозначить в том числе свои границы, что можно делать с нами, как с родителями, что можно делать в социуме и так далее. Да? То есть действительно это четко обозначить, потому что вот эти границы, они на самом деле нужны самому ребенку, и сами дети, когда они видят жесткую дисциплину, но при этом жесткую, но справедливую, они гораздо себя лучше и спокойнее начинают вести. Это могу сказать как человек, который работает 5 лет с детьми дошкольного возраста. Когда есть педагоги в группе, достаточно строгие, которые порой даже могут, опять же, давайте мягко скажу, где-то иногда чуть-чуть повысить голос, но при этом делать это с любовью, с уважением к детям, без какого-либо там унижения или еще что-то. В действительности эти дети не только более, скажем, послушные, более последовательные, они этих педагогов очень искренне любят.
1: Вот. У нас осталось 7 дней, чтобы что-то исправить в нашей семейной психологии, в наших семьях. Что мы успеем за эти дни?
0: Что мы успеем? Ну, самое главное...
2: Я думаю, настроиться на практику принятия.
1: Закупиться валерьяной.
2: В первую очередь.
0: Слушайте, ну, на самом деле, я бы сказал, что самое главное, что можно сделать, по крайней мере, если мы говорим там, про подготовку, например, к школе, это привлечь к этому процессу ребенка. Во-первых, поговорить с ним, да, собственно, условно говоря, слушай, что ты об этом думаешь? Волнуешься, что ты чувствуешь? И ребенок имеет полное право, да, и там и волноваться, и злиться, и не хотеть. И не нужно говорить, слушай, ой, да ладно, все будет здорово, все будет замечательно. Тебе там будет весело. Ребенок-то знает, как ему там будет, на самом деле, что там будет не только весело и интересно. Вот поэтому не нужно, да, и мы сами знаем, как оно там было. Вот поэтому, конечно, не нужно рассказывать какие-то сказки. А можно поговорить, да, про то, что, да, слушай, действительно, там будет порой сложно, порой скучно, порой неинтересно, порой, возможно, тебя кто-то будет, не знаю, обижать. Но в то же самое время, что там для тебя интересного? Ведь точно что-то подобное есть. Если ничего подобного нет, это, конечно, уже звоночек для родителей подумать, а, собственно, в каких условиях ребенок там находится и почему он там находится. Вот. И второе, это действительно вовлечь ребенка в подготовку. Ну, например, слушай, а давай, чего бы ты хотел там к Новому году? Может быть, рюкзак или там...
1: Ну, вы тоже, Дмитрий, рюкзак.
0: Например, ладно, хорошо, хорошо, хорошо.
1: Может быть, PlayStation?
0: Нет, я говорю про подготовку именно к учебе.
1: А, к учебе.
0: Да, возможно, какие-то материалы, что-то купить. Возможно, не знаю, запланировать какие-то мероприятия. Ведь, например, семейные. Потому что, когда, как я уже говорил, когда мы ждем, например, осени, мы ждем, что это будет... мрачное такое время, трудное, негативное и так далее, почему бы не разбавить его чем-то позитивным и семейным? Например, совместным походом куда-то в конце недели или какими-то еще другими мероприятиями. Можно спросить ребенка, что бы он в этом смысле хотел. И не обязательно исполнять, что он скажет, например, PlayStation, да? А рассмотреть разные варианты.
1: Но и при этом для тех, у кого нет детей, это разговор получается с нашим внутренним ребенком, как я себя сама могу уговорить 5 дней сходить в офис, а потом что?
0: Или порадовать себя даже какой-то мелочью, скажем, по утрам. Если знаете, приведу небольшой такой пример. Вот по пути сюда как раз вспомнилась история девушки. Она рассказывала, она когда была маленькая совсем, у нее отец часто отсутствовал дома по работе, она по нему скучала. Но когда он приезжал, вставал он, как правило, тоже рано и там, уходил по делам, он утром использовал одеколон и пил кофе. Она была еще маленькая, кофе ей не разрешали, но отец, выпивая свою кружку кофе, оставлял буквально пару глотков. И она, просыпаясь утром, подходила, брала эту кружку, выпивала несколько глотков кофе из кружки, которая пахла папиным одеколоном. И для нее вот это вот был такой приятный ритуал, ощущение какого-то контакта с отцом, которого ей не хватает.
2: Тут сейчас все психоаналитики, которые нас слушают, делают вот так, как бы.
1: Хорошо, да. Что она не пила папин одеколон по утрам.
2: Комплекс на марше. Нет, это комплекс Электры, да?
1: Да.
2: Значит, у девочек комплекс Электры, да.
0: Угу. Шутки шутками, действительно, есть моменты, которые очень важны для нас в контексте чего-то, что остается неизменным, что дает нам чувство какой-то в хорошем смысле приземленности, какой-то стабильности. Особенно в наше время, когда очень много вещей, которые от нас не зависят, какие-то моменты, которые мы можем сами себе воспроизводить, да, какие-то ритуалы, традиции. В этом смысле как раз одна из вещей, которые всегда говорю родителям, которые только начинают водить ребенка, скажем, в детский сад, это придумать какой-то ритуал. Ритуал для прощания и ритуал для приветствия, который будет воспроизводиться в точности день изо дня. Например, это какое-то объятие, несколько ласковых слов, все, до свидания, уходим, да, то есть... Не из серии «Сегодня мы сидим с тобой 2 часа утром на пороге садика, вместе плачем хором, завтра мы тебя просто заталкиваем и убегаем, послезавтра еще что-то». Выработайте один, который будет приятен вам всем, и воспроизводите его изо дня в день.
1: Просто перебрасывать через забор, потому что калитка в 9 закрывается, ты пока плакал, уже 9:05.
2: Слушайте, я понимаю, что вы обсуждаете вещи, которые очень далеки, как минимум, пока, наверное, от меня, потому что, с одной стороны, вот я накладываю... матрицу нашего обсуждения там на свое позднесоветское школьное детство, да. И понимаю, что сегодня вот дети в московских школах, они вообще как бы в другой реальности живут совершенно. И надо заметить, что опять-таки вот из тех подростков, за которых у меня есть возможность наблюдать и общаться, вот такого фанатичной неприязни школы, ну, нет, скорее наоборот, они там обсуждают учителей, обсуждают какие-то планы, там к 8 классу у них у всех уже появляются какие-то амбиции на будущие там профессии и так далее, ну, то есть там сидят вот там, я там изучаю 2 языка там, а я изучаю там 1, ну, углубленно, ну, вот такого, как вот у нас, когда я там помню, у нас был преподаватель по черчению, такой прям вот угрюмый коммунистический мужчина, который там рассказывал про фронтовиков, тушивших сигареты о лоб подростков, если них там заставали где-то с курением, там, с одобрением и так далее. Но это очень далеко от того, что как бы есть сегодня. Поэтому я немножко не понимаю, что они жалуются?
1: Чего они жалуются, да. Трудовик и преподаватель черчения давно ушли. Но хорошо, а вот у меня вопрос про внутренние опоры. То есть понятно, что тревог сейчас очень много, и говорят, что нужно какие-то, правда, ну, постоянно повторяющиеся действия, ритуалы, как можно чаще вводить в свою жизнь, чтобы вот не было страшно, так страшно, как сейчас. Вот что это может быть для всех взрослых?
0: Это не обязательно именно ритуалы. Ну, давайте так, у большинства из нас есть банальный ритуал утреннего кофе.
1: Я неделю как отказалась.
2: Все, ты обречена.
0: Хорошо, вычеркиваем.
1: Ромашка. Ну, ладно.
0: Это не только про ритуалы как таковые, это в целом чувство предсказуемости, насколько это, в принципе, возможно. Поэтому я говорю, что могут позитивно работать, например, банальное обведение в каком-нибудь бумажном календарике каких-то важных событий, дат или планирование своего дня, не обязательно поминутно, да, ну или там месяца, года, но обозначение, по крайней мере, определенных, скажем, реперных точек в виде каких-то важных событий, к которым мы можем подготовиться, да, или, ну, рабочие, или, например, какие-то приятные мероприятия. Когда мы понимаем, что впереди нас ждет не какая-то неизвестность, да, тотальная, просто кромешная, а, да, масса неизвестности, море неизвестности, но в этом море есть островки, которые мы точно знаем, что они произойдут, или, по крайней мере, с большой вероятностью они произойдут, и они от нас так или иначе зависят. Поэтому вот это вот обозначение подобных каких-то важных мероприятий, это уже очень сильно снижает тревожность. Почему, собственно говоря, для детей очень важен режим там, дня? Не только потому, что им важно засыпать, условно говоря, в 9 вечера.
1: Да, да там, и взрослым бы.
0: Ну да, и взрослым. Но для на детях это очень явно проявляется. Дело не в том, что им надо по какой-то причине ложиться в определенное время, вставать в определенное время. Режим дня, который повторяется изо дня в день, пусть там с небольшим смещением, но, по крайней мере, ключевые какие-то моменты, он дает ощущение предсказуемости. Ведь особенно маленький ребенок, он в своей жизни, по большому счету, ничего не контролирует. Вещи для него выбираются зачастую без него, ну, или, по крайней мере, с частичным его вовлечением и участием. Он идет в детский садик не потому, что он хочет, а потому, что так решили родители по какой-то причине. Он идет в ту школу, которую выбирают родители, и так далее. От него практически ничего не зависит. Поэтому вот эта предсказуемость, когда он, по крайней мере, понимает, что его ждет изо дня в день, это очень сильно снижает градус внутренней напряженности. И наоборот, да, как уже в приведенном ранее примере, когда у ребенка полная бессистемность, когда сегодня мы встали в 6 утра, завтра спим до 12, у него полностью теряется ощущение того, что он, в принципе, хоть как-то свою жизнь контролирует, хотя бы на уровне, ну, некой предсказуемости.
1: Ну, и для взрослого эти рекомендации как будто тоже важны, то есть, ну, по крайней мере, распланировать тренировки.
2: Да, и поэтому я сейчас как адвокат дьявола, значит, скажу, что вот история с PlayStation или какой-нибудь игровой приставкой вовсе и неплохая на самом деле, потому что именно игры и онлайн-игры могут стать, если разумно и ограниченно ими пользоваться, тем ритуалом, который привносит в жизнь некое постоянство и позитивные эмоции.
1: Что бы ни случилось, но я играю.
2: И что бы ни случилось, я играю, и что бы ни случилось, внутри этой игровой вселенной, если я действую по правилам, это дает какой-то позитивный и предсказуемый результат. Потому что проблема-то нашего существования в первую очередь в непредсказуемости. Да? Да. И как бы в тот момент, когда мы, как нам кажется, играем по правилам и не получаем ожидаемого, вот тут и приходит наша как бы там депрессия.
1: А я сегодня прочитала, как Черчилль боролся с депрессией. Знаете?
2: Так.
1: Он укладывал по 200 кирпичей в день в своем
2: поместье.
1: Ну,
2: тоже вариант. Как бы. Ну,
1: было
2: правда,
1: бы поместье.
2: Если поместье сейчас завести где-то вот в районе Лондона, будет сложно туда летать. Так вообще схема рабочая, да. Но шутки шутками, но я прям как бы большой апологет в этом плане компьютерных игр. И советую, особенно если родитель научится в них играть вместе со своими детьми, там, правда, нужно отслеживать возрастные ограничения, потому что во многих играх там бывает как бы контент, выходящий за рамки подросткового, скажем так. Но
1: А мы вот с сыном на кроссфит вместе пошли.
2: Вот с сыном на кроссфит, это, кстати, на мой взгляд, сомнительная история. Уж лучше тогда сыну на бокс отдать, чтобы он там с мужиками общался, а не прыгал рядом с мамой, как бы.
1: Это мама рядом с ним прыгает.
2: Ну, вот это вот тоже, знаешь, уже это как бы гиперопекой как бы отдает.
1: Неправда. Он ходил туда без меня, просто я чувствую, что долголетие действительно в тонусе мышц, поэтому я пошла вслед за ним.
0: Кстати, знаете, возвращаясь к теме видеоигр, если позволите, вы знаете, какой средний возраст геймера по
1: 60.
0: Миру?
2: Да ну ладно, нет.
0: 35-36. Да. Поэтому на самом деле ситуация, когда родители могут, по крайней мере, играть с детьми в какие-нибудь те же онлайн-игры или во что-то еще, это вполне себе наша реальность.
2: Не, ну слушайте, наша реальность, я смотрю, подписана на стримеров, ну, как бы молодых, которые ведут стримы, то есть как бы играют с трансляцией на большую аудиторию, и они конечно, они молодые ребята, но они там рассказывают, что там мой отец играл в такую-то игру, вот все мое детство прошло, я наблюдал за игрой отца, потом он меня там это самое к этому приобщил и так далее, нас там вся семья играет, так что это уже отдельная субкультура, конечно, и на самом деле, чтобы играть на хорошем уровне, это надо тренироваться долгие годы, вот, но в целом, в плане именно психологической разгрузки, это очень хорошая история.
1: Ну да, и когда это в контакте со всей семьей, и все в курсе, во что ты играешь, и даже могут с тобой это
2: обсудить,
1: это классно.
2: Понимаешь, бывает семья, когда, с которой хочется и поменьше быть в контакте, и это тоже нормально, и это тоже как бы хорошая альтернатива.
1: И мы пришли к выводу, что, в принципе, все нормально. Уходим в сентябрь спокойно.
2: Все к лучшему, в этом лучшем из миров. Мне прям хочется переименовать так нашу программу. Не конкретно этот выпуск, а вообще.
0: Ну, кстати, здесь чуть-чуть тоже поспорю насчет тех же видеоигр, а точнее не в плане именно самих игр, потому что действительно я согласен с тем тезисом, что игры дают определенную предсказуемость, ведь все они построены на определенных алгоритмах и правилах. И в этом смысле как раз про родителей, которые спрашивают, что делать, если у нас ребенок залипает буквально в игры, то здесь, наверное, стоит задуматься, почему ему не хватает вот этой самой предсказуемости, возможности контролировать его реальную жизнь. Возможно, если привнести и дать ему больше инструментов для контроля в жизни реально, ему захочется меньше играть.
2: Не, слушайте, вот тут мы уже выходим на мое поле, как бы, которое, да, мне знакомо, есть игры и игры. То есть, на самом деле, есть игры, так называемые гринделки. Ну, то есть, вот какие-нибудь там колокольчики, я не знаю, веселая ферма, в которой ты начинаешь играть, у тебя быстро все получается, там как бы на экране появляются надписи «ты молодец», там «д-д-д», да, быстрый дофамин. А потом, чтобы сохранить этот привычный тебе темп, надо доплатить и купить там какое-нибудь удобрение на ферму, что-то еще. То есть, это игры, которые, они реально действуют по тому же алгоритму, как наркотик, и они совершенно не провоцируют в человеке навык мыслить, там не развивается реакция, там нет какой-то стратегии и так далее. Это одна история. Совсем другая история — онлайн-игры со своими сюжетами, со своей динамикой, со своей системой управления, со своим комьюнити, где, чтобы преуспеть, ну, там тоже есть, конечно, пограничные зоны, там даже в таких играх сегодня уже есть встроенные покупки, но, тем не менее, где ты должен именно научиться что-то делать. И это уже совсем другая история, и это не всегда история, кстати, с пассивная, потому что есть, например, игры, там танцы перед приставкой, которая за тобой наблюдает через камеру, весьма сложные танцы, и проходят мировые чемпионаты поэтому, и там, да, там и групповые танцы, да, там и так далее, и тому подобное. То есть это отдельный мир. Вот, поэтому, ну, я, конечно, говорю про игры второго плана. То есть здесь как раз, может быть, правильнее вовремя научить ребенка каким-нибудь развивающим, амбициозным и умным играм, чем вот отдавать его на растерзание вот таким дешевым, как бы, финансовым пирамидам.
0: А в этом плане абсолютно согласен. Единственное, что, опять же, важно понимать, что любого рода игры – это не совсем отдых, или, точнее, совсем не отдых, во-первых, для нервной системы. Какую бы мы игру ни взяли, будь то та же веселая ферма, которая не требует каких-то особых когнитивных усилий, до любых самых сложных игр или симуляторов, это в любом случае те вещи, которые напрягают нашу нервную систему, напрягают зрение, и в этом смысле порой родители или там, педагоги удивляются, как же так, мы дали там, 5 минут, например, 10 минут или там, полчаса времени ребенку, чтобы он посмотрел какие-то мультики, мультики, в общем-то, тоже в каком-то смысле даже относятся, или поиграл в какую-то игру на планшете, а потом у него истерика, он не может там, заснуть, например. А дело в том, что это все требует определенного напряжения нервной системы, после которой ему нужно отдельно отдохнуть. То есть фактически это как урок, он, по сути, в каком-то смысле учится, да, то есть его нервная система испытывает примерно то же напряжение, ну, условно говоря, конечно, очень упрощенно то же напряжение, что и про какое-то другое академическое, да, или когнитивной деятельности. Поэтому тоже нужно понимать, что это не отдых, это отдельный вид работы.
2: Ну, тут тоже, говорю, это большая тема, кстати, может быть, там имеет смысл к ней вернуться. Например, на той же самой PlayStation, я знаю, там, не в топ-5, но, по-моему, в топ-50 точно игр входят две. Одна, значит, дальнобойщик, когда ты здесь просто часами сидишь за рулем и, значит, колесишь по американским дорогам, да. А другая — это там рыбалка, где, опять-таки, ты сидишь перед телевизором и часами там ловишь какую-нибудь рыбку. Весьма релаксирующая история, с одной стороны. С другой стороны, тут надо говорить про инструменты расслабления, потому что там отстрелить там десяток голов зомби, значит, с тем, чтобы выплеснуть какое-то эмоциональное напряжение, тоже вполне себе расслабляет. Но тут, повторюсь, конечно, надо смотреть за тем. Что, Юля, согласна со мной? Да, вот, видите. Да, я предлагаю, нам надо отдельно сделать тогда, в том числе с Юлей, эфир, расскажешь, во что играет ваша семья. Так, друзья, а между тем, время-то наше подошло к концу, и я вынужден прощаться. Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Росоха, психолог и детский психолог. Дмитрий, спасибо вам огромное. Со мной в эфир провела Екатерина Беззубова, тренер по саморазвитию, ведущая подкаста... Какой там?
1: Свой человек.
2: Свой человек, да. И Илья Переседов, свой человек в студии радио «Говорит Москва», и не свой человек в подкасте Екатерины Беззубова, как мы сегодня выяснили. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
1: Пока.
0: До свидания.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
10: 19.00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Юрий Ушаков не исключил встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС. Президенты России и США проведут переговоры, если будут присутствовать на одном и том же мероприятии. Мне кажется, в этом случае они неизбежно встретятся и переговорят, заявил помощник главы государства. Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в этом году пройдет 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне. В конце июля посол по особым поручениям МИДа Марат Бердыев заявил, что делегацию России на саммите АТЭС возглавит Владимир Путин. Это говорит о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в КНР, сказал дипломат. Антон Силуанов заявил об обеспечении бюджета России ресурсами. «Никаких проблем нет», — сказал министр финансов. Такую оценку ситуации он дал в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести». «Все, что мы запланировали в бюджете, у нас все обеспечено ресурсами», — пояснил Силуанов. Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектам в среду, сообщил, что регионам с наиболее сложной бюджетной ситуацией будет представлена дополнительная поддержка в размере не менее 100 миллиардов рублей. Президент Казахстана раскритиковал обнимающихся мужчин. Касым-Жомарт Токаев назвал такое поведение противоречащим обычаям страны. «Наблюдая за поведением молодых людей, людей преклонного возраста, я пришел к выводу, что все же нужно вспомнить о наших исконных традициях. Это не дело, когда мужчины начинают друг друга обнимать. Никогда этого не было в наших обычаях, тем более люди в военной форме. Генералы начинают обниматься друг с другом. Что это такое?» – сказал Токаев после голосования на выборах в парламент. По словам президента Казахстана, участвовавших в Великой Отечественной войне маршалов Советского Союза, невозможно было бы представить такой ситуации. Он предложил в качестве альтернативы прикладывать правую руку к сердцу. Касым-Жомарт Токаев также выступил с призывом разработать кодекс поведения военных. В гидрометцентре назвали сроки наступления заморозков в Москве. В ближайшее время их не ожидается, отметила ведущий сотрудник учреждения Марина Макарова. Она рассказала ТАСС, что чаще всего первые заморозки в столичном регионе фиксируются в конце сентября или начале октября. Макарова отметила, что в ближайшую неделю минимальная ночная температура в Москве составит плюс 7 градусов. в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 22. Атмосферное давление чуть ниже нормы. 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8.
12: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
13: Дамы и господа, заводите свои моторы.
12: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
13: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: В эти минуты союзные силы выбивают...

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, преподаватель финансового университета при правительстве Российской Федерации, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока Фархад Ибрагимов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17. Префикс 495.

0: Москва.
1: 94.8 FM.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 19:06, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, это прямой эфир. Мы сегодня будем говорить о диабете и фитнесе, и о том, что связано с этой темой. И если хотите присоединиться, как-то поучаствовать, то можете, во-первых, за нами наблюдать. Приятно посмотреть всегда, посмотреть и послушать лучше, чем просто послушать. Трансляции есть на Рутюбе, на Ютьюбе, ВКонтакте, это в аккаунтах радиостанции «Говорит Москва». Ну и, конечно, можно с нами общаться, смс-портал +7 925 48 94. Если будете смотреть трансляцию, можно отсканировать код и попасть в Макси специальный канал, где можно тоже отправить вопрос, он появится у нас, и мы на него ответим, если он будет по теме. Ну и говорит МСК-бот в одно слово, это телеграм-бот для приема ваших сообщений. Но, думаю, постоянные слушатели, уже у них все вбито в телефонную книжку, и они знают, как с нами связаться. Фитнес. Настолько обширная тема, что можно затрагивать даже какие-то особенности здоровья и как раз разговаривать о том, что нужно учитывать при занятиях фитнесом на тренировках, если у человека есть какая-то особенность. В общем, будем говорить об этом. Физиолог, кандидат биологических наук Владимир Меркурьев у меня сегодня в гостях. Володь, привет.
5: Привет, Кать.
4: Ну, а сегодня ты не один. Сегодня ты с дочерью.
5: Да.
4: Дочь Нина. Нин, привет.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я буду немного так возвышаться, потому что, чтобы тебя увидеть твои глаза. Поскольку мы с вами будем говорить о диабете, и при чем тут твоя дочь, Володь, я попрошу ввести наших слушателей в курс дела буквально. Во-первых, что такое диабет, и почему мы говорим об этом вместе с Ниной?
5: Диабет – это хроническое заболевание, которое делится на две основные группы. Это диабет первого типа, диабет второго типа. Диабет первого типа является аутоиммунной патологией. В основном эта патология возникает в детском, подростковом возрасте, но сейчас фиксируется даже и в более старшем возрасте. В результате диабета первого типа наблюдается отмирание клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. И человеку на постоянной основе требуется прием инсулина для того, чтобы нормально функционировать, жить полноценно, питаться тем, чем он хочет. А диабет второго типа возникает у людей уже ближе к 40 годам, после 40 лет. В основном причиной является избыточная масса тела, инсулина достаточно, но рецепторы клеток не воспринимают этот инсулин. Не всегда инсулинзависимый диабет. Иногда ситуацию можно улучшить при помощи таблетированных препаратов, снижением жировой массы. Причем здесь Нина.
4: Да.
5: Случилась история пару лет назад, когда у Нины обнаружился диабет первого типа. И, конечно, мы, как родители, естественно, наблюдали за симптомами, которые возникали у Нины и сигнализировали о развитии диабета первого типа.
4: Это было неожиданно? Ну, то есть...
5: Это было неожиданно.
4: Это было неожиданно, и были какие-то симптомы, что было непонятно. То есть я к тому, что как людям, например, понять, как понять самому человеку, что у него есть склонность и развивается диабет? Как уследить за ребенком? Это же вообще еще опаснее и страшнее.
5: Это хороший вопрос. На самом деле никто не знает ребенка лучше, чем его родитель. И, конечно, он замечает те изменения, которые происходят. Но я думаю, не сейчас расскажет от первого лица, какие симптомы начинали развиваться и на какие симптомы стоит обратить внимание родителям, чтобы не упустить вот это вот заболевание и не доводить до какого-то критического состояния.
4: Тогда слово передаем Нине. Так, что с тобой происходило?
0: Меня очень сильно ломило, то есть если я прихожу с какой-то тренировки либо, я просто падала на кровать, и мне становилось очень плохо. Также у меня все время болел живот, мы сдавали несколько раз анализы, и, слово говоря, там потом, когда проверили, уже мы вызвали больницу. А так, если в домашних условиях понимать или пытаться понять, что будет, то... Для начала у вас начинает очень сильно ломить, и у вас очень большая уставаемость. То есть, если после тренировки вы раньше приходились и просто быстренько еле делали уроки и ложились сразу спать, то теперь вы же сначала ложитесь в кровать и можете просто несколько часов, через час, либо несколько минут просто валяться без дела в... полной усталости.
4: Ну, то есть, это необычное состояние.
0: Да.
4: То есть, ты сравниваешь, например, если раньше ты приходила с тренировки, бодренько поела, пошла заниматься своими делами, что-то необычное. То есть, симптомы появляются, как гром среди ясного неба, и ты понимаешь, что что-то не так идет.
5: Конечно, изменялся еще питьевой режим.
4: Много, да. Много хотелось пить.
0: Я очень хотела очень пить, я очень много ела, но при этом не набирала ничего. Родители сначала говорили то, что это в рост, и как бы это логично, ребенок растет, но потом обнаружилось, что нет. Потому что я слишком часто начала пить, прям очень часто пить, то есть я пила больше, чем ела. То есть, если сравнивать с тем, что мой брат пил достаточно как нормальный человек, то я после почти каждого 30 минут начинала пить воду. Без всякой причины.
4: А после того, как поставили диагноз, ты расстроилась? Ты знала вообще до этого, что такое диабет? Все-таки папа у тебя физиолог, может быть, ты слышала отрывки каких-то лекций, преподаватель, нет, не знала ничего?
0: Нет.
4: Но слышала такое слово?
0: Ну, вообще, я слышала, я подозревала то, что это происходит от сахара. Ну, вообще, это половина правды есть, потому что сахарный диабет называется от сахара в крови, а так... Я думала то, что от сахара, который съедобен.
4: Ага. То есть ты думала, что если много есть сладкого, вот этот сахар задерживается в тебе, в крови и вызывает диабет. Ну, в принципе, есть какая-то связь, да, Володь, если много есть сладкого и ожирения? Нет?
5: Нет, такой связи с диабетом первого типа нет, со вторым типом...
4: Это первый тип, да.
5: Да, с первым типом нет. Если резюмировать, то признаки действительно ломота в суставах, слабость, повышенная жажда, учащенное мочеиспускание. И, к сожалению, часто родители обнаруживают у ребенка диабет первого типа, когда он уже находится в гипогликемической коме, особенно характерно для подростков. Поэтому рекомендуется, если вдруг какие-то необычные симптомы появляются у ребенка, лучше перебдеть, как можно быстрее обратиться к педиатру для того, чтобы назначили срочно скрининг и могли как можно быстрее приступить уже к компенсации диабета первого типа.
4: Скажи, пожалуйста, у нас же диспансеризация проходит, и у детей, да и у взрослых она проходит, но реже, но у детей раз в год. А может ли диабет развиться вот как раз в течение года?
5: Может. Может. К сожалению, ситуация такая, что у нас была полная диспансеризация в конце июля, и все было хорошо, но при этом сахарный диабет был поставлен в начале ноября.
4: Генетически может?
5: Генетически есть факторы, которые могут предрасполагать к сахарному диабету первого типа, но в нашем случае данная история, она не подтвердилась, поэтому... Просто возникло. Угу. Как порой аутоиммунные заболевания, порой возникает из ничего. Триггерами может быть какое угодно состояние, в том числе перенесенное ОРЗ.
4: Угу. Поставлен диагноз, теперь

0: содержание глюкозы в подкожно-жировой клетчатке. И информация передается в телефон непосредственно носителю датчика, то есть она есть у Нины, и в том числе подключены фолловеры, в частности, я, моя супруга, наши родственники, которые могут в реальном времени также отслеживать уровень глюкозы.
1: Фолловеры.
0: И это происходит на расстоянии, да. То
1: у
0: есть...
1: вас собственная социальная сеть, соцсеть такая.
0: Ну, можно сказать, соцсеть, да. Мы можем отследить, какой уровень сахара у ребенка, и если сахар отклоняется от нормы, то подается сигнал тревоги. Эта ситуация довольно-таки хорошее в плане того, что можно отследить, как изменялся сахар в течение дня, ночи и в том числе физической нагрузки.
1: Датчик устанавливается и обновляется, насколько это...
0: Датчики устанавливаются трудоемко. Раз в две недели, но, конечно, бывают ситуации, когда датчик может чуть раньше слететь, всякие моменты, но в среднем датчики работают около двух недель. И есть места, куда их можно устанавливать. Опять-таки, производители, они выдают рекомендации, потому что производители есть... зарубежные, есть отечественные, и у каждого свои рекомендации. Как правило, это плечо, можно установить в
1: области
0: живота.
1: Руке, да?
0: Да, в области плеча, задняя поверхность
1: привыкла
0: плеча.
1: Ходить с ним?
2: На самом деле, да, это удобнее в любом случае, чем на глюкометре. То есть объясняю, как глюкометр работает и датчик. Глюкометр работает так. Ты специальной штукой, так назовем, колешь себе палец, в который иголка уже заряжена, и у тебя идет сахарная кровь.
0: Кровь идет.
2: Да, кровь. И в крови сахар, поскольку ты передаешь это на специальную...
0: На глюкометр?
2: Да, на глюкометр сам. Это выглядит как... Либо как такой прямоугольник, как у меня, и потом загорается сахар с полоской. Или потом как кружок у меня тоже был такой, самый первый.
1: Как часто нужно измерять? Это же самой приходится
2: сделать. Сахар измерять, когда у тебя, собственно, слетает датчик, либо же, когда у тебя его нет. В любом случае,
0: сейчас
2: если
0: перебью,
2: ты...
0: Нин, если нет датчика, то сахар измеряется до еды, через 2 часа, после еды, через час после еды иногда у диабетиков измеряется, и по состоянию.
1: А нужен помощник, или Нина могла сама с глюкометром обращаться?
0: Нина уже сама спокойно обращается с глюкометром, если нужно перепроверить датчик. То есть в этом никаких проблем нет.
1: А если датчик, то тут гораздо проще все.
2: Да, если у тебя датчик, то если ты сомневаешься, то ты должен перемерять просто и посмотреть. Если у тебя одинаково, все нормально. Если если выше намного или ниже намного, то тогда уже... Нужно либо снимать датчик, либо откалибровать, либо что-то съесть, а потом уже решать действия.
1: Ну, у тебя дополнительный гаджет появился, я поняла. Люди отслеживают пульс, отслеживают, что еще у нас, давление. Шаги измеряют.
0: Сейчас еще кардиокарты есть, которые могут в реальном времени снимать кардиограмму. Да. Кардиокарта есть.
1: А куда ее?
0: Просто носишь с собой, и если ты чувствуешь, что тебе как-то дискомфортно, да, что-то кольнуло сердечко, ты буквально несколько там, десятков секунд держишь эту кардиокарту, она выглядит как обычная банковская карта, и информация передается на телефон в реальном времени.
1: Мне кажется, обычная банковская карта с деньгами, она бы исправляла ситуацию и тоже наладить могла бы сердечный ритм в каких-то ситуациях. Ну, в общем, с датчиком удобнее, Нин. Ты привыкла уже.
2: Да.
1: И не испытываешь дискомфорта.
2: Да, я не испытываю дискомфорта.
1: Какие ограничения? Что ты могла делать без датчика, и что сейчас, например, с осторожностью делаешь, или что не можешь делать?
2: Ну, без датчика я просто не могла почти есть крупы, не могла есть жирную пищу. Из-за того, что ты не можешь несколько раз, то есть после пищи жирной, обычно сахар опускается вниз, потому что инсулин быстрее действует, а жир замедляется. Естественным путем у тебя сахар понижается. И как сахар понижается, ты это можешь понять, а это легче намного, чем понять то, что повышается. Потому что когда повышается сахар, ты себя чувствуешь, у тебя наоборот прилив сил, и ты себя чувствуешь, как будто бы ты только что проснулся на супер ясную голову. А когда у тебя низкий, тебе супер плохо, у тебя звездочки в глазах. То есть с глюкометром я не могла есть жирную пищу.
1: А в плане вот просто пользования, то есть там можно ли мочить? Вот сейчас мы не проходили через рамки, потому что нельзя проходить. То есть какие-то ограничения, которые ты должна

0: время помнить. Ну, например, не знаю, в каком случае он может слететь, чтобы ты была осторожной?
1: Ну, во-первых, нужно следить, чтобы он не зацепился ни за какую нитку. Потому что у меня такое было.
0: И... За одежду, да?
1: Да. Нет, не за одежду, за плед. Просто, который...
0: ты сидела где-то.
1: Да. И... Или, например, плавать можно, если наклеить тейп. То есть в лагере я спокойно плавала. Также, ну, через замку нельзя проходить, он как-то, ну, магнитится. Он перестает работать. Не знаю почему, но как-то так работает.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты теперь, если раньше не знала, что такое диабет, сейчас ты знаешь многое, судя по тому, как ты рассказываешь. Не захотелось ли стать, может быть, в медицину пойти или как папа наукой заняться?
1: Ну, у меня насчет медицины два варианта. Либо как папа стать физиологом, либо эндокринологом, потому что эндокринологи большую часть занимаются хроническими заболеваниями.
0: Угу.
1: И получается, если я буду эндокринологом, я буду самым первым узнавать о датчиках и о остальных потребностях хронических болезнях.
0: Ну, ты будешь на передовой, просто самое первое узнавать о новости в этой сфере индустрии. Да. Отлично. Ну, вот смотрите, у нас есть, даже я бы не сказала, не проблема, есть условия определенные, есть задачка. И поскольку мы говорим тут о физической активности, она присутствовала, как мы уже знаем, в жизни Нины, потому что она приходила с тренировки уже, мы знаем, что при диабете плохо, сил не хватает после тренировки, в отличие, если у тебя его нет. Так вот, сейчас занимается ли Нина какой-то физической активностью, и как фитнес совмещается с диабетом, и может ли физическая активность, упражнения, силовые, кардио повлиять каким-то образом на течение болезни, и есть ли ограничения наоборот? Ну, то есть, если есть диабет, что нужно делать, нужно знать, если занимаешься в зале? Володь, тебе.
2: Нина достаточно активный ребенок, занимается... катание на роликах. Сейчас планируем пойти на болдеринг
0: это
2: осенью.
0: Что такое?
2: Болдеринг – это вид скалолазания без страховки. Да. Но это невысокие вершины покорять. Высота максимально 4-5 метров. Все это сделано для того, чтобы ребенку было безопасно. Плюс велосипед, бег. То есть все вот эти физические активности, которые характерны для... ребенка, они в жизни Нины присутствуют. И, помимо всего прочего, довольно-таки большая нагрузка в театре, где есть сцен движения, которому посвящается большое количество времени. Все это выдерживается, живет в спокойном режиме, но действительно есть определенные моменты, которые необходимо учитывать. Необходимо учитывать уровень глюкозы до начала физической нагрузки и, исходя из этого, уметь рассчитывать дозы инсулина для того, чтобы ребенок мог спокойно выполнить физическую нагрузку и при этом не ушел в гипогликемию. Также необходимо учитывать историю, связанную с тем, что происходит после нагрузки. Тоже момент с питанием, но на это мы сейчас смотрим более спокойно, поскольку это все режимная ситуация. Не всегда попадаешь в зеленый коридор, то есть, конечно, бывают промахи, но, тем не менее, каких-либо ограничений в питании, в движении. На самом деле у детей с диабетом первого типа, если все ведется хорошо, нет. То есть они могут заниматься абсолютно любым видом спорта и достигать там довольно-таки хороших результатов.
0: Есть ли какие-то исследования, могут ли физические упражнения улучшить ситуацию с диабетом? Ну, можно говорить о первом, о втором типе, можно тогда и взрослых затронуть.
2: Если говорить про второй тип, здесь, конечно, история такая, при наличии инсулинорезистентности можно получить откат. Поскольку физическая нагрузка, она повышает чувствительность рецепторов к инсулину. Если же диабет второго типа уже поставлен как диагноз и есть какие-то необратимые последствия с организмом, в данном случае, по крайней мере, ситуация улучшается, но не исправляется окончательно. С диабетом первого типа, в частности, мы говорим о том, что снижается порой дозировка инсулина, бустерного инсулина, то есть быстрого инсулина, так как необходимо учитывать при введении инсулина после или перед приемом пищи, что будет дана еще физическая нагрузка. Но на самом деле Если мы говорим о профилактических каких-то мероприятиях, то она будет влиять точно так же, как и на любой организм, профилактировать историю, связанную с нарушением процесса кровообращения, балансом вегетативной нервной системы, но восстановление клеток поджелудочной железы, конечно, физическая нагрузка делать не может.
0: Но она может улучшить ситуацию.
2: Скажем так, общий оздоровительный эффект, она, конечно, оказывается, будет. И это не только физическая, но это и психологическая составляющая, поскольку человек ведет абсолютно нормальный образ жизни, просто у него есть определенный режим, связанный с тем, когда нужно мониторить уровень сахара, а при помощи этого датчика сделать гораздо легче, и понять, как делать расчет дозы инсулина, потому что действительно дозы инсулина меняются в зависимости от того, есть тренировка в этот день или нет тренировки в этот день. Но диабетикам физическая нагрузка в любом случае показана как первого, так и второго типа, поэтому плюсы мы наблюдаем.
0: Ну вот рассказывала Нина о том, что она чувствовала, когда были какие-то симптомы диабета. Как взрослому человеку определить, симптомы такие же? И вот ты еще в начале программы сказал, что риск возрастает после 40 лет, если там ожирение присутствует, избыточная масса тела. Как не пропустить? Ну, то есть тут просто сдавать кровь раз в какой-то период, но опять же за короткое время может, да, развиться диабет.
2: Нет, есть определенные, конечно.
0: Есть какая-то диспансеризация, что
2: есть? Есть симптомы. Симптомы совпадают как у детей, так и у взрослых, то есть это общая вялость, раздражительность.
0: Ну, вот смотри, усталость, раздражительность, вялость, это может, мы ковид проходили, пожалуйста,
2: помимо всего
0: ОРВИ.
2: Прочего, учащенное мочеиспускание. Иногда это даже непроизвольное мочеиспускание в ночной период. Угу. А, помимо всего прочего, сильная жажда. Человек начинает резко терять вес, несмотря на то, что нет каких-либо внешних факторов, способствующих этому. То есть он не сидит на диете, он действительно ест.
0: А с чем связан этот механизм, интересно?
2: Механизм связан в том числе еще с процессом обезвоживания, ну и с суммарными изменениями, которые происходят внутри организма. Если мы говорим про диабет второго типа, как правило, люди узнают о нем, когда уже имеются осложнения. Эти осложнения могут быть связаны с нарушением чувствительности стоп. Также эти осложнения могут быть уже связаны со зрением, то есть человек жалуется на расплывчатое зрение, и тогда необходимо обратиться к специалисту. Как узнать? Если мы говорим про какую-то историю, связанную с диабетом первого типа, есть исследования, которые позволяют выявить мутантные гены при наличии у человека, и уже говорить о том, что, да, диабет первого типа разовьется. Неизвестно когда, но он будет. Если мы говорим о диабете второго типа, здесь, опять-таки, если у человека имеется ожирение, то он находится в зоне риска. Для того, чтобы мониторить через какой-то промежуток времени, существует такой хороший анализ, как гликированный гемоглобин. Он показывает уровень глюкозы в крови в среднем проценте за последние 3 месяца. Поэтому, если что, можно раз в 3 месяца сдавать гликированный гемоглобин, и таким образом вы будете, по крайней мере, держать руку на пульсе. Также рекомендуется откровенно разговаривать со своими участковыми врачами о том, что в роду есть люди с сахарным диабетом, с какими-то аутоиммунными заболеваниями. По крайней мере, в Москве сейчас к этому ответственно относятся, и в случае чего человек ставит, что называется, на карандаш, и ему дополнительно в рамках обычной диспансеризации назначают исследования для того, чтобы на ранних сроках выявить какие-то хронические заболевания, в том числе сахарный
0: диабет. Кстати, чуть про диспансеризацию предлагаю поговорить буквально через 5 минут, впереди информационный выпуск, немного рекламы. Напомню, что в гостях сегодня у меня физиолог, кандидат биологических наук Владимир Меркурьев, его дочка Нина. Говорим про диабет и фитнес. Продолжим тему буквально через несколько минут.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 19.30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минтранс России обвинил страны Балтии в давлении на россиян перед выборами в Госдуму. На это указал посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Максим Райдер. Вопреки международным обязательствам в правозащитной области и заявлениям о приверженности демократии, некоторые западные страны делают попытки оказывать давление на проживающих там россиян, чтобы воспрепятствовать их волеизъявлению. Особенно усердствуют в этом страны Балтии, заявил он РИА Новости. Райдер отметил, что наибольшие опасения вызывают государства, где клиническая русофобия поразила большую часть управляющих элит. По словам дипломата, это не только Латвия, Литва и Эстония, но также Польша, Нидерланды и Чехия. Дональд Трамп обвинил Канаду в стремлении получить привилегии штата США. При этом глава Белого дома подчеркнул, что страна не имеет такого статуса. Американский лидер также упрекнул Оттаву в многолетнем взымании пошлин со фермеров Соединенных Штатов. Канада хочет получить выгоду и привилегии штата, не являясь им. Они также долгие годы получали с наших замечательных фермеров огромные пошлины. Больше так не будет, написал президент США в своей соцсети True Social. Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявил о приостановке торговых переговоров с Соединенными Штатами и объявил о введении ответных пошлин на американские товары в том же объеме. Предполагается, что они вступят в силу 8 сентября. С 1 сентября обществознания в школах России будут изучать только в 9-11 классах. С таким заявлением выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В беседе с РИА Новости министр рассказал, что подготовленные единые учебники будут плотнее связаны с историей, литературой и географией. В начале августа в Минпросвещении сообщили об изменениях в школьной программе с 1 сентября. В частности, в новом учебном году министерство вводит новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделен на два единых обязательных курса: «Безопасная жизнедеятельность» и «Начальная военная подготовка». Ландо Норрис выиграл гран-при Нидерландов Формулы-1. Соревнования прошли на автодроме в Зандворте. Вслед за британским пилотом Макларен с отставанием более чем в 11 секунд пришел Андреа Кими Антонелли. Третьим финишировал Джордж Рассел. Оба пилота выступают за Мерседес. Четырехкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull сошел с дистанции. Он попал в аварию на первом круге, потеряв управление и разбив болид. Пилот смог самостоятельно покинуть трассу. По информации Гардиан, Ферстаппен не получил серьезных травм. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Говорит Москва. 94,8.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Профитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес.
0: 19:36, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Екатерина Родина. Про диабет и фитнес говорим сейчас. У нас есть трансляция, видеотрансляция в наших аккаунтах радиостанции и в ВК, и на Ютьюбе, и в Рутьюбе. В общем, туда можно заглянуть и не только нас послушать, но и посмотреть. В гостях у меня сегодня физиолог, кандидат биологических наук Владимир Меркурьев и его дочь Нина. У Нины диабет первого типа, и рассказывали просто о том, как ребенку понять, как взрослому следить за ребенком и что делать, если вдруг обнаружили. В принципе, вот если говорить, подытожить наш получасовой разговор, Володь, что поменялось в вашей жизни после того, как поставили диагноз Нине? Ну, то есть просто изменились условия существования в целом, что делать дальше? Ничего?
2: Ну как, что поменялось? На самом деле добавилось больше дисциплины, но здесь такая интересная история. Поскольку Нина, она довольно-таки активна, она посещает всевозможные диасмены, есть лагерь для детей с диабетом первого типа.
0: И есть лагеря такие?
2: Есть. Есть действительно лагерь. Конечно, создатели лагеря не любят называть, что мы лагерь для диабетиков, но на самом деле в основном там дети с диабетом первого типа, и сами создатели этого лагеря тоже люди с диабетом первого типа. Там есть эндокринологи, диапсихологи. И когда общаешься с детьми, имеющими данную особенность, то, конечно, удивляешься, насколько они все дисциплинированы. И это не случайно. Наверное, сам диабет он дисциплинирует довольно-таки хорошо, потому что необходимо отслеживать четко, когда что ты вводишь, какие цифры, параметры, считать все это. Разве что вот это. Угу. Все остальное, еще раз повторяю, жизнь, она такая же. То есть плаваем, бегаем, ездим, летаем, занимаемся тем, чем хотим. И в этом плане каких-либо ограничений нет. Это очень важная история, которую нужно доносить в первую очередь не только до детей, но и до родителей. Как правило, это заболевание развивается, как я ранее говорил, в детском возрасте, потому что иногда родители начинают оберегать от всего и вся, и даже от еды. Бывают случаи, когда ребенок сидит и плачет, и говорит, ну вот все, теперь я никогда не пойду к друзьям на день рождения, потому что мне нельзя есть вот то-то, то-то, то-то, то-то. На самом деле нет. Можно все, но просто добавляется больше дисциплины, и нужно понимать, что идеального ничего, к сожалению или к счастью, не существует. То есть сахар, он может как повышаться, сахар может как и понижаться, и здесь на помощь приходят всевозможные, разработанные специально для людей с диабетом, гели, таблетки, напитки, которые мы также используем, они с разными вкусами и очень хорошо помогают, в том числе во время физической нагрузки. Если вдруг сахар начинает падать, то можно выпить напиток и как раз-таки завершить начатое.
0: А вот ты как физиолог, как человек, который знает последние новости, ну вот все равно мы свое тело до конца не знаем. И остаются открытые вопросы, когда изучают человека. Вот в контексте диабета есть ли какие-то открытые вопросы, ответы на которые еще наука не нашла? И, возможно, что-то предстоит еще узнать? Или этот закрыт полностью вопрос, то есть найдены методы лечения, поддержания, и все уже изучено?
2: Нет, это все еще изучается. До сих пор не всегда можно сказать точно, что является причиной развития сахарного диабета первого типа. Проводятся исследования за рубежом, у нас проводятся активные исследования, набирается информация из людей в популяции, которые имеют сахарный диабет первого типа, родственников страдающих людей с сахарным диабетом первого типа. Та же самая ситуация с препаратами. То есть сейчас, например, есть ингаляционные препараты, имеется также исследование или проводится исследование, которое направлено на то, чтобы модифицировать генетически историю, связанную с сахарным диабетом. И, конечно, как родитель, чей ребенок имеет данное заболевание, и как ребенок, имеющий данное заболевание, мы, конечно, держим руку на пульсе, смотрим, где какие моменты бывают. И прогресс действительно есть. Конечно, не такой, как бы хотелось нам, но это на самом деле естественная история, но если послушать даже тех врачей, которые сами, будучи детьми, имели это заболевание, они рассказывают, как порой глюкометра-то не было у них в наличии, а сейчас у нас датчики НМГ, сейчас у нас есть возможность быстро поднимать уровень сахара при помощи напитков, все это хорошо компенсировать, что позволяет детям с сахарным диабетом первого типа вырастать в здоровых людей, причем, как правило, осложнений порой бывает меньше, чем у людей, которые не страдают сахарным диабетом первого типа.
0: Да, потому что дисциплинируются,
2: да, конечно, дисциплинируются. И разные моменты, что вот если раньше говорили, нужно аккуратно, особенно если вы хотите планировать детей, сейчас никаких таких ограничений уже нет, потому что наука, медицина шагает вперед, и возможно, мы как раз-таки в ближайшем будущем увидим ситуацию, которая позволит действительно отказаться от инсулина и каким-то уже другим способом улучшить состояние. Ну, в частности, в Штатах сейчас проводились операции по внедрению генетически измененных клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. И в целом результаты такие хорошие, но они, правда, проводились на людях так называемым хрустальным диабетом, которых очень плохо компенсируемо, и их, естественно, первые взяли в качестве людей, на которых это решили опробовать, но на самом деле исследования ведутся, ведутся исследования в области причинно-следственной связи и, конечно, в области улучшения ситуации, когда уже имеется данное заболевание.
0: Если клиент с диабетом приходит к тренеру, он должен рассказать обязательно, да, о том, что у него диабет, и, может быть, нужно отслеживать пульс, нужно ли как-то, ну, потому что тренеру быть аккуратным, осторожным и понимать, допустим, что упал сахар, если нет какого-то прибора измеряющего. Вот тренеру как понять, должен ли он специально?
2: На самом деле эта история очень простая. Если у человека есть какое-то хроническое заболевание, в частности, мы сейчас говорим о диабете первого типа, конечно, информированы должны быть все. В школе должны быть информированы учителя, одноклассники, на работе коллеги, фитнес-студии, фитнес-тренер. И эта история как раз позволяет избежать каких-то неприятностей, например, наличие гипогликемии, либо необходимо измерить сахар. И получается, что всегда под рукой находится человек, который так или иначе поможет в случае чего и отреагирует на ситуацию. В частности, в школе наш классный руководитель очень быстро отреагировала, она стала сама читать. Да, про это. Еще повезло, что у нее подруга детства эндокринолог. Да, то есть она подняла информацию.
0: Сама копала, в общем.
2: Сама все это копала, да,
0: и изучала. Что делать.
2: Всем рассказала, детям в классе, что да, вот есть такая ситуация, теперь мы должны все понимать, что в случае чего нам нужно будет там помочь, да, Нине. А та же самая история, если, например, мы едем куда-то на физическую активность, действительно, опять-таки, предупреждаем постороннего человека, кто будет ее проводить, что вот есть такая история. У Нины с собой есть в обязательном порядке это глюкометр. Для того, чтобы, мало ли, датчик даст сбой, можно было перепроверить. Есть гипогликемические средства, если сахар начнет снижаться, чтобы быстро принять меры. И есть инсулин, в случае чего, если необходимо будет подколоться. В свою очередь, тренер. Если мы говорим про профессиональных тренеров, в частности, вот есть такая хорошая организация, Ассоциация профессионалов фитнеса, мы в обязательном порядке изучаем сахарный диабет как наиболее распространенное заболевание эндокринной системы первого, второго типа, обсуждаем симптомы, какие бывают, на что стоит обратить внимание. к сожалению, такая ситуация, что порой фитнес-тренер первый замечает какие-то нестандартные ситуации со здоровьем клиента.
0: В отличие от самого человека.
2: В отличие от самого человека, да, он может спихнуть на какие-то разные обстоятельства, не идет к врачу, а фитнес-тренер понимает, ага, вот здесь выстраивается какая-то непонятная цепочка, которая не характерна для здорового человека, и лучше-ка сходите, обратитесь к терапевту для того, чтобы выяснить причину вот этих вот изменений. И плюс в ассоциации профессионалов фитнеса есть даже отдельный блок, посвященный здоровью, где рассказывается, как следить за сахаром человека, у которого имеется сахарный диабет первого типа. То есть рекомендация, что, например, если физическая нагрузка, в день физической нагрузки, после еды, там, на пике инсулина, если аэробная нагрузка, то инсулин перед этим вводится на 25% меньше рекомендуемой дозы. Если это какая-то силовая нагрузка будет, то иногда даже на 70% меньше, потому что мы понимаем, что во время нагрузки сахар будет снижаться. Поэтому снижать его инсулином перед нагрузкой, ну, как такового смысла нет. Даются диапазоны. Если, например, сахар меньше 5, либо больше 14 миллимоль на литр, то в данном случае нужно уже повременить с физической нагрузкой. Ну, идеально это когда, грубо говоря, там от 7 до 10-12 вот этот сахар, тогда можно приступать к физической нагрузке, спокойно ее выполнять, не опасаясь, что будут какие-то чрезмерные взлеты либо падения.
0: Мне все время было интересно в анализах, когда результат пограничный или на чуть-чуть больше, чем норма. Потому что норма, она всегда, это какой-то диапазон. И вот я думала, ну, конечно, мы понимаем, что это должен врач посмотреть и не только по одному параметру, но и по совокупности всех анализов себе картину представить. Но все равно я смотрю, у меня там на несколько сотых уже все отклонение. Думаю, отклонение ли это?
2: Иногда это погрешность. Иногда это история, связанная с тем, как производился забор, в каких условиях. Порой человек бежит в поликлинику, чтобы сдать анализ крови, и, естественно, адреналин зашкаливает, само собой, в этот момент выбрасывается глюкоза в кровоток, и человек тут же с порога начинает сдавать кровь, что может исказить ситуацию. Но в любом случае, в долгосрочной перспективе мы знаем, что у людей, у которых нет диабета первого и второго типа, физическая нагрузка, она является отличным профилактическим мероприятием развития сахарного диабета второго типа.
0: Я помню несколько лет назад, может быть, много лет назад, когда только в Москве начинали появляться вот эти уличные палатки, где можно было пройти диспансеризацию, это прям был первый год, когда еще это была новинка, это было прикольно, классно, ну, то есть...
2: Доковидная история.
0: Ну, конечно, доковидная. Я помню, что тогда ходила в фитнес-клуб, у меня там было несколько интенсивных тренировок, и как раз делать нечего, вышла я с утра в обед после тренировок, думаю, мимо иду, пойду-ка сдам анализы. Потом меня очень долго звали в эту поликлинику, потому что там ни одного анализа в рамках нормы не было после физической нагрузки. Но тогда я не знала, не думала, ну, что про это вообще никак, но анализы настолько плясали. Потом, естественно, я пересдала, все было в порядке, но это было в течение получаса после интенсивной физической нагрузки. Я тогда очень удивилась, потому что у вас срочно придите к терапевту, у вас это не в норме.
2: Поэтому, да, мы всегда должны ориентироваться на правила сдачи анализов, если мы говорим про сахарный диабет, в частности, на совокупность симптомов. То есть, если вы просто устали, это, конечно, не является признаком вероятности наличия сахарного диабета. А вот симптомокомплекс, про который нам рассказывала Нина, это то, на что стоит обязательно обратить внимание и порой даже добиться того, чтобы врач назначил анализ. Потому что, к сожалению, лично мы столкнулись с тем, что нам вначале терапевт отказал. Сказал, что это все начало учебного года, не обращайте внимания.
0: Стресс.
2: Да, ну, как обычно, да. То есть ребенок после лета, и все вот эти моменты, они ни о чем не свидетельствуют, но выбили все-таки анализ мочи, где как раз-таки были обнаружены кетоновые тела, была обнаружена глюкоза. Потом, конечно, с врачом провели беседу, вышестоящие его руководители. Но еще раз, никто лучше родителя, а если взрослого человека, то порой лучше тренера, не знает, как нормально чувствует себя ребенок или клиент. И если мы видим какие-то изменения, которые накапливаются, конечно, необходимо обратиться.
0: Еще у меня вопрос, который мучает. Я не знаю, правда это или нет. Может быть, есть информация. Если нет, неважно. У нас в России рекомендуют сдавать анализ на глюкозу натощак. А якобы за рубежом ее сдают в обычных условиях, потому что более показательная, каков сахар в обычных условиях в крови.
2: Если есть какие-то подозрения, то сдают сахарную кривую. Сдают сахар не только натощак, но и через 2 часа после приема пищи. Сахар должен быть в определенном диапазоне. Все, что выходит за рамки этого диапазона, в плюс, соответственно, уже дает основание врачу предположить, что, возможно, есть какие-то изменения с сахарным диабетом связанные. Поэтому натощак, нет, это информативная история, методика. Но, как я сказал, все-таки более достоверно, когда мы хотим оценить в пролонгированном этапе гликированный гемоглобин.
0: Есть ли какие-то данные, что, например, последние десятилетия, годы людей с диабетом стало все больше?
2: Да. Детей и взрослых с диабетом становится все больше.
0: Объяснение какое-то.
2: Причинно-следственные связи. Вы знаете, как-то один эндокринолог мне сказал, что диабет стал появляться там, где стали появляться европеоидные представители человечества. То есть, возможно, какие-то мутации связаны именно с европеоидной расой. Плюс, давайте не забывать, что в целом генетические особенности, они накапливаются в популяции со временем и, само собой, могут выдавать всевозможные какие-то финты. Но, опять-таки, точно сказать на данный момент крайне проблематично, но то, что количество детей с сахарным диабетом первого типа увеличивается, это так. То, что диабет увеличивает рамочку своего дебюта, это тоже так. То есть сейчас можно столкнуться с тем, что у ребенка сахарный диабет диагностируют чуть ли и не в год, и даже в 30 лет. Угу. Если раньше это считался, что диагноз, который чаще мы встречаем у подросткового периода, и в классических учебниках физиологии, если старые почитают, то там тоже обычно говорят, что вот подростковый период – это довольно-таки критичный период, нужно обращать внимание и так далее. То сейчас эта рамка довольно-таки расширена. Поэтому по какой-то причине, пока что еще не ясно 100%, но по какой-то причине, да, людей с сахарным диабетом первого типа становится все больше.
0: Я бы хотела еще Нине задать пару вопросов, поскольку Нина теперь разбирается, что такое диабет, что такое инсулин, и как это все происходит. Чему тебя научил этот диагноз и вот жизнь с датчиком и глюкометром? Пап, ты бы сказал, что дисциплина стала больше. Может быть, ты еще расширишь ответ на этот вопрос и добавишь, что в твоей жизни появилось, в положительном ключе?
1: В положительном ключе то вообще очень много особенностей, это даже в плюс у меня входит. Например, я не очень люблю школьную физкультуру и из-за гипогликемии. То есть у меня учитель настолько волнуется. То есть мало того, что она всем рассказала в классе, то она еще после каждой гипогликемии или гипергликемии, то есть когда у меня 10 там сахар или 11, и я на 11 скалываю, то она сразу такая: «Все, ты не идешь на физкультуру». То есть на активности я ни на какие больше не иду. То есть просто сижу на скамеечке. Также после гипогликемии. И гипогликемия для меня достаточно сложнее, чем гипергликемия.
0: Переносится сложнее, да, по состоянию?
1: Потому что гипергликемия мне тоже было плохо. То есть если сравнивать, у меня была очень глубокая гипогликемия. Ну, не до комы, конечно, но глубокая, то если сравнивать с гипергликемией, которая у меня была глубокая тоже, на сахаре 38 где-то, это достаточно большая, потому что норма сахар диабетика 7 или 8 сахар.
0: А у тебя было 38?
1: 38,6.
0: 38,6. А есть ли какие-то вот рекордсмены в этом направлении, Володь?
2: Сложно сказать, но нет, когда как раз-таки 38,6, это дебют сахарного диабета был, и просто-напросто глюкометр, который был бригадой скорой помощи, он выдавал ошибку. Два раза выдавал ошибку. Вначале они думали, что не работал глюкометр, да, и потом они почитали в инструкции, что если свыше 30, то он не работает. И при этом Нина, она бегала по квартире, еще делала уроки. Они не верили, что у нее диабет. Потом показали еще выписку из анализов, что повышен уровень сахара, кетоновые тела.
0: Ну, Нина же сказала, что у нее там все загорается, да, когда все загоралось, сахара много.
2: И много отвезли в реанимацию Морозовской больницы, там, когда взяли уже кровь из вены, сказали, знаете, ну, там сахар 38,6 вообще-то. Говорит, вообще с таким сахаром лежат, и хорошо, что ребенок маленький, какая-то компенсация работает. Но это то, что я при жизни видел самое большое.
0: Однажды, надеюсь, это было однажды.
2: Да, я тоже надеюсь.
0: А самый низкий сахар? Сейчас по рекордам пройдемся, Нина.
1: Наверное, где-то 2.
2: 1,9 был как-то.
1: 1,9, либо 2. Но был такой датчик, который у меня сейчас стоит, который у меня даже показывал ночью, мы как-то проследили, он вообще не пищал тогда. Может, я как-то отключила настройки, и как-то мы с мамой обе проспали, и у меня сахар был 0 на датчике.
0: Такое может быть?
1: Такое может быть, это сбой датчика.
2: Это сбой датчика, да. Ну, мы, честно говоря, перепугались, когда увидели вот эту вот историю с пиковым падением. Но если о плюсах. Друзья, расскажи о них, какие у тебя появились.
1: У меня очень много друзей. У меня очень много друзей с диабетом. То есть, у меня есть подруга с диабетом, которая... Мы с ней подружились в лагере как раз. И у меня есть две подруги из лагеря. И первая — это Зарина, у нее диабет. Но она попала уже как раз с гипогликемией в больницу. И она хорошо следит за диабетом. Ей 11 лет. И она...
0: Тебе сколько лет, мы не сказали?
1: 10.
0: 10, все. А то слышат твой голос наши слушатели, я не знаю, сколько лет. Так, дальше, прости, пожалуйста.
1: У нее диабет около 6 или 5 лет. И такое бывает. А вторая подруга, это Маша, ей тоже 11 лет. И мы так раздружились, и вдруг она говорит: у меня, кстати, нет диабета. Мы с Зариной удивились, типа, как она попала сюда. И она рассказывает, она дочка основателя этого лагеря.
0: Понятно. Ну, а сам основатель лагеря знаком с диабетом.
2: Да, и он, и его жена, они имеют сахарный диабет первого типа, и более того, все вожатые, которые в этом лагере, они тоже с диабетом первого типа. То есть люди знают, что это такое. Это очень важно, поскольку больше тревог у родителей, и особенно страшно оставлять ребенка одного в лагере, как же там будут, как будут мониторить. Но на самом деле такое комьюнити, оно позволяет снизить уровень паники и как раз спокойно увидеть то, что твой ребенок может на самом деле многое без тебя спокойно справляться и вести активный образ жизни.
0: Но еще зависит от возраста ребенка, потому что 10-11 лет уже сознательный возраст, когда человек понимает, знает, что все может про себя рассказать. А если взять уже малыша 4 года, там уже все гораздо сложнее.
2: С малышами гораздо сложнее и с подростками гораздо сложнее.
0: Отрицание
2: идет. Поэтому, конечно, да, есть везде свои плюсы и свои минусы, но в любом случае, когда поддерживается позитивная атмосфера, когда мы понимаем, что у нас новый образ жизни, который нужно принимать, с которым нужно дальше быть счастливым, то таким образом какие-то вот эти вот волны, они, конечно, возникают, но являются не основой жизни.
0: Угу. Ну, это просто условия, еще раз, задачи, в рамках которых мы просто строим свое поведение, будущее. Да. Но зато у нас кругозор насколько расширен. Из-за
2: это
0: того,
2: верно.
0: Что у Нины сколько новых знаний. Давайте искать плюсы, потому что с минусами мы жить научились. Спасибо огромное. На этом мы завершаем программу сегодня, темы которой были диабет и фитнес. Физиолог, кандидат биологических наук Владимир Меркурьев был в гостях, его дочь Нина. Давайте всем пожелаем здоровья.
2: Да, главное здоровье.
0: Фитнеса в удовольствие. И будьте счастливы и стройте свою жизнь вокруг собственных желаний. Спасибо огромное.
2: Спасибо,
0: что позвали.
2: До новых
0: встреч. Пока-пока.
1: До свидания.
6: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Зеленский рассказал о коридоре возможностей для завершения конфликта на Украине. Он откроется в момент начала саммита G20 в декабре 2026 года и будет действовать до конца лета 2027. В беседе с украинскими СМИ Владимир Зеленский назвал обозначенный период самым активным этапом, на котором дипломатия может привести к окончанию конфликта. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова вести переговоры с Киевом на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей. По словам президента, стороны должны учитывать и итоги российско-американской встречи в Анкоридже, и ситуацию на линии боевого соприкосновения, и ранее обозначенные Москвой условия. Наблюдатели из СНГ не зафиксировали нарушений на выборах в парламент Казахстана. Шероховатости не было ни на одном избирательном участке, подчеркнул глава наблюдательной комиссии стран СНГ Игорь Петришенко. Мы не увидели и нарушений, которые могут или могли бы повлиять на результаты голосования, заявил он ТАСС. По данным Центра избиркома республики, к 18:00 по местному времени в голосовании приняли участие 72,15% избирателей. Выборы в Курултай проводились в соответствии с новой конституцией Казахстана, которую приняли на референдуме в марте этого года. Документ предусматривает переход к однопалатному парламенту. В нем будет 145 депутатов. Выборы проводятся только по партийным спискам. На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6.0. Информацию распространил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Специалисты отметили, что толчки ощущались у побережья города Уракава на острове Хоккайдо. Местные власти о жертвах и разрушениях не сообщали. Угроза цунами не объявлялась. Футболисты Краснодара одержали пятую подряд победу в РПЛ в матче на выезде, который прошел в Каспийске. Они обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1-0. Команда из Краснодара с 15 очками в активе занимает первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Динамо», набрав 9 очков, располагается на пятой строчке. В следующем туре 29 августа Краснодар примет Ростов. Махачкалинское «Динамо» днем позже сыграет в гостях против казанского «Рубина». В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 33 копейки. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Говорит Москва.ру.
11: новости, интервью, записи передач, блоги.
12: Из эфира в сеть и обратно. Говоритмосква.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
13: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Повтор лучшего. Рок-рада. Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Рок-радар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки и всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну радио «Говорит Москва». Друзья, московское время 20 часов 6 минут. Мы работаем в прямом эфире. Давайте традиционно. Средства связи, СМС. Конечно же, для ваших сообщений 925-48-948 можно нам написать и в Телеграм. Будем очень рады, если у вас есть такая возможность, говорит МСК-бот. Также у нас мессенджер Макс работает. Мы тоже видим ваши сообщения. Пожалуйста, пишите. Ну, естественно, телефон прямого эфира 495-7373-948. Ну и, друзья, прямую трансляцию из нашей студии можно смотреть на официальной странице радио «Говорит Москва» ВКонтакте. Подключайтесь, будем тоже очень рады. Там еще тоже можно обмениваться мнениями, и мы тоже все это видим. Давайте, друзья, что нас ожидает в ближайшие два часа. Небольшой анонс. Конечно же, у нас будут в первом части премьеры, вторая часть после 9 вечера. Мы решили ее посвятить такой теме и поговорим о рок-композициях, в основу которых легли реальные события. Таких оказалось, ну, удивление немало. Ну, конечно, мы обо всех или о многих, о которых хотели рассказать, не успеем за один час. Но вспомним наиболее такие интересные и поговорим об этих событиях. Давайте начнем с премьеры от группы Evanescence. Команда представила новый альбом, называется он Sanctuary. Это уже 6-я полноформатная работа американского коллектива, хотя группа существует с 94-го года, можно было бы и побольше, наверное, уже выпустить. Но, тем не менее, их история началась как раз в 94-м году в молодежном лагере. Тогда встретились он, гитарист, Бен Муди его зовут, и Эмили, она была очень юна так, пианистка из Калифорнии. Да, вот они начали создавать песни, решили создать команду, выступали. Ну, до успеха был достаточно долгий путь еще. Они в 2003 году добились большой популярности. Это вышел альбом «Fallen», он называется, да. Принес, кстати, коллективу 2 премии Грэмми, да. Потом у них перерыв небольшой был, 12 по 2015 год. Но это не столь важно. Вообще группа спорная. И можно о ней долго говорить, в каком стиле они играют, какое направление. Ни единого мнения, конечно, и не будет. Критика будет всегда. Вообще любая популярная команда критикуется, критикуется нещадно, и всегда есть чему придраться, да. Но вот если брать их стиль, начиная с нулевых, то это будет такой сплав готики и нью-метала, и однозначно вообще отнести группу к тем или к этому или к другому направлению проблематично. Ну вот если сравнивать их с такими командами, как Тристания, Сирения, Within Temptation, что, кстати, часто делают, это не совсем верно. Скорее, направлено аналогии вот с последними работами, мне кажется, это Lacuna Coil. Вот. Но многое, конечно, зависит от фронтвумен Эмили. Она харизматична, настоящий лидер коллектива. Ну и вокал, конечно, у нее потрясающий, у нее 3 октавы. Да. Вот новый альбом, она сама комментировала. Он создавался во время переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. И, ну, самой команде «Американский лидер» не очень нравится. И вот этот альбом был вдохновлен идеей протеста. И, как вот выразилась вокалистка, музыканты, конечно, вне политики, но их заставляют быть вовлеченными в процесс, поскольку вот такие события не могут их не волновать. Мы сейчас услышим песню, называется эта композиция «Who will you follow?» «За кем ты пойдешь?» Вот этот трек о том, чтобы, как бы, что надо прорваться сквозь ложь, найти друг друга и вот про ту человечность, которая существует внутри нас, даже самых сложных обстоятельствах. Друзья, в трансляции смотрите видео.

Друзья, летняя премьера от группы Evanescence открыла наш эфир. Вы услышали композицию, она называется «Who Will You Follow». Ну что ж, друзья, нам многие уже, ну как, здороваются с нами. Вот в Телеграм нам и Серый Кот написал, и Владимир тоже добрый вечер, да. Металлистка Рокси нам написала, 28-й постоянно наш слушатель. Ну и, конечно, ВКонтакте нам пишут Татьяна Савина, Николай Ермилов, Марина Новикова, Наталья Лемешева, наши постоянные слушатели из Брянска, да, Жанна Воронцова, Дмитрий Николаенко из Санкт-Петербурга, не пропускает ни одной передачи, Вадим Аникеев, инспектор по, но география, да, действительно, ребята, большая очень, очень привет, Светлана Медведева вместе с нами из Москвы, да, ну, поздравляют, кстати, поздравляют Романа Михеева, Дмитрий Николаенко поздравляет, но мы, я уже поздравил, да, большое спасибо, да, это, конечно, наш верный помощник, да, ну, прекрасно, что же, друзья, давайте мы сейчас перейдем еще к одной премьере, обратимся к группе, она называется August Burns Red, летний тоже у них альбом называется, с названием Season of Surrender.

и послужило в дальнейшем, что вот их стали причислять к этому направлению. Хотя вот в дискографии у них есть альбом один, полностью инструментальный, и он посвящен рождественским композициям. Ну вот в Новый год, конечно, он слушается хорошо. Но вот на этом христианский рок ведь заканчивается для них. На самом деле ребята исполняют металкор, а название переводится как «Август горит красным». И как вот рассказывает, такая не очень подтвержденная, конечно же, такая история, что оно появилось от клички собаки одного из участников. Вот якобы бедное животное, оно погибло в огне, предложил вот это название первый вокалист группы, зовут его Джон Херши, да, вот и его бывшая знакомая, ну, будем говорить, девушка по имени Августа, она, ну, я уж не знаю, по каким причинам, она подожгла вот собачью такую будку на его участке, да, и вот этот Ред, звали собачку, она, к сожалению, погибла. Вот, и в газетах вот этот случай был, написали об этом, и там написали, что вот Августа, она сожгла Реда, вот так было написано, да. Хотя вот по сегодняшний день среди поклонников споры идут, вымысел эта история или нет, но Джон Херши был вокалистом буквально один год, его сменил Джек Лёрс, он сегодня за микрофонной стойки в коллективе. Это 11-я уже работа в дискографии коллектива. Ну, альбом, вот, друзья, ни на одно прослушивание я рекомендую всем поклонникам группы, вот техничного такого металкора, обратить внимание на эту работу. Сейчас давайте и мы познакомимся с одной из песен этого релиза, и вот наш эфир продолжит композиция, называется «Sonic Salvation». В этой песне, кстати, принял гостевое участие рок-товарищ August Burns Red, это вокалист австралийской металкор-группы, называется команда Polaris, Джейми Хейтс, а в трансляции смотрите видео.

Друзья, наш обзор премьер продолжила группа August Burns Red. Это композиция Sonic Salvation. Напомню, что она вошла в новый альбом коллектива Season of Surrender. Рекомендую всем его, друзья, послушать. Ну, кстати, вот эта песня произвела какое-то впечатление наших слушателей, как приободрились, начали обсуждать. Это очень активно, вот лента прям вот новостей ВКонтакте, я имею в виду, в нашей видеотрансляции. Друзья, кто еще не присоединился, подсоединяйтесь, и мы обязательно, это, наверное, более как-то динамично, во всяком случае, получается. Да, я вижу ваше сообщение. Нам написал Юрий: хорошая передача, но выходила бы она утром в качестве утренней зарядки. А вы думаете, всех, кто слушатели могло бы устроить, я не знаю, или творческую бригаду? Только вас? Друзья, напишите, хотели бы вы, чтобы утром выходила эта передача? Мы подумаем над этим обязательно. Давайте сейчас мы обратимся еще к одной команде. Называется, это знакомая группа для наших слушателей, называется она In This Moment, новая композиция, они выпустили Sleeping With The Enemy, да, вообще с 2005 года эта группа существует, и вот их история похожа на прозвучавших сегодня Evanescence, тоже там знакомство началось, вся эта рок-история с вокалистки, они познакомились, Мария Бринг, гитарист Крис Ховард, вот, и Postillion, это такой сплав металкора, альтернативного металла, но было это не сразу, в начале творческого пути, кстати, они сначала стали называться Dynsta, но вот они искали как бы свое направление, музыкальный стиль, потом полностью изменили звучание, вот сменили вот как раз на это название, на In This Moment, в этот момент. Ну, с самого начала, конечно, ставка на фронтвумен, это Мария Бринг, внешние ее данные, вот мы сейчас вот можем показать ее, да? Да, голос у нее очень сильный, конечно, такой образ, вот можно поменять даже, да, образ такой дьяволицы, она меняет свою внешность, яркие мелодии и большие возможности вокала она демонстрирует, да, и все благодаря этому треки становились хитами, не гнушаются они эксплуатировать тему сексуальности Бринг, да, все это сработало, коллектив стал достаточно известным, и вот Мария использует в лирике песен такую общую тему, это раздвоение, ну, то есть отличие внешнего мира, нашего окружения, скрытых эмоций, даже темноты внутри нас, при этом она играет очень разные роли, в одном треке, вот мы даже как-то, может, это ставили, «Черная вдова», в другом она и девушка с пониженной социальной ответственностью, если так можно сказать, в третьем вообще «Глупая Барби». Ну вот мы вот все как раз пытаемся продемонстрировать ВКонтакте. Друзья, подключитесь к нашей трансляции, это очень интересно. Наверное, я надеюсь. Во всяком случае, нам точно интересно. Да. И вот этот очень удачный и найденный эпатажный образ такого персонажа, он имеет возможность переплощаться в других героев. Клипы у них, конечно, потрясающие. Такой метал-театр, знаете, в котором очень многое можно и возможно. И вот новая песня не исключение, как и в других композициях, да. Там есть смысл. Трек посвящен противостоянию тьме во всех ее проявлениях. И речь вот здесь идет о том, чтобы посмотреть этой тьме в лицо и превратить ее именно в силу. Сейчас мы услышим эту песню в трансляциях. Будет видео сразу после песни, слушайте. Выпуск новостей, после которого мы продолжим. Подарим, конечно же, диски, еще несколько премьер будет. Но сейчас, In This Moment. I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. I don't know, I never seen the side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend, I

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: 20:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение 12 часов ликвидировали 269 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, Крым. И акватории Черного моря. В МИДе опровергли сообщение о планах понизить уровень дипотношений с Великобританией. Представители внешнеполитического ведомства отреагировали на публикацию «Таймс». Газета упомянула недавнее завершение работы посла России в Лондоне Андрея Келлина. В материале отмечается, что Москва до сих пор не назначила его преемника. По данным «Таймс», это воспринимается как вероятный признак того, что Россия может понижать уровень дипотношений с Великобританией, чтобы воздействовать на позицию Лондона по поддержке Украины. В российском диппредставительстве заявили ТАСС, что подобные выводы делаются исключительно автором материала и основываются на рассуждениях неназванных источников. Посольство России добавили, что падение качества отношений во всех сферах до беспрецедентно низкого уровня произошло исключительно по инициативе Лондона. Власти Дании намерены ужесточить правила предоставления защиты украинцам. Мера распространяется на граждан республики, которые приезжают из менее затронутых конфликтом регионов. На данный момент в наших муниципалитетах проживают более 47,5 тысяч украинцев, и некоторые муниципалитеты испытывают серьезную нагрузку. Поэтому правительство изменит правила для того, чтобы вид на жительство на льготных условиях могли получить только те, кто больше всего нуждается в защите, пояснили Министерство по делам иммиграции и интеграции Дании. Ведомство уточнили, что изменения касаются выходцев из 14 регионов страны, преимущественно с запада Украины. Bloomberg предупредил о грозящем миру дефиците кофе сорта арабика. Причина – ливни в Бразилии, из-за которых пострадал урожай на главных плантациях страны. В подавляющем большинстве случаев возникают проблемы с качеством зерен, в результате чего кофе приобретает более высокую степень ферментации, что существенно влияет на конечный напиток, заявил агентству гендиректор крупнейшего кооператива кофейных производителей Бразилии Сиама де Лима. Эксперт отметил, что в 2026 году около 20% кофейных зерен в стране были смыты тропическими дождями. Обычно этот показатель составляет 5-7%. Согласно анализу Bloomberg, фьючерсы на арабику на лондонской бирже ICS с июня выросли на 35% из-за растущего дефицита и ухудшения качества кофейного сорта. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Право знать. Говорит Москва.
8: Повтор лучшего. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
9: Друзья, я приветствую еще раз всех наших слушателей. Это программа «Рок-Радар». На радио «Говорит Москва», у микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Продолжаем работать в прямом эфире. И, друзья, сейчас у нас традиционная рубрика. Мы подарим CD-диски. Сегодня у нас несколько CD. Давайте первую партию дисков посмотрим, что у нас сегодня. Ну, вы наверняка догадываетесь даже, что это может быть хотя бы частично. Ну, вот первое у нас это Otto Dix. Это проект Otto Dix. Наш русский исполняющий Dark Wave. Вот альбом «Город». Этот релиз вышел в 2007 году. Я вот сейчас показываю его в нашем эфире. Да. И... Раритет, это новый, да? Вот. Ну и второй диск, это знакомый нашим слушателям испанский альбом группы Bull. Beyond the Mask называется эта пластинка с логотипом радио, говорит Москва. И мы подарим эти релизы слушателям, кто нам сейчас вот первый позвонит по телефону 495-7373-948. 495-7373-948. Давайте вот на этот телефон мы ответим. Алло, здравствуйте, добрый вечер.
10: Здравствуйте, это Дмитрий из Москвы.
9: Дмитрий, очень приятно вас слышать, да. Вот у нас сегодня режиссер Дмитрий, Дарья, она уже загадывает желание. Да, скажите, у меня такой традиционный вопрос. Ну, сейчас как бы сиди в таком... Ну, это, конечно, востребовано, но вам есть на чем слушать это?
10: Да, конечно, музыкальный центр есть.
9: Ну, прекрасно.
10: Компьютер есть.
9: Прекрасно. Тогда я вас поздравляю. Да, большое спасибо, что нас слушаете, Дмитрий. Вот эти, вот этот комплект из двух дисков мы передаем вам. Да, друзья, ну, спасибо вам. Но это, конечно, не конец. Конечно же, у нас есть еще один альбом Otto Dix. Ну, кстати, другой совершенно. Это другая пластинка, называется «Чудные дни». Это 2010 год, также абсолютно новый. Ну и, конечно, мы не можем вас без Боа оставить. Ну, естественно же, вот, посмотрите, их альбом Beyond the Mask. Да, мы тоже отдадим эти диски. Слушатели, кто позвонит прямо сейчас по телефону 495-7373-948. 495-7373-948. Давайте вот этот возьмем телефон. Алло, здравствуйте. Нет, не, вот этот не получается, а вот этот может получиться. Добрый вечер.
11: Да, добрый вечер, Дмитрий.
9: Да, вас как зовут? Скажите.
11: Александр.
9: Александр, очень приятно. Да. Ну, мы с удовольствием вот передаем вам вот этот комплект из двух дисков. Нам очень приятно, что вы нас слушаете.
11: Большое спасибо.
9: Да, да. Ну, оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Спасибо вам. Да. Хорошо. Друзья, ну что, в продолжение давайте группу Боу послушаем, да? Услышим композицию Fractured из альбома... Альбом в 2024 году выходила эта пластинка. Lost in this World называется, да? Именно, кстати, тогда группа приезжала к нам с концертами и вот представляла вот эти песни, но в трансляции смотрите видео.

Друзья, композиция «Fractured» от группы «Boo» только что продолжила наш обзор к премьерам. Вот мы подарили их альбом нашим слушателям, Дмитрию Александру, «Beyond the Mask», да, и диски проекта Отто Дикса. Ну что же, у нас еще впереди одна премьера, также вышедший альбом от шведской группы «Evergrey». Нас, кстати, ВКонтакте спрашивала, а был ли уже «Evergrey». Ну вот сейчас он будет, да. Релиз называется «Architects of New Wave». Ну вот когда мы слышим про Гетеборг в плане рока и металла, вот в голову сразу приходит монстр такого мелодичного дэт-металла, там «In Flames», «Dark Tranquility». Но именно вот в этом городе в середине 90-х родилась группа, которая пошла вот против всего этого такого направления, течения. Они выбрали прогрессив, тяжесть. В 95-м году они образовались. Главная движущая сила там гитарист, вокалист Том Энглунд. И первые годы ушли на поиск стабильного состава. В 98-м году у них дебютный альбом был. Да, The Dark Discovery. Это такая хорошая, крепкая работа. И, кстати, тогда уже стало ясно, что это вот не просто металл, это такой особенный музыкальный, я бы сказал, взгляд, облеченный, достаточно сложные рифы. Ну, супер у них альбом есть, «Настоящий рассвет». Evergrey, он пришелся как раз на начало нулевых. Там вот выходила у них пластинка «In Search and Truth», 2001 год. Концептуальная, кстати, эта работа. Да, о похищении человека инопланетянами, да, забавная такая история. Раскол у них тоже был в 2010-м, вот, ну вот Том Энглс набрал новый состав, потом несколько участников вернулось, и вот новая пластинка, это уже 15-я в их дискографии, и похоже, что вот за прошедшие 30 лет со дня основания музыканты не снижают эту высокую планку своего качества материала, да, и сегодня, конечно, Evergrey — это очень мощная такая группа. Мы сейчас послушаем композицию с новой работы, называется трек «The World is on Fire». Ну, а в трансляции, которая, кстати, не только ВКонтакте идет, но и в Телеграм, да? В Телеграм мы тоже сейчас вещаем видеотрансляцию, будет еще видеоклип.

друзья. Композиция The World is on Fire продолжила наш обзор премьер. Новый альбом от Evergrey называется Architects of New Wave. Нам пишет наш слушатель Данила Гречнев, наш постоянный слушатель, что был даже на Evergrey в родном Гетеборг. И очень и понравилось нашему слушателю. Классно, говорит, играет. Да, конечно, но не только... Группа проверяется как раз на концертах, как она, вот, в каком она состоянии. Так понятно, что можно записать все это, выстроить нормально. Но если вот, да, действительно, я не сомневаюсь, да, это чувствуется по их энергетике и по их звуку. У нас еще один анонс предстоящего релиза, друзья, от команды Goth Minister. Ну, еще не скоро, 16 октября они планируют представить новую работу. Будет называться этот альбом We Are All Demons. 10 треков уже известно, что там будет. Обложка вот такая, которую даже можно ребятишек напугать до 16 лет. И именно с такого возраста, кстати, рекомендуется слушать, друзья, и смотреть наш эфир. Да, не только по радио, но и ВКонтакте, и, вот, и в Телеграм мы еще тоже представляем такую вам возможность. А история проекта Goth Minister началась в 99 году в Осло. Там музыкант основной, это Бьорн Александр Брэм. Вот он решил создать такой проект, который сотрет такую грань между металлом, электроникой, театральным ужасом. И вот само название группы переводится как «Служитель готики» или «Готический министр». Ну, если уж так дословно, да. Идеально, конечно, описывает сценарный его такой образ фронтмена. Да, это стало популярно. И они принимали даже участие в национальном, правда, отборе. Там на конкурс Евровидения у них была песня, они там представляли «We Came Alive». Мы, кстати, ставили ее в эфир. Это хороший трек. Да, и последний релиз у них выходил в 24-м году. Он называется, мы тоже представляли его, «Pandemonium». Pandemonium 2, The Battle of the Underworlds, да, предыдущий альбом Pandemonium в 22-м, и вот как раз это продолжение было. Ну вот разрывов 2 года, кстати, между выпусками новых работ, похоже, становится у них традицией. И вот ожидаемый альбом в октябре, который выйдет, он также появится через 2 года после выпуска последнего, да. Ну вот несколько слов о вокалисте и лидере группы. Он, Бьорн Александр Брэм, он еще юрист. Вообще такая творческая личность, неплохо рисует, даже утверждает, что написал роман, я, правда, не читал. Ну, давайте мы сейчас обратимся к композиции, которая как раз войдет. Вот ожидаемый релиз, представили они сингл, и наш трек, наш эфир продолжит трек с очень простым названием «The Dark», но в трансляции, конечно, будет видеоклип.

друзья, композиция The Dark от группы Goth Minus. И продолжил наш обзор премьер. Новый альбом, друзья, мы ожидаем 16 октября. 28-й нас спрашивает наш постоянный слушатель про группу In This Moment. Да, сколько у них альбомов? У них 8 альбомов, последний в 23-м выходил, да? Ну вот мы ждем, когда они что-то нам еще сообщат. Обязательно сообщим и тоже вам об этом, и обязательно послушаем. У нас, друзья, еще одна последняя премьера на сегодня от британской группы Sales World. Это, кстати, для нас премьера, никогда эта команда еще у нас не звучала. Они исполняют Power Metal, про них немного информации. Это, кстати, объяснимо, они существуют как бы самостоятельно, без музыкального лейбла. Ну вот несколько фактов все-таки есть, конечно. С 2013 года они начали работать. Ну а Sales World — это в переводе наемник, или еще говорят продажный меч, так называют вот те, кто сражается за вознаграждение, воинов. Ну, это слово, кстати, полюбили авторы фэнтези-книг. Но, к сожалению, группа не была у нас в России с концертами. Но шоу у них впечатлительное достаточно. Да, они используют на сцене знамена, щиты, микрофонная стойка, сделана из настоящего меча, что вот отлично сочетается и с логотипом группы. Да, вот сейчас мы... Нет у нас логотипа, можем показать. Ну, а группу можем показать? Да, ну, хотя бы группу покажем, да. Ну, вот новая песня мы сейчас услышим, друзья. Называется она «Mighty Mercenaries». Могущественные наемники вполне соответствуют вообще вот концепции группы. Да, сразу после песни, друзья, выпуск новостей, после которого мы продолжим, конечно, и поговорим о композициях, созданных на основе реальных событий. Ну а сейчас группа Sales World.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Юрий Ушаков не исключил встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите ОТЭС. Президенты России и США проведут переговоры, если будут присутствовать на одном и том же мероприятии. Мне кажется, в этом случае они неизбежно встретятся и переговорят, заявил помощник главы государства. Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в этом году пройдет 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне. В конце июля посол по особым поручениям МИДа Марат Бердыев заявил, что делегацию России на саммите ОТЭС возглавит Владимир Путин. Это говорит о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, с КНР, сказал дипломат. Китай отложили запуск зонда Чань-Э-7 с российским детектором лунной пыли. Он перенесен на неопределенный срок. О принятом решении объявили в китайском агентстве пилотируемых космических полетов. Там отметили, что аппарат не соответствует условиям запуска. В ходе проверки специалисты оценивали надежность и вероятность успешного выполнения программы, передает агентство Синьхуа. Чань-Э-7 – это автоматическая межпланетная станция. Она должна была исследовать южный полюс Луны. Предполагается, что аппарат будет искать воду и изучать затененные кратеры. Запуск станции относится к четвертой фазе лунной программы КНР, цель которой – подготовка к высадке космонавтов на естественный спутник Земли в 2030-х годах. Европейский центральный банк сообщил об увеличении объема банкнот в обращении в ЕС. За 10 лет показатель вырос с 1 триллиона евро до 1,6 триллиона евро. Гардиан со ссылкой на регулятор пишет, что сейчас в обращении находится более 31 миллиарда банкнот. Причем купюра в 50 евро в прошлом году стала самой популярной у европейцев. В публикации также говорится, что в 2025-м жителям ЕС рекомендовали запастись достаточным количеством еды, воды и предметов первой необходимости на 72 часа на случай ЧС. Кроме того, гражданам посоветовали иметь транзисторный радиоприемник и наличные деньги, а именно от 70 до 100 евро. Футболисты Краснодара одержали пятую победу подряд в РПЛ в матче на выезде, который прошел в Каспийске. Они обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1-0. Команда из Краснодара с 15 очками в активе занимает первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Динамо», набрав 9 очков, располагается на пятой строчке. В следующем туре 29 августа Краснодар примет Ростов. Махачкалинское «Динамо» днем позже сыграет в гостях против казанского «Рубина». В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные, понедельник 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 20 градусов, атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
0: Слушать, Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Повтор лучшего. Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Друзья, я приветствую еще раз всех наших слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Это программа «Рок-радар». Я ведущий Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Ну и вторую часть, друзья, сегодня, как я анонсировал, мы посвятим рок-композициям, которые основаны на реальных событиях. Вы можете, конечно же, присоединиться к нашей радиовстрече, написать нам о таких песнях. Уверен, что ваше сообщение дополнит наш рассказ. Давайте еще раз средства связи, которые, ну, многие наши слушатели уже знают наизусть, я уверен в этом. СМС 925-48-948. Пожалуйста, Телеграм для ваших сообщений. Ну, если у вас есть такая возможность, говорит и Москобот. Ну, кстати, в Телеграм вы можете и смотреть нашу трансляцию. СМС, вот я уже сказал, пожалуйста, телефон 495-7373-948. Ну, и вы можете написать нам мессенджер Макс. Ну, а также смотреть нас и писать ВКонтакте, и все это на официальной странице «Радио говорит Москва». Ну, итак, друзья, ну, конечно, люди искусства в своих работах и фантазируют, и придумывают, додумывают, может быть, даже что-то увиденное. И в то же самое время ни музыкантам, ни художникам, ни режиссерам, ну, не удается совсем абстрагироваться от реальности и происходящего. Мы знаем, конечно, большое количество реалистичных картин и фильмов, биографий, да, основанных на документальных, исторических сюжетах. Но в рок-музыке, конечно же, абсолютно все то же самое. И есть множество песен, которые основаны на невыдуманных историях. Вот сегодня, друзья, мы вспомним некоторые из них. Конечно, их очень много, я уже говорил в начале нашего выпуска. Но вот некоторые из них мы обратимся и, конечно, продемонстрируем их, как они звучат именно в композициях, да. Ну, начнем с событий давно минувших и человека, который пострадал за свои убеждения. Джордано Бруно. Родился он в 1548 году в Италии. Кстати, звали его сначала не Джордано, а Филиппо. А потом вот он вступил в монашеский орден, он был в монастыре доминиканцев. И вот там ему дали вот новое Джордано. Он прочитал в юности книжку, которая была запрещена церковью, трактат Коперника об обращении, в обращениях небесных сфер. Ну, и вот идея о том, что Земля не является центром мироздания, ну, перевернула сознание юного Джордано. Ну, вот если Коперник еще пытался какую-то сохранить такую видимость, согласие с Писанием, то Бруно пошел дальше. Он утверждал, что Вселенная бесконечна. Ну, кстати, это спорно. Точного ответа нет до сих пор. Звезды, он говорил, далекие Солнца, да? В этом он прав, вокруг которых вращаются другие планеты. И на что этих планетах может существовать жизнь. И вот в 1576 году против него возбудили дело о ереси. Ему инкриминировали вот чтение запрещенной книги, высказывание против непорочного зачатия Девы Марии. Он был тогда монахом, он бежал из монастыря и начал скитаться по Европе, читал он лекции. Ему покровительствовал, кстати, сам французский король Генрих III, но назначил его придворным лектором. А в 1591 году он принял приглашение, ну, одного венецианского аристократа, был такой Джованни Мочинига. Этот визит стал для него как раз последним, да. Мочинига был недоволен тем, что Бруно отказался раскрыть ему секреты своего искусства и донес на него инквизиции. Представляете, какой мерзавец, да? И 25 мая 1592 года Бруно был арестован. Венецианская инквизиция пытала его, он не отрекся. 7 лет он провел в подземных казематах, прилагали ему отречься в обмен на жизнь. Допросы были, пытки, голод, одиночество, его ничего не сломило. И наступило 17 февраля 1600 год. Площадь Цветов в Риме, его ведут по улицам, мимо распятия, ему протягивают монахи вот, распятие. Последняя у него возможность спастись, он отворачивается. Костер уже зажгли, и вот он, когда услышал приговор, произнес слова, они зафиксированы, они стали его завещанием таким. моральным. Да, и он сказал, вероятно, вы произносите этот приговор с большим страхом, чем я его выслушиваю. И он оказался прав. В 1889 году вот на этом месте установили памятник, там написали, на нем написано, Джордано Бруно от столетия, которое он предвидел на том месте, где был зажжен костер. Да, но, кстати, даже спустя столетие, в 1998 году, глава Римской католической церкви Иоанн Павел II, он отказался рассмотреть вопрос о реабилитации Бруно, считая действия инквизиторов оправданными. В то же время, в 92-м году, тот же Иоанн Павел II, он реабилитировал другую фигуру, это Галилео Галилей, да, отказ в реабилитации Бруно был связан с тем, что не только вот с его научными взглядами, но и с теологическими вот утверждениями, которые противоречили вот догматам католицизма. И в отличие от Галилея, который в основном оспаривал такие астрономические модели, Бруно развивал такие философские концепции, которые включали мистические элементы и сомнения в основополагающих постулатах католической веры, то есть вот непорочности зачатия Девы Марии, о чем я говорил. Ну, в общем, сжечь человека с точки зрения католической церкви сегодня – это нормально. Ну вот группа Avenged Sevenfold, мы сейчас обратимся, да, они в 2016 году представили альбом «The Stage», называется эта пластинка, и там есть композиция «Roman Sky», посвященная, в общем, борьбе за свободу, за силу духа, поиск истины, и, в частности, она посвящена и трагической судьбе Джордано Бруно. Мы сейчас это услышим и увидим в нашей трансляции, как группа исполнила эту песню в акустическом варианте на концерте.
5: All right. One, two, three, four.

Здорово, да. Кстати, вот я про Ryan Wild как-то у меня даже, я помню про эту песню, но сейчас вот спасибо, что вы напомнили, да. Да, друзья, мы сейчас обратимся к экспедиции Фернана Магеллана, тоже одной из композиций, да, вот «Пять кораблей», 1519 год, вот их название даже, «Тринидиад», «Сан-Антонио», «Концепсион», «Сантьяго», «Виктория», они отплывают из испанского порта, да. Ну да, там почти 300 человек, а ими руководит португалец Фернан Магеллан. Он поссорился со своим королем, перешел на службу к испанскому королю, да. Команда была интернациональная, там были разные португальцы, испанцы, итальянцы, и греки, и французы, и немцы, кого такого там не было. Да, плыли они, чтобы достичь Малукских островов, такие легендарные острова пряности, чьи богатства казались баснословными тогда. Никто из них еще, конечно, не знал, что вот это все плавание навсегда изменит карту мира и докажет, что Земля круглая, плавать можно бесконечно долго, не останавливаясь. Да, столкнулись они в экспедиции с голодом и с мятежами. Да, и вот в начале пути там сбунтовался экипаж один, это судно «Сантьяго», Магеллан подавил этот бунт, потом снова мятеж на Сан-Антонио, да, и, ну, главное испытание у них было впереди, конечно, пролив, вот названный позже Магеллановым, был скован льдами, там скалы, да, один из кораблей, вот «Сантьяго» как раз он разбился в этот момент. Да, а вот Сан-Антонио потом отправился на разведку, но вот дезертировал и вернулся в Испанию. Осталось вот три корабля, они вышли в Тихий океан, и, кстати, назвали это Тихий океан Магеллан, потому что за три месяца плавания они не встретили ни одного шторма. Вот так и закрепилось вот это название «Пацифик». Но это все это было настоящим испытанием, запасы у них закончились. И 27 апреля 1521 года на острове Мактан, это современные Филиппины, Магеллан допустил, ну, с моей точки зрения, большую ошибку. Он вмешался в местную междоусобицу, решил силой оружия показать, что такое Испания, обратить там христианство, да, и вождь Лапу-Лапу, очень известный персонаж, он отказался подчиниться, да, и Магеллан высадился, ну, там около 50 солдат у него было, ну, членов команды, и их встретило более 1500 туземцев. Вот мы сейчас какие-то гравюры, которые можно, ну, так, более-менее передать, показываем в нашей трансляции. Да, он был убит в бою, да, и сегодня вот на месте гибели Магеллана стоит памятник Лапу-Лапу, вот этому воину, который первым оказался в сопротивлении колонизаторам. Вот как раз этот памятник мы сейчас показываем, да. А уцелевшие вот корабли, Тринидад, Виктория, они разделились, пошли в Испанию разными маршрутами. Тринидад пошел на восток, попал он в плен к португальцам, кстати, а Виктория вот как раз на запад, да, они обогнули Африку. И только вернулись они, из 18 выживших моряков осталось, которые вернулись как раз обратно в Испанию. Ну, стоимость груза, пряностей покрыла, конечно, расходы на это путешествие, так что вот из 5 кораблей вернулся только один. Экспедиция эта навсегда изменила карту мира, которую мы знаем сегодня практически, да, наглядно продемонстрировала ее вот масштабы в том мире, в котором мы живем, планета Земля. Есть и посвящение, конечно, на рок-сцене. Группа Savatage, у них есть альбом, прям концептуальный, The Wake of Magellan, «Свет Магеллана». Да, ну, давайте мы сейчас обратимся к одной песне. Это от группы Hellstorm. Она вот известна своими такими песнями о морских баталиях, о походах, о пиратах. Вот у них вышел альбом, называется «Seventh Realm of a Seventh Realm». Там есть композиция «Magellan's Expedition», такая веселая песня. Да, в трансляциях будет видео, друзья, ну а по радио-аудио-вариант.

Друзья, наш рассказ о рок-композициях, основанных на реальных событиях, продолжила группа Alstorm. Это композиция Jealous Expedition. Она посвящена, напомню, путешественнику, открывателю Фернану Магеллану. Далее у нас, друзья, еще одна очень важная история, но уже нашего времени. Да, вот 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции готовились тогда к плавным испытаниям. Вот никто, конечно, не знал, что через несколько минут реактор превратится в пылающий ад. Там и ошибки операторов были, и конструктивные недостатки реактора. Вот, произошел взрыв, который разрушил активную зону. И, кстати, друзья, в этом году дата 40 лет трагедии на Чернобыльской АЭС. Город Припять, где как раз жили работники станции, был эвакуирован. Жителям разрешили взять вот только документы, самое необходимое. А домашних животных бросили на произвол судьбы. Все они, кстати, были обречены. Спецназ их расстреливал. Да, вот мы сейчас показываем одно из фото таких, чтобы предотвратить как раз распространение радиации. И вот в 22-м году группа Megadeth, да, вот сегодня упоминали, правда, в другом контексте у нас слушатели писали, спорили, что они играют. Выпустила альбом «The Thick, The Diet and The Dead». И вот среди треков есть композиция этого альбома, это песня «Ducks of Chernobyl». Но вот вопреки названию, собаки — это только метафора, там текст повествует о человеке. Он чувствует себя брошенным, одиноким, подобно вот бродячим собакам, с которых оставили в зараженной зоне. Он скитается вот там по лабиринтам, страдает от последствий катастрофы, как физических, так и эмоциональных, и ищет вот девушку. И там финал, конечно, такой очень безысходный, да, его спасают, но он обречен на смерть. Да, сейчас, друзья, мы это услышим, сразу после песни будет небольшой перерыв, после которого мы продолжим, вас ожидает еще несколько композиций, основанных на реальных событиях, ну а сейчас группа Megadeth.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, преподаватель финансового университета при правительстве Российской Федерации, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока Фархад Ибрагимов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
2: Друзья, мы продолжаем, работаем в прямом эфире. Это программа «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». Напомню, друзья, до конца часа мы представляем рок-композиции, основанные на реальных событиях. И вот Сергей нам написал в Телеграм, будет ли Сабатон сегодня. Да, ну, мы думали, когда готовили эту программу, Сабатон, ну, он часто, эта группа, очень уважаемая нами, и многие темы интересные поднимают, и про Сталинградскую битву, мы все уже это рассказывали. Не хотелось бы это повторяться, может быть, в какой-то следующей серии мы обязательно к ним обратимся. Да, ну вот мы остановились на трагических событиях 86-го года на Чернобыльской АЭС, и давайте сейчас обратимся еще к одному эпизоду нашей истории, отраженной в песне группы «Ария Варяг». Кстати, сегодня вот где-то нам писали это ВКонтакте. Да, эта песня посвящена русскому крейсеру «Варяг», его команде. События происходили в начале прошлого века. Ну и вот этот крейсер прославился решением команды в ответ на предложение о сдаче. Да, в плен он принял неравный бой с японскими кораблями. И это в Желтом море. И там, конечно, происходящие силы флот Японии были. И 9 февраля 1904 года он был затоплен. Также, чтобы не досталось врагу, вместе с ним была взорвана и военная такая канонерская лодка «Кореец», она называлась, тоже принимала участие в знаменитом бою. И вот мы все помним песню, друзья, вот эту «Врагу не сдается наш гордый варяг». Парадокс, но автор слов песни австриец, его звали Рудольф Гринц, и потом уже текст перевели, положили на музыку, а вот автор музыки, это уже наш композитор Алексей Турищев, он был, кстати, военным музыкантом, да, и вот эта песня была исполнена впервые на торжественном приеме Николай II устроил император, да, в честь вот как раз офицеров, матросов, варяга и корейца. И у нас в гостях, друзья, был гитарист группы «Ария», вот автора этой песни, песни «Варяг», Владимир Холстинин. Беседа, конечно, да, получилась очень интересной. И вот Владимир представлял как раз все песни, ну, свои песни, свою, то, что он написал музыку, как раз в группе «Ария». Рассказывал вот об источниках вдохновения для этих песен. И вот как раз про «Варяг» тоже очень интересно рассказал. Запись вот этой радиовстречи есть у нас и ВКонтакте. Ну вот давайте сейчас вспомним и тоже послушаем по радио, и в нашей трансляции ВКонтакте будет видео.
3: И она очень необычная и для «Арии» тоже, потому что песня поется от лица крейсера, как будто это живое существо, такое живой организм. А почему мне захотелось так сделать, я посмотрел случайно документальный фильм об истории «Варяга» и ужаснулся, какая же несправедливая судьба ожидала этот крейсер, который должен был быть флагманом, самым современным там. А оказалось, что он на первом же дежурстве совершил подвиг, после чего был затоплен, потом попал в плен к японцам на 8 лет, потом был отдан на ремонт и после этого опять затоплен уже большевиками. И фактически он 100 лет лежит на дне. То есть он был создан для подвига, для борьбы, а все это время он пролежал на дне. И вот поэтому
2: сейчас
3: я подумал,
2: он у берегов Шотландии.
3: Да, причем
2: останки его, да.
3: Причем я думал, как написать песню об этом. И потом до меня дошло, что что надо написать от лица корабля. У Высоцкого была песня, где вот он поет, он часто так делал, да, от лица там, истребителя, например, там, или корабля, или какого-то неодушевленного предмета. И я подумал, а что если нам попробовать сделать то же самое? И Игорь Лобанов проникся этой идеей, и вот получилось то, что получилось, значит.
2: Да, ну и что, послушаем сейчас, да?
3: Да.
2: Да. Но песня серьезная, друзья, а мы увидим, кстати, мы послушаем и увидим, это концертный вариант. Это было в рамках шоу «Гости царства теней», правильно я говорю, да?
3: Да.
2: Из этого варианта, да. Мы сейчас это увидим, потому что там на сцене, конечно, все очень было так красочно сделано, там показано.
3: Команда была за спиной.
2: Команда, да, прям целая команда, это реальные фотографии.
3: Увидели мы ее во время концерта, как всегда, мы же последними все. И еще я хочу добавить, что для меня эта песня даже не о варяге, это песня о несправедливости. Вот так, в общем, если посмотреть, каждый человек, наверное, сталкивался в своей жизни с такой ситуацией, когда очень обидно и нечего сказать, и ничего не можешь сделать, а задумывалось совсем иначе все.
2: Группа «Ария» и композиция «Варяг».

Друзья, это была группа «Ария», композиция «Варяг», которая посвящена нашему крейсеру, его команде, который героически отстоял честь русского флота. Давайте мы сейчас, ну вот наши слушатели реагируют на «Арию» тоже, очень здорово, приятно. Давайте мы сейчас вспомним еще одно событие уже наших тоже дней, да, 11 сентября 2001 года, в этом году тоже, как и Чернобыльская вот катастрофа, здесь тоже такая дата, 25 лет в этом году, вот утром этого дня. Группа террористов, общим количеством 19 человек их было, они захватили 4 пассажирских больших самолета, направили 2 лайнера в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Первый самолет врезался в Северную башню в 8.46, точное время зафиксировано, чуть позже, в 9.03. Второй рейс United Airlines, он в Южную врезался. В результате обе башни обрушились, серьезные разрушения были, которые рядом, вот, строение, да. Третий самолет был направлен на здание Пентагона, которое недалеко от Вашингтона. Четвертый авиалайнер, там пассажиры и экипаж пытались противостоять, они хотели вот управление захватить у террористов, он все-таки упал в штате Пенсильвания, да. И всего вот в результате вот этих атак, вот этих событий трагических погибло 2977 человек, 24 пропали без вести. Большинство, конечно, погибших – это гражданские лица. Теракт стал крупнейшим в истории вообще по числу жертв. И вот, знаете, я вам хочу вот сейчас рассказать, так что для меня это не просто вот такие сводки новостей были. Я все это видел сам, своими глазами, ну, в Нью-Йорке. Я прилетел в Нью-Йорк в 2001 году, 9 сентября это было. И 11 сентября, вот около 11 утра, у меня должна была состояться встреча в одной из этих башен. И вот второй самолет врезался в эту башню, вторую, вот в Южную, у меня на глазах. Я все это видел. Сначала даже было как-то непонятно, как будто кино какое-то снимают. Но все оказалось намного прозаичнее и ужаснее, да. Да. Я тогда связался вот с корпунктом ВГТРК. Да, вместе работали вот с места событий, это было несколько дней, а там банальная такая история была, почему мне нужно было там оказаться, там, мне просто просили из Москвы передать вот одну вещь девушке, она вот как раз работала в одной из башен, погибла она, и вот позже я передал вот эту вещь ее мужу, так что вот такая история. Там потом тысячи тонн токсичного мусора, асбест, в результате обрушения, там много токсичных материалов было. И вот спустя много лет полицейские, пожарные, они продолжали страдать и умирать от заболеваний, как раз вызванных именно вот такими материалами. И вот после этих терактов крупнейший владелец радиостанции США, такая серьезная компания, они распространили такую внутреннюю записку с списком песен, которые вот как раз, по их мнению, музыкально они сомнительны, так было написано, для воспроизведения в эфире как раз после вот этих терактов. Там 165 композиций, там Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses и оригинальная версия, но мы знаем, Боб Дилан написал эту песню. Да, несколько композиций там, AC/DC были, Beatles, Black Sabbath, The Doors песни «The End», тоже не рекомендовали. Judas Priest, Metallica, Ozzy Osbourne с композицией Suicide Solution, ну, многие другие. Но список это не обязательно, он как бы рекомендательный такой характер носил. Но, кстати, позже сами музыканты, они отреагировали вот на эту трагедию в разные годы. Песни, посвященные памяти жертв, появлялись и у групп Testament, да. Потом Exodus, у них тоже есть композиция, посвященную рейсу как раз, который рухнул вот там в Пенсильвании, да, когда пассажиры, вот я говорил, это пытались отбить управление у террористов. У Wasp они переписали свою композицию Hello Grand. Потом Dream Theater, у них 10-минутный такой эпик Sacrifice Songs. Ну, я вот сейчас предлагаю обратиться к такой песне. У группы Iced Earth у них выходил альбом в 2004 году. Называется эта пластинка The Glorious Burden. Вот. Это концептуальная работа. Там посвящена она сражениям различным, военным, истории военной. И вот одна из песен называется When the Eagle Cries. Она как раз посвящена трагедии 11 сентября. Ну, что интересно, да, я бы добавил, лидер коллектива этого, гитарист Джон Шафер, он такой рок-товарищ, который увлекается политикой, и вот в 2020 году он объявил, что не признает результат выборов президента США, когда вот выбрали Байдена как раз, да, и вот в 21 году, вы помните все это, в начале января, 6 числа, там акция протеста около Капитолия,
И он тоже там был. Был объявлен потом в розыск, потом он сдался, да, был осужден и провел несколько лет вот в изоляции. Потом наказание было заменено на условно, да, условное. А вот когда Трампа опять повторно переизбрали, ну, выбрали опять президентом, он получил как раз президентское помилование. Ну, кстати, он сам сказал, что он сожалеет вот об этом поступке, поскольку это разрушило и семью, ну, и, я бы сказал, и группу тоже. Но в 2001-м все было иначе. Ice Tooth были тогда популярны очень, и вот как прозвучала вот эта песня в 2004 году в трансляции «Смотрите видео».

0: Друзья, наш эфир продолжила группа Ice Tooth и композиция When the Eagle Cries, которая посвящена событиям теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Мы сейчас постепенно движемся к завершению. Ну, конечно, мы обратились не ко всем вот таким реальным историям. Ну, вот, вот Роман нам пишет, что из-за теракта 11 сентября Dream Theater на концертном DVD, там они поменяли обложку, да. Это все правда, да. Еще у Rush есть композиция Manhattan Project, там о создании атомной бомбы. Ну, Iron Maiden, конечно, за The Writing on the Wall. Да, это история о пире Валтасара, таинственные надписи на стене, там, а также об откровении Иоанна Богослова, там, четыре всадника апокалипсиса, конечно, вы если это помните. Ну, Нирвана, конечно, вот, про поле, о реальной истории, о девочке, о похищении, ее побеге от маньяка, да. Но я бы хотел сейчас в завершение обратиться к такой неоднозначной истории, которую сегодня часто представляют только вот с одной стороны. Это история графини Елизаветы Батори. Батори тоже говорят, ну, будем говорить Батори. Ее называют кровавой графиней, обвиняют в бесчеловечных преступлениях. Но это только вот одна сторона версии ее жизни. Есть еще альтернативная версия вот этой всей зловещей истории. Давайте сейчас об этом немножко поговорим. Согласно вот известной легенде, однажды она ударила невинную служанку, капли крови попали на кожу, Эржберт, да, Елизавета, омолодили ее, и с тех пор она как будто стала использовать кровь девственниц, чтобы возвращать себе юность, красоту. Ну, такие легенды, в том числе и о вампиризме, кстати, графини появились только после ее смерти. До этого не было, да? Хотя с не меньшим успехом основой для пугающих историй, конечно же, служат рассказы о ее жестокости. Да, ее даже включили в Книгу рекордов Гиннесса как женщину, которая совершила самое большое количество убийств. Но доказательств точных, ну, как бы есть решение суда, и больше ничего. Вот, друзья, смотрите, она родилась в 1560 году. В детстве была она еще обручена, в 15 лет вышла замуж, да, муж ее, Ференс Надожди, он подарил ей Чахтинский замок, который, кстати, очень часто фигурирует во всех вот пугающих этих легендах о Батори. Да, потом он после тяжелой болезни ушел из жизни в первые годы 17 века. И вот появились слухи как раз о преступлениях его жены. И принято считать, что вот жертвами Батори, ее помощников, становились молодые девушки. Слухи об этом постепенно распространялись по Венгерскому королевству. Появились там обвинения. И позже за расследование взялся друг семьи. Как часто это бывает. Друг семьи, звали его Дьорд Турзо. Да, и вот интересы следствия оказались связаны еще со внушительным состоянием недавно овдовевшей графини. И в 1610 году Батори вместе с там еще четыре ее слуги, их арестовали. Да, признания были под пытками, да, и предполагаемых виновных почти сразу казнили. Самой графине удалось избежать смерти, ну, благодаря, конечно же, ну, благодаря влиятельности ее семьи, благородное происхождение, вот просто так вот убить ее не могли. И при этом она вообще не присутствовала на суде, приговор зачитывали в ее отсутствие, и ее приговорили к пожизненному заключению в Чахтинском замке в изоляции от всего мира. Ее замуровали в комнате, оставили лишь отверстие для вентиляции, выдавали ей еду. Ну, есть свидетельство, что ей было разрешено перемещаться вот по замку. И вот этой истории посвящены много фильмов, исследований. Да, вот есть такая книга историка, венгерского историка, зовут его Ласло Надь. Вот он выпустил книгу об интригах вокруг как раз Батори. И вот эта же тема раскрывается в фильме «Графини». Его, кстати, сняла женщина, режиссер, такой женский взгляд, Жюли Дельпи. Фрагмент этой ленты, друзья, я вот сейчас прилагаю посмотреть в нашей трансляции. Это один из последних вот эпизодов этой картины, такая, ну, почти финальная сцена.
1: Должна признать, вы мастерски все устроили.
2: Вы убивали женщин сотнями.
1: Ложь. Сколько невинных погибло ради вашего благосостояния?
2: Ваше упрямство в отрицании истины только подтверждает, что вы лишились рассудка.
1: К сожалению, нет. Я сойду в могилу в здравом уме, а вы лишь хотите доказать, что женщины не могут взять в руки бразды правления. Эти небылицы еще долго будут занимать умы людей. Они будут приходить в ужас от кровавого мифа, который вы сочинили обо мне, забывая о зле, которое творится вокруг них.
2: Эржбет, если бы не я, вас бы сожгли.
1: Благодарю вас, что не дали мне так умереть. И если бы не вы, я бы не познала любовь. Вечную любовь.
0: Ну, вот такой фрагмент фильма, и спустя 3 года после вот этого так называемого суда в 1614 году Елизавета Батори была найдена мертвой в своей, ну, вот как-то темнице, да. Существует, кстати, гипотеза, что она умерла от яда, это было самоубийство, однако вот подтверждения этому нет. Ее похоронили в местной церкви, позже, по некоторым данным, перенесли в семейный склеп, и вот нынешнее местонахождение останков графини совершенно неизвестно. Но развалины Чахтинского замка, мы сейчас показываем в трансляции, что от него осталось, они сохранились и хранят настоящую правду тех событий. К этой персоне, к Елизавете Батори, обращались многие рок-музыканты, и мы в заключении нашей радиовстречи, друзья, услышим одну из таких песен, посвященных графине Батори. Группа «Камелот» в 2001 году, они выпустили альбом «Карма», и там целых три композиции, которые посвящены как раз вот этой трагической истории. Одна из них «Mirror, Mirror». Она и завершит нашу радиовстречу. В названии вот этой песни «Зеркало, зеркало», ну, такая традиционная фраза из сказки, ну, аналог нашего «Свет мой, зеркальце, скажи», которая как раз отсылает к стремлению как бы Батори, красоте и сохранению молодости. Друзья, спасибо всем, кто слушал сегодня этот эфир. Было приятно провести эти 2 часа с вами. Мы встретимся вновь на волне радио «Говорит Москва» в следующее воскресенье после 8 вечера. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.

0: внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

0: И песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Наш товарищ веселый король, лучше парня в мире праву не найти. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренек, в этом парне виден прок, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок, себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Есть у нас и девушка одна, девушек всех больше и стройнее она. Повстречал ее наш паренек, только заглянул в очи, сразу за ним он. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок, хотел в любви признаться, но не смог. И рассказал, что дом построить может, стряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Он все не скажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. А когда настал тревожный час, получил наш парень боевой приказ. Нам страна родная, дорога, и поднялись наши парни грудью на врага. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он бить гранатой может, впрочем, и с Катюшей тоже. Ай да парень, паренек, он и запад, и восток от банд очистил вражьих

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
0: Право знать. Говорит Москва.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. Па-па-па-па. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
4: 94,8 FM.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вот снова, год спустя, я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы.

Ты сказал, что завтра мы встретимся вновь. И больше.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

свою повсюду с нею ходит на свидание и танцует на гулянье. Мамбо итальяна, мамбо итальяна, мамбо итальяна. Все друзья твои по свету распевают песни эту.

0: Диана вся, я на целом свете распевает строчки эти. Мамбо, Италиана.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Копыта очень стройные.
1: И добрая душа.
2: А если вы споете?
1: Да-да-да-да-да-да.
2: А может быть, залаете?
1: Да-да.
2: А может, замычите?
1: Да-да-да-да.
2: Коровы ведь мычат,
1: то вам тепло большое, ковер и телевизор в подарок сразу вручат.
2: А может...

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаете?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
2: Идею этой сказки

0: Карапуз.
1: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен друг.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
1: Пародни дых, запряженный в зарею, тощих голодных и жалких на вид, тихо плететесь вы мелко.

ноги одни. Греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный корнет и седой генерал. Каждый искал в ней любви и забавы, и на груди у нее засыпал. Где же вы теперь, какой новой богини? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне, пара гнедых.

Несколько только оборванных книжек, да пара гнеды, пара гнеды.

0: 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Лесная дикая смуглянка, глаза, как черное стекло,

0: летела мне эта кошка, не летела мне эта кошка,
1: не то дьявол, не то кошка.
2: Поющее сердце столицы.

где закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый, лет 17 ему.

0: Говорит Москва. Семь утра. Семь утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Прогулки по старой столице –

Если вы позволите, к вам на арифметику в детство удеру, поучиться заново крестиком и ноликом самой главной грамоте, правде.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Стал еще чудесней город в эти дни.

Трудимся, поднимайте бокал. Первый тост прозвучал. Пьем за счастье, дружбу и за любовь. Что сказать вам, москвичи, на прощание? Чем наградить мне вас за внимание? До свидания, до свидания, москвичи. Доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас. Ну что сказать вам, москвичи?

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Страна.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
0: Право знать. Говорит Москва.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Я сердце просто.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги.